0: инвестиций.
1: В текущих условиях не всем удается при этом сохранить все-таки платежеспособность бизнеса. Ну, многие под развитие взяли кредиты, и понятно, что, значит, есть вопросы по обслуживанию некоторых предприятий. При этом нам крайне важно эти компании производства сохранить, потому что это зачастую такие очень продвинутые, активно развивающиеся компании в тех секторах, где нам надо. Для этого нам необходимо развитие законодательства о банкротстве, причем в сторону именно механизма добанкротной санации, то есть когда можно всем вместе кредиторам списать часть долга.
0: Инвестиционной паузы в России нет, отметил Путин. Президент сказал, что принятые властями меры по снижению инфляции дают результат. Глава государства заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 11 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполе и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 150 боевиков, 5 бронированных машин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили около 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригад в районах Доброполя, Рубежного, Ивановки, Новотроицкого, Анновки, Сергеевки, Новогришина, Белицкого, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система залпового огня производства Аргентины.
0: За минувший день дежурными средствами ПВО уничтожены свыше 200 украинских беспилотников на территории 13 регионов и акваториями Черного и Азовского морей. Российские зенитчики за сутки сбили 14 авиабомб, 4 крылатые ракеты и 766 вражеских дронов. История – надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки, заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, атака на Севастополь – яркое тому подтверждение. Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, сказал Мединский.
3: Люди, которые отдают подобные приказы – это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить. Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся, что мы имеем дело с такой же агрессией Объединенной Европы. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
0: Степень повреждения панорамы обороны Севастополя оценят позднее. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. Иран закрывает проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов из-за атак США. Военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции нанесли удары по двум судам, пытавшимся пересечь пролив. Приближение любого судна к Ормузу будет рассматриваться Ираном как сотрудничество с врагом. Все новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Петербурге сегодня без осадков, плюс 22. В Москве малооблачно и 28 градусов. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Развитие ксенотрансплантологии, которая включает пересадку органов животных человеку, продолжается многие десятилетия. Но главная цель пока не достигнута. Сердце и прочие важные органы, заимствованные у животных, не приживаются у людей. Несмотря на попытки изменения генома донорских организмов, врачи сталкиваются с трудностями при имплантации свиных сердца, почек и печени. Новый этап исследований прошел в Китае, где была проведена первая в истории успешная трансплантация свиных легких. Их пересадили 39-летнему мужчине, который умер от кровоизлияния в мозг. Орган, который пересадили, подвергся 6 различным генным изменениям. Были устранены 3 гена, которые снижают риск иммунизации, и введены 3 человеческих гена, которые защищают ткань от отторжения. Хирургическое вмешательство состоялось в мае 2025 года. Первоначально процедура прошла успешно. В течение первых 3 суток не было зафиксировано симптомов отторжения либо инфекций. Однако на 4-е сутки появились признаки отечности легкого и повреждений тканей, которые возникли из-за временного прекращения кислородоснабжения во время операции. На 6-е сутки возникли проблемы, обусловленные воздействием антител пациента на имплантированный орган. К 9-му дню активность негативных реакций снизилась, но дальнейшие наблюдения оказались невозможны из-за решения семьи пациента остановить эксперимент. Легкие представляют собой наиболее сложный объект для пересадки из-за высокого числа кровеносных сосудов. Это увеличивает вероятность атаки иммунной системы и возникновения тромботических осложнений. Эксперты считают, что такая технология необходима для тех больных, кто не может ждать подходящего человеческого донора.
0: Аудиосторис.

«Маяк».

0: Stories.
1: Ученые из Австралии установили, что прием отдельно парацетамола и ибупрофена способствует увеличению количества генных мутаций у кишечной палочки. Это повысило ее сопротивляемость антибактериальным средствам. Совместное применение двух препаратов только усиливает этот неблагоприятный процесс. Добавление ципрофлоксатина в сочетание с этими анальгетиками увеличивало частоту мутирования клеток, что дало возможность микроорганизмам вырабатывать устойчивость не только к одному этому антибиотику, но и к другим схожим медикаментам. Хотя большинство видов кишечной палочки являются частью естественной микрофлоры желудочно-кишечного тракта и не вызывают заболеваний, отдельные штаммы несут опасность тяжелых отравлений, кишечных инфекций и воспалений мочевыделительной системы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лекарственно-устойчивые микроорганизмы каждый год становятся причиной гибели около 5 миллионов человек. Неверное использование антибиотиков ускоряет появление и распространение опасных супербактерий и усложняет борьбу с инфекционными заболеваниями. Без кардинальных изменений к 2050 году ежегодное число жертв инфекционных болезней, вызванных такими бактериями, может достичь 10 миллионов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Угарный газ – это опасный загрязнитель воздуха, который не виден глазу и не имеет запаха, но способен нанести значительный ущерб организму. Возникая при пожарах или неисправностях газовых приборов, он быстро вызывает интоксикацию. Молекула газа присоединяется к гемоглобину крови примерно в 200-400 раз активнее кислорода, вытесняет его и препятствует поступлению к мозгу и другим органам. Лечение основано на интенсивной подаче чистого кислорода пациенту. Однако даже выжившие пациенты нередко страдают длительными нарушениями функций мозга или сердечно-сосудистой системы. Специалисты медицинской школы Университета Мэриленда разработали новую методику борьбы с последствиями отравления угарным газом. Их идея заключалась в модификации белка, который действует как молекулярный абсорбент. Этот модифицированный белок активно захватывает молекулы угарного газа, при этом оставаясь нечувствительным к кислороду и оксиду азота, который регулирует артериальное давление. Экспериментальная терапия продемонстрировала способность очищать кровь от угарного газа буквально за считанные минуты.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

русский взнос, за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

тещи, матери и жены, не горюйте, не грустите, к вам вернутся Робинзоны с чемоданами открытий, и напрасно утверждают, что земля давно обжита.

0: Audio Stories.
1: Аура селенит – это минерал, который состоит из золота и селена. Ранее его возможно было только синтезировать искусственно в лаборатории. Долгое время поиски природного аналога оставались тщетными. Дело в низкой химической активности золота, которая крайне редко вступает в реакции. Впервые природные образцы ауры селенида были обнаружены на Камчатском месторождении, которое расположено

0: глубине всего около километра ниже земной поверхности. Исследовательская группа обработала около 20 килограммов породы традиционным способом, применяя дробление, просеивание и промывание водой. Анализ полученного материала позволил увидеть мельчайшие частицы нового минерала, внешне похожие на грифель карандаша. Минерал оказался неизвестным науке и отсутствовал в международной минералогической базе данных. Чтобы подтвердить открытие, ученым потребовалось изготовить синтетический аналог и провести сравнительные тесты. Новый минерал получил имя молитоевоемит в честь места обнаружения. Вслед за ним были официально утверждены еще три новых элемента, включая толстыхит, названный в честь докторской степени российского ученого-геолога Надежды Толстых. Последующие изучения привели к открытию еще двух минералов – гачингита и ауроселенида. Эти минеральные образования возникают в верхних горизонтах Земли, куда попадают растворы из глубинных очагов магмы. Поднимаясь вверх, раствор кипит, выпуская частицы металлов, в частности золота и серебра, которые осаждаются чаще всего в виде прожилок внутри кварца. Обнаруженные на Камчатке минералы сформировались в сильно кислом растворе. Ключевую роль сыграло присутствие кислорода, который обеспечил протекание окислительных процессов.
1: Аудио сторис.

получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя

Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой.

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь дым паровозных и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Аудиосторис.
2: Ученые выяснили, что патогенные бактерии прицельно ищут определенные полезные вещества, которые содержатся в плазме крови, и используют их в пищу. Такое поведение называется бактериальным вампиризмом. Стремясь добыть нужные микроэлементы, болезнетворные организмы способны проникнуть в кровеносную систему человека и вызывать заражение. Эксперименты показали, что некоторые особо опасные виды бактерий, которые поражают кровь, реагируют на наличие особого химического компонента – аминокислоты серин. Она служит строительным материалом для белков, поддерживает иммунитет, улучшает память и когнитивные способности, участвует в липидном обмене, производстве иммуноглобулинов и выработке антител. Выяснилось, что сразу три типа бактерий – сальмонеллы, кишечной палочки и цитробактер кассери – стремятся заполучить сыворотку крови человека. Эти микроорганизмы являются главной причиной гибели пациентов с хроническими воспалениями кишечника, которым подвержен примерно 1% жителей Земли. Часто у таких больных происходят внутренние кровотечения, которые открывают доступ бактериям в кровоток и приводят к инфицированию.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу, хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной. Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту пятницу с 23:00. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00. Хорошо терим, хорошо перим, тимперим, хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты. Музыкальные критики в гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9:00 вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5:00 утра.

0: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.
1: Аудиосторис.
2: Недавно в Соединенных Штатах Америки был зарегистрирован уникальный случай рождения ребенка из эмбриона, который оставался замороженным более 30 лет. История началась в 1994 году, когда американка Линда Арчард обратилась к процедуре экстракорпорального оплодотворения после бесплодия длиной в 6 лет. Из материалов супругов было создано 4 эмбриона, один из которых был успешно подсажен женщине, в результате чего родилась здоровая девочка. Линда мечтала иметь еще детей, но супруг выступал против продолжения попыток. Невзирая на развод, Линда продолжала хранить эмбрионы в криобанке, несмотря на растущие расходы. Спустя годы, столкнувшись с наступлением климакса, женщина начала искать семью, которой могли бы понадобиться ее эмбрионы. Процедура заморозки эмбрионов в середине 90-х годов 20 века проводилась методом постепенного охлаждения, что могло приводить к формированию ледяных кристаллов, потенциально вредных для плода. Поэтому медицинские учреждения зачастую отказывались от принятия столь старых зародышей. Тем не менее, Линда встретила семейную пару Пирсов, которые мечтали стать родителями после 7-летних неудачных попыток зачатия. 2 оставшихся жизнеспособных эмбриона были перенесены в матку Линдси Пирс. Одна из клеток благополучно преобразовалась в плод. Ребенок по имени Тадеус Дэниел Пирс появился на свет, став живым свидетельством рекордного срока консервации эмбриона.
1: Аудио сторис.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Укрепление здоровья детей – это общенациональный приоритет, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент отметил, что российские власти строго выполняют все взятые социальные обязательства.
2: Помимо серьезного обновления действующей сети к 2030 году, планируется ввести еще более 200 тысяч новых мест для детского отдыха и оздоровления. Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты. И таких примеров становится все больше.
0: Глава государства также напомнил о новой мере поддержки семей для работающих родителей, имеющих невысокие доходы. Подоходный налог фактически снижается до 6%. Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем.
2: Принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. На инвестпауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени, можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических и финансовых властей. Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
0: Президент подписал закон об аресте имущества уехавших за рубеж россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов России. К ним относятся, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций и пропаганда нацистской символики. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районных населенных пунктах Орехов, Григоровка, Преображенка и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих противника, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали более 400 ВСУшников. ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов. Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктов. Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избицкая Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих.
0: За минувший день дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотника на территории 13 регионов и акваториями Черного и Азовского морей. Российские зенитчики за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, 4 крылатые ракеты и 766 вражеских дронов. Армии России за сутки поражены военно-морская база, склады боеприпасов и горючего, объекты транспорта и энергетики, места хранения, подготовки и запуска БПЛА. Людей, которые отдают приказ бить по музею в Севастополе, надо лечить, заявил помощник президента Владимир Мединский. Атаку на панораму обороны Севастополя он сравнил с нападением фашистов и уничтожением Пальмиры боевиками в Сирии.
4: Мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Это не главное. Главное сегодня – это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют.
5: Ну, это удар по общей истории, в общем-то.
0: ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. США разбомбят Иран в ночь на пятницу, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном, заявил Трамп. Президент США сообщил о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки. Представители Ирана опровергли заявление Трампа о телефонных контактах. США, по словам президента, применили 49 крылатых ракет «Томагавк» в ходе новой волны ударов по Ирану. Жара, установившаяся в Москве и Подмосковье, повторила суточный рекорд 28-летней давности – плюс 30 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков, жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся.
1: Причина рекордного зноя – южные потоки, сформировавшиеся в атмосфере над Русской равниной. Праздничный день России они продолжат нести в регион хорошо прогревшиеся средиземноморские воздушные массы. Но затем ситуация начнет меняться. Ветер развернется на западные румбы, и к нам хлынет свежий и влажный воздух с берегов Атлантики. К Москве похолодание пробьется в субботу.
0: Погода. Сегодня днем в Петербурге без осадков, плюс 22, в Москве малооблачно, 28 градусов тепла. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Маяк.
7: Скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в от

0: Аудиосторис.
1: Гиперметропия или дальнозоркость. Проблемы со зрением, при которой человек плохо видит вблизи. Традиционно коррекция дальнозоркости осуществляется посредством специальных очков или контактных линз с бифокальной оптикой. Американские офтальмологи представили Каплевиз. Это экспериментальный препарат, который дает возможность нехирургической коррекции зрения. Действующее вещество препарата ВИС – ациклидин, механизм воздействия которого основан на сокращении диаметра зрачка и изменении формы хрусталика. Благодаря уменьшению размера зрачка увеличивается глубина фокуса, что обеспечивает большую площадь четкого восприятия изображения. Так, острота ближнего зрения повышается без необходимости постоянного ношения очков. Стоит отметить, что ВИС – не первое средство подобного назначения. Ранее, в 2021 году, американские регуляторы разрешили использование капель VT, которые также вызывали сокращение зрачка, но сопровождались рядом неприятных побочных эффектов. Отличительная особенность ВИС состоит в отсутствии дискомфорта при применении и сохранении эффекта до 10 часов подряд. Препарат прошел завершающую стадию клинических испытаний и ожидает официального утверждения компетентных организаций.
0: Аудио Stories.

Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдёшь? Ну, я один.

0: Аудиосторис.
1: Бирманский тигровый питон относится к числу крупнейших видов змей на Земле. В 70-е годы 20-го столетия этих обитателей Южной Азии начали ввозить в Соединенные Штаты Америки, где они пользовались популярностью среди любителей экзотических домашних питомцев. Однако содержать такую огромную рептилию, длина тела которой может превышать 4 метра, а масса равняться массе взрослого человека, довольно сложно. Многие владельцы предпочли выпустить своих питомцев на свободу во Флориде, где благоприятный климат обеспечивал комфортные условия обитания. Вскоре популяция питонов резко возросла, а сами пресмыкающиеся принялись истреблять местных животных, включая мелких грызунов, приматов, небольших оленей и даже аллигаторов. Катастрофическим событием стало разрушение центра размножения питонов в 1992 году ураганом Эндрю, после которого на волю вырвались сотни особей. Сегодня эти инвазивные животные превратились в настоящую угрозу экосистеме штата Флорида. Для контроля численности власти организовали кампанию по массовому отстрелу питонов. Периодически проводятся соревнования по охоте на них. Совсем недавно Университет Флориды предложил оригинальное техническое решение – разработка роботов-кроликов, оснащенных солнечными батареями и способных воспроизводить движение и тепло живых болотных зайцев, служащих кормом для питонов. Роботы оснащены сенсорами и системами навигации, фиксирующими координаты питона в момент нападения. Такая стратегия позволяет оперативно локализовать и поймать опасных рептилий.
0: Аудио сторис.

говорят геологи романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги,

дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи, романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: вошел в историю как первопроходец авиации, хотя идея воздушных путешествий принадлежит вовсе не ему. Первенство в создании воздушного шара имеют братья Монгольфье, которые подняли воздушный шар благодаря горячему воздуху и положили начало целой эпохе аэронавтики. Но именно де Розье предложил принципиально новую конструкцию, получившую название «Розьер». Этот аппарат представлял собой уникальный гибрид двух газовых камер. Одна наполнялась легким водородом, вторая же работала на принципе нагретого воздуха. Такое решение обеспечивало большую экономичность и управляемость устройства. 21 ноября 1783 года вместе с другом, маркизом Франсуа Лораном Дарландом, Розье совершил первую в мире свободную поездку на воздушном шаре, преодолев расстояние в 8 километров менее чем за 30 минут. В ходе рискованного эксперимента по перелету через пролив Ла-Манш 15 июня 1785 года конструкция нового корабля неожиданно воспламенилась, быстро разрушилась и упала вниз. Так Пилатер де Розье стал первой жертвой авиакатастрофы.
1: Audio Stories. Маяк. Это мы. Это про нас.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

Носок, в котором легендарный Майкл Джексон выходил на сцену во время европейского тура History World Tour в 1997 году, ушел с аукциона во Франции за 6000 евро. Предмет, декорированный стразами и пайетками, первоначально выставлялся на торги за 2500 евро. Носок привлекает коллекционеров. Согласно истории, в этом носке Майкл Джексон исполнил хиты «Beat It» и «Billie Jean» и знаменитый танцевальный трюк «Лунная походка». Именно тогда, выступая в Ницце на стадионе «Шарлерман», певец потерял свой фирменный аксессуар. История находки тоже интригует. Техники сцены обнаружили брошенный на полу театра сверкающий носок спустя некоторое время после завершения выступления. До настоящего времени владелец держал уникальный экспонат, аккуратно оформленный в раме, ожидая достойного покупателя. Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23:07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email sonsobaka@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Фонтаны стали визитной карточкой Пятигорска, погруженного в зелень парков и садов. Невозможно представить современный город без сверкающих водных струй, которые украшают его улицы и площади. Но долгие годы ситуация складывалась иначе. Несмотря на богатство региона минеральными источниками, город испытывал дефицит питьевой воды. Качество воды из реки Подкумок оставляло желать лучшего, поэтому чистую питьевую воду доставляли специально оборудованными водовозами. Лишь в 1884 году вблизи горы Юца открыли пресноводный источник, который с 1890 года обеспечивал город необходимым объемом свежей воды. Тогда же появились первые городские фонтаны. Они украшали курорт, освежали воздух летними днями и служили резервом воды на случай пожаров. Самым знаменитым из первых фонтанов стал расположенный в городском сквере «Великан». Его струя достигала высоты 10 метров. Рядом с ним обустроили специальную зону отдыха с лавочками и зелеными насаждениями. Позднее одна мощная струя уступила место множеству тонких потоков, которые разносили влагу в разные стороны. Фонтан прекратил работу в 1910 году из-за засорения трубопроводов. Летом 1912 года, после капитальных ремонтных работ, «Великан» преобразился. Превратился в живописный архитектурный ансамбль, выполненный местными мастерами. На месте простого сооружения возникла композиция в форме волшебной горы с пещерами, которые охраняют 8 фигур гномов. Образ 8 гномов выглядел столь оригинально и загадочно, что сразу завоевал популярность среди горожан и гостей города. Облик фонтана сохранился до наших дней, а вечером современные декоративные светильники придают ему особое магическое сияние.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитание души.
2: В начале 19 века в России чтение – форма дружеского общения. Читают вместе так же, как и думают, спорят, пьют, обсуждают меры правительства или театральные новости.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость. Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

через тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Audio Stories.
1: «Лестница выживших» или «Лестница Би» сыграла решающую роль в трагедии 11 сентября 2001 года. Она находилась в северной башне Всемирного торгового центра. Лестница – единственная наземная конструкция, которая сохранилась после катастрофы и служила выходом наружу для большого числа людей. Полицейские, пожарные и обычные люди пробирались по этой тесной бетонной лестнице, преодолевая панику и разрушения. После атак она была бережно сохранена как знак героизма и стойкости. Стальной каркас и бетон помогли людям пережить катастрофу, но именно воспоминания и рассказы, связанные с этими местами, сохраняют память о страшных событиях той эпохи. Сегодня она представлена в Национальном музее и мемориале 11 сентября в Нью-Йорке.
0: Аудио сторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские власти строго выполняют все социальные обязательства и вводят новые меры поддержки семей с детьми, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за новыми семейными выплатами.
2: Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики.
0: Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей, заявил Путин. Президент призвал спецслужбы усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной инфраструктуры.
2: И наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью.
0: Социальный фонд России начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
0: Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки. Кроме того, российский лидер сообщил, что принимаемые властями меры дают запланированный результат. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 10 бригадам противника в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Мугрица, Улановых, Хотень и Вольная Слобода Сумской области, Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избицкая Харьковской области. ВСУ потеряли более 200 боевиков, бронемашину, 17 автомобилей, станцию РЭП и РЛС обнаружения воздушных целей производства Израиля. Бойцы группировки «Запад» уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил офицер пресс-центра Леонид Шаров.
4: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Бусинка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
0: Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия. Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, 4 крылатые ракеты и около 800 дронов. Атаку на панораму обороны Севастополя можно сравнить с нападением фашистов и уничтожением Пальмиры боевиками в Сирии, заявил помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, если целью удара ВСУ по музею было желание побольше уколоть, то враг допрыгается.
5: Это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что, думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков? Чтобы думать как-то по-другому станем? Испугаемся? Какую цель ставить? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, как говорится, допрыгайтесь.
0: Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Американские военные заявили о завершении волны ударов по Ирану. США атаковали системы ПВО, радары, командные пункты и пункты управления беспилотниками. Силы корпуса стражи Исламской революции атаковали американские военные объекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по Ирану, передает Пресс-ТВ. Иранские военные также объявили о перекрытии Ормузского пролива. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня днем без осадков, плюс 22. В Москве малооблачно и 28 градусов. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг на календаре 11 июня. Четверг с привкусом пятницы. Да-да, завтра в школу не идем. Ну, в школу давно уже не ходят, кроме как на экзамены. Ну и на работу тоже, если вам повезло, и вы в обычном графике трудитесь, то тоже можно как-то прогулять. Ну а пока у нас в Москве 5 часов 9 минут. У микрофона Николай Свистун. У нас полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы тех передач, которые готовятся к выходу в эфир. Сообщения ваши, как и прежде, можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об окружающих? Врут ли вам и как часто? Тут любопытное исследование норвежцы провели, в результате которого можно вновь поверить в человечество. Да-да, мир не так лжив, как может показаться. Хотя у людей есть склонность преувеличивать лукавость окружающих. На каком основании норвежцы делают такие выводы? Они провели эксперименты, дорогие друзья. 11 экспериментов с участием 8126 человек. Что делали в процессе экспериментов? Создавали ситуации, при которых добровольцы могли анонимно солгать и получить за это скромное, но все-таки денежное вознаграждение. То есть врали не безвозмездно. И что же получилось? Ну, прежде всего, механика, да, эксперименты были разные, нужно было там либо память на цвета применять, либо, ну, например, был такой эксперимент с игральной костью, загадывали участники число, потом бросали игральную кость, если число совпадало, неважно на самом деле или нет, организаторы вручали приз. Ну, это вот как в старом анекдоте про то, как все верили на слово, и тут поперла карта. Вот примерно то же самое можно было сделать. Но, как выяснилось, люди обманывали своих коллег по эксперименту не так уж и часто, даже если в качестве вознаграждения за вот эту в целом невинную ложь маячило денежное вознаграждение. А вот другая сторона как раз переоценивала уровень нечестного поведения. Причем эта самая переоценка составила без малого 14% пунктов. Ну, то есть, иными словами, если врали в 10% случаев, то люди считали, что в 24% без малого, ну, то есть, что каждый четвертый раз это неправда. Вот так вот, дорогие друзья, мы настороженно относимся, видимо, к поведению окружающих. Тут норвежцы даже сразу предлагают объяснение, почему это так. Потому что чаще сообщают в новостях или в социальных сетях о чем-то плохом, о том, как кто-то кого-то обманул, обвел вокруг пальца и так далее. И поскольку вот такие новости привлекают внимание, ну, для начала тех, кто эти новости ретранслирует, то создается впечатление, что действительно все ищут как бы друг друга объегорить и подкузмить. Это слова незнакомые норвежцам, но наверняка у них что-нибудь подобное тоже есть в языке. Если мы, с другой стороны, будем каждый день сообщать о том, какие все хорошие, то тоже начнутся сомнения. В общем, сомневаться это в нашем характере, но давайте верить в хорошее в окружающем мире, в том числе и в тех людях, которые сейчас находятся рядом с вами. Я надеюсь, что так оно все и есть. Исключительно позитивный эмоциональный фон сопровождает этот четверг. Давайте дружно его встретим под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: День друзей был совсем недавно, 9 июня, и по этому поводу, естественно, решили провести опросы, самые разные службы и средства массовой информации. В целом, картина вырисовывается, с одной стороны, тревожная, а с другой, в общем, понятная. 46% в среднем сограждан достаточно редко видятся с друзьями. Однако, лучик надежды все-таки есть. Несмотря на редкие встречи, россияне постоянно поддерживают связь со своими близкими списываясь или созваниваясь. Кстати, для большинства людей дружба все-таки не связана с обязательными встречами. То есть важнее вот эта готовность, если надо, прийти на помощь, поддержать в трудной ситуации и так далее. И есть, знаете, 17% каких-то удивительных людей, которые встречаются со своими друзьями хотя бы 1-2 раза в месяц. Ну, тут вопрос, конечно, что для кого дружба. И кого называть другом, а кого только приятелем. И вот эти все градации во многом определяют наше поведение. Если вы вдруг именно 9 июня задумались о том, что как-то все-таки редко мы видимся с друзьями, надо бы чаще, но день друзей уже прошел, знаете, есть второй шанс, да, богатый праздниками календарь дает нам такую возможность, 30 июля будет Международный день дружбы, пожалуйста, запланируйте заранее все, можете даже столик забронировать или какой у вас есть формат, или на пикник собраться, тем более, что 30 июля, а нет, это все-таки не совсем выходной день. Но, с другой стороны, отгулы никто не отменял. Ну, а если вы задумывались о том, что такое дружба в принципе на понятийном и, может быть, философском уровне, то можете вернуться во вторник. Такая возможность у вас есть благодаря медиаплатформе «Смотрим» и послушать полный выпуск программы «Как знать», ну или просто эпизод, в котором культуролог и филолог Валерия Гонникова рассказывала о том, как менялось отношение к дружбе в разные эпохи, от античности до просвещения. Ну, а мы сейчас послушаем небольшой фрагмент из этой беседы.
2: Начнем не с Аристотеля, наверное, начнем с Сократа. Он говорил, что без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Поэтому мы понимаем, что дружба — это основополагающий какой-то конструкт, который нас объединяет. Вообще, в древнем мире основные признаки истинной дружбы — это единомыслие, взаимная помощь в беде — это искренность. Вообще, в Древней Греции не только Сократ говорил о дружбе, но и Демокрит, Эпикур, Аристотель, они ее подчеркивали как земную, придавали ей такой чувственный характер. И

0: очередь, она должна была способствовать достижению цели основной. Это разумное удовольствие. Mm-hmm. Что это такое?
1: Делаю вывод, что во времена Аристотеля дружба между мужчиной и женщиной были возможны.
0: Возможно. Но дело в том, что друзья должны быть подобны. Вот, например, по словам Платона, хорошие друзья подобны и друзья между собою. Злые же никогда не бывают подобны самим себе, будто отуманенные и неустойчивые. А что не подобно саму себе и отличается от себя, то едва ли уже может уподобляться другому или быть его другом. То есть мы имеем в виду, что дружба в древнем мире — это конструкт не только наш личностный, но и социально-политический.

спали. Среди многочисленных праздников, коими богат календарь, и не только наш, есть совсем странные. Вот, например, сегодня день поиска новой звезды. Причем в таком метафорическом даже смысле, дело не в объектах, которые согревают все окружающее или излучают всякое вредное, как нейтронные звезды. Но вот, оказывается, звезду можно найти и в самом себе. Но если говорить о реальных звездах, то тут мы, конечно, взираем на астрофизиков, каковые выпросили у человечества модные игрушки, всякие телескопы, которые болтаются где-то в точке Лагранжа L2, про которую большинство людей даже представления не имеют. И вот, знаете, нашлась темная материя. Представляете? Вот это та самая загадочная субстанция, про которую знать никто ничего не знает, ведь не ведают. А как решили, что она есть? А просто сопоставляли видимые светила, небесные тела, с тем, как они взаимодействуют, как скопление этих тел взаимодействуют друг с другом. Ну и когда поняли, что уравнения-то не сходятся, значит, есть какая-то масса, которую мы никоим образом не обнаруживаем. Так родилась гипотеза темной материи, темной энергии. Иногда говорят даже, что это чуть ли не большая часть Вселенной, а может быть это даже подавляющее большинство массы нашей Вселенной приходится на эту самую темную материю с темной энергией. И вот исследователи из Гамбургского университета включили синдром мамы. Ну, знаете, вот это, когда в детстве что-нибудь ищешь долго. Мам, не могу найти. Мама, да вот оно. И ты, вот этот синдром. Да. И, в общем, посмотрели они на межзвездные объекты, они не часто к нам залетают. Вот недавно вот эта комета 3i Atlas была, которая, в общем, попала даже в нефизические новости, скажем так. И вот сказали, ага, смотрите, она весит вот примерно столько. И логично предположить, что подобных тел в нашей галактике Млечный Путь огромное количество. Прикинули, посчитали, взяли калькулятор или счет, и что у них там есть. И сказали, вот знаете, оказывается, в целом мы считали, что эта материя темная, а может быть она не темная, просто мы редко с ней взаимодействуем. Так что очень может быть, что как минимум процент вот этой самой темной материи не столь велик, как считалось ранее. А тут другая группа ученых вообще додумалась до того, что есть галактики и вовсе без темной материи. Даже на некотором расстоянии, а именно на дистанции в 65 миллионов световых лет от Земли, обнаружили целых две, в которых темной материи нет. Как понять вообще, что чего-то нет, о чем ты не имеешь ни малейшего представления? Если не знаешь, что такое совесть, то и бессовестных людей для тебя не существует. Но тут вроде посчитали, что видят все, что должно взаимодействовать. Или пока не очень качественно смотрят. Пожелаем смотреть лучше под музыку на маяке.

0: пока, в общем, как-то даже за теми животными, которые Homo sapiens, не удается уследить по-нормальному. Вечно мы устраиваем заторы, давки. Вот если про Москву говорить, то что не делают, все как-то странно получается. Вроде бы уже и парковки в центре стоят заоблачных денег. И каких-то новых дорог понастроили. А все как-то не облегчается. Вот уже автомобили подорожали. И то продолжаем ездить. В общем, очень упорные люди. Знаете, есть, оказывается, связанный с дорожным движением такой парадокс Брайеса. Это ситуация, когда добавление новой дороги не приводит к рассасыванию трафика, а наоборот делает все гораздо хуже. Причем у этого всего есть математическое основание. Но не сдаются люди, действительно, причем те самые, которые умные. И сегодня в 11:30 в шоу «Физики и лирики» в гостях будут двое таких умных людей. Это старшие научные сотрудники Института АИРИ, которые как раз искусственным интеллектом занимаются, Михаил Паутов и Ричик Сенгупта. И будут они говорить о том, как же решается московская проблема. В данном случае словосочетание закавычено. И кажется, это впервые за все время, что я веду эту программу. И при этом сложилась ситуация, когда я не очень точно понимаю, о чем именно идет речь. Но кажется, это все-таки про трафик. Если что, не обессудьте. Может быть, имеется в виду какая-то другая из московских проблем. Но логично, наверное, проблему дорожного движения тоже как-то решить при помощи современных технологий. Что же касается корня московских проблем, есть такая теория, что все это где-то глубоко в истории нашей столицы коренится. И как раз в воскресенье в школьной программе для взрослых историк и краевед Анна Яковлевич рассказывала о том, как формировались знаменитые вот эти московские кольца, которые как раз многие винят в проблемах с дорожным движением, вот эта радиально-кольцевая система. Так вот, как столица росла от первых стен Кремля и Китай-города, Анна и рассказывала. Давайте послушаем фрагмент.
1: Первая Кремлевская стена, известная, во всяком случае, под документом, это еще времена Юрия Долгорукова, да, 1147 год. Мы знаем, что он приглашает уже своего брата для заключения военного союза в город Москов. Впервые город упоминается, но тогда еще Кремлевских стен не было. Строятся первые стены уже чуть попозже, в 50-е годы 12 века. Это сосновые стены были. Потом периодически они обновлялись, расширялось кольцо. И вот тот Кремль, который дошел до нас, то есть то кольцо, да, оборонительное, которое дошло до нас, это уже конец 15 века. Итальянские мастера строят новые кремлевские стены для Ивана III, князя, при котором Москва стала уже столицей единого государства. Поэтому, в общем-то, и понадобились новые оборонительные сооружения. Такой новый статус город приобретает. И буквально почти сразу, меньше чем через полстолетия, появляется еще одно кольцо, которое защищало уже торговый посад, сложившийся к востоку от Кремля. Это Китай-Городская стена. Она не совсем кольцом строится, она строится подковой от одной башни кремлевской до другой и защищала, получается, вот ту часть, где сейчас у нас находится Польская, Варварка, Ильинка, Зарядье и Красная площадь. И стена эта была построена тоже по итальянскому проекту. Петро Малой, итальянский архитектор, который вот таким образом именовался у нас.

0: спали. Спорт развивает математические способности. К такому выводу пришли датские ученые, которые почему-то провели эксперимент в норвежских школах. Но действительно, занимались там ученики бросками, дриблингом и так далее, а потом решали задачи на дроби. И действительно добивались большего успеха. Любопытно, есть ведь такой вид спорта чесс-бокс. И что-то не припомню я, чтобы в процессе делали какие-то шахматные прозрения. Но, с другой стороны, бокс не баскетбол, да? Можно все-таки в голову получить, а в ней там внутри мозг. Но, видите, такие вот аэробные нагрузки может быть и полезны для интеллектуальных задач. Ну что ж, если хотите, у вас есть время и желание, можете пока поприседать, потому что прямо сейчас начинается урок русского языка, и в эфире появляется Татьяна Юрьевна Гартман.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске, как таковых ошибок, почти не будет, но обсудим некоторые интересные темы, которые подняли ведущие и гости маяка. Вот, например, в программе «Хочу все знать» разговор зашел о самом блинном празднике. Догадываетесь, о каком?
3: Масленица.
4: Широкая масленица.
3: А у бывает нас уже узкая? Вот, простите, пожалуйста. Вот ее всегда так называют широкая масленица, но я никогда не встречал, что там узкая, либо кривоколенная масленица. Ну как, почему она широкая? Другой же нет, ну масленица и масленица.
4: Нет, что? Другой не бывает. Масленица всегда у нас широкая, и отмечали ее всегда с большим размахом.
2: Итак, у нас есть версия, что масленица бывает только широкой. Однако в этой же программе через некоторое время возникла вторая версия.
3: Сообщение прислали Светлана. Вот спасибо ей большое. А есть деление на широкую и узкую масленицу? Узкая – это первые 3 дня, понедельник, вторник и среда. А широкая – это последние 4 дня, с четверга по воскресенье. И в первые 3 дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. А с четверга все работы прекращались. Какие интересные акценты я ставлю. И начиналась широкая масленица. Вот.
2: И действительно, вся масленичная неделя делится на 2 периода. Сначала первые 3 дня. Раскачиваемся, занимаемся уборкой, изготавливаем чучело, печем блины. И это узкая масленица. А потом уже 2-е 4 дня недели. Гуляем, широко гуляем. И уже это широкая масленица. И вдогонку еще об одном празднике поговорим вместе с Маргаритой Митрофановой. Ведущая оказалась перед сложным выбором.
5: И сегодня, 18 марта, день Конана. А может и Канона? Конан, наверное, огородник.
2: Не могу не помочь Маргарите. Конон – это имя, и ударение в этом слове падает на 2-й слог. Канон. Поэтому день канона огородника. А теперь поговорим о рыбе вместе с ведущим и гостем школьной программы для взрослых.
6: Еще из очень популярного блюда, которое сейчас набирает обороты с каждым годом, это строганина из пиламиды. Пиламида – такая небольшая рыбка, которая плавает в Балтийском море. И можно даже в качестве сувениров ее в виде консерв привезти с собой. Там в магазинах продается, в аэропорту. Но я очень рекомендую попробовать именно в таком сыром виде.
2: Ну, во-первых, исправим одно слово. Было сказано «в виде консерв». Но это неверно. В родительном падеже слово «консервы» имеет окончание «ов». Должно быть «в виде консервов». Ну и, во-вторых, вопрос по существу. Где же обитает пиламида?
7: Сергей, нас с тобой поправляет наш радиослушатель Артем. Пиламида не плавает в Балтийском море. Уважаемый Артем, пиламид их очень много. Они плавают везде. Пиламида даже в Черное море заходит. Пиламида живет рядом с Австралией в Тихом океане. Пиламида живет рядом с Африкой в Индийском океане. Подвид атлантической пиламиды великолепно себя чувствует в Северном и Балтийских морях. Рыбы – это мой конек.
2: Рыбы не мой конек, но эта тема меня заинтересовала. Я покопалась в разных источниках и нигде не нашла подтверждения, что пиламида заплывает в Балтийское море. Везде в основном пишут, что рыба эта теплолюбивая и обитает в южных краях. Однако в довольно-таки серьезном источнике я нашла информацию, что атлантическая пиламида плавает не только у берегов Африки, но и у берегов Европы, заплывает в Средиземное и Черное море, а также появляется около Англии и даже севернее, около Норвегии. Ну, а от Норвегии, в принципе, до Балтики недалеко. А вот чтобы узнать, какую пиламиду Каламиду подают в калининградских ресторанах, я спросила у знакомых калининградцев, и они мне сказали, что эта рыба не местная, не балтийская. Но менее вкусной она от этого не становится. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню, номер для ваших сообщений. И, естественно, отправлять сообщения можно через мессенджеры Макс, Телеграм, Ватсап, в зависимости от того, что вам милее и что работает. А скажите, боитесь ли вы лета? Не боитесь ли вы чего-нибудь пропустить? Потому что, оказывается, у нас, видите, тревожности тоже есть сезонные. Потому, летом, например, боятся, что вот он только и пролетит мимо нас. И действительно, даже к психологам некоторые обращаются, потому что... что лето — это маленькая жизнь. Олег Митяев спел нам давным-давно, и вот так вот мы и боимся эту самую жизнь упустить. Наступит осень, мы такие, а летом-то ничего путного мы не сделали. Это вообще, если можно так сказать о неврозах, модный такой невроз. Английская аббревиатура есть такая FOMO, Fear of Missing Out, боязнь чего-то упустить. И этому явлению был посвящен эпизод программы «Пойми себя, если сможешь», который вышел в эфир в прошлый четверг. Артем Новиченков и Владислав Тимкин задавались вопросами как раз, почему лето нельзя упускать, а можем мы, в принципе, упустить что-то, и влияет ли на это время года. Как всегда, вопросов было много. Полную версию разговора вы можете впитать благодаря медиаплатформе «Смотрим». Ну, а сейчас давайте раззадоримся фрагментом.
2: То есть мы можем с тобой сформулировать разные варианты решения той или иной задачи, с помощью которой человек хочет улучшить, так скажем, да, свою жизнь. Мы же про это говорим, угу. Если совсем грубо. Улучшение, как бы, ощущение себя, правильно? Но эти идеи будут неприменимы, потому что сам человек не меняется. То есть его ум все равно будет идти по привычным структурам. И ФОМО, или там вот страх что-то упустить, он уже вписан в человека. И человек выбирает не что-то, а выбирает страх упущения. Уже на моменте, когда он идет за чем-то, у него уже есть отравляющая мысль, что будет что-то упущено. Понимаешь, какая штука? Помочь тут или там дать совет – нерабочая совершенно вещь. То есть тут я вообще понял, что разговаривать о проблемах не имеет никакого смысла, как разговор о проблемах, да? Потому что все это упирается в… ну, редуцируется.
3: Разговаривать о проблемах, ты имеешь в виду разговаривать, ну, например, о том, как их решить?
2: Да-да-да-да-да-да. Или… А вот каким мне надо быть, тоже не получается, потому что все это как бы
3: фантазия. Каким мне надо быть для того, чтобы жена была мной довольна? Например. Это вот ложный вопрос, да? Потому что он из ложного сознания
2: задается. Или каким мне надо быть, чтобы не жалеть ни о чем? Это тоже ложный вопрос.
3: Чтобы начальник меня ценил.
2: Да, ну или каким надо быть, чтобы ни о чем не жалеть, тоже ложная штука, потому угу. что даже если я произведу довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии и понимание того, что все, что происходит, оно все правильно, и любой мой выбор, он неизбежен, и это мой выбор. То есть, если я получу это состояние безмятежности, я, может, и удержусь в нем на какое-то время. Но в конце концов, мой ум все равно меня будет стаскивать вот в это привычное упущение. Но что ФОМО — это очень мощное, как я понимаю, состояние, потому что оно неразрешимо.
3: Ну, навязчиво буквально.
2: Да, и оно тебя очень круто занимает.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
0: Категория 6+. Чем может навредить человеку наше светило? Подкаст «Физики и лирики. Солнечная активность». В эту пятницу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Вы спали.
3: Новости музейно-выставочного характера у нас в некотором количестве присутствуют. И касается это не просто соприкосновения с прекрасным, но и возможных планов на лето. Вот будете пролетом, проездом в Москве, можно заодно и посетить несколько музеев. Например, музей современного искусства «Гараж». Там сегодня открывается проект «Искусство на чистоте 1980-х». Ну, возможно, некоторые из вас в 80-х родились, а кто-то, может быть, стал родителем в 80-х. Все это до 23 сентября продлится, то есть все лето охвачено таким образом. И сама экспозиция посвящена взаимодействию искусства и массовой культуры, ну, в основном в позднесоветский период. Вот такая эпоха перемен, на которую теперь можно посмотреть без тревоги, а с неким ностальгическим чувством. Ну, если вам, конечно, присуще это самое чувство ностальгии. И есть там еще и реконструкции акций, потому что, естественно, 70-е, 80-е годы — это период, когда уже художники, причем настоящие, которые работали в книжных издательствах, например, иллюстрировали произведения художественной литературы, но душа у них просила чего-то такого необычного, и вот тогда и концептуализм развивался активно, и на смену произведению вот такой картине в раме приходили акции художественные, и вот некоторые акции даже воссозданы в рамках этой самой экспозиции. В общем, должно быть интересно. Ну, а если вам по душе что-то более традиционное, то в Третьяковской галерее открылась выставка икон, которые собирал лично Павел Михайлович Третьяков. Да, он не только коллекционировал передвижников разнообразных, но вот в 90-е годы 19-го столетия, причем многих удивив, начал скупать иконы и действительно собрал очень достойную коллекцию. Ее решили представить в инженерном корпусе Третьяковки. Вообще, кстати говоря, если вы в Москве находитесь и думаете, чем занять чадо свое, то у Третьяковки очень обширная летняя программа, как раз на детей, причем самых разных возрастов рассчитанная. Ну или, пожалуйста, сегодня в программе «Как знать» вы можете выяснить, а насколько сложно научиться играть на фортепиано. Вот, и, может быть, сами сами решите, как себя развить в летний период. Ну, а у физиков и лириков продолжается цикл «100 минут», который посвящен планам на лето. Как раз в 13.00 доктор психологии Виктория Шиманская будет говорить о том, чем ребенка летом занять. Ну, а во вторник в рамках все той же рубрики в шоу «Физики и лирики» руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры Московского педагогического госуниверситета Артем Гаспаров рассказывал о том, что летом можно посмотреть. Причем речь шла как о новых фильмах, так и кинопродукции проверенной временем.
4: В последнее время Феллини часто тоже возникает в разных ретроспективах. Во-первых, юбилейные даты. И не только 8,5. Запишите еще одну важную картину французскую туда же. Это «Безумный Пьеро» Жан-Люк Годара. И то надо смотреть как такую сложную конструкцию кино, потому что это все 60-е. В Италии эта эпоха называется, как говорил Селлод Коршунов, «Гранди маэстро», то есть золотой период таких великих режиссеров 4-5. В Париже, во Франции в это время новая волна. И если смотреть это кино не на большом экране, а просто включить во время домашнего просмотра, кажется, что это какое-то, ну, не в обиду, простите, местами скучное, местами странное, местами вообще непонятное кино. Кино, оно предполагало, особенно в 60-е и 70-е, только для одного зрителя, только для экрана с темным залом, да, ЧБ. Поэтому посмотрите, и вы увидите, что это в первую очередь фильмы, где прослеживается психология, вот это та самая психологическая школа. Монтаж, да, вот странные, иногда метафорические, иногда какие-то новаторские приемы. Эти фильмы на ретроспективе стоит смотреть вместе с ними. И помним, что если это ретроспектива, то я рекомендую ходить с обсуждением, потому что в каждом кинотеатре, смотрите, есть кинокритик, который рассказывает, да, о той или иной картине, об авторском замысле и так далее.

0: студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Новую семейную налоговую выплату смогут получить более 4 миллионов российских семей, в которых воспитывается свыше 11 миллионов детей. Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что 1,5 миллиона человек уже обратились за новой семейной выплатой.
1: Для работающих родителей, которые воспитывают 2 и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. С 1 июня текущего года такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. С заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратилось порядка 1,5 миллиона человек.
0: Президент поручил усилить антитеррористическую безопасность образовательной и социальной инфраструктуры. Путин подчеркнул, что в период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы.
1: Спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
0: Снижение инвестиционной активности в России происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. На совещании министр добавил, что текущая денежно-кредитная политика влияет на уровень инвестиций.
2: В текущих условиях не всем удается при этом сохранить все-таки платежеспособность бизнеса. Ну, многие под развитие взяли кредиты, и понятно, что значит, есть вопросы по обслуживанию некоторых предприятий. При этом нам крайне важно эти компании производства сохранить, потому что это зачастую такие очень продвинутые, активно развивающиеся компании в тех секторах, где нам надо. Для этого нам необходимо развитие законодательства о банкротстве, причем в сторону именно механизма добанкротной санации, то есть когда можно всем вместе кредиторам списать часть долга.
0: Инвестиционной паузы в России нет, указал Путин. Президент отметил, что принятые властями меры по снижению инфляции дают результат. Глава государства заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 11 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполе и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 1,5 сотен боевиков, 5 бронемашин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили около 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригад в районах Доброполя, Рубежного, Ивановки, Новотроицкого, Анновки, Сергеевки, Новогришина, Белицкого, Новопавловки и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система залпа огня производства Аргентины.
0: За день дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотника на территории 13 регионов и акваториями Черного и Азовского морей. Российские зенитчики за сутки сбили 14 авиабомб, 4 крылатые ракеты и 766 вражеских дронов. История – надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки, заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, атака на Севастополь – яркое тому подтверждение. Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне, сказал
4: люди,
0: Мединский.
4: Люди, которые отдают подобные приказы, это люди с глубоко деформированным сознанием. Это люди, которых надо лечить. Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся, что мы имеем дело с такой же агрессией объединенной Европы. История – плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
0: Степень повреждения панорамы обороны Севастополя оценят позднее. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия. Американские военные заявили о завершении волны ударов по Ирану. США атаковали системы ПВО, радары, командные пункты и пункты управления беспилотниками. Силы Корпуса стражи Исламской революции атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по Ирану, передает Пресс-ТВ. Иранские военные также объявили о перекрытии Армузского пролива. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге без осадков плюс 22. В Москве малооблачно и 28 тепла. Сейчас в столице 18 градусов. Давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: вы спали.
1: Четверг на календаре, 11 июня. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши разговоры. У нас есть еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И, конечно, на анонсы передач, которые только готовятся к выходу в эфир. Плюс 7967-103-5533. На этот номер вы можете отправлять свои сообщения через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну и, конечно, не подвел нас Дмитрий из Омска, наш постоянный слушатель, говорит: больше люблю зиму, можно дольше спать, нет насекомых, нет жары, не нужно ехать на дачу, и опять же, Новый год. Но это, к слову, о страхе лета, о том, как люди боятся его пропустить, а некоторые ждут, когда же, наконец, классика можно вспомнить: эх, лето красное, любил бы я тебя, ну и дальше, ну, мы знаем, Пушкин больше любил осень, чем многих, надо сказать, удивлял. Хотя, кстати, тоже для дворян окончание лета означало, для молодых дворян, означало, что можно наконец-то покинуть это постылое имение и снова окунуться в светскую жизнь. И это тоже было важным таким вот моментом. Поэтому не все и не всегда ждали этого самого лета. Но, с другой стороны, во времена Пушкина, знаете ли, никто не размещал в картинных галереях фотоног, потому что, во-первых, не было фотографий, во-вторых, это было неприлично. Ну и, в-третьих, пляжный отдых был совсем не тот, что сейчас. Что сейчас происходит? Снижение рождаемости, причем не только у нас. Про второй демографический переход, я думаю, что вы неоднократно слышали, в том числе и в эфире нашей любимой радиостанции. Ну вот, казалось бы, я по наивности считал, что демографический переход — это как раз переход к постиндустриальному обществу в 60-е годы, все это наметилось, и, как следствие, многие страны, особенно развитые, оказались вот в этой демографической яме. Вы знаете, есть, возможно, другая причина снижения рождаемости. И, конечно же, это смартфоны. Да-да-да. Ну что ж, дело в том, что 60-е годы — это 60-ми годами, и там, конечно, все эти процессы наметились, но в 21 веке рождаемость упала уже во многих странах мира, как пишут нам коллеги из издания Tech Insider, и ссылаются на новую работу, которая как раз связана с анализом данных в Соединенных Штатах Америки, данных демографических, и любопытное совпадение, так об этом пишут сами авторы, что вот, дескать, совпадение-то в чем? Что массовое снижение рождаемости заметно ускорилось. Оно было массовым, а потом ускорилось. После 2007 года. Ну и, конечно, что в 2007 году произошло? Стив Джобс торжествующе поднял над головой первый iPhone, который, кстати говоря, не везде стал продаваться так уж прям одновременно. Тут что вспомнили-то? Что в первые годы, ну, почему годы, прям уж годы, недели, может быть, месяцы максимум, а что iPhone первый продавался только через сеть одного конкретного мобильного оператора, и это как раз и позволило сравнить регионы, где доступ к мобильному интернету появился раньше, ну, и, соответственно, люди уткнулись в телефоны и перестали тыкаться друг в друга. Вот так, видимо, происходило. Сразу скажу, что это ущербное абсолютно исследование, потому что, во-первых, вот лично ваш покорный слуга держал в руках и даже пользовался смартфоном, проданным как раз через сеть того самого американского мобильного оператора. Никого это не остановило даже в России. Что уж про Соединенные Штаты говорить. Более того, попадались мне статьи тогда публицистов из Великобритании, Германии, из скандинавских стран, которые говорили, что мы вообще плюем на все цены роуминга, лишь бы пользоваться этим новомодным устройством. Так что, дорогие друзья, корреляции, конечно, штука забавная. Совпадения тоже иногда заставляют нас смотреть на некоторые вещи под другим углом. Но давайте не будем все-таки делать далеко идущих выводов. Смартфон, как и любой инструмент, нужно использовать с умом, как и напильники, топоры и прочие вещи потенциально опасные. Ну, я надеюсь, что всякие острые и тупые и опасные предметы от вас на некотором отдалении. Нужно еще дожить до той пятницы, которая уже выходной день. А пока давайте дружно встретим этот четверг под музыку на маяке. I'm

0: пока вы спали.
1: Говорят, 90% подростков хотят подрабатывать во время школьных каникул. А почему не все работают? Потому что родители против, дескать. 70% родителей только согласны отпустить детей в мир трудовых отношений. Это заявил РИА Новости первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. Источник данных не приводится, но хорошо, представим себе, что для большинства подростков, которых многие считают детьми, деньги штука не лишняя. Но, знаете, бывает совершенно обратная ситуация. Бывает, что родители очень даже за то, чтобы ребеночек уже трудился, а сам подросток не очень-то хочет. И вот, пожалуйста, к Никите Карпову и обратилась слушательница. Именно с такой ситуацией 16-летний, так и хочется сказать, оболтус, ничего не делает, не учится, трижды оставался на второй год, но работать тоже не хочет. Что сделать, чтобы ситуацию изменить? Давайте послушаем совет Никиты Карпова.
2: Как бы заставить вы, наверное, 16-летнего подростка не можете. Работа должна быть для него решением задачи. А задача у него должна быть заполучить денег, свобод, там, я не знаю, чего-нибудь. Ну, свобода – это договоренности с вами, вы же их не будете продавать, эти свободы. В 16 лет вы не можете выставить ему счет за проживание или выставить его за дверь, в принципе, вы не можете. Вы должны его минимально кормить, минимально одевать и чтобы у него было где спать по закону. Поэтому ради таких вещей он, конечно, работать не пойдет. Но вы вообще не должны давать денег ни на что другое, да, на всякие его хотелки, интересы, прогулки, там все на свете. То есть у него должен появиться дефицит, а, соответственно, дефицит порождает фрустрацию. Фрустрация порождает сначала гнев на родителей, конечно же, как такие сякие могли бы и денег давать мальчику. Но когда от этого гнева нету толка, и денег больше не появляется, и родители не сдаются, пожимают плечами и говорят, ну, слушай, во взрослом мире те, кому нужны деньги, идут работать. Вот. То может появиться интенция пойти на работу. Здесь уже, кстати, можно выступить не так сурово, и можно помочь ему эту работу найти, например. Не брать на себя весь этот процесс по поиску, выбору, отсеву, а помочь, поддержать. Прям можно спросить, как тебе помочь, если вот он, все, я хочу найти работу, я хочу пойти работать, надоело питаться маминым супом. И вы можете честно спросить, как тебе помочь? У нас есть кое-какой опыт, есть кое-какие представления о реальности. Возможно, мы можем быть тебе полезны. Здорово, если вы предложите еще, а чем именно вы можете быть полезны. Там, этим, этим, этим или этим. И если он скажет, да, можете, вы действуете. Нет, не можете, но вы просто ждете.
0: Пока вы спали.
1: Никита Карпов и проект «Трудности перехода» сегодня в эфире «Маяка» после 17.00, время московское. Вопрос можете задавать во время передачи, загодя. Ну и совсем скоро стартует шоу Сергея Стиллавина и его друзья. По этому поводу перенесемся в день вчерашний и вспомним, о чем в цикле «Первооткрыватели» рассказывал тренер эффективных коммуникаций Александр Романов. Говорил о Сергее Павловиче Королеве. Поэтому сейчас Александр появится в эфире, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: В 14 лет Королёв уже свой человек в компании летчиков Одесского гидроотряда. В 16 он общественный лектор по ликвидации авиабезграмотности. Вот здесь давайте сделаем небольшую паузу. Что это такое вообще? Что это за ликвидация авиабезграмотности и что это за лекторы такие? Это мы сейчас в целом... Ну, нужно ли нам кому-то здесь вот за камерами объяснить, как летает самолет? Ну, или вообще лишить людей страха от того, что самолеты в принципе летают? Не от страха там полета на самолете, а вообще от того, что они летают. Да не нужно. Никому не нужно объяснять. Самолеты – наша обычная жизнь. Люди взлетают, прыгают с парашютом, отправляются в космические корабли. Все это понятно. А тогда это было по-настоящему явление, которое просто пугало людей. Люди думали, что это приход сатаны, что это да черти что. Ну, что летать невозможно. И вот нужна была эта авиабезграмотность. Почему? Потому что было понятно, что людей нужно заразить, и особенно молодежь, нужно заразить авиаделом. И вот в результате этих лекций по авиабезграмотности грамотности, рассказывались о том, какие типы самолетов существуют, какие принципы работают, как они поднимают их в небо, какие великие летчики есть, чего удается достичь, чего будет удаваться достичь в ближайшее время. Вот все это была авиабезграмотность. И мы с вами, как люди, которые думают о слове как движущей силе любого научного открытия в том числе, не можем сказать, что вот лекторские, ораторские качества Сергея Королева в этот момент очень активно проявились. Ну а в 17 лет Королев конструирует свой первый самолет, так называемый К-5. К — буква фамилии конструктора, 5 — порядковый номер.

0: Главная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны начинает свою работу под предводительством Юрия Сидоренко. Ну, а я Игорь Ужеников. Юра, привет.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, дорогие друзья.
1: Если у вас есть вопросы, а наверняка они есть, если у вас есть соображения по поводу нашего общего автомобильного дела, милости просим. Добро пожаловать к нам, поскольку ассамблея объединяет сотни тысяч автолюбителей по всей стране. Используя любой мессенджер, пишите нам 8-967-103-5533. Поехали, Юр.
2: Поехали, конечно. Кстати, по поводу сообщений, которые вы будете писать, друзья мои, можете писать по этой теме, можно писать по поводу, ну, как бы ремонта своего машины, каких-то неисправностей, которые возникают, и вы не можете найти на них ответ, ну, или просто что касается именно владения автомобилем вопроса. И знаешь, что сразу же хотел сказать, мы же не на все вопросы успеваем отвечать, и я смогу ответить, если что, на ваши вопрос, который вы зададите у себя в соцсетях. Единственная вещь, которую я уже хочу подметить, очень многие мне пишут в Макс. Вот, но хотят написать в Макс, вернее, и найти не могут. Ребят, меня надо искать не в каналах. То есть есть каналы, а есть просто обычные все, там такая вкладочка. Вот во всех вы меня не найдете, надо искать в каналах. То есть заходите, пишите Юрий Сидоренко, просто правду, и все, вы меня найдете, там можете написать вопрос в комментарии к любому посту, мы их обязательно прочитаем и через какое-то время ответим. И вот опять же таки тоже общение такое, то есть вы пишете иногда вопрос, я вам задаю встречный вопрос там в комментариях, вот, и вы мне, пожалуйста, отвечайте, потому что я не могу дать ответ, например, если не знаю модель, там, например, коробки, которая стоит на вашем автомобиле. А это есть разница, например, какое масло заливать в коробку, в одну или там в другую. Вот, это маленькое такое ответвление, потому что вопросов очень много, и мы, и, собственно говоря, мы для этого и есть, чтобы на них отвечать, потому что профессионал должен отвечать тем, кто не знает, что делать со своим автомобилем. Вот. А нам от вас нужны вопросы, потому что мы знаем, как бы, вроде как, многие вещи, но некоторые, которые обычный человек может не знать, мы даже не думаем, что он этого не знает. Итак, вот сегодня один из вопросов, который возникает, я знаю, такая летняя тема. Вот. Я почему говорю иногда, что вижу по своему сервису, что началось лето, потому что начинаются летние неисправности. И вот, например, ну да, это летние неисправности. Вот, например, человек мне звонит, говорит, Юр, уже такой, знаешь, ну, заведенный видно. Говорит, слушай, невозможная история происходит с автомобилем, какие-то чудеса. Я говорю, ну, чудеса – это наше дело, это наше все, с удовольствием рассказываю. Вот, он говорит, ну, смотри, и говорит, еду по трассе, вообще все идеально, никаких вопросов нет вообще. Вот, он нет, вот, выехал, прям иду, все хорошо. Вот только пробку, вот в нее встаю, 10-15 минут в пробке, все, машина глохнет. Вот глохнет, я постоял чуть-чуть, заведусь опять, опять проехался, опять 10 минут, опять заглох. Даже уже меньше. Потом, говорит, выхожу вот из пробки, все, нажал на газ, и все нормально едет. Что делать? Я говорю, ну слушай, ну приезжай, будем разбираться. Он до меня доехал, тяжело доехал, потому что он поехал днем и попал в пару пробок, вот, естественно. Уже приехал такой, я говорю, ну давай будем разбираться. Вот начали смотреть. Ну и вот я как раз хотел сейчас рассказать причины, из-за которых машины могут глохнуть в пробках. Именно в пробках. Это, знаете, такая неисправность сложная довольно-таки. Она, когда плавающая неисправность, она сложная. То есть когда ее нет, вот, ну, в реалии, то есть может машина сколько угодно стоять молотить, но не создались условия, при которых она заглохнет. Ну вот в пробке, когда в жару особенно, я имею в виду летняя пробка в жару, вот тогда и начинается. Что было у этого человека? У него простейшая вещь, машина уже, ну, довольно-таки возрастная, я считаю, ей 5 лет.

0: Относительно возрастная.
1: Но ну, это относительно, как... слушай.
0: Да, это относительно возрастная, но уже он успел, эта машина успела хапнуть как бы летних вот этих неисправностей. То есть у него забиты были радиаторы. Он их не промывал, забыли забитый радиатор. Соответственно, когда машина перегревалась, вот что происходило? Ну, блок управления, спасая двигатель, отрубал просто подачу топлива.
1: Конечно.
0: И все. От перегрева. Все очень просто. И дальше он чуть остывал и дальше ехал. У меня была раньше такая неисправность на девятке, но там не было блока управления двигателя, там был коммутатор. Вот. И коммутатор очень интересная вещь, причем я тогда был совсем молодой водитель, и как бы автомеханик тоже молодой. Вот. И у меня что происходило? У меня машина в пробке, ну, действительно, когда перегревалась, ну, нагревалась, начинала отключаться. Я не мог понять, что происходит. А потом до меня дошло, я просто-напросто уже ездил с водой и с губкой, вот, с холодной водой. Когда машина заглохла, я вышел, прям губку мочил, на коммутатор прикладывал, у меня остывал, и машина дальше заводилась и ехала. Вот, это у меня был такой интересный коммутатор. Причем да, непонятно. Ну, вот такая вот история была. Итак, давайте вот эти причины мы сейчас перечислим. Друзья мои, если есть вопросы у вас конкретно, пишите. Как раз успеем на них в конце ответить. Итак, первое, конечно, это перегрев, как я уже сказал. То есть при перегреве происходит что? Ну, то есть, как я уже сказал, блок выключает мотор. Ну, чтобы... Это хорошо, если блок так делает. То есть, чтобы, ну, не... потом не сделать капиталку, не... чтобы не повело головку блока, там, двигатель не перегрелся и так далее. Потому что это неприятная история. Ну, как неприятная? Она очень дорогая. Иногда даже приходится
1: она обычная, менять мотор. Да, Юр, ты правильно сказал. Что не то, что неприятная, она обычная, просто она очень дорогая.
0: Да, что, да, и тут надо следить за стрелкой, которая у вас есть. Но просто на некоторых автомобилях, к сожалению, стрелки нет. Мы про это говорили уже в эфире, целый эфир, поэтому как бы не будем сейчас на это тратить время. Просто что надо делать? Ну, естественно, помыть радиатор, проверить вентилятор и его реле, это обязательно надо делать. Вентилятор включения, вентилятор охлаждения, потому что в некоторых машинах их несколько, они не отрабатывают, естественно. Если вы включили кондиционер, у вас работает один вентилятор, второй не подключился, такое часто бывает. За зиму он закис, и второй вентилятор не подключился. Или он работает не на той скорости, которой надо. Это все, ну, все проверяется. Соответственно, двигатель перегревается. Убедиться, что термостат открывается вовремя. Очень важный момент – это уровень антифриза проверить, состояние крышки решительного бачка. Вот это еще раз даже повторюсь. Из-за состояния крышки решительного бачка вполне может машина перегреваться, понимаете? Потому что, например, в ней стоит клапан, да? Если он открыт, заклинил в открытом положении, в приоткрытом, то нужное давление в системе не создается. Соответственно, машина, антифриз в системе охлаждения, он начинает закипать, и система охлаждения нормально не работает. То есть она еще больше начинает, ну, как бы нагревать сам мотор. Вот. Это очень важная деталь, которая стоит недорого, и за ней надо просто следить. Иногда, вот я просто рекомендую, там, раз в 3 года просто ее менять, если есть такая возможность. Покупаете новую и ставите. Деталь стоит недорого, но спасает потом мотор прямо вот нормально. И проверить помпу, но это только в сервисе можно проверить, циркулирует ли антифриз, потому что ну, самому я туда лезть не советую, ну, то есть можно
1: не посмотреть, стоит, бурлит, не нет. Стоит, конечно.
0: Да, ну просто это опасно, потому что обычно люди лезут, когда все нагрето и можно обжечься. Вот, потому что бывает такое, что все вроде работает, ничего не, как сказать, все работает, ничего не предвещает беды вот с виду, а машина нагревается. Вот. У меня была такая ситуация, лично у меня, да и довольно-таки часто бывает такая ситуация, крыльчатку с помпы срывает. То есть помпа целая, ничего не болтается, ничего не течет, а крыльчатка, она просто-напросто упала. Или вот последняя у нас машина приехала, там она сгнила.
1: Вот так.
0: Представляешь, Игорь, вот просто сгнила, это было удивительно. Вот, все, с перегревом закончили, это частая история, мы понимаем, что на улице жара, в пробке жара еще больше, ну, она не усиливается, просто вы стоите и нету обдува нормального. Вот, соответственно, температура увеличивается под капотом. Все происходит, понятно, почему. Второе, это вот частая вещь очень, это подсос воздуха во впускном тракте. Вот прям, вот, почему ее нету на трассе, да? Ну, мы понимаем, что патрубки, резина, все это со временем, оно, ну, как бы имеет обыкновение терять эластичность. Появляются микротрещинки. Вот. И когда под капотом поднимается температура, соответственно, в пробке, эта микротрещинка, она чуть-чуть, ну, как-то расширяется.
1: Ну да.
0: Вот. И начинает воздух подмешиваться, то есть поступать лишний воздух. Мимо датчиков, мимо всего. То есть, например, мимо датчика массового расхода воздуха, вот туда поступает лишний воздух. И, соответственно, что происходит? Смесь обедняется. Вот, то есть, ну, становится мало бензина, больше воздуха. Что происходит? Ну, естественно, машина глохнет. Вот это самая, знаете, такая очень сложная неисправность, ну, я считаю, потому что эта трещина, она появляется только, когда двигатель, ну, нагревается до определенной температуры. Причем она плавающая неисправность, то есть, если, например, в какие-то моменты он глохнет, в какие-то нет, вот, то тут начинаем мы обычно искать вот именно вот эту неисправность, делаем как? Ищем подсос, ну, на слух, как это называется. Запускаем на холостом ходу двигатель и слушаем. Ну, если его слышно, если он большой, если он там раскрылся, вот эта трещинка, тогда это хоть услышишь где. Но это сложная вещь. Обычно, ну, как бы ждем, пока оно уж окончательно разойдется. Потому что менять все подряд, это просто, ну, это не наше направление сервиса. Знаешь, есть сервисы, которые приезжаешь, они говорят, сейчас мы найдем неисправность. Ну, давайте, что у вас? Ошибка горит, ага, сделали диагностику, все, давайте поменяем датчик распред вала. Зачем? Ну, потому что надо. Все, поменяли, ничего не произошло.
1: Все равно ничего не изменилось, да.
0: Все. Да, как ну все, о, отлично, горит. Давайте почистим форсунки. Зачем? Ну, потому что надо, вот. И вот это все пошло, люди все сделали, а ничего не произошло по итогу. Вот, мы так не делаем, мы стараемся все-таки, ну, найти неисправность и уже ее конкретно исправить. Следующая вещь, которая прям... Ну вот, довольно-таки часто случается, причем на новых машинах тоже это происходит.
1: Ну-ка.
0: Вот, бензонасос перегревается. Игорь, ну, я думаю, ты прекрасно Давай, знаешь, о чем я говорю.
1: Конечно.
0: Да, это часто происходит у тех, кто любит ездить с пустым баком. Вот, летом бензонасос и так работает в тяжелых условиях, потому что жарко. Его охлаждает сам бензин, который через него, ну, там, протекает, и в котором он находится, ну, бултыхается. Ну, конструктивно сейчас баки сделаны так, что фактически даже при минимальном уровне топлива бензонасос не остается голым. То есть он все равно находится в бензине. То есть там сделаны в баках такие углубления, и в которых как бы стоит бензонасос. Но фактически во всех баках это сделано так. Но все равно мы понимаем, что когда вы едете по трассе, мало бензина осталось, ничего страшного. Ну, как бы, вроде как вы дотянете. Потому что все-таки остается вот этот вот НЗ бензина, который находится в баке. Вот. Но если вы стоите в пробке, то, соответственно, насос, ну, как бы, уже работает совсем по-другому. Вот. И перегревается, его подклинивать начинает. Также он может подклинивать из-за забитого фильтра топливного, который давно не меняли. А если насос погружной, то там фильтр стоит прямо в нем. Вот. В некоторых машинах, например, из-за фильтра, знаешь, какого... Сейчас чуть позже расскажу, что происходит. Который стоит под капотом, там закипает бензин.
1: Но это если есть фильтр под капотом, на самом деле.
0: Да-да-да, под капотом. Или тот, который внизу висит. Вот у меня было на моем УАЗе была такая история. Именно потому что фильтр висел внизу, он у меня висит внизу, и получается от асфальта идет жар. Мы встали в пробке, я встал с этим, с прицепом, как он, с прицепом дачи, то есть мы ехали на съемку. Угу. Вот, и ты представляешь, какая нагрузка, то есть вот я трогаюсь, останавливаюсь, и причем еще горка была. И вот мы как раз вот на ней встали, на этой горке, потому что он просто перегрелся. Вот двигатель вовремя не поменял, либо мы что-то заправились плохим бензином, фильтр.
1: Обидно.
0: Вот. Ну, видимо, чем-то заправились, и вот мучились довольно-таки долго, пока тронулись. Вот. Что сделать? Естественно, надо заехать в сервис, замерить давление в топливной рампе манометром, чтобы понять, что вообще происходит, как он работает. Но знаете, что самое страшное? Потому что когда вы приедете в сервис, там будет все нормально. Потому что он подклинивает. Он не то, что заклинило его вообще, его подклинивает по чуть-чуть. Он начинает качать меньше бензина, соответственно, что происходит? Машина глохнет.
1: Нет, но если вот померить, это... Юр, согласись, если померить давление в рампе, понижение давления он покажет все равно.
0: Ну, как бы да, в любом случае, через какое-то время он покажет, но будет, по крайней мере, ненормальное давление, если забит фильтр, например, топливный. Мы это увидим. Вот. Также проверяется насос на производительность. И моя рекомендация, ребят, не ездите с пустым баком. Но все-таки, если вы купили автомобиль, ну, имейте средства, чтобы его заправлять. Либо лучше ездите на каршеринге. По крайней мере, он всегда заправлен. Ну, как, не всегда, но по крайней мере, вам не надо... Ну,
1: разумеется, Юр, все-таки мы сейчас с тобой в Москве сидим. Дорогие друзья, разумеется, отнеситесь к нашим словам с пониманием. Я сейчас говорю тем, кто нас слушает в южных регионах России. У вас с бензином сейчас проблемы, я надеюсь, скоро они закончатся. Мы сейчас говорим о том, когда бензина много... Юр правильно сказал, не то что с пустым баком, старайтесь держать полбака всегда. Но опять же, обращаясь к южным регионам, к нашим слушателям на юге России, ребят, держитесь.
0: Да, это я, кстати, вот, честно говоря, не подумал немножко, но хорошо, что ты сказал. Сделано это маленькое ответвление. Итак, следующее. Паровая пробка в топливной системе. Вот что это такое? Вот то, о чем я... Хотел сказать, бензин имеет обыкновение закипать иногда. Закипать и образовывать такие, знаешь, воздушные пробки прямо в топливопроводах. Из-за чего это происходит? Ну вот, как я уже сказал, фильтр под капотом стоит. То есть он начинает нагреваться, плюс он забит, и через него начинает бензин хуже, ну как бы, протекать. И он начинает там, ну, испаряться, и воздух образует. Все. Получается дырка, получается машина резко глохнет. Причем вы когда глушите, поворачиваете ключ опять, то есть насос подкачивает, и машина запускается. Но это такая нервная история, когда вот постоянно вот эта вещь происходит. Прям вот очень, очень неприятная. И еще знаете, какая вещь? Вот часто после ремонтов, я вот лично с этим сталкивался, когда мне человек звонит, говорит, вот еду в пробке, завожусь несколько раз, запускаю мотор. Я говорю, ремонт кузовной делали? До этого. Он говорит, ну, либо делал ремонт, либо там ничего не делал. Я говорю, приезжайте, посмотрите. Лезу вниз. А у нас, понимаешь, вот эта выхлопная система идет, да, и от нее, она всегда защищена теплозащитой. Конечно. Железочка как стоит. Нет. Еще какая-то теплозащита. Именно в тех местах, где идет сильное воздействие тепла на топливной магистрали. Либо на тормозную магистраль. Вот. И это иногда бывает, ну, отгнило что-то, что-то отвалилось. Это просто выбрасывает. А знаешь, еще вот сверху теплоизоляция на глушителе, часто вот она отгнивает и начинает дребезжать. Вот мы отломали и выкинули. Не, ребят, так нельзя.
1: Так нельзя.
0: Вот, конечно, он начинает подогревать эту топливную магистраль, и все, и в ней начинает закипать потом в пробке все. Все в машине взаимосвязано, то есть она сделана инженерами. Если там что-то сделали, они это для чего-то сделали. То есть просто так выкинуть, ну это, ну неправильно. Поэтому, как бы... Нужно это обращать внимание. Очень часто мы потом восстанавливаем защиты, либо ну, покупаем какую-то часть, которая уже идет с защитой. Потому что мы ее не можем просто сделать. Например, на глушителе мы не можем сделать тепловую защиту сами. Ну, это могут, наверное, кто-то делать, какие-то умельцы, мы это не делаем.
1: Это не, ну это, слушай, это не то, что дешевле. Конечно, это проще купить, но это очень дорого.
0: Ну, да, ну а что делать? Я как бы, я всегда такая история, машина...
1: Восстановить надо, конечно.
0: Вот. Либо она будет ну, говорить о том, что, ребят, надо меня починить. Вот так вот глохну. Ну, дальше стандартная вещь. Датчики различные сходят ну, с ума на жаре. Это, ну, как бы по всем современным автомобилям эта история рабочая. То есть, естественно, на жаре какой-то датчик может что-то с ним произойти. Или электроника. Мы понимаем, там, датчик положения коленвала, датчик массового расхода воздуха, лямбда-зонд. Частенько на холодную работает, а на горячую... В пробке, например, ну, залипает и не работает нормально. То есть, что угодно. Ну, про это вам машина скажет. То есть, она, по крайней мере,
1: сама должна... скажет, конечно.
0: Катушки зажигания. Вот это вообще выскакивает. Ну, да, ну, часто очень сейчас. Особенно из-за неоригинальных запчастей. Я понимаю, что оригинально это действительно дорого. Иногда просто даже невозможно достать. Поэтому мы ставим неоригинал. И неоригинал даже мы сейчас иногда ставим с оговоркой. Надеемся, что будет работать нормально. Вот. Это очень неприятная оговорка для сервиса, но приходится так делать. И вот с катушками у нас сейчас такая история очень частая, потому что ее ставишь, и она через какое-то время просто вылетает. От нагрева просто сгорает, например. Или там начинает вот отключаться в пробке. Это неприятная история. Но надо смотреть, все компьютер это показывает без проблем. То есть приезжаете, подключаетесь, и вам ну, как бы нормальный диагноз все всегда расскажет. Дальше вот неочевидная вещь, но она происходит именно в пробке. Из-за дроссельной заслонки и регулятора холостого хода, вот именно датчика самого. Ну, датчик, понятно, дроссельный заслон, который регулирует эту заслонку, он из-за температуры может зависать. А вот сама заслонка, знаешь, вот если она грязная, ну там или забитая.
1: Вот я ждал, когда мы до этого дойдем, до дроссельной заслонки.
0: Да, потому что если вы давно ее не мыли, она, естественно, загрязняется. В ней внутри образуется нагар такой с масляными вот этими отложениями, ну, со всеми делами. То есть там такая неприятная субстанция, черная. И вот она, когда холодная, она вроде как ничему не мешает. То есть все нормально. Когда она начинает нагреваться, соответственно, она становится вязкой. И заслонка начинает, понимаете, подвисать. А там не надо большого хода ей, то есть такого, знаете, там, чтобы она сильно открылась. Она чуть-чуть... Ну, Юр, давайте
1: давай
0: я расскажу.
1: Прервемся ненадолго, буквально полторы.
0: Перерыва, да.
2: Маяк. Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу, хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной. Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту пятницу с 23:00. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Узнать за 100 минут.
3: Да я видела эту картину и не предполагала, что она так называется.
4: Мы не предполагали, что это портрет просто. Мы думали, это набор инструментов каких-то.
3: Ну какой же Малевич молодец. Боже, а я в нем, я никогда в нем не сомневалась. Но вот тут я вообще...
4: Ну, я думаю, что вот его черный квадрат, это как раз какой-то неудавшийся портрет, который он довел в итоге до черного квадрата, и получилась идеальная история.
2: Коротко обо всем на свете. Подкаст «100 минут о». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность. Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
5: Так говорит «Маяк».

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Юр, мы остановились на том моменте, что во время перегрева двигателя в пробках грязная дроссельная заслонка начинает вести себя отвратительно.
2: Да-да-да, и, кстати, загрязняется она довольно-таки быстро. Тут у нас есть один комментарий по поводу того, что «Доброе утро, назовите передачу Ассамблеи пенсионеров на древних повозках». Давайте больше про будни автомобилиста на нормальной машине, например, как у Игоря. Игорь, вот у тебя нормальная машина.
1: У меня машина, между прочим, моей машине 7 лет уже. Это уже древнее.
2: Вот, по поводу дроссельной заслонки. Друзья мои, дроссельная заслонка может засориться и на практически новой машине. На трехгодовалые. То есть у нас такие машины приезжают, а мы их спокойно чистим. Это все зависит не только, естественно, от возраста машины, а от условий использования.
1: От качества, от того, на чем вы едете, бензина, конечно. От качества бензина,
2: там куча всего. Так вот, смотрите, значит, что у нас происходит вот с этим нагаром? Он становится, когда он разогревается при температуре, он становится вязким нагаром.
1: Липким таким, противным.
2: Да. И просто начинает заслоночка подвисать в определенном месте. То есть она, ну, поймите, ну, что вот вы когда карамель взяли, вот, положили, растопили, то палец стыкаете, вытаскиваете, он как бы у вас, ну, знаете, так, ну, тяжело, ну, начинает отходить от стола там или откуда, вот, где вы там разогрели. Вот здесь то же самое, она подвисает и все, и нормально не работает. Из-за этого машина глохнет. Так что, как бы, слушай, все понятно.
1: Юр, зато эта неисправность себя очень хорошо проявляет. Сначала начинают чуть-чуть гулять холостые обороты. Потом сильнее, сильнее, сильнее. А потом просто глохнет. Иногда лампочка check engine загорается, иногда не загорается. Вот.
2: А иногда она срабатывает, когда, вот, знаете, едете, все нормально работает, оборот чуть плавает, но ничего страшного. Потом вы газ полностью нажали, продвинулись вперед, газ сбрасываете, она тут же глохнет.
1: Слушай,
2: дальше начинает запускаться, она не запускается.
1: А можно я дам совет? Вот он не очевидный абсолютно, но есть такая функция в автомобиле. Если вы стоите в такой вялотекущей пробке, то есть вы двигаетесь там каждые 30-40 секунд, а не то, что встали в пробке и там 40 минут не стоите, эту функцию надо отключать. Если у вас функция старт-стоп, и вы в вялотекущей пробке, обязательно отключайте. Ну, если мотор нормально работает, если нормально работает, срабатывает вентилятор, система охлаждения, функцию старт-стоп надо отключать. Потому что в момент завода, вот именно в этот момент выделяется больше тепла. И если у вас постоянно мотор глохнет, заводится, глохнет, заводится, глохнет, заводится, он перегреется быстрее, нежели он просто будет работать на холостых оборотах.
2: Совершенно верно.
1: Я вчера целый день по городу ездил вот в автомобиле с такой функцией, не на своей машине, и я вот эту функцию отключил для того, чтобы не перегреваться от заводки.
2: Да, это причем сразу же видно, и по датчику температуры тоже видно, как он начинает подогреваться в этот момент. Так, ну что еще дальше? Кондиционер у нас создает дополнительную нагрузку. Это понятно, что когда вы включаете кондиционер, это не значит, что его надо отключать. То есть вообще сбалансировано все, в машине все должно работать. Но если из-за кондиционера у вас начинает машина перегреваться, надо ехать смотреть все остальное. Дальше, что происходит еще? Другие возможные причины, из-за чего вообще начинает происходить перегрев. Это, конечно, качество топлива. В жару легкие фракции плохого бензина испаряются быстрее, меняя его свойства. Соответственно, бензин становится другим. Вот. Мало того, что паровые пробки образуются, еще и бензин становится не тем, которым надо. Соответственно, горит по-другому. Ну, ничего хорошего не происходит. Соответственно, надо стараться заправляться на хороших заправках. Недостаточно заряд аккумулятора, окисление клемм, неправильная работа генератора. Недостаток электролита в аккумуляторе. Все это тоже приходит к тому, что в пробке, соответственно, если у вас окисленная клемма, то идет, ну, плохой, как сказать, ток. Не тот ток, который надо. Ничего хорошего не происходит. Вот. И, конечно, из-за чего глохнет, это утечка топлива. Вот. Если есть микротрещина где-то, оно начинает вытекать. Самое страшное, что это все может попадать на впускной коллектор топлива. Вот, оно тут же моментом испаряется, вы даже про это знать не будете. У нас приехал клиент один, как бы, тоже машина, кстати, ну, относительно новая. Там была трещина в соединении.
1: кошмар.
2: Вот, и прямо оттуда, вот, понимаешь, как бы он заезжает, говорит, непонятно, что машина, очень большой расход топлива. Начали смотреть, все нормально. Все сухо, все хорошо. У меня механик обратил внимание, говорит, вот здесь очень чистый пат, ну, как будто соединение.
1: Подозрительно там чистое соединение.
2: Подозрительно чистое. Говорю, давайте смотреть. Начали ее греть. Грели долго, реально. Я говорю, слушай, надо ехать уже куда-то. Начали вот ездить туда-сюда, то есть вперед-назад по двору. Ну, потому что мы не можем в пробку уехать.
1: Ну, конечно.
2: И в определенный момент пошел, ну, знаешь, такой на улице, он заметил, говорит, ну, почувствовал запах бензина. Говорит, так, быстро заезжаем. Мы тут же заехали, заскочили, благо у меня яма, и на ней стоит подъемник. То есть можно быстро заехать, сразу. Даже машина не будет. Заезжаем, говорит, смотри, и там прям тонкая струйка. Тонкая струйка прям попадает на коллектор и тут же испаряется.
1: Ну да.
2: То есть, представляешь, при каких-то условиях вот это вот все, вот звезды сошлись, и вот такая вот история происходит. Ну, как бы...
1: Слушай, хорошо, что испаряется, а не загорается.
2: Ну, это повезло, называется.
1: Да,
2: повезло. Так что, если у вас что-то начинает происходить, друзья мои, ни в коем случае не ждите, пока само пройдет. Это автомобиль вам говорит, что есть какая-то неисправность. Надо ехать и ее решать. Вот, обязательно.
1: То есть, вот, а еще лучше, не дожидаясь неисправности, вот Юрий начал с обычных радиаторов. Знаете, лето впереди еще жаркое. Знаете, если у вас машина не очень новая, и так называемый бутерброд, сэндвич радиаторов вы еще не чистили, не промывали, съездите в автосервис хороший, там, где этим занимаются, помойте радиаторы, чтобы спокойно себя чувствовать в жарких летних пробках.
2: Да, и, кстати, радиаторы могут быть забиты, они забиваются где-то в среднем за 2-3 года владения автомобилем в городе. Особенно там, где есть тополя.
1: Вот, если я тоже тополя, сейчас об этом подумал.
2: 100% он будет забит, этот радиатор, тополиным пухом, и там все будет хорошо в нем, для того, чтобы машина перегревалась.
1: Но... Дорогие друзья, главное, чтобы у вас было хорошее настроение, хороших дорог. Юр, спасибо тебе за советы и за хорошее, доброе настроение. Пока.
2: Большое спасибо. Всем удачи.

0: В Москве 7 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военно-южные группировки войск нанесли поражение формированием 11 бригад войск киевского режима в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполе и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 150 боевиков, 5 бронированных машин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 боевиков, рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной егерской бригад в районах Доброполя, Рубежного, Ивановки, Новотроицкого, Анновки, Сергеевки, Новогришина, Белицкого, Новопавловки и Кучерого Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 8 автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и реактивная система залпового огня производства Аргентины.
0: Армия России за сутки поражена военно-морская база, склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспорта и энергетики, места хранения, подготовки и запуска БПЛА. Вооруженные силы Ирана нанесли удары с применением ракет и беспилотников по кораблям ВМС США, находившимся вблизи Ормузского пролива. По данным агентства ТАСНИМ, корпус стражи Исламской революции также нанес удары по двум торговым судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив в нарушение действующих правил. Ранее иранские СМИ сообщили, что военное командование Ирана объявило о перекрытии Ормузского пролива для всех судов из-за новых ударов США. В ночь на четверг Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные начали наносить удары по нескольким целям на территории Ирана. По данным иранских СМИ, мощные взрывы прогремели в 6 районах страны. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за последнюю волну атак по Ирану американские силы выпустили 49 ракет «Томагавк», утверждает журналист Fox News после интервью с американским лидером. Как заявил журналист в эфире телеканала со ссылкой на президента, некоторые удары были нанесены в 65 километрах от Тегерана. По словам Трампа, над Ираном летают американские истребители, которые атакуют радары и системы ПВО в юго-западной части республики. Корпус стражи Исламской революции после ударов США по югу Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников, сообщило ранее иранское агентство «Мехр». Операторам связи с сентября станет проще проводить интернет в малонаселенные пункты, в том числе в садоводческие товарищества. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он пояснил, что в сентябре вступает в силу закон, устанавливающий единые правила доступа операторов связи к государственному и муниципальному имуществу, столбам, опорам, зданиям. Кроме того, по словам депутата, с сентября вступает в силу закон, который предусматривает совместное использование радиоэлектронных средств операторами мобильной связи. Это касается населенных пунктов с населением менее 1000 человек и участка федеральных трасс, где работает только один оператор, отметил парламентарий. Роспотребнадзор делает все для того, чтобы при возникновении рисков пандемии и эпидемии в любой точке мира россияне чувствовали себя спокойно и защищенно, заявила РИА Новостям глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос, готова ли Россия к пандемиям пострашнее COVID-19. Ранее глава ведомства рассказала, что вирус гриппа на данный момент обладает самым высоким пандемическим потенциалом. 30-градусная жара, которая держится в Москве и Подмосковье уже несколько дней, начнет спадать только в самом конце недели. Сегодня в Москве 28-31 градус, что на 8 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров лишь немного не дотянут до рекордных показателей. Рекорд дня для 11 июня составляет чуть более 31 градуса, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, аномальная жара в Москве продлится до выходных.
2: Жара действительно аномальная, даже порой рекордная, сменится в предстоящие выходные освежающими такими ливневыми дождями и грозами, которые, кстати говоря, существенно понизят температурный фон, но всего лишь вернут в рамки его климатической нормы. Поэтому само по себе похолодание будет, скажем так, нормальным и точно не таким, каким вот не хотелось бы видеть его в начале лета. Но обо всем по порядку. Столица нашей Родины вчера, кстати, был зафиксирован повтор рекорда жары для 10 июня, который держался с 1998 года с максимальным значением ровно плюс 30 градусов. В Подмосковье температурный рекорд был установлен в Коломне, где воздух разогрелся до плюс 31,6, а прежний максимум тоже 28-летней давности был побит. В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится сегодня влиянием высотного гребня антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточные румбы 1,6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 28-31, на этом на 8 градусов выше климатической нормы. Ну и напомню, что рекорд дня 31,3, тоже 1998 года.
0: По прогнозам синоптиков, начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным, с прояснениями, возможен кратковременный дождь. В настоящее время в столичном регионе сохраняется сильная жара. В Москве до вечера пятницы действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь, гроза и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в российской столице днем 29-31 градус, в Подмосковье до 32 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 23.

Should I? Would I? Could I? Should I? Should I? Would I? Would I?

0: your eyes, do-do-do-do-do-do-do-do-do. Your eyes so blue and your kisses too, and I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me.
1: Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена: позволила мама? А Катя вздохнула и говорит: мама-то позволила, а брата я и не спросила. Ну что ж, спроси еще брата, говорит Лена. Приходит Катя на другой день. Ну что, позволил брат, спрашивает Лена. Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. Я осторожненько, говорит Лена. Смотри, говорит Катя, не чини, не нажимай крепко и в рот не бери, да не рисуй много. Мне, говорит Лена, только листочки на деревьях нарисовать надо, да травку зеленую. Это много, говорит Катя, а сама брови хмурит и лицо недовольное сделала. Посмотрела на нее Лена и отошла, не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней. Ну что ж ты, бери! Не надо, отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает: отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? Карандаша зеленого нет. А почему ж ты у своей подружки не взяла? Молчит Лена. А Катя покраснела и говорит: я ей давала, а она не берет. Посмотрел учитель на обеих. Надо так давать, чтобы можно было взять.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Слова-то гениальные, да?
4: Роскошно.
3: Надо так давать, чтобы можно было взять. Угу. На все случаи жизни, я вам скажу так, рекомендация. Ну и давайте маленькое письмо от наших слушателей пришло. Угу. Алексей пишет: добрый вечер, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. Меня зовут Алексей, 46 лет. Хотел написать вам на электронную почту, но не нашла. Но не нашел. Угу. Ну, бывает. Хотя я всегда говорю, что stillavin@bk.ru. Кому говорю, не знаю. Решил поделиться своей историей покупки автомобиля. Моя супруга работает учителем в школе. Мы узнали, что сейчас действует государственная программа на новый отечественный автомобиль со скидкой 20% для государственных служащих. Внимание.
4: Очень хорошо.
3: Приехали в официальный дилерский центр «Лада». А там нам говорят теперь, внимание, Владик, ага, что так как у жены нет водительского удостоверения...
4: Так.
3: То вы под программу не подходите. Какая лажа. Как, я как автомобилист скажу вам, что можно даже на чека без прав и даже зарегистрировать любую машину. Очень странно, почему эта скидка не действует на семью в целом, работников госучреждений, врачей, учителей и так далее. Всего вам доброго, Алексей. Ребята, присоединяюсь к тупости. К возмущению от тупости. Да, вот этих работничков, да. А не поздно ведь поправить, правда?
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. С 12 по 14 июня. ТВК Тишинка. Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте

0: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В течение ночи дежурными средствами ПВО России перехвачено и уничтожено 330 украинских дронов. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ, различные вооружения противника, в том числе радиолокационную станцию «Рада», боевую бронированную машину «Казак» и гаубицу американского производства в Харьковской и Сумской областях. Схрон с натовским вооружением обнаружен под Красноармейском в ДНР, сообщили РИА Новостям в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Тайник с иностранным вооружением был заминирован и оставлен в ИСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях, говорится в сообщении. Ведомстве отметили, что в тайнике было обнаружено 5 ручных гранатометов производства «Страната», турецкие и канадские пулеметы, немецко-итальянские штурмовые винтовки. Изъятое вооружение передано в Минобороны России. Заявление президента Трампа о том, что он разговаривал с иранскими чиновниками, является ложью, сообщила иранская гостелерадиокомпания ИРИП со ссылкой на высокопоставленного иранского источника. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что по приказу верховного главнокомандующего начало наносить удары по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Журналист Fox News после разговора с Трампом сообщил, что тот рассказал о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, в свою очередь, опровергло сообщения иранских СМИ об ударе Ирана по американским военным кораблям в Ормузском проливе. Иран также нанес удар по месту дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16. В результате атаки место базирования самолетов было уничтожено, заявляет корпус стражи Исламской революции. Израиль намерен выделить более 350 миллионов долларов на создание более 60 поселений на западном берегу реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на постановление правительства. По его данным, план предусматривает финансирование временных жилых комплексов и объектов общественной инфраструктуры, что станет одним из самых значительных шагов по расширению поселений за последние десятилетия. Поселенческая деятельность Израиля на западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях с международным сообществом и палестинской автономией. Палестинцы воспринимают это как политику закрепления еврейского государства на их территории. Доля выпускников колледжей в России продолжает расти, следует из результатов анализа рынка труда, сообщает РИА Новости. Как отмечают эксперты, на рынке формируется новый тренд. Кандидаты со средним профессиональным образованием начинают активнее претендовать на должности, которые традиционно требовали высшего образования. Этот процесс охватывает широкий спектр профессий. Так, в топ-5 профессий с наибольшим приростом сотрудников со средним профобразованием вошли менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринары и отдельно категории медицинского персонала. Кроме того, работодатели все чаще смягчают требования к уровню образования для различных должностей. Наиболее заметно выросла доля вакансий, для которых требуется среднее профессиональное образование среди предложений для директоров магазинов. Жара в Москве повторила рекорды почти 30-летней давности. В среду столбики термометров поднимались до 30-градусной отметки. Сейчас действует оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Такая обстановка будет все ближайшие дни, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
1: Температура прогнозируется на уровне 30-32 градусов 11 июня и 12 июня даже 31-33 градуса. Очень теплые ночи. В Москве, в центре города, температура не ниже 20 градусов.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Напомню, ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Футбольная сборная Португалии в последнем товарищеском матче перед стартом чемпионата мира одолела нигерийцев, а Криштиану Роналду снова подвергся критике. Тем временем Англия уверенно разгромила Коста-Рику. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: Уже через неделю Англия и Португалия проведут первую встречу на первенстве планеты. Британцам предстоит начинать турнир с сильной Хорватии, а команде Роберто Мартинеса достался потенциальный аутсайдер квартета – Демократическая Республика Конго. Перед отъездом на Мундиаль португальцы дома в

0: Нигерии соперничали с 26-й командой рейтинга FIFA Нигерии и победили 2-1. Сперва Нету отличился ударом из штрафной после паса Далота, а после перерыва роскошный фирменный удар с левой удался Консейсао. Антигероем двух последних спаррингов Португалии остается Криштиану Роналду. В недавней победной встрече против чилийцев снайпер сборной нанес 3 удара и 1 в створ, оставшись без голов. А с Нигерией он получил худшую оценку в команде после нанесенных 4 ударов, из которых в створ не было ни одного. Роналду не реализовал чистый выход 1-1, а также промахнулся со второго этажа после навеса Бруно Фернандеша со стандарта. Уже в Орландо Англия после победы 1-0 над Новой Зеландией встречалась с Коста-Рикой, открывающей второй полтинник лучших сборных мира. Британцы уничтожили соперника по ударам 28-1, включая 8-0 по ударам в створ, нокаутировав костариканцев 3-0 по счету. Первый гол Гордон покатил на угол вратарской, и Райс открыл счет. Второй мяч пенальти его реализовал опять же Гордон. В концовке сработала связка Астон Виллы. Роджерс зарядил издалека, отскок от вратаря нашел голову Уоткинса, и Уолли послал в цель последний мяч.
1: Егор Корнев установил 2 рекорда России за один день. Сначала в полуфинале чемпионата страны по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем он на 12 сотых секунды превзошел достижение Климента Колесникова, а затем в финале 50 метров баттерфляем побил рекорд Олега Костина, преодолев эту дистанцию на 3 сотых секунды быстрее. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
2: Служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
4: Приключения All Inclusive.
5: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
6: Мы не готовы!
7: А это не считается издевательством над родителями?
4: Главная комедия страны «Холоп 3».
8: Что за цирк-то?
4: Уже в кино. Категория 16+.
9: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
10: Сергей Стиллавин и его друзья.
11: Друзья мои, 11 июня сегодня, и вот, может быть, вы не догадывались, но недавно, несколько лет назад, буквально этот день объявили Международным днем игры. Очень, кстати, любопытно, что под эту тему вышла новость, что пользователи Pokemon Go, оказывается, играючи, снабжали Пентагон картами местности.
12: Создали карты мира.
11: Да. Поэтому день игры, друзья, мы об этом со специалистом сегодня поговорим. Вот, но это, да. Общероссийский день борьбы с рассеянным склерозом, товарищи. Кстати, и вирусные заболевания могут быть причиной. Да. Аж день Жака Ива Кусто сегодня, Владислав Александрович. А вы вот, не ведая об этом...
12: Создал песню, да.
11: Про него?
12: Ну, отчасти. Да, вообще про него,
11: когда,
12: конечно.
11: Послушаем?
12: Ну, просто сейчас, наверное, времени.
11: Хотите, нет, сейчас чуть-чуть? Нет, а когда? Ну, планируете?
12: Как
11: захотите.
12: В 8 утра.
11: Давайте, послушаем. Хорошо, да.
12: Она не очень длинная.
11: День короля Камехамеха на Гавайях. Ну, вы помните, это многострадальный народ, гавайцы, да, у них вот красивые вот эти вот веночки из цветов, вот этих вот, да, гавайские гитары маленькие, да. А как было дело? Приплыли сначала фермеры, говорят, слушайте, ну, у вас народу немного, мы будем сами тут копать, сеять картошечку.
12: Ну, чтобы не пропадало, земля.
11: Да. Чтобы солнце зря не светило. А потом фермеры заявили, что их обижают, и приплыл 5-й флот США. И да, все, с тех пор Гавайи, территория США. Всемирный день ягуара. Кстати, что интересно, в отличие от леопарда, кстати, вот эти женщины, они когда вот лосина надевают, и всякие шубы вот
12: мне
11: эти
12: кажется,
11: вот.
12: Мне кажется, они не отдупляют вообще, что это за расцвет,
11: ягуары, точно, да. Кто там, леопард, ягуар, и третий еще есть какая-то.
12: Пума.
11: Не, пума вроде черная.
12: Пума черная.
11: Да. Угу. Ну, то есть рисунок есть, но он черный на черном.
12: А есть еще манулы.
11: Да. Манул Тимофей.
12: Да.
11: Так вот, умеет имитировать голос обезьяны, ягуар, чтобы приманить обезьяну и сожрать его.
12: Круто.
11: И сожрать его, да. День вязаного граффити ярнбомбинг. Они придумали прясти пряжу вокруг каких-то вот, например, скамеек на улице, столбов. Ну, делать вообще нечего. Внуков нет.
12: Бездельники.
11: Некого обшивать. Mm-hmm. Шапочку лучше связали, да. День нежелания, отделания жизни красивой. Понимаете? Это в нашей власти сделать жизнь красивой. Ну, свою имеется в виду. День пиццы Маргарита, день неукротимой страсти. Кстати, товарищи, официально вышло сообщение от специалиста медицинского, что в жару, которая вот стоит сейчас в столице,
6: опасно.
11: Секс становится фактором, который может довести до кладбища.
6: Конечно.
11: Осторожнее, товарищи. Ну и сегодня русский народный праздник Феодосия Колосятница. Второе название — Гречишница. Начинает колоситься рожь, поэтому колосятница, uh-huh. да? Про рожь так говорили: две недели зеленица, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает, тра-та-та-ра-та-та-та. Короче, колосится рожь — много грибов найдешь. О.
10: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
11: В 1184 году до Рождества Христова греки взяли Трою. Помните, троянский конь?
6: Обманули, да.
11: Потом это стало как бы легендой, вроде как эпос. Mm-hmm. А вот этот, чуть не сказал, Навуходоносор в это все поверил и раскопал Трою. Помните? Угу. Да, потом снялись в фильме в этом, уважаемые актеры. В 1496 году Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего испанская королева, которая ему дала денег, золото на путешествие, да, его не взлюбила, потому что он так и не нашел путь в Китай. А испанцам надо было торговать с Китаем. Они же решали задачу, которую потом решили англичане. Помните? Да-да-да. Они, ну, видимо, испанцы тоже хотели продавать им наркотики.
6: Ну, он золотишко привез. В принципе, хоть что-то.
11: Да, да. А в 1573-м родился Бен Джонсон. Говорят, что, в принципе, он и есть Шекспир.
6: Mm-hmm.
11: На самом деле. Да. Говорят, что его комедии пользовались скандальным успехом. Да-да-да. Он изображал аристократию тупой и никчемной.
6: Ну, если это правда, куда деваться?
11: А для вечности писал под псевдонимом Шекспир.
6: Ну, он придумал почти все
11: зарабатывал на, соответственно, вот высмеивание, да, на том, что черни нравится, да, вот это вот. Цитата. «Человек ревнив не тогда, когда любит, а когда хочет быть любимым, но не чувствует, видимо».
6: Интересно.
11: Но не чувствует, да. Так, дальше. В 1644-м во Флоренции изобрели барометр. Хорошая вещь. А в 1648-м в Москве начался соляной бунт. Не то чтобы людям хотелось солененького чего-нибудь, а проблема в том, что это был консервант.
6: Да, да.
11: А если консервант дорожает, то вся еда дорожает. Правильно? Это как топливо. Если топливо дорожает, конечно, то и товары дорожают. А тогда соль. Тогда бензин-то не был. А в этот день, в 1811-м, Виссарион Григорьевич Белинский, литературный критик. Конечно, я хотел вас сегодня помучить, почитать что-нибудь из Белинского.
6: Да нет, мы прекрасный рассказ услышали.
11: Это хорошо, да.
6: Белинский.
11: Что сказал Белинский? Труд облагораживает человека, ведь?
6: Но да. Его, видимо, не облагородил.
11: Да, или, например, создает человека природа, но развивает и образует общество. Uh-huh. Не тренинги, девочки, а общество развивает человека, да. Так, в 1826, 200 лет назад, открылась первая московская глазная больница. И в том же здании до сих пор и находится, и хорошо. Видите, да. Как такой опыт, да? А в этот день в Санкт-Петербурге в 1858-м освящен Исаакиевский собор. Mm-hmm. Да, до сих пор идет дискуссия. Это вообще храм или как?
6: Это все в одном.
11: А те, которые говорят, что не храм, они не отдают. Говорят, что, слушайте, у нас такие колонны, у нас такой,
6: дорогие,
11: такой,
6: да?
11: Маятник висел в Фуко, что, а что это мы будем это вот это, да. В тот же день, как осветили, основан Хабаровск. Шлю горячий привет этому городу, неоднократно там бывал. Замечательные люди, красотища, закаты, конкурирующие с новгородскими, с нижегородскими, да, у нас многие регионы борются за лучший закат. В 1864-м, немножко музыки, Рихард Штраус родился, и не Строс, а Штраус, да.
6: Записи тех лет.
11: Не подкручено пианино, да?
6: Скрипочка пошла.
11: Ладно, ну, такое.
6: Да.
11: Да, в 1867-м родился Шарль Фабри, французский физик, который узнал, что есть слой озона, а он защищает нас от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, который шарашит из космоса по нам прям, чтобы нас всех тут изжарить заживо. В 1889-м американцы Перди и Садгвар из Вашингтона изобрели... Нет, не глагол. Изобрели складной стул. Вот что у американцев не изобретение, все вот как бы деньги откуда-то.
12: Ну, конечно, так работает.
11: А потому что раньше-то как в театре протискивались, люди плотно друг к другу прижимались, когда мимо рядов протискивались. А он говорит, а теперь складной. Да, и вот это личное пространство появилось даже там, да. Николай Александрович Булганин, в 1895-м наш государственный деятель, вообще начинал как ученик электротехника. А потом революционер в органах ВЧК и так далее и тому подобное. Да. В 55-м, когда накалилась уже борьба между партийной и государственной ветвями власти, помните, после смерти Сталина Маленков, лидер, он выбрал государственную, ну, то есть премьер-министром стал, условно говоря, и подумал, что поскольку Сталин начал уже разделять партийные структуры и государственные, да, то он выбрал верную сторону. А Хрущев показал ему, что неверную. Да, и вот Булганин тоже под это дело попал. В 1898-м в Китае объявили начало 100 дней реформ. Они каждый день выпускали указы. Например, в 16 августа о срочном переводе на китайский язык иностранных книг. 13 июля о введении политических экзаменов.
12: Кстати, может быть, политический это и хорошо.
11: Экзамен,
12: конечно.
11: Да. Или, например, 30-го об упразднении должностей и так далее. Но они не успели все 100 дней издавать указы, императора арестовали и посадили. Да, такое никто не может себе
12: представить. Такое
11: бывает. А в 1910-м Жак Ив Кусто, изобретатель акваланга, во-первых, потом исследователь
12: прежде всего, да.
11: Да, родился он, смотрите, а папа у него был уроженцем Беларуси.
12: О, наш человек.
11: Это конечно, наш акваланг, наш газ там внутри.
12: Наша красная шапка.
11: Наш, да. Значит, смотрите, цитат следующая. Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. Необычную.
12: Да.
11: Или в рыночной экономике любая вещь имеет цену, но ничто не имеет ценности.
12: Очень хорошо. Да.
11: Так что, когда мы... Давайте так... Не, крамола будет.
12: Да
11: или
12: наш
11: нормально?
12: Человек.
11: Да не, погоди, я от себя
12: давай,
11: хочу
12: давай,
11: толкнуть.
12: Давай.
11: Если мы говорим о традиционных ценностях,
12: так.
11: Значит, рыночная экономика нам не очень, да?
12: Ну, вы так-то не нагнетайте.
11: Ну, я так-то. Я рассуждаю.
12: Аккуратнее, рассуждаю, между рядов.
11: Извините, что. В 1910 году Кармино Коппола. Ну, понятно, на американский манер это итальянское имя Кармино. Uh-huh. Переделали в Кармайн.
12: Карман.
11: Карман, угу. По-нашему. Американский композитор
12: папа,
11: и дирижер,
12: да?
11: Папаша Фрэнсиса, угу. Коппола, да. Но он писал к музыку, к фильмам «Сына» и «Крестный отец 2», и «Апокалипсис сегодня». Это пронзительная, да, лента.
12: Густо. Угу. Вертолеты летят.
11: Бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык.
12: Хорошо, хорошо.
11: Да. Ну что у нас, в 18 году по инициативе Владимира Ильича Ленина учреждены комитеты деревенской бедноты, комбеды, чтобы самые бедные, которые, в принципе, многие среди них были пьющие, правильно?
12: Ну, чтобы продолжали
11: лузеры,
12: ничего не делать.
11: Неудачники,
12: да?
11: Начали судить тех, у кого дело поперло.
12: Отлично, да.
11: Да, это вот, понимаете, потому что деревня была очень монолитным таким, связанным общиной. Структурным
12: общинным
11: образованием, да.
12: Точно, да.
11: А им надо было расшатать общину, чтобы посеять рознь. А как посеять? Дать лузерам власть над успешными.
12: То, что они не заработали.
11: Другое дело, как они стали лузерами, из-за чего, а как те стали успешными, это второй вопрос. Но главное посеять вражду между слоями разными, да, окончательно. В этот день, 100 лет назад, в 26-м году, правительство Англии выразило протест, а не выразили обеспокоенность. Смотрите, какая манера. В связи с тем, что СССР финансировал забастовки в Британии. Вы думаете, они сами бастовали? Нет, наши им на молоко деньги слали,
12: очень
11: чтобы
12: хорошо.
11: Они не голодали, да-да-да. В этот день Феликс Кривин родился в 28-м. Прозаик, поэт, сценарист. Значит, что, например, такие строки... Бражники, задиры, смельчаки, словом, настоящие мужчины, молодеют в зале старики, женщины вздыхают без причин.
12: Хорошо.
11: Угу, понятно. Ну, это про кино, да? Угу. Олег Борисович Видов родился киноактер. Ну, разное к нему отношение. Скупил права на, помните, мультики, потом вроде как передал, да?
12: Передумал.
11: Угу. Передал. В 47-м Глен Леонард, американский певец из группы Temptations.
12: А? А, да,
11: ну
12: да,
11: да.
12: Да. Мотаун.
11: понятно, что поют несколько человек, да?
12: Да.
11: Это интересно.
8: Это интересно.
13: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: Доброе утро. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Музей культуры Китая в Вологде укрепит дружбу народов. Культурно-гуманитарные связи являются важнейшей составляющей российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. А их значение для взаимопонимания народов двух стран невозможно переоценить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его приветственное слово зачитали накануне на церемонии открытия музея традиционной культуры Китая в Вологде. Новый музей станет значимой площадкой для знакомства с многотысячелетней культурой Китая. Особую символику событию придает тот факт, что музей начинает работу в год 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летия установления отношений и стратегического партнерства между Россией и КНР. Также Сергей Лавров напомнил, что по решению лидеров двух стран 2026-2027 годы объявлены годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Туры по Вологодской области будут организованы для ребят 14-17 лет. Регион присоединяется к масштабному всероссийскому проекту «Единство народов России». Участниками патриотических маршрутов станут школьные команды вместе с советниками директоров по воспитанию. Губернатор Георгий Филимонов, комментируя старт проекта, отметил, для победителей конкурсного отбора подготовят экскурсии, познавательные программы, посещение знаковых мест и общественно-полезной активности. Участники смогут по-новому взглянуть на родную область, узнать больше о ее истории, туристическом потенциале, а также получить опыт командного взаимодействия. В финале путешествия каждая команда создаст медиа-контент о поездке и поделится впечатлениями. Новые причалы для речных трамваев начали обустраивать в Вологде. В областном центре приступили к благоустройству причалов для речных трамваев. На площадках сейчас работают экскаваторы и самосвалы. Техника задействована для расчистки местности и вывоза материалов. Для безопасности людей на территориях установлены новые ограждения. За исправностью сооружений будут внимательно следить. Всего планируют обустроить 3 причала. Они появятся в ключевых туристических точках у Спасоприлуцкого монастыря, на Соборной горке и у речного вокзала. Работы идут строго по графику. Открытие состоится в 3-й декаде июня. В Камерном театре Череповца появится малая сцена. Благодаря нацпроекту «Семья» в Камерном театре Череповца создают новую творческую площадку «Малую сцену». Работы стартовали в мае 2026 года, завершить их планируют к декабрю. На реализацию проекта Вологодская область получила 16,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Помещение площадью около 500 квадратных метров оборудуют сценой со зрительным залом на 49 мест, репетиционным залом, гримерной, гардеробом, выставочными пространствами. Зал адаптирован для маломобильных зрителей. Концепцию разработали студенты ЧГУ под руководством архитектора Петра Маликова. Вологодская область во второй раз примет Всероссийский молодежный фольклорный форум. Вологда Фолк к участию приглашает молодых людей от 18 до 35 лет, представителей творческих сообществ, фольклорных коллективов, мастеров народных промыслов, этнографов, краеведов, а также активистов общественных объединений, связанных с сохранением культурного наследия России. Участников ждут мастер-классы, панельные дискуссии, встречи по вопросам продвижения и интеграции традиций в современное культурное пространство. Организаторы отмечают, форум – это площадка, где традиции встречаются с современными форматами. Приглашаем молодежь, искренне увлеченную сохранением нашего наследия, стать частью этого значимого события. Регистрация открыта до 20 июня.
13: Новости спорта.
14: Волокжане завоевали 10 медалей на фестивале ВАИ. На межрегиональном спортивном фестивале Всероссийского общества инвалидов в Новгородской области сборная региона заняла 7-е общекомандное место, завоевав 10 медалей. В соревнованиях участвовало свыше 50 атлетов из 9 регионов Северо-Запада. Лучшие результаты среди волокжан показали Андрей Ковытин – 3 золотые медали, пауэрлифтинг, плавание, легкая атлетика, Григорий Орлов – серебро в легкой атлетике и 2 бронзы в плавании и пулевой стрельбе, Алена Бугаева – серебро в пауэрлифтинге и бронза в настольном теннисе, Андрей Филатов и Дмитрий Котылев – бронзовые медали. Череповчанки стали лучшими на открытом турнире по эстетической гимнастике «Астория». Воспитанницы инструктора Софии Комар спортшколы «Дрозд Череповец» в Казани отметились в 2 возрастных категориях. Команда «Дрозд Оливия» среди спортсменок до 12 лет завоевала золотые медали, а коллектив «Дрозд Камелия» в возрасте до 14 лет замкнул тройку призеров.
8: Года на маяке.
14: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, без осадков, ветер северный, северо-западный, 4-5 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 25, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
15: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. Дроны самолетного типа уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым. Мобильная огневая группа группировки войск «Север» в приграничном районе Белгородской области за сутки уничтожила около 15 FPV-дронов и 4 беспилотника ВСУ самолетного типа, в том числе с помощью дрона-перехватчика «Елка». Об этом рассказали в Минобороны России. В ведомстве также отметили, что расчеты мобильных огневых групп сосредоточены по основным маршрутам следования ударных и разведывательных БПЛА ВСУ. На вооружении каждого расчета турели на автомобилях, переносные зенитно-ракетные комплексы, специализированные БПЛА и стрелковое оружие. Благодаря тепловизионным прицелам бойцы ведут точный огонь по целям. Боевое дежурство ведется в непосредственной близости от государственной границы. Главная задача – предотвратить удары по мирным жителям Белгородской области. Бюджет последней атаки США на Иран только на ракеты «Томагавк» может превышать 100 миллионов долларов, подсчитала РИА Новости на основе открытых данных Пентагона и американских аналитических центров. В среду президент США Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены нанести масштабный удар по Ирану. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало наносить удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Американский лидер сообщил, что в ходе последней атаки по Ирану США выпустили 49 ракет «Томагавк». Он не уточнил, откуда были произведены запуски и по каким целям. В мае Пентагон сообщил Конгрессу США, что на операцию против Ирана было потрачено 29 миллиардов долларов. По неофициальным подсчетам, эта сумма может превышать 100 миллиардов. Страны Евросоюза рассматривают возможность полной реорганизации дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой главы евродипломатии Каи Каллас, сообщает издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Газета отмечает, что Париж и Берлин и другие столицы рассматривают варианты, включающие лишение полномочий главы дипломатического ведомства блока и самого ведомства и возвращение их под контроль Еврокомиссии и государств-членов. По словам источников, ряд стран заявляли, что между Европейской службой внешних связей, национальными министерствами иностранных дел и управлениями внешних связей Еврокомиссии и Евросовета существует слишком много дублирующих функций и отсутствует координация. Россиян будут поощрять за участие в обеспечении безопасности дорожного движения, в том числе за помощь в выявлении и пресечении нарушений ПДД и угроз безопасности дорожного движения. Об этом говорится в правительственном документе, сообщает ТАСС. Соответствующая задача поставлена перед регионами, решить ее необходимо к 2027 году. При необходимости местные власти могут принять соответствующие нормативные акты. Кроме того, МВД России совместно с регионами поручено распространять положительный опыт вовлечения общественных объединений и граждан в борьбу с нарушениями ПДД. Мошенники, использующие тему маркетплейсов для обмана россиян, чаще подделывают сайты известных торговых онлайн-площадок, сообщает РИА Новости. Аналитики одного из финансовых маркетплейсов сообщили, что самые распространенные схемы оказались поддельные сайты маркетплейсов и фишинговые страницы, которые имитируют известные торговые площадки. О попытках такого обмана сообщили 19% россиян. Еще 14% рассказали, что получали сообщения или звонки якобы от службы доставки с просьбой подтвердить заказ, оплатить дополнительную услугу или назвать код из СМС-сообщения. А у 9% опрошенных злоумышленники пытались получить доступ к личному кабинету, используя украденные учетные данные. Также с попытками продать несуществующие товары столкнулись около 8% участников исследования. Аномальная жара в Москве продлится до завтра, а на выходные придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Выпадет около половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу 12 июня 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8. Ну и вечером возможен местами грозовой дождь. Ну а в выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями и общим количеством осадков до 40 мм или около половины месячной нормы. Поэтому в субботу днем посвежее до плюс 24-27 градусов, ну а в воскресенье до плюс 20-25, и температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы.
1: В среду в Москве был побит суточный температурный рекорд 1998 года. Воздух прогрелся до плюс 30 градусов, сообщил Евгений Тишковец. По прогнозам синоптиков, начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным, с прояснениями возможен кратковременный дождь. В настоящее время в столичном регионе сохраняется сильная жара. В частности, в Москве до вечера пятницы действует оранжевый уровень погодной опасности. Между тем, максимальная температура воды на черноморских курортах наблюдается сейчас возле Новороссийска и Геленджика. Она достигла уже 21 градуса тепла, рассказала РИА Новостям замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров области, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь, гроза и до 22 градусов тепла. В Москве сегодня переменная облачность, без существенных осадков, столбики термометров могут подняться до 29-31 градуса, в Подмосковье до 32 градусов, сейчас в городе плюс 23 градуса.

спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, у нас жарища, ну, где-то, может быть, на выходных прольется дождь.
2: Наконец-то.
1: Но сегодня 35-40, не меньше по ощущениям. А как в Великом Новгороде дела?
2: Там суперкомфортная температура, +25, шик.

0: Новгородцы, новгородцы. В Великом Новгороде врачи начали дистанционно следить за давлением пациента. Тонометр дают бесплатно. Угу. Прикручиваешь, они следят.
1: Здорово.
0: Освоят здесь производство каменной ваты.
1: Каменная вата. Это что-то новое.
0: И каменные ватники.
1: Да. Весистая.
0: Да, да. Беременная женщина уехала с места ДТП, поскольку спешила в роддом на госпитализацию. А ее за это лишили водительского удостоверения. Понимаешь?
1: Ну...
0: Или стой, рожай тут.
1: Жди, рожай.
0: Вандал, сволочь, базарился на туфельку уставшей туристки. Есть городская скульптура, там, видимо, фуд-фетишист. Оторвал туфельку уставшей туристки.
1: Отвратительно.
0: Ищут. Да, но надо камеры ставить в таких местах, товарищи. Самокатчик устроил ДТП, врезался на самокате в туксон, как пишут новгородцы. Получил сотрясение мозга, сам поехал в больницу. Но уже без самоката. А новгородские силовики для вычисления незаконных мигрантов используют дроны. Ну и, наконец, печально. На Новгородчине стали редкостью Юры, Нади, Оленьки. В число критически исчезающих имен попали, помимо Юры, Толик, Боря, Ваденька, Олег. Из женщин, посмотрите, Антонина, Лена. Лены исчезают.
1: За Толика они ответят.
0: Лены исчезают.
1: Да, Лен достаточно.
2: Сергей Стиллавин.
0: О, ну что, наши ученые, сегодня будет много буквенных сочетаний. КНЦСОРАН первыми в мире подружили алюминий с бором. Они до этого не дружили. Наши заставили их подружиться. В Навгу придумали способ удешевить обслуживание трансформаторов. Там же масло кипит. В два раза. Молодцы. Навгу. В СПБГУВМ. В СПБГУВМ научились менять геном птиц так, чтобы яйца не вызывали аллергию.
1: Хорошо.
0: Смотри, а? Врач Кудряшов. Вот смотрите, у нас люди есть такие, которые говорят, сколько можно съесть шашлычка, арбуза, черешни, оливье и так далее. А теперь еще один нашелся. Врач Кудряшов назвал безопасную продолжительность купания в море. Оказывается,
1: ну-ка,
0: и тут лимиты.
1: Сколько?
0: 15 минут, дальше все, смерть. Да. Соленые огурчики, если вы будете их солить сами...
1: Так.
0: Оказывается, на 76% дешевле, чем магазинные. Представляете, какая накрутка.
1: Тема.
0: Да. А дальше, товарищи, пожарный из Краснознаменска Сережа Цыганков помог другу, сняв сосны, на которой трое суток сидел кот по кличке Котик.
1: Котик, прекрасно.
0: Приехал Сережа Цыганков, снял
1: котика
0: за 10 минут. Да-да-да, мы такие. Владимир Владимирович подписал закон об аресте имущества уехавших граждан, нарушивших закон.
1: Ну а что оно будет без дела, правильно?
0: Стоять не надо.
1: Конечно.
0: Леонид Якубович рассказал, что однажды все-таки сбрил свои усы и чувствовал себя как без трусов.
1: Неловко.
0: Без трусов, да. В России многократно повысили налоговые пошлины на мигрантов. А вот, например, за оформление гражданства в 12 раз. У нас сейчас гражданство для неграждан стоит 4200 всего.
1: Недорого.
0: Да, ведь гражданство должно цениться на вес золота. Но пока не на вес золота, полтинник будет, 50 тысяч, 50 тысяч, да. Так, дальше, студент из Екатеринбурга, 22-летний товарищ Баранов, Антоша, показал Куку, который уходит с поста руководителя Apple, Куку,
1: показал,
0: свое
1: что?
0: Приложение.
1: Кукиш.
0: Нет, он, значит, придумал приложение для наушников, которое следит за осанкой и, я так понимаю, бьет током, если вы используете слова паразита.
1: Прекрасно, вот это.
0: Молодец, да. Молодец. Товарищ Агаларов, и певец, и бизнесмен, рассказал, что ему так мешали. Где же он мешал-то?
1: Что ему мешало?
0: Умешал.
1: Танцевать?
0: В Азербайджане у соседа гавкали 20 собак на участке, на соседнем. Он их выкупил.
1: Умертвил?
0: По цене. Нет, по цене участок выкупил. По цене дороже, чем в Барвихе. Да. Чтобы тихо было. Ему нужна тишина. Смотри, как хорошо. Товарищ Самсонов, врач, предупреждает. Секс повышает частоту сердечных сокращений. Артериальное давление в жару очень опасно, товарищ. Не надо. Не надо. Лучше в шашке. Калининградский завод «Автотор» начал собирать внедорожники «Танк-300».
1: Хорошо.
0: А москвич, не желающий платить алименты, устроил митинг-пикет у Центра помощи матерям-одиночке. Плакаты держали с мизогинными лозунгами. Это значит против женщин. А большинство участников акции были подростки, не достигшие совершеннолетия. То есть они как бы не при делах еще, но уже поддержали мизогина, да. А Бикович, смотри, он у нас тут прописался плотно,
1: ну,
0: да.
1: Ну что?
0: Гонорар у него, кстати, шикарный. Так смотри, но начал лезть в обсуждение тем, которые для нас чувствительны. Бикович, актер, заявил, так, серб, так, что не видит проблемы в том, что в России пристрастились снимать ремейки. Но для него,
1: но для
0: оригинальные
1: него
0: фильмы
1: не проблема,
0: нет, для него оригинальные фильмы не представляют ценности.
1: Конечно.
0: Мне тоже сербские фильмы 70-х годов, да заснимайся. Я их не видел и вряд ли увижу. Да, плевать. Госдума разрешила установку прицелов ночного видения на гражданское оружие, чтобы ночью брать Тетерева.
1: Очень хорошо.
0: Ночью, да. В Дагестане прокомментировали ситуацию со снятием бюстгальтеров со школьниц, которые шли на экзамен ЕГЭ.
1: Но они звенели.
0: В лицее номер 39 так. Махачкалы. Да, они звенели, и дальше гениально. Выпускниц попросили снять бюстгальтеры в рамках полномочий по обеспечению честности. Я тебе скажу, честная грудь не звенит. Я так, да, вам скажу. Дальше. Актер Алексей Нилов замечательный. Помните, как он в этих, ну вот...
1: В «Ментах»?
0: Да, опер
1: был. Опера, точно.
0: Да, да, да. Раскрыл, как поддерживать свою энергию в 62 года. Ну, а секрет заключается в том, чтобы быть ленивым. И когда тебе звонят, поработайте. Нет.
1: Это хорошая методика, вот, да.
0: А дискотеку «Аварию» требует отменить. Наш друг продюсировал клипы этой группе, да, в свое время.
1: Да, да.
0: Значит, вылез на сцену товарищ Серов. Начал как-то странно танцевать, что возмутились общественники и говорят, как-то странно двигается товарищ. Назвали его чучелом, которое вылезло через 20 лет. А он им говорит, молодцы, ребята, я вам билеты бесплатные дам на следующий концерт.
1: Надо в химчистку ему вернуться.
0: Да, да, да. А Пнепу, вот, а то я боюсь, что Пнепу как-то потерялась среди других этих наших уважаемых, создала программу, автоматически составляющую оптимальный план посевов за 9 секунд. Представляете?
1: Очень хорошо.
0: Да, товарищ Бычков, физик, предупреждает, что с середины июня, совсем скоро, резко вырастет количество шаровых молний, спаса от них нет.
1: Они опасные,
0: нет. Надо кидаться, мне кажется, в нее. Это мое авторское мнение.
1: Это плазма, Сергей Валерьевич.
0: Да, да. Книгой надо в него кинуть.
1: Книгой, чтобы она
0: сгорела. Тяжелый, да, да, да. А Дмитриев обратился к инопланетянам с просьбой помочь отправить Стармера в отставку.
1: Нет, хорошо. Такое им не нужно.
0: А специалист Зотов заявил, что ДТП с самокатами уступило место по проблемам с мопедами погаными. И шкалахта, на которых. Игорю Золотовицкому после смерти наконец-то дали ТЭФИ.
1: Ну, хоть так,
0: я всегда выступаю за то, что все-таки людям при жизни давали награды, да, не дожидаясь, да. А гелиевые накладки на сиденье в автомобиле сохранят здоровье малого таза мужчине, товарищи, мужчине. Ну и давайте еще парочку. Во-первых, в России удивительно выросло резко прослушивание треков Майкла Джексона.
1: Но фильм вышел.
0: Ну Майкл, понятно, видимо, поэтому, понятно, да. Понятно. А гостеприимство назвали главной чертой нашего народа.
1: Правильно.
0: Очень любим гостей принимать, прям в дёсны.
1: Но не часто.
0: Врач Карпенко заявил, что 10 минут под кондиционером вызывают у горла физиологический шок, и поэтому заболевание происходит, понимаете? Адвокат Ключко, не Кличко, а Ключко, сказал, что нельзя покидать место ДТП, если вы сбили животное. Да? Ну и давайте еще. Во-первых, тот же Бикович, который не понимает прикола, вернее, понимает.
1: Которому все нравится.
0: Да, все нравится. Потому что ему должно все нравиться, потому что если он будет возбухать, то его перестанут снимать. Так вот, рассказал, что подарил Джонни Деппу галстук, в котором тот был на суде с Эмбер Хёрд, с этой женушкой, которая издевалась над ним.
1: Да, победил.
0: Ну и давайте еще пару сообщений. Соцсети вызывают страх упустить лето. И еще парочку. Утки, говорит фермер Ротанов, могут стать хорошей альтернативой курам. Кстати, шаурма с уткой. Хорошо.
1: Изысканно.
0: Рыбников, композитор наш великий, высказался на нейросетях. Говорит, нет души, жизни нет в этой музыке. Да? Ну и, наконец, в Москве состоялась свадебка без жениха. Он не смог по работе приехать, но его все равно поженили.
1: Заочно.
0: Без без жениха.
1: Без жениха.
0: Без жениха. Да, вот, пожалуйста, продолжается эпидемия учительской женской педофилии в мире. И в Испании училка начала с 35-летней встречаться с 14-летним учеником. А чтобы он с ней встречался,
1: так,
0: подарила ей дорогущие часы Hublot.
1: Ничего себе.
0: Нормально.
1: Себе.
0: Ага. Лесовец призвал носить цвет металлик летом. А, ну, мне кажется, вот сам Влад попадает в, идеально в этот образ. У него прическа, как робота Вертера.
1: Металлическая, да?
0: Да, да, вот такой робот Вертер, там весь металлический был. Суд в Англии заставил женщину убрать статую гориллы, которую та держала на фасаде дома 15 лет. Ну, там вообще полицейское государство. Никакой свободы.
1: Сошли,
0: никакой.
1: Да.
0: Лишь 21% наших женщин готовы встречаться с мужчиной, у которого нет автомобиля. А вот это уже,
1: это сегрегация,
0: извините, да.
1: Да.
0: Лолита перестала заниматься любовью. И хорошо, и хорошо. А в США девушка употребила наркотики и полетела в мусоропроводе, полетела 10 этажей вниз и застряла. Понимаете?
1: Ну, хорошо, что остановилась, да,
0: ну, не могла, не сенс, там очистки. Анна Чиповская раскрыла свое понимание настоящей любви. Говорит, что отношения, правда, Анечка, любовь и отношения-то разные вещи, но тем не менее, ну, ты молодая девушка, ты еще разберешься. Так вот, отношения, говорит, предполагают ежедневную вовлеченность. Слушайте, когда женщины прекратят говорить этими формальными, ничего не значащими словами? Певица Валерия выступила против запрета фонограммы. Молодцы, молодцы, да. Кольца на ножках стали трендом лета. Но и это что? Если, понимаете, если есть туфли, в которых
1: если есть пальчики,
0: пальцы,
1: да?
0: Видны. Mm-hmm. Пальцы видны, да. Mm-hmm. А потому что босоножки там уже, да. А функциональные карманы на женских портках отсутствуют, об этом говорит стилист Костина, потому что сумка есть. Зачем карманы, если есть сумка,
1: логично,
0: да? Ну и, наконец, женщина влюбилась в донора, который подарил ей свой биоматериал для рождения ребеночки. Она о нем узнала, что он таксист. Увлекается музыкой, имеет диплом по литературному мастерству. И этого было достаточно, чтобы она в него влюбилась.
1: Классный.
0: Представляете?
1: Донор,
0: вот,
1: да,
0: и все.
1: Ты мне подходишь.
0: Ты таксист. Люблю тебя. Да.
2: Новости капитализма.
0: Так, ну что у нас? Ученые, гениальная история, нашли у большинства людей странность, которой нет никакого научного объяснения. Во время прогулки большинство людей идут по маршруту, вот если вот дорога кольцевая, против часовой стрелки.
1: Интересно.
0: Обратите на это внимание. Против часовой. Физики, еще более сенсационно, физики усомнились в существовании прошлого и будущего как частей реальности.
1: Дожили, да? Прошлого нет. И будущего.
0: Дождались.
1: Да.
0: В Турции хотят посадить в тюрягу 27 местных звезд OnlyFans. По десятке каждый.
1: Звезд.
0: Да. В Южной Корее нашли альтернативу собачатине. Говорят, что перейдем на козлятину. Билл Гейтс заявил Конгрессу, что не знал о преступлениях Эпштейна. А то, что он с девочками-школьницами обнимался на фотографиях, эти фотки есть, это типа ни о чем, правильно?
1: Ага.
0: А вот в Индии, слушайте, там эпидемия вообще, там каждый день насилуют женщин. Ужас. Там, смотрите, я просто эту новость взял из сенсационно. Угостил мальчонка маленький по заданию парней 41-летнюю женщину соком со снотворным и передал мужчинам. Ужас!
1: Да.
0: В Новой Зеландии вы вырастили двухцветное яблоко. Оно вот ровно пополам. С одной стороны красное, с другой желтое. Реально, да-да-да. Стивен Спилберг заявил, что пришельцы среди нас живут. Все.
1: Хорошо.
0: Дальше. Ученые выяснили, что ранняя потеря невинности связана с ускоренным старением. Кто рано теряет, тот стареет быстрее.
1: Не спешите.
0: В Японии 20 тысяч человек подписали петицию против Трампа за то, что он появился в образе популярного местного героя Наруто.
1: Для них это важно.
0: Да, это для них святое. А что у нас? США хотят полностью запретить китайские автомобили. Мол, они шпионят, они все фотографируют, все отправляют в Пекин.
1: Испугались, да.
0: В Австралии начинается отстрел тысяч диких лошадей Брумби. Вы представляете? Надо спасти Брумби.
1: Конечно.
0: Давайте их к нам.
1: Свободу Брумби.
0: Брумби. А семья в США отбилась от медведя бутылкой с водой и топором. Мне кажется, можно было только топором.
1: Топором.
0: Да. А мужчина, вот придурок, в Германии съел килограмм 200 грамм меда за минуту. А что с печенью?
1: А что с человеком-то
0: что с печенью,
1: стало?
0: Да? Ну и парочку еще. Тунец и скумбрия захватили моря, как только погибли динозавры. Поэтому скумбрия и тунец такие вкусные. Они самые проворные, понимаете, да? Самые первые. Животные на Земле, оказывается, размножались бесполым путем 100 миллионов лет назад. То есть потом уже появились мужчины и женщины.
1: Удаленно,
0: ну, у них,
1: да, размножались?
0: Да-да-да. Логитек представила складную мышь-гармошку. Видел, как это выглядит. Очень смешно, как этим пользоваться, непонятно. А психолог Лопес говорит, что вот если вы хотите встретить правильного партнера,
1: Бен то Аффлека,
0: с правильным, чувствуете себя в безопасности, понимаете, да? Ну и, наконец, в Америке, в штате Джорджия, призвали убивать гигантских тегу. Посмотрите, как они выглядят. Это присмыкающиеся из Южной Америки, метр с лишним в длину, 4,5 килограмма, быстро передвигаются, переживают холодные зимы.
1: Хорошенькие.
0: Да. Значит, самка откладывает 35 яиц в год. Если не уничтожить, захватит все.
3: Наши!
0: К нашим делам. Mm-hmm. Ну что, у нас есть некий повод для
1: гордости.
0: Да, продюсер Николай Картозия выиграл очередной суд против Сарика. 100 000 рублей отсудил у него.
1: А теперь
0: комментарий товарища Картозии по поводу выигрыша. Наконец-то, я цитирую, Сарик, ничего личного. Наконец-то Сарик сделает вклад в развитие российского кино. Потому что он эти деньги Картозии пожертвует тому самому вузу, ну, колледжу, где вышел спор про Тарковского, что Тарковский нам не нужен. Да. Сотку туда зашлю. Да. 16-летняя выпускница в ХМАО так испытывала тревогу перед экзаменами, что обратилась к психиатру, а тот назначил ей антидепрессанты. Для верности она решила запить антидепрессанты препаратами от болезни Паркинсона и угодила в психушку вместо экзамена.
1: Жесть.
0: А это все родители, все нас наускивают детей. Да, давай сдавай, иначе не станешь человеком. А неадекват пытался ворваться в подмосковный детский сад, так как чувствует себя ребенком.
1: Опять смена сезонов.
0: Гениально,
1: да?
0: Но он немножко опоздал, уже принят закон о защите ценностей. Немножко опоздал. Экстремал, вот смотрите, упал с моста в Калининградской области. Он думал, что занимается бейс-джампингом. Mm-hmm. Примотал к ногам вот этот резинку.
1: Так.
0: А к мосту-то не примотал. Вот проблема. На Камчатке вор вынес из жилища плазменный телевизор, завернув его в плед. Потом вернулся обратно и заснул.
1: Прекрасно.
0: Ну и парочку давайте. Вот смотрите, суд наказал работника сервисного центра. Женщина в Петербурге отдала на ремонт телефон, а там у нее в памяти, так сказать,
1: грязь.
0: 39 собственных интимных фото. Вот скажи просто, у вас в памяти есть собственные интимные фотографии?
1: Нет.
0: Вот зачем они
1: нет.
0: хранят сами свои фотографии? Они что, себя не видели? Зачем хранить-то? Или хотят сравнивать, насколько стареет организм? Короче, 250 000 рублей морально, да. Верховный суд России ликвидировал организацию «Союз украинцев России».
1: Ну,
0: да?
1: Был такой,
0: ужас какой. Ну и что у нас?
1: Да все у нас.
0: Правильно. Молодец.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Рекламные службы 495-105.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: сил МЧС России, спасательная служба города и флота. Пожару был присвоен 4-й наивысший ранг сложности. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна «Легендарная панорама», однако они серьезно пострадали от огня и высокой температуры. Губернатор города Развожаев сообщил в среду, что беспилотник ВСУ повредил здание «Панорама обороны Севастополя». Внутреннее убранство музея уничтожено, пострадавших и погибших нет. Новость последней минуты. Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение, полностью сейчас обесточена. Об этом сообщило руководство станции и также передает РИА Новости. Спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционного сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Следующая регулярная встреча должна состояться в июне. В интервью газете «Берлин Цайтунг» Дмитриев отметил, что многие европейские компании сигнализируют о желании вернуться на российский рынок, поскольку они вели очень успешный бизнес в России. Он также напомнил, что многие из них столкнулись со снижением торгового оборота на 30-40% из-за ухода из России. Впрочем, по его словам, многие по-прежнему ведут дела в России, только не афишируют это. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что новые удары по многочисленным иранским объектам были нанесены по указанию верховного главнокомандующего. Центкоми отметили, что эти удары наносятся в целях самообороны и являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана. По данным портала Axios, который ссылается на военные источники, все атакованные цели находились на юге Ирана и включали в себя системы противовоздушной обороны, радары и подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики на предстоящих выборах в Государственную Думу обеспечит возможность проголосовать военнослужащим, а также гражданам России, находящимся в пунктах временного размещения и медицинских учреждениях. Об этом ТАСС сообщила председатель избиркома республики Марьяна Сумская. Ранее она сообщала, что на выборах в Госдуму в регионе будет работать 581 постоянно действующий избирательный участок. По ее словам, поскольку в 2026 году республика участвует в федеральном избирательном процессе, проголосовать на территории региона смогут все граждане России, независимо от места их регистрации. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут осенью текущего года. Голосование запланировано на 20 сентября. В рамках нового федерального проекта будут реализованы новые направления поддержки культуры, сообщила заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. По ее словам, появились новые направления. Это ремонт и оснащение филармоний, строительство детских школ и искусств, создание культурно-просветительских детских центров в библиотеках, музеях и домах культуры, а также поощрение лучших практик учреждений культуры. В первую очередь на селе, рассказала замминистра культуры. Кроме того, реализуется проект «Культура малой Родины», в рамках которого развиваются театры в малых городах и сельские дома культуры. Посещаемость театров и домов культуры в малых городах выросла почти на 50%, отметила Алексеева. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь, гроза, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков, днем от 29 до 31 градуса.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московская футбольная «Динамо» отказалась продавать нападающего Константина Тюкавина в «Зенит». Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предлагал за форварда 25 миллионов евро в рассрочку. В свою очередь, «Спортэкспресс» сообщает, что «Динамо» договорилась по ключевым параметрам о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Осталось уладить лишь нюансы соглашения. Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом единой лиги ВТБ, обыграв «Уникс» в четвертом матче финальной серии 102-76. Подробности у Виталия Павлова.
3: «Уникс» уступал ЦСКА в серии 0-3 и вышел в среду по-настоящему биться. К середине первой четверти хозяева повели с разницей в плюс 10. Казанцы прекрасно защищались. 5 блокшотов за стартовый отрезок. Москвичи же идеально пользовались штрафными бросками. Во второй 10-минутке армейцы уже вырвались вперед. Гости компенсировали точность бросков тем, что просто чаще атаковали за счет подборов в

0: нападений и потерь соперника. После большого перерыва «Уникс» перестал справляться с атакой ЦСКА. Из этого последовал рывок армейцев 13-2. Снова блистали Мело Тримбл и Каспер Вейер. В заключительной четверти еще три дальних броска вывели москвичей на лидерство уже в плюс 20 очков. К этому моменту победитель стал ясен. ЦСКА набрал пятую сотню в плей-офф и победил 102-76. Армейцы стали чемпионами Единой лиги ВТБ в 13-й раз и в 3-й раз подряд. Помимо этого, у них 30-й титул чемпионов России. Москвичи установили рекорд, проиграв лишь один раз в плей-офф, а также победив в финале 4-0 в серии. Впервые с 2019 года Кубок Белова выиграла та же команда, которая финишировала первой по итогам регулярного чемпионата. «Уникс» же в 6-й раз с серебряными медалями и по-прежнему не может одолеть ЦСКА в плей-офф. Защитник армейцев Тримбл в 3-й раз подряд стал самым ценным игроком стадии плей-офф.
1: Илья Ковальчук и Сергей Федоров будут генеральными менеджерами команд матча года между российскими игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, и это будет уже третий матч года в истории. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: любишь нашу страну и новые открытия, тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Мы вас удивим. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Петербург стал первым городом в России, где появилась железная дорога. Она соединила столицу с Царским селом в далеком 1837 году. А уже в современной истории железнодорожного транспорта именно сюда, в Санкт-Петербург, отправились первые в стране скоростные поезда. Сегодня на Сапсане добраться до северной столицы можно всего за 4 часа. Теперь и вы это знаете.
1: Спонсор программы – официальный импортер «Роксмотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Дорогие товарищи, сегодня во всем мире отмечается день Жака Ива Кусто, ну, день рождения у товарища, и он стал знаменитым, любимым для миллионов, ну, по крайней мере, советских телезрителей точно, в то время, когда не было еще такого явления, как медийная знаменитость, да, когда вот есть люди, их немало сейчас в нашей стране, про которые говорят, что они знамениты, а когда начинаешь разбираться, чем, не понимаешь. То есть, как бы, вот знаменитость, накрученная на самой по себе знаменитости. Потому что, конечно, Кусто снимал фильмы о своих погружениях, о своих путешествиях, и у него была замечательная команда, но все-таки основой было изучение океана, да, и глубин. А не просто сама личность Кусто как такового, да, чего сегодня, что сегодня достаточно редко встречаешь, и поэтому очень важно донести до нынешних звезд или для тех, кто собирается таковыми стать, что, в принципе, для известности требуется, в первую очередь, какое-то дело, а не просто факт вашего наличия на планете Земля, да, в данный момент. Я очень рад, что с нами сегодня Сергей Викторович Писарев, руководитель группы «Полярная океанология» Института океанологии имени Петра Петровича Шершова, Российской академии наук, член Совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антарктики. Сергей Викторович, очень рад нашей новой встрече в эфире. Доброе утро.
1: Да. Доброе утро, Сергей.
0: Да, Сергей Викторович, ну, вас с праздником тоже, да, потому что это наш праздник, да. И вот, Сергей Викторович, конечно, масса разного рода вопросов, но вот ваша личная, можно сказать, связь, как говорится, с товарищем Кусто, вот давайте, может быть, с этого начнем, потому что вы не просто рассказчик, да, который со стороны что-то там описывает, а вы непосредственно незримыми нитями связаны с нашим сегодняшним юбиляром, да?
1: Да, но я грешным делом надеюсь, что я связан. Возможно, это только мое мнение. Вообще-то я океанологией стал заниматься, потому что насмотрелся тех самых фильмов Жака Ива Кусто, которые он снимал, там пару Оскаров получил, там «Пальмовую ветвь». Вот. И эти фильмы в переводах показывали по советскому еще телевидению. И я, честно говоря, посмотрев на все это, решил, что океанологи – это вот как Жак Ив Кусто, один в один. Вот. И поэтому, значит, там пошел в бассейн, вот старшие подростки рядом курят, а я вот не курю, потому что мне надо глубоко нырять, я там вот легкий. В общем, самое благодатное такое на меня оказало влияние эти фильмы Жака Ива Кусто. Ну, а потом я стал действительно океанологом, получил образование в университете, ну и оказалось, что океанология – это, конечно, там в 100 раз, на 2 порядка шире, чем то, чем занимался Жак Ив Кусто. Ну и теперь я по-другому на него смотрю, но это не значит, что как плохо. Ну, просто вот лично вот его работы толкнули меня в океанологию. Уж не знаю, повезло ли океанологии или нет, но вот так получилось.
0: Да. Сергей Викторович, а вы сказали, что настоящая океанология на 2 порядка шире. А значит, вот наш герой на чем сосредоточился? И так, в двух словах, вот эта широта на 2 порядка больше, она какова?
1: Да, она, сейчас объясню. Значит, ну, прежде всего, конечно, изобретение акваланга. Были дыхательные системы, но это наиболее удачное, которое Жак Ив Кусто, значит, ну, во время Второй мировой войны в 43-м году, вот он с товарищами его, ну, не изобрел, ну, как бы создал, да, вот они вместе там с Эмилием Ганьяном. И это мощнейший инструмент для того, чтобы человек погружался под воду и не только вот эти увлекательные, научно-популярные, красивые фильмы снимал, но одновременно же происходит изучение, ну, если никто ничего не видел, а вот в свободном достаточно режиме вот ученый-океанолог может погрузиться и посмотреть то, что его интересует руками. Почему океанология гораздо шире? Ну, потому что вовсе не только вот человек куда-то погружается и что-то видит наглядно, обычно это животные, водоросли и так далее. А он берет сотни проб морской воды в разных объемах. Для этого он использует довольно тяжелое оборудование, разные спускоподъемные устройства, лебедки, некие там батометры, потом тонкий химический или толстый химический анализ. Толстый – это в смысле простой. Вот. Всячески даже вот животных изучают с помощью сетей разнообразных, которые с разным ячеей. Вот они вылавливают тех или иных животных, потом их в лаборатории годами изучают. Геологи трубки грунтовые бьют в днище, там разные пробоотборники со дна берут. Сейсмики ходят по океанам, просвечивают дно на несколько сот метров, кстати, открывая всякие там месторождения таким образом. И вот физики такие, как я, они вот всякие электронные приборы туда опускают, акустики, акустический прибор. В этом смысле, конечно, океанология гораздо шире, чем то, чем занимался Жак Ив Кусто. Но нет ни одного человека, ни одной организации, которая всем этим занималась бы, всей океанологией. Вот. Но есть подобные нашему институту, но их довольно мало. А Жак Ив Кусто занимался частью океанологии и занимался красиво. И поэтому он столь известен.
0: Сергей Викторович, ну вот вас слушаю, и вы прямо такой океанологический поэт-сказитель. Потому что, когда вы употребили слово «ячея», да, вот с разной сети, с разной ячеёй, это прямо, знаете, какой-то, каким-то не то что Кусто, а Садко как-то повеяло, Садком, вот как-то даже, так что-то пылинное такое, да, ячея. Здорово, надо про конеров рассказать им, про то, какой ячеёй они пользуются.
1: Думаю, они знают.
0: Слушайте, Сергей Викторович, а ведь про океан-то, если мы говорим, что очень такое распространенное выражение, что мы знаем океан в десятки раз хуже, чем ближний космос, да, или даже дальний. А правда, вот с какой глубины начинается неизведанное сегодня для нас?
1: Смотря что исследовать. А так вообще с самых малых глубин уже неисследованное начинается там со 100 метров, с 50.
0: Да вы что? То есть, серьезно?
1: Мелко, конечно. Но смотря что вас там интересует, вот как пример.
0: Ну, гады какие-нибудь, вот, конечно.
1: Сейчас. Ну, не обязательно. Вот, смотрите, вот, например, какое-нибудь вот наше, там, самое, кстати, изученное море в мире, одно из самых, Баренцево море. Да. Вот там некие физики, вот, похожие на меня, океанологи, выполнили некие, измерения вертикальных свойств морской воды. И этих измерений там порядка 200 тысяч, да? Вот, ни много, ни мало. И начато это все там с начала прошлого века. Измерения там. А вот приходят нынешние, я специально по практическим таким занятиям. А для чего они изучали? Во-первых, просто так, а во-вторых, рыбный промысел был очень важен для Баренцева моря. Он и сейчас важен. А потом приходят такие вот люди, которые хотят добывать что-то с морского дна. Газ, нефть, не будем сейчас перечислять. Ну, еще что там найдут, там всякие россыпи и так далее. И вдруг выясняется, что свойства грунта там глубже 1-2 метров, вот прямо там на дне, что находится, вдруг ничего не известно. И начинаются сейсмические работы, бурение, грунтовые трубки и так далее. Или так или иначе, хорошо или плохо, краб-вселенец, камчатский краб. Вот он появился в Баренцевом море. Его завезли туда, да? И он как-то вначале, завезли случайно, так называемый инвазивный вид. А теперь выясняется, что он поедает все на дне. Как он поедает? Тут вот нужен или Жак Ив Кусто, или некий там видеомодуль, который использует наш институт. Ну, такая обтекаемая гондола с очень хорошим освещением под водой, с хорошими фотоаппаратами. И вот ее за собой таскать, там останавливаться и разглядывать, как новые процессы происходят на дне Баренцева моря. Как краб пожирает разных там местные виды и что это происходит. То есть, смотря каким вопросом вы зададитесь, то есть вот физики много могут рассказать. Вот течение туда, вот это сюда, тут приливы, там то все, и вот рыба зависит там от положения некого полярного фронта. А приходят нефтяники-газовики там лет 25-30 назад в тот же регион, им много надо узнавать. А биологи узнали вот этот краб пресловутый. Надо этого краба, а то он все сожрет, и вообще что делать? Поэтому все зависит, ну, я предельно упрощаю, да, вот, но проблемы. Есть еще другие проблемы. Поэтому, смотря что вы хотите узнать, кое-что изучено хорошо, в силу просто исторических причин, потому что раньше люди интересовались этим. Теперь они интересуются другим. А то, ну, не то, чтобы изучено, но более-менее прилично можно порассуждать, выявить закономерности и так далее. Или там какой-нибудь, вот как-то я участвовал в экспедиции международной, геном планктона. Тут-то на Земле, вспомните вот это слово, сколько вот мы свои-то геномы человечества изучаем, сколько. А тут планктона и арктического планктона. Да про него ничего не известно. Вот берешь пробу воды, да, и потом отводишь эти пробы, специально подготовленные в лаборатории, изучаешь, о, про геном теперь нам кое-что стало известно. И вот в таком духе все. Вот.
0: Ну, представляете, что, друзья мои, если бы Сергей Викторович не увидел бы фильмы «Жака и Ива Кусто», то мы сегодня об этом во всем не говорили. В том числе о крабе-вселенце и об ячее для вылова оного. Да, Сергей Викторович Писарев с нами, после короткой рекламы вернемся.
2: Радио «Маяк» 102.3 FM.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, что сказать? Конечно же, одним из основных условий здоровья и благополучия летом, чисто с точки зрения питания, я бы сказала, что рацион должен быть сбалансированным, разнообразным и, прежде всего, безопасным. На что обратить внимание? Конечно же, это сезон свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, листовой зелени, листовых овощей. Прежде всего, хозяек настроить на то, что раз уж мы употребляем этого летом много, особенно тщательно моем. Вообще, сами по себе продукты мы выбираем доброкачественные, если со своего огорода мы доверяем, если из торговой сети, то смотрим и на внешний вид, и на запах, если это открытая какая-то, предположим, открытые продукты. И выбираем все-таки лучше, стараемся и предпочтение отдаем нашим местным продуктам питания, которые мы выращиваем на наших грядках, на наших огородах, на наших полях. Я бы хотела напомнить нашим слушателям о том, что очень хорошо летом использовать кухонные утвари, типа гаджетов, что специальные центрифуги есть, которые для мытья зелени, они очень хорошо помогают. Двукратная мойка листовых овощей в такой центрифуге пластмассовой, они, по-моему, сейчас в торговой сети везде есть. Прежде до этого замачивания той же самой зелени, вот создаст вам те самые условия, когда ваши продукты будут чистые, безопасные. Об этом помните, не забывайте. Ну и пищу, конечно же, мы готовим практически для одного использования сразу. То есть хранить долго летом, даже в холодильнике, готовые продукты, готовые блюда, это уже небезопасно. Поэтому старайтесь, что-то приготовили, сразу съели и, как говорится, забыли. Мечтаем о новом приеме пищи. Что хорошо летом? Мы не забываем супы. Обязательно. Конечно же, актуально, особенно вот именно в жаркую погоду, актуально будут холодные супы. Наша любимая окрошка, свекольники. Вот сейчас есть по типу кавказских супов не на молочных продуктах. Кто-то на кефире, кто-то на мацоне делают дойгу. Об этом тоже мы уже говорили. Так что выбирайте на свой вкус. Здесь главное, чтобы, повторюсь, все было чисто, все было, продукты были свежие и съедены быстро. Не забывайте об этом. Если мы какое-то второе блюдо имеем в виду, да, тогда предпочтение отдаем рыбе, отдаем птице и нежирному мясу. Хороши будут, скоро начнется сезон грибов, но с грибами хотела бы опять же предупредить наших слушателей, что для детей грибы опасны могут быть, поэтому осторожно очень с ними будьте. И для людей старшего возраста, и причем еще, если у кого-то есть заболевание желудочно-кишечного тракта, желудок, печень, поджелудочная железа, тоже будьте осторожны, потому что, не любят они, честно говоря, так в большом количестве грибы. Ну и грибы еще должны быть, опять же, съедобные. Внимание этому тоже нужно уделять особо такое серьезное. Если мы готовим второе блюдо, то же самое рыба, птица, то самым лучшим, конечно, способом приготовления будет никакая не жарка, не копчение. Это будет либо отваривание, либо это будет запекание. Самые простые, самые надежные способы. С рыбой будьте осторожны, особенно с речной рыбой. Речная рыба, она часто бывает заражена гельминтами, поэтому тщательная термообработка рыбы речной нашей, озерной, речной обязательно. Это как дважды два нужно уже помнить. Про ягоды, фрукты, чем они полезны, в каком виде. Естественно, в свежем виде, самое удобное. Ну и не забывайте про заморозку. Лето, к сожалению, очень быстро заканчивается, а впереди будет очень долгая осень и зима, поэтому заготовки в виде замораживания свежих овощей, ягод, это, конечно, сезонно сейчас будет очень актуально. Отдельно хочется сказать и про молочные продукты. не забываем. Они у нас все сезонные, но вот в этот сезон будут очень хороши молочные продукты с низкой массовой долей жира, на основе сыворотки какие-то напитки, всевозможные уж, я так понимаю, что в качестве рекламы я не имею права называть их, тем не менее, люди, кто, допустим, внимательно ходит в магазин, или у кого-то уже есть свой, значит, созданный рацион, на основе каких продуктов, кто ассортимент у кого уже есть, они уже знают, какие продукты вот к этим относятся. Ну, конечно же, будут очень хороши кисломолочные. Не забываем про сыр, уважаемые слушатели, не забываем про сыр. Сыр – источник кальция для нас, самое главное. Он очень питательный, очень ценный, поэтому сыр, творог – можно и мороженое, но про мороженое хочется сказать даже отдельно. На первый взгляд кажется, что мороженое, летом это все актуально. Ну, с одной стороны, хорошо мороженое, конечно, но немножечко охлаждает. Все-таки мы его, как правило, едим холодное. Но опять же, людям, склонным к каким-то простудным заболеваниям, для того, чтобы горло свое обезопасить, прямо вот из морозилки, из морозильников мороженое быстрыми темпами есть, конечно же, противопоказано, нельзя. Тем более детям. Поэтому охлаждать мороженое, ну, кого-то, может быть, и охладит, но не сказать, что очень сильно. Это не тот продукт, который очень хорошо помогает в жару. И плюс он еще очень высококалорийный, поэтому имейте это в виду. Жажду утолить, естественно, он не поможет, а только усугубит. Поэтому мороженое можно употреблять, но в умеренных количествах. И, конечно же, смотреть, выбирать именно по составу то мороженое, которое изготовлено без заменителя молочного жира. Это тоже очень важное условие, я считаю. Но не считаю ледок фруктовый. Я, честно говоря, не очень люблю это мороженое, но не оценила я его, уж не буду по-другому говорить, не оценила, с тех пор я его никогда не покупаю. Но это на любителя, кому-то нравится, кто-то очень любит.
2: Хочется вас спросить, допустимо ли пропускать приемы пищи, потому что летом в жару очень часто нет аппетита,
1: да.
2: Или люди думают, что заодно похудею, буду есть одни огурцы. Но организм стоит ли так ломать, если он привык завтрак, обед, ужин, вот за зиму, за осень? Как вот это на него повлияет?
1: Вот смотрите, конечно же, просто-напросто исключать еду, исключать приемы пищи летом, ссылаясь на жару, отсутствие аппетита, наверное, это неправильно. Все-таки режим рациональный у нас, как минимум, 3 основных приема пищи, включая еще и какие-то временные перекусы. Но летом предлагаю немножечко сдвинуть прием, основной прием пищи. Допустим, если у нас примерно 40% нашего пищевого рациона приходится на обед, а в жару, ну где же там первое, второе и компот, как говорится, где же все это съесть, то это бывает сложно, и аппетита нет. Поэтому очень вот именно в жаркую погоду предлагается либо обед и завтрак, соответственно, и обед сдвинуть на более раннее время, предположим, до 12 часов уже обед какой-то себе организовать, либо позже, после 3, после 4 часов дня, то есть 15-16 часов после. В перерывах, вот этот большой перерыв, большой интервал, лучше использовать либо какой-то перекус, либо просто питьевой, вот именно организовать себе питьевой режим. Но все-таки исключать совсем приемы пищи я бы не хотела и не рекомендовала. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели, берегите себя. Лето – это не только пара развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
2: Спасибо большое. До новых встреч в эфире.
0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Маяк. В Москве 9 часов.
6: Новости.
5: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Запорожская АЭС полностью обесточена из-за отсутствия внешнего энергоснабжения. Задействованы резервные дизель-генераторы, сообщила пресс-служба станции. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВт ферросплавная-1, которая обеспечивает собственные нужды ЗАЭС, была отключена накануне вечером в автоматическом режиме, сообщается в канале станции на платформе МАКС. После отключения внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, говорится в сообщении. Приняты все меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков Запорожской АЭС после потери внешнего электроснабжения, сообщает пресс-служба станции. Средства ПВО за минувшую ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. Как сообщают сегодня утром украинские СМИ, в подконтрольном ВСУ в городе Херсоне прогремели взрывы, отмечает РИА Новости. Кроме того, в результате взрывов в Конотопе Сумской области на севере Украины были повреждены объекты инфраструктуры, часть города осталась без газоснабжения. История с Роблоксом четко показывает, что все сервисы могут вернуться в Россию в случае соблюдения законов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Вооруженные силы Ирана нанесли удары с применением ракет и беспилотников по кораблям ВМС США, находившимся вблизи Армузского пролива. По данным агентства ТАСС-ним, корпус стражи Исламской революции также нанес удары по двум торговым судам, которые пытались пройти через Армузский пролив в нарушение действующих правил. Ранее иранские СМИ сообщили, что военное командование Ирана объявило о перекрытии Армузского пролива для всех судов из-за новых ударов США. В ночь на четверг Центральное командование вооруженных сил США сообщила, что американские военные начали наносить удары по нескольким целям на территории Ирана. По данным иранских СМИ, мощные взрывы прогремели в 6 районах страны. Президент США Трамп сообщил, что за последнюю волну атак по Ирану американские силы выпустили 49 ракет «Томагавк», утверждает журналист Fox News после интервью с американским лидером. Главе дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас удалось вывести всех из себя, считает спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области устойчивого развития глава РФП Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал публикацию газеты Financial Times со ссылкой на источники о том, что страны-участницы Европейского Союза прорабатывают варианты возможной радикальной реформы дипслужбы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешней политической деятельности и ее главы Каи Каллас. Отмечается, что европейские страны рассматривают возможность лишить Каллас и ее ведомства с бюджетом в 1 миллиард евро полномочий и передать функции дипломатической службы странам Евросоюза. Ранее Дмитриев заявлял, что Каллас подталкивает мир к Третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для западной цивилизации. Практика бесплатных парковок для многодетных семей должна распространиться на все регионы России, заявил РИА Новостям председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что бесплатная парковка является одной из самых востребованных мер поддержки многодетных семей в Москве. Вместе с тем, эксперт считает, что для семей, которые воспитывают 5 и более детей, действующие меры поддержки в этой части можно и расширить. 30-градусная жара, которая держится в Москве и Подмосковье, уже несколько дней начнет спадать только в самом конце недели. Сегодня в Москве 28-31 градус, что на 8 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров лишь немного не дотянут сегодня до рекордных показателей, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, аномальная жара в Москве продлится до выходных.
6: Жара действительно аномальная, даже порой рекордная, сменится в предстоящие выходные освежающими такими ливневыми дождями и грозами, которые, кстати говоря, существенно понизят температурный фон, но всего лишь вернут в рамки его климатической нормы. Поэтому само по себе похолодание будет, скажем так, нормальным и точно не таким, каким вот не хотелось бы видеть его в начале лета. Но обо всем по порядку. Столица нашей Родины вчера, кстати, был зафиксирован повтор рекорда жары для 10 июня, который держался с 1998 года с максимальным значением ровно плюс 30 градусов. В Подмосковье температурный рекорд был установлен в Коломне, где воздух разогрелся до плюс 31,6, а прежний максимум тоже 28-летней давности был побит. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится сегодня влиянием высотного гребня антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточные румбы 1,6 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 28-31, на этом на 8 градусов выше климатической нормы. Ну и напомню, что рекорд дня 31,3, тоже 1998 года.
5: По прогнозам синоптиков, начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным, с прояснениями, возможен кратковременный дождь. В настоящее время в столичном регионе сохраняется сильная жара. В частности, в Москве до вечера пятницы действует оранжевый уровень погодной опасности. Сильная жара в Москве и Подмосковье может вызвать возникновение очень редкого явления под названием радиоспородик, при котором передачи местных радиостанций принимаются за тысячи километров. Об этом рассказал ТАСС профессор Инженерной академии РУДН Сергей Куприев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь, гроза, и днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух может прогреться до 29-31 градуса. Сейчас в городе плюс 26.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин.
1: Дорогие товарищи, я сегодня уже информировал вас в нашем историческом обзоре традиционном, что сегодня отмечается, помимо прочих разных памятных дат, Международный день игры. Относительно недавно, вот 2 года назад, в 24-м году, ООНовцы на своей Генеральной Ассамблее вот этот праздник учредили, Всемирный день игры. И, конечно, я как человек старой формации, я вырос в категориях «делу время, потехе час». Правильно?
2: Вы на нардах выросли. Была игра, но другая.
1: Да, но в последнее время у нас есть игровая индустрия, у нас есть профессиональные игроки, у нас есть игроманы, которые просаживают миллиарды, у нас есть люди, которые после работы приходят домой, и вместо того, чтобы заниматься с ребенком чем-то, садятся к компьютеру и становятся танкистами, и прочее. И конца и края нет вот этой игровой тематики. И особенно сильно, конечно, наверное, многих из вас и меня тоже всколыхнула новость о том, что американская военщина использует наработки, которые сделаны в том числе и нашими слушателями, я так понимаю, лет 10 там, или 15 назад, когда это все происходило, когда игра Pokemon Go вынуждала наших граждан в том числе делать видео и снимки нашей с вами реальности, а теперь вот никто не стесняется говорить о том, что эти видео и фотоматериалы якобы проданы, а может изначально и делались по заказу Пентагона, и теперь они употребляются для наводки дронов, а говорят, а в будущем по этим видеозаписям будут разгуливать по городам и весям автономные роботы, пешеходы уже. И вот хочется обсудить сегодня историю с тем, во что превратилась игра и какое место ей вот уготовано в нашем настоящем и в недалеком будущем. И, конечно, Семен Сергеевич Уралов, шеф-редактор «Сонар 2050» и политолог с нами. Семен Сергеевич, доброе утро, очень рад нашей новой встрече.
3: Доброе утро, тоже очень рад.
1: Да, Семен Сергеевич, ну, ваш экспертный взгляд на эволюцию игры, да, которая была маленькой частью когда-то, еще совсем недавно, жизни человека, а в основном это был такой созидательный, созидательный труд, да, какая-то увлеченность процессом, серьезность, да, а потом, начиная уже с 90-х годов, и в нашей стране это особенно стало заметно, по тем же развлекательному контенту, который доступен круглосуточно, да, вообще вот развлечение и игра стали вытеснять потихоньку труд и сосредоточенность, да, и вот получение эмоций, я так понимаю, игра ведь ориентирована в первую очередь на это, да, получение эмоций стало главной задачей для обывателя. Вот как вы видите вот этот эволюционный процесс?
3: Давайте тогда поднимемся сначала на самый высокий уровень, да, философский. Игра – это, в общем-то, то, с помощью чего человек всегда взрослел. То есть это была такая возможность проиграть, извините за тавтологию, какие-то ситуации, которые потом, в общем-то, человек уже осмысливал в взрослой жизни. Очень многие долгие там, тысячелетия, в общем-то, такую роскошь, как играть, могли позволить себе только высшие сословия. Потому что крестьянский ребенок, он уже с 3 лет работал, то есть у него очень короткое было детство. И вообще такое понятие, как детство, оно появилось только в 20 веке. То есть долгое время рассматривали как маленьких взрослых. А вот высшие сословия, да, всегда использовали игры, в том числе, ну вот, допустим, те же шахматы, да. Мы же знаем, что это школа стратегии, так сказать. Но тот же Суворов был отчаянным игроком в шахматы. То есть это возможность немножко как бы пересмотреть ситуацию, немного, так сказать, отключиться от реальности. И плюс игра имеет очень воспитательную функцию. Но в 20 веке действительно все изменилось. Это было связано, с одной стороны, с расширением доступа к знанию, вот. Ну и плюс появлению массовой как раз педагогики, где особенно начальное образование очень там опирается и построено на как раз игровых формах. Вот. Ну и обратим внимание, тут нашим слушателям очень важно, вот на что хочу обратить внимание, это на то, что в той же математике, например, теория игр имеет вообще важнейшее значение. Ну и одновременно тоже рекомендую в плане человеческих игр вот такую работу классическую, которая уже много лет считается классикой. Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди. Это как раз вот Эрика Берна, американского социального психолога. Ну а вот в 20 веке, то есть происходило же два очень важных процесса. С одной стороны, человек, так сказать, избавлялся от массы бытовых задач, у него появлялось все больше и больше свободного времени. Этой роскоши раньше, ну, только богема имела, там, высшая аристократия. Это, в первую очередь, научно-технический прогресс. Ну, то есть, просто давайте представим, как, допустим, электричество и горячая вода облегчило нам жизнь. Потому что раньше для того, чтобы там помыться или что-то постирать, это надо было потратить несколько часов, воды принеси, нагрей.
1: Ну, как минимум, нужна была жена.
3: Ну, конечно, ей нужно было еще это самое, сколько всяких задач выполнить, чтобы, допустим, тоже постирать и еще потом на речку попасть. И вот это вот результат, да, 20 век, вторая половина, то есть, с одной стороны, освобождение человека, его времени свободно, это перестало быть роскошью, и он погрузился, человек, так сказать, в ситуацию, когда он не знал, что делать со своим свободным временем. Но об этом, кстати, еще товарищ Сталин в знаменитой своей работе «Особенности построения социализма в СССР», эта встреча была со студентами, и он говорил, что главная проблема у нас будет, что делать со свободным временем. Потому что человек такая зараза, сволочь, да, что если его, в общем-то, не воспитывать всю жизнь, то он будет бездельничать, то есть он превращается в трутня. И вот я напомню, что игры же использовались даже вот в нашем, так сказать, советском детстве. Например, там игра в театре, да, почему были рабочие театры? Потому что с помощью игры можно воспитывать человека. Или мы видим там в тех же фильмах, я вот тоже помню, как в вестибюлях, в НИИ, на заводах стояли, например, столы с теннисом, ну, теннисные столы, да, для того, чтобы в перерыве между тяжелой и умственной работой могли, так сказать, люди, вот, ученые,
1: да, да, инженеры, расслабиться. Семен Сергеевич, мы видим, как выродился театр, в котором, так сказать, да, люди работают, они считают, что они там работают. И помните, берегись автомобиля, вот насколько лучше поиграло вечером, если бы с утра у станка.
3: Да, да, да, да, да, да, да. И это вот как раз мы видим в нашей античной советской культуре. А теперь непонятно, во что играют, так сказать, новые артисты, перевоплощаются они или нет. Поэтому игра это нормально. А вот цифровизация игры, это, конечно, уже бич совсем конца 20 века, когда игры стали общедоступны. Потому что раньше, когда человек хранил, допустим, там свои любимые шахматы, даже какие-то были любимые колоды карт, например, кто в нарды любил резаться, вот еще. То есть это вот прям то, что передавалось, может быть, даже из поколения в поколение. Особенно какой-нибудь, я говорю, хороший такой набор шахмат, чем-нибудь инкрустированный. А когда игры стали общедоступны, их стало очень много, а самое главное, они стали виртуальны, то есть ты кнопку нажал, у тебя игра загрузилась. Ну вот, собственно, человек и стал очень расслабленным, и с ним, ну, произошло то, что вот я разбираю в рамках когнитивных войн, активно изучаю, этим же занимаются социологи, то есть человек смог себе продлить детство, но не просто продлить его, а он, в общем-то, вот сейчас живу, так сказать, взрослой жизнью, кнопку нажал и впал в детство. Поэтому надо говорить не об играх, а, собственно, ну, об инфантилизации общества с помощью игровых технологий. Потому что игра нам нужна для, собственно, в том числе и тренировки мышления. Я напоминаю, что шахматы по сей день являются способом тренировки мышления и комбинаторики.
1: Да, но возникает вопрос, вот чему можно научиться у пасьянса косынка?
3: Ну, чему? Только, ну, как, не, ну, смотрите, в принципе, у пасьянса можно научиться комбинаторике. Ничего страшного в этом нет. Но тут самый главный вопрос, затягивает тебя в мир игр? То есть дело не в игре, а в том, умеешь ли ты вот то, чего вы начали, делу время, потехи час. Если ты умеешь четко отсекать, что вот сейчас я погружусь в игру для того, чтобы перегрузиться, например, или там минимальные провести какие-то вот, ну, как математика, кто-то уравнение решает, а кто-то там может пасьянс разложить или партию в шахматы сыграть. И это нормально. А вот когда ты уходишь в виртуальный мир для того, чтобы не участвовать в мире реальном, вот тут и начинается инфантилизация, поэтому можно сказать, что с помощью игровых технологий наше общество, с одной стороны, очень сильно инфантилизировали, а с другой стороны, это превратилось в отдельную сферу маркетинга, где с помощью игр и в игровых формах, в общем-то, из нас выкачивают деньги, нас подсаживают на бесконечное потребление. А мы же помним, что потребитель – это такой человек, который вечно всем недоволен, ему ничего не нравится. А самое главное, он как кадавр, да, у Стругацких, идеальный потребитель, он вечно жрет, да, то есть он постоянно поглощает. И это мы могли увидеть, как началось еще и там с компьютерных клубов, ну, это до онлайн-игр, когда люди могли днями там просиживать, точно так же, как на игровых автоматах. Ну, а тут я напоминаю как раз вот этот вот мир одноруких бандитов, как их раньше называли, а сейчас это игровые автоматы, и в том числе в онлайне, да, вот эти вот азартные игры, так называемые. А это технология, которую наши американские, так сказать, бледнолицые братья поставили на поток еще в мире механическом. Вот это вот вообще целый город отдельно построили, Лас-Вегас, который, в общем-то, выгружает человека из реальности физической и затягивает вот в эту бесконечную игровую
4: реальность. Да-да, а потом призовые из них выгружали в пустынях, и там до сих пор десятки автомобилей ограбленных, этих самых чепушил стоят. Но, Семен Сергеевич, вот смотрите, у нас же есть, грубо говоря, активные эти инфантилы, которые играют во что-то, да? А есть просто потребители. Они внешне более как бы отуплены. Я наблюдаю эти картины, когда просто человек скроллит, ну, мотает вот эту ленту, да, с короткими видосиками. Вы изучали вот с научной точки зрения вот качественно эти две группировки вот этого социальные, они отличаются друг от друга? Те, кто вот играет, то есть жмет кнопки и пытается на что-то повлиять, и просто тупые всасыватели контента, да, которые просто динь-динь-динь, следующий видосик, следующая шмотка, следующий автомобиль и так далее. Вот они качественно отличаются, эти люди, или это одно и то же, и одно является ступенью к другому?
3: Ну, это две стороны одной медали, просто в первом случае, когда ты на что-то кликаешь, ты считаешь, что ты управляешь ситуацией, на самом деле ты двигаешься по чужим алгоритмам и чужим сценариям. А те, кто просто мотают, так сказать, ролики, скроллят, это уже, ну, прямая зависимость, где человек даже не создает себе никаких иллюзий, что он чем-то управляет. Это форма зависимости, вот, причем это, ну, мы с вами уже вспоминали эту книгу, которую я рекомендую прочитать, и «Дофаминовую нацию». Да, очень сильно разрушает, особенно вот это вот бесконтрольное потребление. И похоже по действию своему, это как электроды в собаку Павлова, да, в мозг, первые эксперименты. Ну, либо разные формы зависимости, когда следующая доза должна быть еще больше и больше, как тот же там алкоголизм, не путать с пьянством, ну и другие, собственно, там, наркотические.
4: Хорошо. Семен Сергеевич, а вы видите, не конечную цель, но как магистральную линию вот этой цифровой игромании, да, тотальной? Цель какая? Создать такого недовольного, послушного товарища, который будет в нужный момент делать телодвижения в реальной жизни, которые заказаны создателем этих алгоритмов игровых?
3: Да, манипуляция потребителем – это вообще простейшая технология. Он как рыбка Гуппи, ему постучал по аквариуму, они все, в общем-то, туда и приплыли. И мы видим, как игры уже вылились, вот, например, такое направление, как соцсети, да, вот, за которыми мы часто говорили и наблюдаем. Там же алгоритмы соцсетей, они такие же, как и игровые, то есть привлекают каким-то ярким контентом и дальше тобой манипулируют. Но что бы я хотел сказать, чтобы мы не превращались в таких, так сказать, скуфов, да, совсем. Игры неплохие, просто игры должны быть такие, где ты сам, так сказать, выступаешь субъектом, а в идеале вообще соревнуешься с другим человеком. Поэтому хорошие игры соревновательного типа, те же шахматы, либо игры, например, там, ну, то, что мы называем на свежем воздухе, да, какой-нибудь там, как в нашем детстве это был там пионербол, помните игру? Потому что это развивает нашу коллективность. Это тоже хорошие игры. Ну, а самое главное, то есть можно же играть в шахматы с кем-то на другом, так сказать, конце планеты. И это будет нормально, потому что ты соревнуешься с другим человеком. Самое главное в игре – это развивать свое мышление и свой разум. А это можно делать только соревнуясь с другим разумом. А если ты идешь по пути игры с алгоритмами, то это не игра, это дрессировка. Вот, собственно, нужно различать
1: эти Семен вещи. Сергеевич, ну, время катастрофически мало, но не могу не задать вопрос тогда про искусственный интеллект, который уже все обещают, эксперты, к следующему году, ну, максимум к 30-му уже переплюнет любого человека и вообще все человечество по интеллектуальному уровню. И вот это ощущение никчемности, да, вот что ты тварь. А вот к чему это нас всех приведет уже в ближайшие там пару-тройку лет?
3: Ну, какая-то часть станет маргинальной по этому поводу, потому что не нужны будут их ни услуги, вот, ни деятельность. Какая-то часть, наоборот, станет рабами того самого искусственного интеллекта. Вот. А какая-то часть будет на этом, с одной стороны, зарабатывать, а с другой стороны, манипулировать. Ну, если говорить тоже совсем уже на уровне обобщения, это путь в новый феодализм. Вот, ну, в общем-то, когда есть массы абсолютно серые и манипулируемые, ну, в отличие от традиционного феодализма, им, ну, таким обществом будут управлять с помощью маркетинговых технологий, где каждый вот такой вот потребитель будет чувствовать себя уникальной снежинкой, а по факту он является просто, так сказать, рыбкой в большой стайке вот этих вот новых рыбок.
1: Семен Сергеевич, короткий совсем вопрос на 10 секунд одной фразой. Почему, грубо говоря, мировое руководство было приняло решение сделать шаг назад в эволюции социальной, а не вперед, к феодализму?
3: Ну, это не совсем шаг назад. Просто они-то себя развивают. Посмотрите, как устроено элитное образование в той же Британии. То очень как в 19 веке. А вот массами, это одна из форм управления массами, и выводы были сделаны в 70-е годы.
1: 70-е годы, да. Семен Сергеевич Уралов, шеф-редактор «Сонар 2050», политолог. Сегодня Международный день игры. Не заиграйтесь, товарищи.
5: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
9: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Бал кукол. Москва» с 12 по 14 июня. ТВК «Тишинка». Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
10: Рекламные службы 495-105-5244.

В Москве 9:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Пожарные ликвидировали возгорание в здании «Панорама обороны Севастополя» 1854-55 годов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. По данным ведомства, пожар площадью 600 квадратных метров был полностью ликвидирован сегодня утром. На месте работали более 80 человек и 22 единицы техники, в том числе 36 специалистов и 11 автомобилей МЧС России. Информация о возгорании здания музея в результате атаки ВСУ поступила в ночь на 10 июня. Пожар

0: продемонстрировала, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и игра снова стала доступна в России. Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по месту расположения американских истребителей F-35, F-15 и F-16, ключевым объектам и центру управления на авиабазах в Иордании, сообщает телеканал Пресс ТВ. Ранее корпус стражи Исламской революции после атак США по югу Ирана объявил о первой фазе наступательных действий с применением ракет и БПЛА. В ходе двух волн операции были атакованы 18 целей на базах США в регионе Ближнего Востока, в том числе на двух авиабазах в Кувейте и одной в Бахрейне. Иранские военные, по данным СМИ, также атаковали американскую базу «Харир» на севере Ирака. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на четверг объявило об ударах по Ирану по приказу президента Дональда Трампа. Американцы атаковали военные объекты на юге Исламской Республики. Как утверждает Трамп, всего было выпущено 49 ракет «Томагавк». Работа Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае восстановлена в штатном режиме после произошедшей накануне аварии на подстанции, из-за которой была прекращена подача воды всем абонентам. Об этом ТАСС рассказали в компании «Кубань-Водкомплекс». Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в города Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Крымского района и поселки на побережье Черного моря. В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков в газете «Известия». По его словам, финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее. Планируется, что в рамках программы работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, а затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить их. Выплаты с такого счета можно будет получать по достижении пенсионного возраста. По словам Белякова, если инициативу одобрят, она может стать новым стимулом для развития пенсионной системы, как это уже произошло после запуска программы долгосрочных сбережений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос в Санкт-Петербурге, сегодня днем облачно, с прояснениями, а вечером, правда, возможен небольшой дождь с грозой и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков, днем 29-31 градус, атмосферное давление будет меняться слабо и составит 748 миллиметров ртутного столба, сейчас в российской столице плюс 26 градусов.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация временно приостановила членство России в организации. Согласно решению спортивного арбитражного суда, Федерация шахмат России должна была прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования КАС в установленные сроки выполнены не были. Футбольные сборные Испании, Франции и Англии считаются главными фаворитами стартующего сегодня чемпионата мира, который пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Сегодня в Мехико матчем Мексика-ЮАР откроется 23-й чемпионат мира по футболу, наряду с Олимпийскими играми – одно из самых грандиозных спортивных мероприятий на планете. Турнир пройдет в новом формате, поскольку FIFA расширила число участников с 32 до 48 команд. Отсюда образовано 12 групп, а стадия плей-офф начнется с 1/16 финала. Матчи из-за разницы во времени преимущественно будут проходить ночью. Впрочем, российское телевидение покажет все игры турнира, распланированные в 16 городах. Двух в Канаде, трех в Мексике и 11 в США. Напомню, что за всю историю первенств мира побеждали в них только 8 сборных. Бразилия, Германия, Италия, Аргентина, Франция, Уругвай, Англия и Испания. Собственно, половина этих команд снова является главными претендентами на титул. Любопытно, что еще никогда в турнире не побеждала сборная, тренируемая специалистом-иностранцем. А ведь британцев возглавляет немец Тухель, бразильцев – итальянец Анчелотти, а португальцев – испанец Мартинес. У букмекеров в числе главных соискателей на мировую корону значится Испания, Франция и Англия. Чуть поодаль располагаются Португалия, Аргентина и Бразилия. В третьей волне претендентов называются Германия, Нидерланды и Норвегия с Бельгией.

0: ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл «Уникс» 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Ранее его признали MVP и регулярного чемпионата. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте театрhd.ru. Возрастное ограничение 12+. В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Касабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
2: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Иван Охлобыстин. Павел Прилучный.
4: Товарищ Федор, ты помилуйся по-лаборатски, а?
3: Кристина Асмус.
5: Какой век на дворе?
6: 17-й от Рождества Христова.
3: Александр Самойленко.
7: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
3: Мария Миронова.
8: 3, 2, 1.
3: И Милош Бикович.
9: Мы отправляемся в поход.
3: В главной комедии страны. «Холоп 3». Уже в кино. Категория 16+.
10: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
11: Забытые вожди. Страны Советов.
12: Дорогие друзья, в нашем цикле «Забытые вожди стран Советов» мы встречаемся еженедельно с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом. Дмитрий Федорович Устинов, герой нашей серии этой программы. И с Евгением Юрьевичем хочу поздороваться. Доброе утро, Евгений Юрьевич. Очень рад нашей новой встрече. Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, Сергей, взаимно, спасибо
12: да,
13: за приглашение.
12: Да, Евгений Юрьевич, ну мы с вами добрались до, мы говорили о том, несколько программ уже последних, о том, что Устинов, наш герой, был одним из таких страстных сторонников введения ограниченного контингента войск в Афганистан, да, мы говорили о том, что планировалось изначально, что это где-то на полгода, не больше, вот Андропов был вместе с ним. И вот поразило многих, да, а Горбачева до невозможности поразил уход из жизни Устинова, да, такой вот скоропостижный. Насколько он был неожиданным для всех, Евгений Юрьевич?
13: Ну, он действительно был неожиданным, этот уход, потому что Устинов всегда отличался отменным здоровьем и очень высокой работоспособностью. Он в прямом смысле горел на работе, приходил раньше всех из членов Политбюро и уходил позже всех. Ну, это связано в том числе и с особенностью его жизни, потому что у него еще в середине 70-х годов скончалась его супруга. Вот, он жил, по сути дела, один. Дети уже были взрослые, у него была дочь и сын. Они жили самостоятельно, хотя дочь все время отца опекала. Ну, к сожалению, они умерли довольно рано. Дочери было чуть больше 50, а сыну чуть больше 60 лет. Сын умер уже в 92-м году, а дочь, по-моему, еще в годы Горбачевской перестройки, по-моему, в году 89. Да, так вот, и основным окружением Дмитрия Федоровича были, конечно, его сослуживцы. Аппарата Министерства обороны. И в данном случае я хочу назвать имя генерал-полковника Ивашова. Он тогда был полковником, попал в аппарат Устинова, он совершенно случайно. Он вообще был армейский офицер, но дело в том, что на военных учениях машина, которую он передвигался, перевернулась. И он получил тяжелые увечья, его вообще хотели из армии уволить, но вот тогда как раз произошла смена министра обороны, и Устинов часть офицеров, а в том числе и Ивашова, пригласил на работу в свой аппарат. И он там дорос до личного референта и начальника этого аппарата, поэтому хорошо знал последние годы жизни Дмитрия Федоровича, и он мне в личном разговоре поведал обстоятельства его ухода из жизни. Дело в том, что Дмитрий Федорович каждый август регулярно уезжал в отпуск в Бочаров ручей. Вот там, где сейчас находится резиденция президента Путина, раньше было несколько дач для членов Политбюро, и одну из этих дач всегда занимал именно Дмитрий Федорович. Он по традиции всегда утром выходил на море, делал зарядку, купался, ну и все такое прочее. А в этот раз он приехал в отпуск не в августе, поскольку были военные учения в Чехословакии, а приехал только в сентябре. И погода в Сочи к тому времени здорово подпортилась, а Дмитрий Федорович не учел этого обстоятельства и продолжал вести привычный образ жизни. Также выходить рано утром на пляж, делать там зарядку, принимать водные процедуры и т.д. и т.п. И вот это обстоятельство сыграло злую шутку с его здоровьем. Поскольку он простудился, ну понятно, что никуда он лечиться не лег, он лечился домашними средствами, ну и в результате он заработал воспаление легких. А в таком возрасте это, в общем-то, не мудрено, когда люди переходят 70-летний рубеж, то у них легкие начинают серьезно сдавать, и любой, так сказать, сквознячок, он немедленно вызывает соответствующие воспаления. И когда он уже окончательно слег, то из Москвы приехала бригада кремлевских эскулапов во главе с начальником 4-го главного управления Минздрава СССР, академиком Евгением Ивановичем Чазовым. Они осмотрели Дмитрия Федоровича и приняли решение срочно его госпитализировать в Москву. Его перевезли спецбортом в Москву, положили ТКБ и начали усиленно лечить его терапевтическими средствами. А в том числе какой-то новейшей вакциной от воспаления легких, которая неожиданно дала осложнение на сердце. И в результате ему пришлось сделать срочную операцию на сердечной мышце. Операция в целом прошла вроде бы успешно, но после операции ему стали давать таблетки для поддержания организма и, в частности, кровообращения, которое, опять-таки, сыграло злую шутку, поскольку у него началась несвертываемость крови. Это лекарство, кстати, в свое время изобрел именно Чазов. И он этим лекарством спас не кого-нибудь, а маршала Жукова. Когда Жукова, по-моему, в конце 60-х годов, ему только-только перевалило через 70, за 70 лет, у него случился инсульт. И шел довольно крупный тромб, который должен был вот-вот перекрыть артерию. И Чазов, которого тогда только-только назначили начальником 4-го главного управления, на свой страх и риск сделал Георгию Константиновичу инъекцию вот этим самым препаратом. И на удивление эта инъекция этот тромб растворила. И тогда Жукову удалось спасти, он прожил еще более 5 лет. И в данном случае Чазов тоже применил вот уже то лекарство, которое он апробировал на маршале Жукова. На маршале Жукове. Но вот обстоятельства сложились так, что применение этого лекарства, оно создало проблемы с кровообращением. Вот мне Ивашов рассказывал, что когда он приходил в госпиталь к Дмитрию Федоровичу, а он практически каждый день бывал у него, то у него постоянно руки были забинтованы, и бинты буквально сочились кровью. То есть никак не могли остановить вот это кровотечение, что не использовали, но все было без толку. И Устинов, он понимал, что, в общем-то, он умирает, и в этой ситуации он попросил Ивашова, значит, пригласить к нему в палату 3 человек. Первым человеком это был Устинов, прошу прощения, Черненко, генеральный секретарь. Второй человек – это его первый заместитель, маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов. И третий человек – это секретарь ЦК по оборонке, член Политбюро ЦК Григорий Васильевич Романов. Вот он с ними со всеми переговорил, сказал Черненко, мне вошел, говорил, что он присутствовал при этом разговоре, когда Черненко начал ему говорить, что «Дима, ты не переживай, все наладится, врачи оставят тебя на ноги» и т.д. и т.п. И Дмитрий Федорович ему сказал дословно, что «Константин Устинович, я коммунист, я должен смотреть правде в глаза, дни мои сочтены, мне осталось жить всего чуть-чуть, поэтому я хочу уйти в мир иной, чтобы все мои дела были, ну, что называется, закончены так, как надо, чтобы я не оставил бесхозным хозяйство. Поэтому давай делать так. Значит, новым министром обороны будет мой первый зам Соколов. Он первым заместителем работает еще с 1967 года, когда после смерти маршала Малиновского министром обороны был назначен Андрей Антонович Гречко, а первым заместителем министра по общим вопросам стал как раз Сергей Леонидович Соколов, который тогда командовал войсками Ленинградского военного округа. И вот он в таком качестве проработал аж 17 лет. Он человек был очень опытный, пользовался огромной популярностью в войсках, начинал свою ратную службу еще с Хасана. Свою первую боевую награду, медаль за отвагу, он получил в 1938 году именно за бои на Хасане, а потом и на Холсинголе. Он прошел всю Великую Отечественную войну. То есть это был кадровый офицер, прекрасно знавший состояние армии, перспективы развития армии и так далее, и так далее. Ну и, наконец, третьим собеседником Устинова, когда он уже находился на смертном одре, был Григорий Васильевич Романов. Это опытнейший партийный государственный работник, который блестяще знал весь оборонно-промышленный комплекс. Устинов прекрасно понимал, что его уход из жизни, он неизбежно поставит на повестку дня вопрос о том, кто будет заниматься военно-промышленным комплексом. Ну и, по сути дела, Дмитрий Федорович благословил Романова на то, что он становится его сменщиком. И что на нем лежит огромный груз ответственности не только за поддержание на должном уровне нашего ВПК, нашей оборонной мощи, но и значит, дальнейшего развития, прежде всего военной техники, вооружений. Ну, понятно, что речь шла о ракетной технике и о атомной промышленности. Это были два столпа нашей оборонной мощи. Ну, вот таким образом Дмитрий Федорович ушел из жизни. Собственно говоря, действительно, мало кто ожидал, что вот эта болезнь, казалось бы, банальная простуда, которая потом перерастет в воспаление легких, таким образом трагически оборвет жизнь этого выдающегося государственного военного деятеля.
12: Друзья мои, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, Дмитрий Федорович Устинов, наш герой в цикле «Забытый вожди страны Советов».
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: Доброе утро. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Музей культуры Китая в Вологде укрепит дружбу народов. Культурно-гуманитарные связи являются важнейшей составляющей российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. А их значение для взаимопонимания народов двух стран невозможно переоценить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его приветственное слово зачитали накануне на церемонии открытия музея традиционной культуры Китая в Вологде. Новый музей станет станет значимой площадкой для знакомства с многотысячелетней культурой Китая. Особую символику событию придает тот факт, что музей начинает работу в год 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также 30-летия установления отношений и стратегического партнерства между Россией и КНР. Также Сергей Лавров напомнил, что по решению лидеров двух стран 2026-2027 годы объявлены годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Туры по Вологодской области будут организованы для ребят 14-17 лет. Регион присоединяется к масштабному всероссийскому проекту «Единство народов России». Участниками патриотических маршрутов станут школьные команды вместе с советниками директоров по воспитанию. Губернатор Георгий Филимонов, комментируя старт проекта, отметил, для победителей конкурсного отбора подготовят экскурсии, познавательные программы, посещение знаковых мест и общественно полезные активности. Участники смогут по-новому взглянуть на родную область, узнать больше о ее истории и туристическом потенциале, а также получить опыт командного взаимодействия. В финале путешествия каждая команда создаст медиа-контент о поездке и поделится впечатлениями. Новые причалы для речных трамваев начали обустраивать в Вологде. В областном центре приступили к благоустройству причалов для речных трамваев. На площадках сейчас работают экскаваторы и самосвалы. Техника задействована для расчистки местности и вывоза материалов. Для безопасности людей на территориях установлены новые ограждения. За исправностью сооружений будут внимательно следить. Всего планируют обустроить 3 причала. Они появятся в ключевых туристических точках у Спасо-Прилуцкого монастыря, на Соборной горке и у речного вокзала. Работы идут строго по графику. Открытие состоится в 3-й декаде июня. В Камерном театре «Череповца» появится малая сцена. Благодаря нацпроекту «Семья» в Камерном театре «Череповца» создают новую творческую площадку «Малую сцену». Работы стартовали в мае 2026 года, завершить их планируют к декабрю. На реализацию проекта Вологодская область получила 16,5 миллионов рублей из федерального бюджета. Помещение площадью около 500 квадратных метров оборудуют сценой со зрительным залом на 49 мест, репетиционным залом, гримерной, гардеробом, выставочными пространствами. Зал адаптируется для маломобильных зрителей. Концепцию разработали студенты ЧГУ под руководством архитектора Петра Маликова. Вологодская область во второй раз примет Всероссийский молодежный фольклорный форум. Вологда Фолк к участию приглашает молодых людей от 18 до 35 лет, представителей творческих сообществ, фольклорных коллективов, мастеров народных промыслов, этнографов, краеведов, а также активистов общественных объединений, связанных с сохранением культурного наследия России. Участников ждут мастер-классы, панельные дискуссии, встречи по вопросам продвижения и интеграции традиций в современное культурное пространство. Организаторы отмечают, форум – это площадка, где традиции встречаются с современными форматами. Приглашаем молодежь, искренне увлеченную сохранением нашего наследия, стать частью этого значимого события. Регистрация открыта до 20 июня.
15: Новости спорта.
14: Вологжане завоевали 10 медалей на фестивале ВАИ. На межрегиональном спортивном фестивале Всероссийского общества инвалидов в Новгородской области сборная региона заняла 7-е общекомандное место, завоевав 10 медалей. В соревнованиях участвовало свыше 50 атлетов из 9 регионов Северо-Запада. Лучшие результаты среди вологжан показали Андрей Ковытин – 3 золотые медали, пауэрлифтинг, плавание, легкая атлетика, Григорий Орлов – серебро в легкой атлетике и 2 бронзы в плавании и пулевой стрельбе, Алена Бугаева – серебро в пауэрлифтинге и бронза в настольном теннисе, Андрей Филатов и Дмитрий Котылев – бронзовые медали. Череповчанки стали лучшими на открытом турнире по эстетической гимнастике «Астория». Воспитанницы инструктора Софии Комар спортшколы «Дрозд Череповец» в Казани отметились в 2 возрастных категориях. Команда «Дрозд Оливия» среди спортсменок до 12 лет завоевала золотые медали, а коллектив «Дрозд Камелия» в возрасте до 14 лет замкнул тройку призеров.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-5 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 25. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В Московской области задержан иностранец по подозрению в подготовке убийства сотрудника Минобороны России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, установлен и задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить нападение с применением огнестрельного оружия на военнослужащего. В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского Союза. Куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране, сообщили в ФСБ. За выполнение задания ему обещали помочь получить статус беженца для законного пребывания на территории ЕС. В МАГАТЭ поступила информация об отключении линии ферросплавная-1, которая обеспечивает внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. Минувшей ночью ЗАЭС в 19-й раз с начала вооруженного конфликта была полностью обесточена после атаки на электроподстанцию на другом берегу Днепра, говорится в сообщении агентства. Энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизельных генераторов. Оборудование работает в штатном режиме. В МАГАТЭ напомнили, что инцидент произошел в то время, когда шла подготовка к ремонту основной линия внешнего электроснабжения Днепропетровская напряжением 750 кВт в рамках 6-го согласованного сторонами режима прекращения огня местного уровня. Есть надежда, что Европа займет более реалистичную позицию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционного сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, позиция Европы меняется, потому что раньше она была нереалистичной, и есть надежда, что Европа станет более реалистичной, сказал Дмитриев в интервью газете «Берлин Цайтунг». Он отметил, что Россия очень четко обозначила, каким должно быть мирное урегулирование, и президент Владимир Путин изложил его суть. По мнению Дмитриева, Зеленский тоже в значительной степени понимает, в чем заключается позиция США, а в чем заключается позиция России. Дезинфляционное влияние блокады Армузского пролива на экономику России практически исчерпано, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. При этом, по его словам, проинфляционные риски продолжают расти. Он также отметил, что однозначно оценить влияние ближневосточного конфликта на торговые поставки и инфляцию в России пока невозможно, поскольку ситуация развивается, пояснил чиновник. Накануне Тегеран в ответ на повторные удары США по Ирану принял решение полностью прекратить судоходство через Армуз. Пролив. Однако в Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили, что торговые суда свободно проходят через пролив. Доля выпускников колледжей в России продолжает расти, следует из результатов анализа рынка труда, сообщает РИА Новости. Как отмечают эксперты, на рынке формируется новый тренд. Кандидаты со средним профессиональным образованием начинают активнее претендовать на должности, которые традиционно требовали высшего образования. Этот процесс охватывает широкий спектр профессий. Так, в топ-5 профессий с наибольшим приростом сотрудников со средним профессиональным образованием вошли менеджеры, специалисты по сертификации, ветеринары и отдельной категории медицинского персонала. Кроме того, работодатели все чаще смягчают требования к уровню образования для различных должностей. Наиболее заметно выросла доля вакансий, для которых требуется среднее профессиональное образование среди предложений для директоров магазинов. Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в жару. Температура в офисе должна быть на уровне 24-25 градусов. При повышении этих показателей рекомендуется сокращать рабочий день, сообщили РИА Новостям в Роспотребнадзоре. В случае отсутствия климатического оборудования рекомендуется сокращать рабочий день на 1 час при повышении температуры в помещении до 28,5 градусов, на 2 часа при повышении до 29 градусов и на 4 часа, если температура достигла 30,5 градуса, говорится в сообщении ведомства. При работе на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше продолжительность непрерывной работы должна составлять 15-20 минут. При этом 10-12 минут необходимо отводить на отдых в охлаждаемых помещениях. 30-градусная жара, которая держится в Москве и Подмосковье уже несколько дней, начнет спадать только в самом конце недели. Сегодня в Москве 28-31 градус, что на 8 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров лишь немного сегодня не дотянут до рекордных показателей, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Столица нашей Родины вчера, кстати, был зафиксирован повтор рекорда жары для 10 июня, который держался с 1998 года с максимальным значением ровно плюс 30 градусов. В Подмосковье температурный рекорд был установлен в Коломне, где воздух разогрелся до плюс 31,6, а прежний максимум тоже 28-летней давности был побит. В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится сегодня влиянием высотного гребня антициклона, поэтому в Москве по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточные румбы 1,6 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 28-31. На этом на 8 градусов выше климатической нормы. Ну и напомню, что рекорд дня 31,3, тоже 1998 года.
1: По прогнозам синоптиков, начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным, с прояснениями, возможен кратковременный дождь. В настоящее время в столичном регионе сохраняется сильная жара. В Москве до вечера пятницы действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременная дождь, гроза, днем максимум 22 градуса. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 29-31 градус, атмосферное давление будет меняться слабо, 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас...

спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Переговорщики.
1: Дорогие товарищи, в рубрике «Переговорщики» мы говорим о летописи нашей дипломатии. С нами, конечно же, Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений финансового университета при правительстве России. Игорь Александрович, доброе утро. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте, Сергей. Я тоже рад опять вас слышать и приветствую всех наших радиослушателей.
1: Конечно, конечно. Игорь Александрович, но мы сегодня поговорим о работе нашей дипломатической системы в начале холодной войны, да, которая пришла к нам после такого теплого союзничества, да, после такой искренней человеческой встречи на Эльбе. Но это между простыми военными, да, а вот что касается их западных руководителей, то они дружить с нами не очень хотели, и, соответственно, холодная война достаточно быстро началась, да, между Советским Союзом и Западным блоком. И, конечно, разобраться в вопросе, что было в силах нашей дипломатии, да, при вот таком видении развития событий наших оппонентов. Да. Ведь насколько может дипломатия, да, вот такой вопрос, повлиять на развитие событий, если твой оппонент четко настроен на конфронтацию?
2: Ну, Сергей, знаете, я думаю, что как раз дипломатия и сделала так, что мир в 1962 году остановился прямо на пороге Армагеддона и ядерной катастрофы. Тогда еще не были отработаны вопросы стратегической стабильности, не было сети соглашений международных, не было накоплено еще таких потенциалов взаимного сдерживания и так далее. И, собственно говоря, тогда был очень велик соблазн выиграть ядерную войну, особенно с учетом того, что американцы применили атомное оружие в 1945 году в Хиросиме и Нагасаки, что, по их мнению, ускорило завершение войны с Японией. Циничное достаточно утверждение, но оно, тем не менее, бытует до сих пор. Ну, а что касается вашего замечания, Сергей, по поводу там искренности и так далее, да, может быть, между простыми людьми, но хочу сказать, и мы уже разбирали с вами на наших прошлых передачах, и не единожды, о том, что несмотря на встречи, несмотря на переговоры, несмотря на роль дипломатии, которая была на протяжении всей Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, которую вел постсоветский народ, безусловно, конечно, искренности, наверное, не было. Страны продолжали отстаивать свои национальные интересы, которые в значительной степени расходились, несмотря на то, что общим знаменателем была борьба с нацизмом, борьба с Гитлером. К сожалению, многие наши бывшие, так сказать, союзники об этом сейчас забывают, предпочитают не замечать, предпочитают забывать. Короткая у них достаточно оказалась память, к сожалению. Но, резюмируя, да, хочу еще раз подчеркнуть, что именно дипломатия сделала так, это мое глубокое убеждение. Дипломатия в широком смысле, конечно, это не только дипломаты, это политическое руководство, контакты на высшем уровне, в первую очередь, да, сделали так, чтобы мир остановился на самом пороге и ядерной войны, самоуничтожения, и мы с вами живем сейчас.
1: Игорь Александрович, а вот эти усилия, да, дипломатические, вот сегодня мы переживаем такой период, когда нам на Западе некому верить. Вот проблема в доверии, она присутствует, да, там мы помним и Минские соглашения циничные, которые, как оказалось, вдруг разродились, ну, признаниями, и Олланд, который на мотороллере к любовнице ездил, пока был президентом Франции, и вот Меркель, владеющая русским языком, да, вот они признались, что Минские соглашения заключили только для того, чтобы накачать Киев оружием, да, и подготовить армию. И в этом они признались. И фактически вот они, ну, я не знаю, как с ними теперь договариваться-то, о чем-то, потому что, ну, врут ведь люди.
2: Вы знаете, Сергей, да? Ну, к сожалению,
1: я имею в виду, Игорь Александрович, да. Но тогда подобных демаршей-то еще, конечно, не было, и, может быть, несмотря на всю конфронтацию, слово ценилось, и в частности, дипломатическое слово, и государственное, и слово государственного деятеля гораздо выше, да, чем в наше настоящее время.
2: Ну, вы знаете, Сергей, что хочу сказать, да, значит, да, к сожалению, не получилось, да, либерализм, собственно говоря, заключался в международных отношениях, дискурс либерализма в том, что отношения между государствами – это как отношения между людьми. Не получилось, мы сейчас возвращаемся не просто к реализму, мы возвращаемся к классическому реализму, в том числе благодаря, так сказать, и действиям Дональда Трампа, нынешней американской администрации. Но я хочу напомнить про длинную телеграмму, с чего мы закончили в прошлый раз. Длинная так называемая телеграмма, которую отправил из Москвы в 1946 году Джордж Кеннон из посольства США, в которой он говорил о невозможности сотрудничества с Советским Союзом просто так, и что, по его мнению, руководство СССР уважает только силу. Значит, да, примат силы в международных отношениях остается, и сильная Россия, наша великая держава, безусловно, является мощным фактором в международных делах. С этим вынуждены считаться все абсолютно. Наши партнеры, в общем, извлекают из этого выгоду, да, значит, мы сотрудничаем. Вот яркий пример партнерства наших отношений с Китайской Народной Республикой. Что касается Запада, вот посмотрите, да, сообщение о том, что послов, да, значит, европейских стран примут, выслушают. Европейцам никак не дает покоя то, что они оказались на задворках, что они могут оказаться вообще в изоляции в плане решения, значит, конфликта вокруг Украины, связанного с Украиной. И поэтому то и дело, несмотря на, значит, русофобию откровенную, оскорбительные высказывания, да что там греха таить, действия против нашей страны, но, тем не менее, постоянно говорят о том, что, в общем, наверное, не стоит полностью закрывать дверь диалога, дипломатические контакты сохранять. Это, конечно, не просто так, это свидетельство признания того, что Россия действительно это мировая держава, один из ключевых факторов международной политики. Это и будет оставаться. И дипломаты, они сильны тогда, когда они представляют, конечно, сильную державу. Безусловно. Конечно, в истории бывали различные случаи, когда в сложной ситуации оказывались государства, и дипломаты тогда играли роль, в том числе субъективный фактор, да, их умения, навыки, умение договариваться, заводить полезные контакты, развивать их. Достаточно вспомнить проблему международного признания, мы тоже об этом говорили, Советской России после Великой Октябрьской социалистической революции, да, с капиталистическим миром отношения, там, и Рапалла с Германией и так далее. Но хочу резюмировать, опять же, да, тем не менее, да, вот сильная держава сейчас, это, с одной стороны, облегчает в некоторой степени работу наших дипломатов, с другой стороны, возлагает на них особую ответственность, в том числе персональную, за отстаивание национальных интересов нашей страны.
1: Игорь Александрович, ну вот возвращаясь к холодной войне, насколько там важен был фактор действительно вот личных отношений между дипломатами, личного такого знакомства, хотя у одной и второй стороны были свои государственные интересы, да, которые вот-вот грозили действительно уже открытым столкновением, военным столкновением там, вокруг Кубы, вокруг ракет. Кстати, мы вот на этой неделе как раз отметили очередную годовщину принятия плана «Анадырь», да, как раз по переброске наших ракет на Кубу, и контингент, они десятки тысяч человек. Я рассказывал в эфире, мой дядя путешествовал туда и вернулся оттуда с таким, со странным загаром. С такой, который в Сочи не получишь, да, потом добекал, что это кубинский загар. Дядя ракетчик был. Вот. А вот личные отношения, насколько они действительно важны, да, вот для разрешения кризисов таких тяжелых?
2: Вы знаете, Сергей, вот именно после Карибского кризиса, да, значит, когда, повторюсь, мир оказался на пороге ядерной катастрофы, и благодаря контактам на высшем уровне, благодаря дипломатам удалось, да, спасти мир от такой войны, от такого конфликта. И вот тогда была создана прямая линия связи, так называемая горячая линия, хотлайн между Москвой и Вашингтоном, которая сохраняется, я думаю, сейчас, для экстренного диалога, для решения вопросов, которые касаются действительно животрепещущих, срочных вопросов, которые касаются, затрагивают не только наши страны, но и весь мир, потому что, еще раз повторюсь, в качестве участников, да, в решении проблем стратегической стабильности ядерных держав, ведущих, крупнейших ядерных держав, наши страны несут глобальную ответственность, и Россия, и США несут глобальную ответственность за судьбы мира, нравится это тем же европейцам, не нравится, Здесь, в общем, конечно, мы, именно мы несем глобальную ответственность, а не они. Да, мы с американцами, а не они. Вот сейчас еще китайский фактор выходит на первый план, но китайцы активно развивают свой сдерживающий ядерный потенциал. Но не европейцы, да, несмотря на все их там воинственные заявления и так далее. Поэтому, конечно, между ядерными державами ответственное поведение и вот этот опыт, бесценный, я считаю, опыт взаимодействия в таких вот экстренных условиях, чрезвычайных обстоятельствах, дорогого стоит. И, конечно, мы это все сохраняем, несмотря и на риторику порой, так сказать, да, конфронтационную, и, в общем, несовпадение интересов и так далее. Но, тем не менее, все это остается, я думаю, будет сохраняться.
1: Игорь Александрович, а вот в контексте событий последних двух суток, опять же, обострилась история на Ближнем Востоке, да, я уверен, вы следите, и этой ночью Трамп пригрозил разбомбить Иран к чертовой матери. Я, правда, не очень хорошо понимаю, с какого английского выражения перевели вот на этот, на эту русскую, да, вот поговорку «к чертовой матери». Но, тем не менее, они нанесли удар, потом Иран пошел в контратаку, да, тоже полетели в обратную сторону ракеты, и вот уже вторые сутки это все сохраняется. С вашей точки зрения, у американцев есть ответственность не воспользоваться соблазном и, как они говорят, к чертовой матери не задолбить, например, Тегеран при помощи уже ядерного оружия, в контексте ваших слов о том, что у нас и у американцев есть ответственность за сохранение мира? Вот как вы видите?
2: Я все-таки думаю, что не настал тот момент, когда следует нажать ядерную кнопку. И, конечно, Иран – это не тот случай, это мое глубокое убеждение. Россия может применить ядерное оружие первой, об этом говорят открыто, это согласуется с нашей военной доктриной. Если будет массированное наступление на нашей территории, если Запад открыто примет в этом участие, то наша военная доктрина позволяет применить ядерное оружие первыми в ответ на применение применение обычных вооружений. На Западе это знают, и поэтому, я думаю, это как отрезвляющий душ действует, но, опять же, в первую очередь, даже не американцев, я так понимаю, что они все это осознают прекрасно, опять же, опыт, да, Карибского кризиса, а и на европейцев. Им надо знать свое место, и надо вести себя тоже ответственно, совершенно понимая о том, что когда Канада принимает решение о производстве на своей территории дронов для Украины, они должны прекрасно осознавать последствия, что если они, как говорится, уже открыто вступают в конфликт, вот эта ответственность, да, им надо бы призадуматься, да, о том, что может, в общем, последовать, какие контрмеры с нашей стороны. Вот. Это действительно то, что вы, Сергей, сейчас затронули, это очень важно, крайне важный вопрос вообще современной повестки дня, но, повторюсь, Иран при всей важности этой ситуации, взрывоопасности и так далее, тем не менее, на мой взгляд, все-таки не является казус белли для ядерной войны.
1: Хорошо. Успокоили, Игорь Александрович, да. Ну и возвращаясь, опять же, к нашей теме, да, вот к нашим дипломатическим усилиям во время холодной войны, где были такие свои, читаем там мемуары наших разведчиков, да, я вижу, что между там спецслужбами, несмотря на холодную войну, был такой кодекс чести некий, и даже, я так понимаю, среди ветеранов по ту сторону этого противостояния есть некая такая романтическая ностальгия по тому времени, когда все было четко и понятно, и по понятиям, и по, так сказать, по каким-то негласным, условно говоря, договоренностям в этом противостоянии, в отличие от, может быть, нынешнего времени. И, Игорь Александрович, вот насколько наша дипломатия была, ну, скажем так, обладала какими-то полномочиями сверх того, что, в принципе, полагалось им по инструкциям, как, в принципе, работать с нашими оппонентами, да, какие рычаги задействовать, чтобы достичь своих целей?
2: Ну, вы знаете, Сергей, это, как говорится, уже дипломатическое искусство, и это искусство изучают. Сначала еще, да, но начало практики, применение на практике, как бы изучают. У нас есть МГИМО, да, университет, который относится к Министерству иностранных дел. Я сам имел честь заканчивать этот вуз в свое время. Конечно, этому учат, это выполнение поручений центра, с одной стороны, да, когда то, что называется верхом, да, в виде телеграмм приходят поручения из Москвы, соответственно, передать что-то, встретиться, довести свою точку зрения, предупредить или, наоборот, узнать точку зрения наших визави, наших партнеров по каким-то очень важным, срочным в том числе, или супер даже срочным вопросам. Это одно направление. Другое направление – это изучение ситуации, это информационно-аналитическая работа, она крайне важна. Это информирование, да, значит, срочное, незамедлительное при необходимости информирование центра о тех процессах, которые происходят в стране пребывания или в рамках международной организации, при которой, да, аккредитовано наше представительство, соответственно, и о тех процессах, которые там происходят, о тех позициях, в том числе консолидированных возможных враждебных альянсов, консолидированных действий против нашей страны или, наоборот, о возможностях сотрудничества, о возможностях взаимодействия, каких-то инициативах, которые согласуются с нашими интересами, подготовка предложений для центра. Вот в этом заключаются основные направления работы наших дипломатических представительств, наших дипломатов за рубежом.
1: Игорь Александрович,
2: за рубежом, в центральном аппарате тоже.
1: А вы как дипломат, короткий такой вопрос в заключение беседы нашей сегодняшней, как воспринимаете вот задействование, например, Трампом, ну, скажем так, родственников и друзей, которые не являются выпускниками дипломатических академий для ведения каких-то переговоров? Это сигнал о чем? Ну, вот я имею в виду
2: Кушнера и там этот Витьков. Я думаю, что это признанная практика, и она давно используется. Даже понятие такое есть. Второй трек, трек ту, значит, параллельный, да, с официальными усилиями. И, собственно говоря, экспертная работа и взаимодействие на уровне представителей не дипломатов, да, не обладающих дипломатическим статусом, но тем не менее, да, имеющих соответствующие полномочия иногда от руководства страны обсуждать те или иные вопросы. Иногда это очень дорогого стоит, иногда нет условий там по ряду причин для официальных контактов, публичных и так далее. Вот тогда незаменимы являются и в том числе те лица, которые принимают участие вот в такого рода контактах, которые, по сути, тоже ведь являются дипломатическими, только они укладываются в такую классическую парадигму привычной дипломатии.
1: Но дипломату профессиональному не положено испытывать ревность в таких случаях?
2: Ну, все делают общее дело, мы все защищаем нашу родину, наше отечество, и все делаем все, что от нас зависит для того, чтобы, во-первых, мы победили, чтобы с Россией считались в нашем сложном мире, чтобы мы эффективно отстаивали свои национальные интересы.
1: Понимаю, понимаю. Игорь Александрович Матвеев был в нашем проекте «Переговорщики». Спасибо ему, как всегда, огромное.
0: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали совершить против военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Гражданин иностранного государства 1990 года рождения, готовивший покушение на военнослужащего в Москве, должен был вылететь в Молдову, где его должны были научить собирать бомбу. Видео с задержанным показало ФСБ. Иностранец был заброшен в Россию в феврале этого года для совершения теракта по указанию куратора. Он извлек из тайника пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, провел доразведку по адресам проживания и работы, на кого планировал покушение, говорится в сообщении.
2: Сотрудник СБУ дал мне координаты, где я должен был забрать оружие. Приехал по адресу, забрал пистолет Макарова с глушителем и 16 патронами. Они находились в лесополосе за 150 километров от Москвы. Забрал ствол, приехал в Москву. На следующий день по заданию сотрудника СБУ я должен был поехать найти безлюдное место.

0: собрать взрывное устройство для устранения этого человека.
1: Иностранцу, задержанному на территории Московского региона за убийство российского военнослужащего, обещали содействие получения статуса беженца на территории Евросоюза, сообщили в ФСБ России. Объединенная судостроительная корпорация готова реализовать все планы военно-морского флота России в рамках гособоронзаказа на 2026-2027 годы. Об этом ТАСС в рамках Международного военно-морского салона «Флот-2026» заявил гендиректор корпорации Андрей Пучков. По его словам, это в том числе атомные и дизельные подводные лодки с самым современным вооружением. Программа сдачи в текущем году более напряженная, чем в прошлом. Тем не менее, производственные мощности верфи корпорации в полной мере обеспечивает ее выполнение, сказал Пучков. Он также отметил, что на ближайшую перспективу портфель заказов корпорации составляет несколько десятков государственных контрактов на проектирование, строительство, сервисное обслуживание и ремонт боевых кораблей и вспомогательных судов. Роспотребнадзор совместно со специалистами из Уганды разрабатывает диагностический набор для выявления антител к вирусу Эбола Бунджебуджу. Об этом сообщается в канале ведомства в Максе. Там также напомнили, что в конце мая специалисты Роспотребнадзора прибыли в Уганду, чтобы оказать помощь местным коллегам в предотвращении дальнейшего распространения вируса Эбола. В Уганду доставлены новейшие ПЦР-тесты, разработанные российскими учеными в кратчайшие сроки для диагностики вируса Бунджебуджу. Тесты показали высокую эффективность и в настоящее время используются как в Уганде, так и в Демократической Республике Конго. Серьезное ухудшение погоды сегодня ожидается в Крыму. Возможны сильные ливни, грозы и град, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение размещено Главным управлением МЧС России по Республике Крым в приложении МАКС. Спасатели рекомендуют не выходить в горно-лесистую местность, проводить состояние дренажных систем, а также их проверить отводных каналов, ливностоков, очистить ливневую канализацию от мусора. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями. Вечером возможен дождь, гроза и до 22 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков. Днем 29-31 градус. Сейчас в городе плюс 27.
2: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА в третий раз подряд стал победителем баскетбольной единой лиги ВТБ. В четвертом матче финала московский клуб обыграл Уникс 102-76 и закрыл серию 4-0. Самым ценным игроком плей-офф стал Мело Тримбл из ЦСКА. Ранее его же признали MVP в регулярном чемпионате. «Зенит» объявила о продлении контракта с молодым полузащитником, а «Балтика» заключила новое соглашение с футболистом сборной и попрощалась с одним из тренеров. Новости о клубах российской футбольной премьер-лиги рассказывает Виталий Павлов.
4: «Зенит» накануне сообщил о заключении нового контракта с полузащитником Даниилом Кондаковым. Теперь он действует до лета 2031 года. Кондаков дебютировал за основную команду «Зенита» 30 сентября прошлого года. Сейчас у 18-летнего футболиста уже 15 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, одна результативная передача и, конечно, титул чемпиона России. Кондаков начал заниматься футболом в системе курского «Авангарда». Летом 2021 перебрался в Краснодар, но уже через полгода стал игроком Академии «Зенита». Очевидно, что петербуржцы не хотят терять действительно талантливого воспитанника. «Балтика» же в среду, в свою очередь, продлила контракт с защитником Мингияном Бивеевым. Он останется в составе калининградцев до лета 2028 года. 30-летний Бивеев выступает за «Балтику» с июня 2025. За это время он провел в составе команды 33 матча, забил 2 мяча, сделал 3 результативные передачи и стал футболистом национальной сборной. Вместе с тем, калининградский клуб попрощался с тренером-аналитиком Сергеем Рыжиковым. Он работал в штабе Андрея Талалаева последний год. Со специалистом просто истек контракт.
3: Международная шахматная федерация лишила Россию членства в организации на 3 года или до исполнения решения спортивного арбитражного суда. Ранее КАС постановила, что Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования спортивного арбитражного суда в установленные сроки не выполнены. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Фестиваль Добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
1: Верность традиции.
2: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
3: Если встали мы за правду,
1: яркость талантов.
3: И своих не предаем.
1: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13-14 июня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
7: А Владислав Александрович, можно еще раз, потому что, ну, просто услада для ушей. Ну, услада, конечно, ну, давайте послушаем этот шедевр. Пнепу, да, друзья мои, но несколько лет уже мы занимаемся совершенно бескорыстно, кстати говоря, да, популяризацией этого замечательного пермского научного, предприятия, огромного конгломерата, да, ученых, специалистов, студентов. И вы знаете, наши усилия ведь привели к следующему эффекту. В новостях раньше, вот как было, каждую неделю, каждый день какие-то новости от Пнепу. А теперь мы подняли целую волну, в которой разного рода наши учебные ученые заведения, учебные исследовательские заведения в стране тоже активно участвуют в популяризации своих открытий, исследований. И мы теперь уже видим, что часто с новостями от ПНИПУ соседствуют новости от НАВГУ, от РГУНК, да, и других замечательных заведений, да, по всей стране, которые даже иногда не поймешь, как расшифровываются эти аббревиатуры, но тем не менее вот эта научно-техническая передовая мысль, она идет вперед, и очень приятно, что мы имеем возможность нашим слушателям рассказывать, да, об открытиях, об исследованиях, о технологиях, которые разрабатывают наши ученые. И сегодня с нами Данил Андреевич Татьянников, доцент кафедры строительное производство и геотехника, конечно же, ПНИПУ, кандидат технических наук. Данил Андреевич, доброе утро, добрый день. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Да, Данил Андреевич, и сегодня мы поговорим подробно, обычно я короткой строкой рассказываю о ваших новшествах, да, которые вы порождаете, а сегодня мы поговорим о том, что ученые ПНИПУ нашли способ, обратите внимание, друзья мои, удешевить строительство на 30%. А ведь мы знаем, что такое строительные сметы. Каждый человек, который что-то строил или делал ремонт, он знает, как сметы быстро разрастаются. Если хотя бы на 30% можно укротить вот этот вот вал ценообразования, это уже прекрасно. Данил Андреевич, а расскажите с самого начала, вот какой проблемой вы озадачились вместе со своими товарищами, которые вот решение которой привело вот к такому удивительному результату?
8: Ну, не секрет, что одно из самых затратных при строительстве – это устройство фундаментов, это земляные работы, особенно в достаточно слабых инженерно-геологических условиях, то есть там не слабых, прошу прощения, сложных инженерно-геологических условиях, где есть слабые грунты, проблемные грунты, на которых тяжело строить, и, конечно, вопрос по разработке каких-то эффективных решений, оптимизации существующих решений по устройству оснований фундаментов всегда является актуальным. Собственно, вот в контексте этой, так скажем, парадигмы и были проведены вот исследования, по которым, получается, оптимизировалось существующее решение по устройству грунтовых подушек с применением местного связанного или же, проще говоря, местного глинистого грунта в качестве материала этих подушек с совместно с армирующими геосинтетическими материалами. То есть это такие материалы, как геотекстиль, георешетки, в простонародье называемые тряпочками, вот, которые при внедрении в грунт с грунтом работают совместно по аналогии арматуры в бетонных конструкциях. Ну, собственно, ну, как работает железобетон, если так вот очень условно привести их, ну, сравнить эти два разных материала. Вот, и, собственно, при проведении численных исследований в программном комплексе рассматривалась грунтовая подушка, на которую армировали геосинтетическими материалами, и, соответственно, была доказана эффективность применения, так скажем, альтернативного шага армирования, то есть как раз за счет этого и происходила оптимизация вот этого вот существующего решения за счет применения переменного шага армирования геосинтетиков. И за счет этого нам, получается, можно снизить объем земляных работ по разработке там, траншей, котлованов, да, для устройства фундаментов. И при этом также возможно увеличить нагрузку на основание, которое, ну, которое оно способно воспринять. Да?
7: Угу. Вот, Данил Андреевич, этого... давайте вот разберемся. Я понимаю, вы глубоко в теме, а я как бы от лица обывателей. Вот смотрите, вы употребили такую фразу «местные грунты». Насколько я понимаю, опять же, это мнение не специалиста, да, я так понимаю, что изначально на строительную площадку надо было, ну, в классической схеме завозить какие-то специально подготовленные грунты, да, и, может быть, из другого региона, из другой конца, с другого конца страны, и использование местных грунтов, вы говорили о глинистых, и насколько я заметил, да, вот как раз в новой технологии позволяет, во-первых, избавиться от вот этих вот закупок, а там же речь идет о миллиардах кубометров, правильно, грунтов, и потом перемещение всего этого, да, по железной дороге или там автомобильным транспортом. Я правильно понимаю, что вот оптимизация начинается вот с этой истории, с грунтов?
8: В том числе, то есть зачастую, конечно, стараются использовать такие традиционные материалы для выполнение таких же грунтовых подушек, обратных засыпок. Это материалы, с которыми достаточно просто и понятно работать. Это пески, допустим, там средней крупности, крупные. Это песчано-гравийная смесь. И вы правильно, да, заметили, что они, конечно, не из других уголков страны возятся, но это и возят с карьеров. И чем дальше мы от этого карьера, у нас стройка отдаляется, тем, конечно же, транспортировка этих материалов кондиционных становится дороже.
7: Ага, да, вот смотрите, Данил Андреевич, ну вот смотрите, я брал в руки гравий, я брал в руки песок, и глину тоже, неоднократно, они разные. А как можно так вот изловчиться, чтобы вместо классического вот этого гравийно-песочной, да, вот этой смеси, глина, которая совершенно другая, она такая мягкая, да, из нее же можно лепить, она такая вся влажная, она вся прямо как бы переминается в руках. Вот чтобы глина стала таким хорошим подспорьем в строительной технологии, что вы с ней придумали сделать?
8: Ну, глина глине рознь, да, она же разная бывает по состоянию, вот, и, соответственно, да, здесь отдельная история по тому, как ее правильно уплотнить, в подушке грунтовой, но, тем не менее, существующие подходы, которые сейчас даже есть на рынке, и опыт, по которым по уплотнению таких грунтов, ну, в целом это не является какой-то большой проблемой. А оптимизация-то здесь больше заключалась в внедрении именно вот еще и геосинтетических материалов вот в эту грунтовую подушку. Потому что, ну, решения по устройству грунтовых подушек вот из глинистых грунтов, они есть. Вот. А именно применение геосинтетиков, применение их там с переменным шагом армирования как раз и позволяло тем или иным образом оптимизировать существующие решения.
7: Да, а вот давайте как раз следующий вопрос про переменный шаг. Обычно ж как? Вот, ну, я вижу, когда это заливают, эту штуку, да, там фундаментные работы, вот эта решетка, да, ну, крест-накрест из железяк, да, она идет ровно. То есть вот эти клетки, они системные, да, носят характер. А что дает вот этот вот переменный, описанный вами переменный шаг?
8: Смотрите, получается, в грунтовой подушке, ну, допустим, мы используем геотекстиль. Ну, это такое полотно. Можно,
7: вы говорите, ну, тряпочка, да? Тряпочка, вы
8: сказали. Тряпочка, да, да, да. И, соответственно, эта тряпочка, она может укладываться, как правило, традиционное решение, то ее по высоте армировать грунтовую подушку с постоянным шагом, там, ну, примерно там 200 или 300 миллиметров. И на всей высоте подушки этот шаг постоянен. А как бы наше решение, которое было, ну, по оптимизации, это более частое расположение вот этих вот тряпочек ближе к фундаменту и постепенное их уменьшение по глубине. У нас таким образом и материал, получается, экономится, и, соответственно, высота подушки нашей грунтовой, она тоже, ее возможно уменьшать.
7: А слушайте, а вот для самого персонала, который занимается устройством такой подушки, вот этот новый, новая вот эта методика, да, с переменным шагом и вот, вот с использованием других материалов, синтетики, это тормозит работу саму, это требует другой квалификации. Вот насколько, насколько к этой новой технологии сами вот непосредственно рабочие и командиры строительного, как говорится, производства, они быстро могут перейти вот к этой новой технологии?
8: Ну, в целом, тут не должно быть каких-то особых проблем. То есть здесь больше, наверное, речь идет о культуре производства работ. А это все зависит от, как мы понимаем, ну, инженерных работников, да, ИТР, так называемого, вот, который будет это все организовывать.
7: Понимаю вас. Данил Андреевич, и вот удешевление, я опять же повторюсь, сенсационная цифра, да, на 30% именно идет за счет рабочего времени, местных грунтов и экономии на арматуре. Да, вот что, что, что является самым большим вкладом в эту 30, в эту 30-процентную экономию?
8: Уменьшение земляных работ и отсутствие транспортировки вот этих материалов кондиционных с карьеров за счет этого.
7: Друзья мои, итак, я напомню, что в нашем цикле знаменитых пермских ученых сегодня с нами Данил Андреевич Татьяников, доцент кафедры строительное производство и геотехника ПНИПУ, кандидат технических наук. Специалисты ПНИПУ придумали, как удешевить строительство на 30%. Удивительно, об этом сегодня говорим.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте. В студии у микрофона Евгений Мосейко. В эфире новости. Более 130 целевых мест для будущих педагогов откроют в вузах области. Выпускники школ, планирующие поступление на педагогические специальности, могут получить высшее образование по целевому набору в двух вузах нашего региона – Вологодском и Череповецком госуниверситетах. Как отметила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова, новшество приемной кампании 2026-2027 учебного года заключается в том, что целевая квота распределена между конкретными заказчиками, которые официально заявили о своей потребности в специалистах определенного профиля. Такой формат дает участникам целевого набора возможность поступать на бюджетные места по отдельному конкурсу и быть зачисленными в вуз на приоритетном этапе. В рамках детализированной квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования ВГУ готов зачислить 76 студентов, ЧГУ – 62 студента. С начала года робот Светлана обработала около 800 тысяч звонков вологжан. Пациенты активно пользуются сервисами голосового помощника. Светлана работает на базе искусственного интеллекта во всех медучреждениях региона. Как отметил глава Вологодской области в своих соцсетях, Светлана стала одним из эффективных инструментов повышения доступности медицинской помощи. Механизм работы помощника прост. Набрать 122 и нажать кнопку 5, назвать 16 цифр полиса ОМС, назвать специальность врача, к которому хотите записаться. Робот подскажет ближайшую доступную дату и время приема, осуществит запись. Записаться к врачу можно и другими удобными способами. Через портал госуслуги, сайт кврачу.ру, регистратуру поликлиник, колл-центр или информаты в медицинских учреждениях. В Вологде стартовал ремонт Мяснорядского моста. Он продлится 2 года. Стоимость работ составит 217 миллионов рублей. Подрядчик уже определен, он приступил к переустройству сетей с 4 июня. С 12 июня начинается подготовка к демонтажным работам и завоз необходимых материалов. В связи со стартом работ в ночь с 11 на 12 июня мост будет полностью закрыт для транспорта и пешеходов. В 2026 году будут завершены работы с опорами, пролетными строениями и асфальтовым покрытием, после чего переправу откроют для транспорта. В 2027 году завершится благоустройство и финальные работы на мосту. Криминальные новости. В Вологодской области активизировались мошенники, действующие под видом энергетиков. В регионе мошенники создают фальшивые чаты в мессенджерах под видом энергокомпаний с логотипом и словами «перерасчет». Они приглашают пользователей, просят подтвердить личные данные через фальшивого бота и таким образом получают доступ к аккаунту на госуслугах. Северная сбытовая компания предупреждает, ее сотрудники никогда не создают общие чаты, не ссылаются на Минэнерго, не просят коды из СМС и паспортные данные. Не переходите по подозрительным ссылкам, покидайте такие группы и сообщайте в полицию. Особенно необходимо предупредить пожилых родственников. Вологжан приглашают на форум «Соль земли» и «Рубцовский костер» на Толшме. С 23 по 26 июля в Тотьме состоится третий всероссийский форум инициатив для малых территорий «Соль земли», неразрывно связанный с литературно-музыкальным праздником «Рубцовский костер» на Толшме, приуроченным к 90-летию Николая Рубцова. Подать заявку на участие в форуме можно до 11 июля на сайте организаторов. В Вологодской области начался отбор участников на модельные походы. Стартовал новый сезон всероссийского конкурса «С рюкзаком за спиной», благодаря которому победители смогут открыть по-новому богатство природного и культурного разнообразия нашей страны через модельные походы. До ноября включительно есть возможность принять участие в конкурсе и при победе отправиться в незабываемое путешествие по родному региону в сопровождении опытного инструктора-проводника. В конкурсе могут принять участие лидеры походной группы 2025 года, россияне в возрасте от 18 лет. Подробности на сайте организации.
10: Новости спорта.
9: Вологодские футболисты вошли в число лучших бомбардиров второй лиги «Б». Нападающий Череповца Илья Анциферов в недавнем матче против Вологодского «Динамо» дважды укрепил свое преимущество. Сейчас игрок возглавляет топ с 6 голами в активе. На третьей позиции расположился форвард бело-голубых Данила Яшков. На его счету 5 забитых мячей. Воспитанница Центра боевых искусств победила на чемпионате России по пауэрлифтингу. Череповчанка Ксения Демчинская стала лучшей в классическом троеборе среди женщин весовой категории 84 килограмма. Ее результат – 520 килограммов – 185, 125 и 210. Состязания прошли в Йошкар-Оле и собрали около 200 участников из 56 регионов. Тренирует спортсменку Алексей Ганичев. Вологодские парашютисты стали чемпионами России. Вологжане отлично выступили на Кубке России по парашютному спорту имени Терешковой по точности приземления. Эти соревнования завершились в Рыбинске. Как сообщает областной центр спортивной подготовки, первое место в командном зачете заняли мастера спорта Кирилл Синяков и Ален Бойков, а также кандидат в мастера спорта Евгений Нетбайлюк. Кроме того, Ален Бойков показал на этих соревнованиях второй результат в личном зачете.
10: Погода на маяке.
9: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-5 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 25 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
11: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Украинские боевики сдались в плен на Донецком направлении после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывом сложить оружие, сообщили в Минобороны России. Наши военные использовали для этой цели разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов. В ведомстве пояснили, что с помощью дронов достигается максимальный психологический эффект. Этот метод уже доказал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ, отметили в Минобороны России. Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в военном ведомстве. МЧС опубликовало видео спасения нескольких фрагментов полотна из здания музея «Панорамы обороны Севастополя» 1854-55 годов, которое в ночь на среду атаковали ВСУ. На видео показаны кадры, как спасатели выносят из горящего здания фрагменты спасенного полотна. Затем его расстилают, чтобы высушить и очистить от золы. Ранее утром в МЧС города сообщили, что пожар сегодня полностью ликвидирован. Из горящего здания музея удалось вынести несколько фрагментов полотна. Они серьезно повреждены пламенем и высокими температурами. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Все исторические фрагменты полотна Франса Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новостям в пресс-службе музея. Европейские страны намерены на предстоящем саммите G7 во Франции добиваться поддержки президентом США Дональдом Трампом инициативы с организацией переговоров между Россией и Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Великобритания, Франция и Германия считают, что нынешние условия создают новые возможности для переговоров. Лидеры этих стран хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня на нынешней линии фронта в качестве отправной точки для переговоров, а также на надежность надежные гарантии безопасности для Украины, включая размещение многонациональных сил. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве в настоящий момент не видит интереса со стороны США в реализации пониманий, достигнутых на российско-американском саммите в Анкоридже. Единый госэкзамен в следующем году состоится и пройдет без серьезных изменений. Отмены экзамена не будет, об этом РИА Новостям заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ 2026 стартовал 1 июня. В этот день состоялись все тестирования по химии, литературе и истории. Школьников ждет еще 4 дня ЕГЭ. Ранее Музаев рассказал, что искусственный интеллект выявляет подозрительное поведение участников ЕГЭ, ставит метку, метка проверяется человек, после чего запрещенный предмет предъявляют на камеру. Затем начинается составление протокола. Окончательное решение об удалении принимает организатор, а не искусственный интеллект. Глава ведомства также подчеркнул, что система контроля многоуровневая, но искусственный интеллект не принимает решения, лишь помогает человеку. В Карелии завершили строительство одного из первых на северо-западе домов по новой программе расселения аварийного жилья. Новостройка в Беломорске рассчитана на 135 квартир. Они сданы с полной внутренней отделкой, сантехникой и электроплитами. Как заявил глава Республики Карелии Артур Парфенчиков, жилье получат многодетные семьи, семьи участников спецоперации и семьи с инвалидами.
3: Буквально на днях введен в эксплуатацию первый новый многоквартирный дом в городе Беломорске. Это наша Арктика. Причем первый на всем северо-западе. И уже в июне ключи от 135 квартир получат многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с инвалидами.
1: Строительство дома стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В рамках новой программы расселения выделено более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и 800 миллионов рублей из республиканского. На портале госуслуг появился сервис по организации туристических поездок по 36 уникальным маршрутам, заповедникам, национальным паркам и заказникам. До конца текущего года планируется завершить список до 60 маршрутов, а также их расширить, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сервис сейчас также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник на личном транспорте, ознакомиться с уникальными маршрутами и приобрести льготные разрешения. Заповедная территория в рамках сервиса разделены на два направления: для активного отдыха «Пульс природы» и для спокойного «Мир тишины». Жара в Москве повторила рекорды почти 30-летней давности. В среду столбики термометров поднимались до 30 градусной отметки. Действует сейчас оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Такая обстановка будет все ближайшие дни, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
2: Температура прогнозируется на уровне 30-32 градусов 11 июня и 12 июня даже 31-33 градуса. Очень теплые ночи. В Москве, в центре города, температура не ниже 20 градусов.
1: По прогнозам синоптиков, начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В настоящее время в столичном регионе сохраняется сильная жара. В Москве до вечера пятницы действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, вечером небольшой дождь, гроза и до 22 градусов. В Москве переменны облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем 29-31 градус, в Подмосковье до 32 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице плюс 27.
0: Маяк.

0: Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Кстати, приветствуют вот всех шоу «Физики и лирики». Лирик Митрофанова, да, приветствует физика Пушинова.
2: Здорово, Рита. Обучаю Илью работать с наушниками в данный момент.
1: Да я... что ж ты.
2: Не очень он
1: а то он не умеет.
2: Ну вот, научили. А поздоровайся, Илья. Здравствуйте.
3: Привет, привет.
2: Илья Гомеранов с нами, зоолог, популяризатор науки. Собрались мы, друзья, сегодня экстренным совещанием по поводу комодского варана.
1: Да. Да, Илья наш постоянный эксперт, гость, зоолог, популяризатор науки, лауреат премии «За верность науке» и автор телеграм-канала «Зверский нейминг». И мы обсуждаем часто поведение, внешность, эротику у некоторых обезьян. Но сегодня это вараны. По-моему, это ящерицы. Или это динозавры?
3: Тут как раз, когда первый раз открыли варана, произошло это не так давно, чуть больше 100 лет назад, в 1912 году впервые описали этот вид, просто потому что, в общем, никто не жил там, где живут комодские вараны, живут они, как несложно догадаться, на Комодо, на острове Флорес и еще на двух соседних островах.
1: Это Индонезия.
3: Это Индонезия, да, это 4 небольших острова. И, собственно, это были необитаемые острова длительное время, людям там делать особо нечего, до того момента, пока туда не стали завозить ловцов жемчуга, они, соответственно, познакомились впервые с варанами, и дальше туда начали приезжать европейцы, и они увидели нечто совершенно удивительное, потому что до этого момента казалось, что такие гигантские наземные ящеры уже точно не существуют.
2: Подожди, ну вот я вижу фотографию, варан, он, по-моему, не сильно отличается от обыкновенного. Или
1: да, размер.
2: Только в размерах.
3: Только в размерах, да. Ну, то есть, в целом, по внешнему виду, это какой обычный варан, даже, можно сказать, не самый примечательный, не самый яркий, в плане того, что есть и зеленые вараны, есть, там, не знаю, синим окрашенные, очень красивые, древесные. Игуаны — это немножко другая веточка.
2: Не приплетай их сюда, они тут не нужны совсем.
1: Может, игуана красивая, замуж за варана. Ой, кстати, песню надо написать.
2: Игуана за варана.
3: Варана, собственно, да. Ну, когда увидели, думали, гигантская ящерица, такой существовать не может, их доставили на кораблях в Европу, и сначала, естественно, мертвых.
2: Нет, давай ты нам размеры. Вот обыкновенный варан это сколько?
3: Привычные вараны, тех, которых встречают в Таиланде, это около 2 метра.
2: 2 метра? Да, ну, тоже немало.
3: Да, прилично. Эти до 4. То есть, на
2: 4
3: самом деле,
2: метра.
3: 3 метра это такой стандарт для самца.
1: Это в длину?
3: В длину, с хвостом.
2: Ой, это же 2...
1: А в высоту тогда как?
2: Не, высоту они все... То есть, это взять 2 Кириленко положить вот так вот, да, получается, в длину?
3: Ну, примерно.
1: Да, 2,08 у него рост. Это президент Федерации баскетбола.
2: 2 Кириленко это в длину, это получается один варан? Что-то это вообще страшно. Это крокодил же, да?
3: Ну, вот как крокодил, да. По сути, получается, что-то огромное, и крокодилы-то были знакомы, а вот таких ящеров никто... Ну, все думали, что все это вымерло уже, и ближайшие родственники варанов находятся в Австралии, там находят ископаемые остатки крупных вымерших варанов, собственно, это и получается единственный такой гигантский вид, который сохранился. Угу. При этом сначала думали, что это островной гигантизм, потому что мы знаем, что животные, часто поселяющиеся на островах, они становятся крупнее. Потому что быть крупным в целом, конечно, выгодно. Тебе нужно меньше пищи, потому что обмен веществ сразу замедляется, тебя не едят другие. И, в общем, на островах действительно животные становятся крупнее. И вот все думали, что это исключительно такая вот островная история, что когда-то вараны оказались неожиданно на этом, на Комодо и на Флоресе, и стали там достигать таких огромных высот. Длин. А потом, соответственно...
1: Размеров,
3: да. А потом, соответственно, нашли ископаемые остатки в Австралии. И сейчас, в общем, основная версия, что это вараны, которые перебрались из Австралии на острова. В Австралии в силу разных причин крупная мегафауна вымерла, прежде всего из-за недостатка пищи, изменения климата, ну и дальше конкуренции с человеком. А на этих островах получилось, что вараны нашли такое вот пристанище и продолжили там жить. То есть это ящеры, которые действительно с материка заползли на эти острова, и там где-то 900 тысяч лет назад они там существуют. 900
2: миллион
3: тысяч
2: лет назад смотрите, появились там, да.
1: А вот чтобы быть таким крупным, надо много есть, я так понимаю, это же зависимость прямая. Чем они питаются? И кто тогда с другой стороны ими может питаться?
3: Да, варанам, в общем, повезло, потому что на островах их особо никто и не ест в силу их размера. На них нападают иногда крокодилы, на них могут нападать собаки, завезенные человеком, ну, потому что сейчас, конечно, на островах люди живут, и это ограниченное количество людей, местное такое население, которое в основном как раз занимается в нынешний момент это туризм и сохранение комодских варанов. А, собственно, врагов больше у варана нет, кроме них самих, потому что вполне себе каннибализм развит. Они с большим удовольствием поедают друг друга, а особенно крупные поедают мелких варанов, поэтому они разделяют ниши. Молодые вараны часто живут на деревьях, заползают маленькие вообще до 2 лет, вообще только в кронах живут. А, соответственно, когда они становятся все больше и больше, уже лазить по деревьям не получается. И они, и они опускаются на землю, дальше уже ходят по земле. А, вот, а то касательно чего, что едят? В общем, едят все, что удастся съесть. Маленькие, понятно, едят и насекомых, и там ящериц других, все-все, что получится.
1: Ну, то есть они хищные, это
3: они
1: мясо.
3: Да, они хищные, но интересно, что крупные переходят на питание действительно очень крупными животными, то есть они едят копытных. Есть истории, что вараны могут нападать на буйволов, ну, то есть животных, сильно превышающих их по размеру, из-за особой стратегии охоты. У варанов очень немощные челюсти. Вот если мы представим крокодила, то крокодил полагается на свои челюсти, с которыми с громадной силой схлопываются, и, в общем, разжать челюсти крокодила практически невозможно. И дальше они, собственно, жертву фактически никак не убивают, они ее удерживают до того момента, пока она не умрет.
2: И утаскивают на подводу.
3: Под воду, да, еще там могут крутиться, ну, всячески. В общем, ну, больше крокодил ничего сделать другого не может, потому что если он разожмет челюсти, его скорости не хватит, чтобы догнать добычу. А вараны челюсти слабые, и они очень подвижные, у него кости, ну, непрочно соединены друг с другом, это нужно для того, чтобы заглатывать крупную добычу, примерно так же, как у змей происходит. У змей вообще череп просыпается на отдельные кости, разбирается фактически, когда они глотают варанов, этого не происходит, но череп подвижный, легкий, поэтому они полагаются на укусы, и они делают очень укусы в определенные места.
2: Ядовитые?
3: Ядовитые тоже, это следующая история. Сначала они кусают в сухожилия, в связки, в ноги прежде всего, и в живот. Соответственно, в те места, где, ну, если ты перекусил связки в ногах у буйвола, он дальше от тебя никуда не убежит. И после этого ты можешь напасть его, укусить его в брюшную полость, соответственно, он просто умрет от полученных ранений. И действительно, недавно обнаружилось, что у варанов еще есть ядовитые железы. И пока непонятно, насколько яд играет большую роль, потому что железы находятся в нижних челюстях, у них нет специальных выводных каналов, примерно как у змей в зубах, и большая часть яда просто не выходит наружу. Поэтому
2: он такой противный, да, гад такой.
3: Есть, конечно, эти все рассказы, что он укусил и дальше ходит за своей жертвой очень долго в надежде, что вот яд все-таки подействует и убьет, но это, в общем, скорее мифы, нежели правда. Яд, предполагают, используется для того, чтобы защищать рот от бактерий, чтобы не развивались бактериальные...
2: А почему у нас такого нет? Я тоже хочу такое. А он же... Я правильно понимаю, что он хладнокровный, да?
3: Да, он хладнокровный.
2: То есть, если изменяется климат, то им хана.
3: Да, и именно так с ним сейчас происходит. Надо сказать, что в силу своего размера...
2: Значит, у нас же потепление же.
3: Ну, у них есть другие там проблемы, сейчас дойдем, да. То есть, соответственно, хладнокровные, но из-за своего размера остывают не так быстро, поэтому могут сохранять активность в течение всего дня, плюс у них, надо сказать, в сердце практически полная перегородка, и поэтому круги кровообращения практически разделены, так же, как у крокодилов, и, соответственно, это ведет такой приближенный уже к теплокровности, но не до конца,
2: то
3: конечно.
2: То есть есть внешний круг, который может остыть, а внутренний еще будет горячий.
3: Ну, примерно.
1: Илья, слушай, прежде чем мои любимые вопросы будут задавать, как они ухаживают друг за другом с такой внешностью, с такими,
2: подожди, мы же договорились.
1: Зачем варану язык?
3: Мы еще,
1: этот змеиный.
3: И про язык, и про вымирание. Ну и, в общем, язык нужен для обоняния. Они прекрасно чувствуют запах. И находят жертву за большое расстояние. И как раз с этим и связана стратегия охоты. Это вот предполагают, что он как раз кусает жертву. Дальше она истекает кровью. Он ее прекрасно чувствует и ползает за ней. Они очень выносливые. У них куча генов, отвечающих специально за выносливость. За то, чтобы уровень кислорода поддерживать в крови определенно. Ну и, соответственно, они находят добычу по запаху в том числе, и с этим связано нападение на людей. Вот эти редкие истории, когда вараны нападают на людей, связаны с тем, что у людей были какие-то повреждения, раны небольшие. Вот. И иногда бывает, что они нападают на женщин в определенный период жизни женщин.
2: Есть такое. Вот. А все-таки что у них там с температурой-то?
3: И вот с климатом, да. И поскольку климат меняется, и Флорес, и Комодо, и другие острова постепенно погружаются под воду. То есть их становится, у них становится все меньше территорий для того, чтобы жить, и, соответственно, численность варанов начинает тоже постепенно снижаться. Вот.
2: То есть просто тупо нет мест.
3: Тупо нет мест и тупо нет еды. И, соответственно, из-за этого численность варанов вот последние годы, она постепенно снижается. Раньше вид считался уязвимым, сейчас считается, ну, это такие категории, вымирающим, но он не на грани исчезновения, но численность постепенно, их там 3000, по-моему, особей.
2: 3000 человек всего.
3: Постепенно меньше и меньше. И человек, конечно, этому не проблема, потому что люди не охотятся на комодского варана. В общем, они особо никогда не охотились, потому что, когда их открыли, сразу поняли, что это что-то редкое. Потом случилась Вторая мировая война, вообще было не до комодских варанов. А после этого сразу создали заповедник для охраны этих уникальных ящеров. И поэтому, ну, есть, их отлавливают иногда для зоопарков. И в целом есть в некоторых зоопарках комодские вараны. Но дальше человек только сохраняет. Ну, то есть люди сразу поняли, что что-то уникальное.
2: Вопрос Риты романтический.
1: Да, размножение, брачные игры, или как это называется?
2: Ну, даже они же яйца откладывают.
3: Они яйца кладущие, да, безусловно. У них они одиночные, вообще нетерпимы друг к другу, но в брачный сезон, это сухой сезон, они собираются в группы, и, соответственно, самцы устраивают ритуальные бои.
2: Я, извини, да, быстренько про яйца кладущих, просто чтобы мы поняли. А там ведь соитие как такое, а как таковое не нужно.
3: Ну, они клаки все равно соединяются.
2: Не-не-не, я понимаю, что оплодотворить можно потом яйца, нет?
3: Нет, они же должны оплодотвориться до появления скорлупы. Уже, ну, не скорлупы, а у них она кожистая оболочка, но все равно до. Ну,
2: до.
3: То есть, конечно, спаривание есть. Самцы дерутся друг за друга, это ожесточенные схватки, они встают на задние лапы, толкают друг друга, кусают, раздирают там когтями. И спариваются самые крупные обычно самцы, самые, ну, не самые старые, а так, матерые, да, взрослые.
2: Самые крупные самцы с самыми крупными самками.
3: С крупными самками, да.
2: XXL.
3: Дальше они, соответственно, находят самку, с самкой спаривание тоже жесткое, то есть они ее кусают, царапают огромными, ну, то есть травмы.
2: Никакой романтики.
3: Никакой романтики, да, там сплошное насилие. Вот, а дальше самка откладывает яйца, она откладывает около 20 яиц, откладывает в грунт, ну, соответственно, она может вырыть сама яму, сделать что-то подобие гнезда, либо они часто используют гнезда сорных кур. Сорные куры — удивительные птицы. У них самцы строят гнезда, а самки не участвуют в размножении, и самец строит огромную кучу из листьев, в которую много самок откладывает яйца. Ну,
2: куриные.
3: То есть, соответственно, куриные. Да. Ну, и, соответственно, самец ухаживает за потомством, за кучей яиц, самок, которые ему отложили туда, в это его гнездо. И поскольку он не может сидеть на яйцах, на всех, на этих кладках, они вот делают стратегию, огромная куча листьев, которая преет, и, соответственно, там повышается температура. И за счет этого яйца высиживают. И вот вараны используют такие, эти кучи сорных кур, откладывают туда свои яйца, и дальше самка в течение там, порядка 8 месяцев, пока яйца не вылупятся, она находится рядом с кладкой, охраняет ее ожесточенно.
2: Бедный петух, который, собственно говоря,
3: она
2: да,
3: его, видимо, выгоняет оттуда.
2: Не-не-не, он же тоже потом думает, это кого я тут вырастил, да?
3: Ну, я думаю, что она его просто выгоняет съедать, потому что вараны вообще нетерпимы никому. Если мы видим на туши, они иногда приходят на умерших существ, поедают падаль, они прогоняют всех оттуда, и, в общем, даже крупных хищных им тоже.
2: Подожди, так а те куриные яйца, которые там уже были, что с ними делаем, тоже едим?
3: Вот, честно, не знаю. Эта история интересная. Может быть, они тоже выводятся и потом погибают. Не знаю, что происходит. Может быть, варан их поедает, поскольку обоняние хорошее.
1: Приручаются? Или вот если в зоопарках их как-то вроде их даже на них попонку кладут или такие, как вот поводки для собак, и с ними выгуливают их.
2: Ну, это экстрим какой-то.
3: Я думаю, что...
1: Я подписан на несколько сайтов зоопарков, Австралии как раз, еще какой-то, и там, ну, это выглядит как будто, правда, ты гуляешь с котом или с собакой, и вот и оно идет рядом, и язык такой тштынк-штынк оттуда. Вид хороший.
3: В принципе, наверное, можно одомашнить, ну как не домашнить, приучить хоть как-то взаимодействовать с человеком, потому что крупные ящерицы в целом привыкают к человеку, они даже узнают, в принципе, того, кто за ним ухаживает. Я не думаю, что это, конечно, ну, это не станет животное никогда кошечкой, собачкой. Вот, но, безусловно, в условиях зоопарков они относятся к людям спокойнее, поскольку они, во-первых, там всегда сыты. И то же самое мы знаем на Комодо, вот в туристических местах их специально докармливают, потому, ну, чтобы не случилось нападений, когда люди оказываются рядом с, ну, с этими крупными ящерицами. Mm-hmm. Вот. И касательно еще размножения, кстати, интересно, что в зоопарках обнаружили партеногенез, то есть самка откладывает яйца, и из них выводится потомство без оплодотворения вообще. И при этом выводятся только самцы, потому что самки погибают на этапе эмбрионной, то есть на этапе зародыша. И выводятся партеногенетические, то есть из яиц только самцы.
2: А как это возможно биологически?
3: Ну, соответственно, у самок есть двойной набор хромосом, и у рептилий пол самок определяется... Не... У нас 2X и XY у мужчины, а у них наоборот, соответственно, гетерогаметно...
2: Так они гермафродиты, что ли?
3: Нет, почему гермафродиты?
2: Ну, они, получается, и мужчина, и женщина?
3: У самок просто, у рептилий пол самок определяется как раз разными хромосомами, а не одинаковыми, как у нас, просто наоборот. Получается, у нас XX у женщины, а у них XX у мужчины.
2: Да.
3: Ну, вот, и тоже.
2: Ну, она, чтобы, смотри, чтобы...
3: Она откладывает яйца, в которых есть в одной X хромосома, в другой Y, условно. Там можно XZ их считать, или ZV их по-разному называют. Ну, неважно. В общем, получается, одно яйцо заведомо женское, одно мужское, ну, как яйцеклетки, да?
2: Да, но ты говоришь,
3: и внутри происходит дупликация. Нет, ну, дупликация этих хромосом. То есть генетическим процессом они сами самоудваиваются. И получается одно яйцо женское, условно, другое мужское. И вот женские яйца все погибают при партеногенезе.
2: Нет, подожди, я просто про другое. Что должна быть одна половая клетка мужская, другая половая клетка женская, они объединяются, происходит зародыш.
3: Может без объединения происходить.
2: Как?
3: Просто дальше начинает сама клетка делиться. Ну, то есть она делится, и происходит образование зародыша. Такое у многих живых существ
2: да?
3: есть. Да, то есть у насекомых партеногенез вообще везде распространен, но часто партеногенез из самок, у самок получаются только самки. И ничего
2: Нет,
3: другого
2: ну,
3: не может
2: логично,
3: получиться.
2: Логично, да. Это просто получается, что у тебя одна клетка начинает делиться просто как, не знаю, как одноклеточная,
3: ну,
2: да,
3: как,
2: по сути?
3: Ну, как зарод, да. Она дальше, по сути, сама...
2: 30 секунд осталось. Быстро тебе вопрос хочу задать, потому что не могу, сердце болит. Видел,
1: Давай.
2: Как в каком-то из рилсов, значит, гепард напал на крокодила.
3: Ага, на крокодил.
2: И что-то они там бултыхались, там все переживали, потом он спокойно выплыл, как киса такая, знаешь, типа, не получилось червячка поймать. Это вообще реальность?
1: Это фиаско, братан.
3: В принципе, да, да, конечно.
2: То есть это не ИИ?
3: Нет, бывает такое, что просто, да, недостаточно крепко схватил, там, схватил за хвост, за лапу или что-то.
2: Просто, то есть гепард может напасть на крокодила?
3: Бывает, да. Ну, бывают такие шальные, как можно сказать.
1: Ребят, а я вам подготовила другой рилс. Помните, как мальчик хотел себе выбрать животное. Мама говорит, вот, Ваня, выбирай
4: питомца,
1: что угодно.
2: Ой, а у нас время, Рит. У нас сейчас...
1: он сейчас нормально.
0: Физики и лирики. Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
5: Так говорит «Маяк».
6: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
7: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
8: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины.
4: служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
9: В Москве
5: 11:30. Новости.
9: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали совершить против военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Гражданин иностранного государства 90-го года рождения, готовивший покушение на военнослужащего в Москве, должен был вылететь в Молдову, где его должны были научить собирать бомбу. Видео с задержанным показало ФСБ. Иностранец был заброшен в Россию в феврале этого года. Для совершения теракта по указанию куратора он извлек из тайника пистолет ПМ и 16 патронов, провел доразведку по адресам проживания и работы объекта. Иностранцу, задержанному на территории Московского региона за убийство российского военнослужащего, обещали содействие в получении статуса беженца на территории ЕС, сообщили в ФСБ России. Члены ЦИК России, наблюдавшие за выборами в Армении, сообщили о многочисленных нарушениях, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, в рамках наблюдения за прошедшими в Армении выборами работали два члена ЦИК России, а также 24 члена региональных избирательных комиссий. Ранее представитель предвыборного блока и партии «Сильная Армения» заявила о сотнях выявленных случаев, когда в домах избирателей во время прошедших парламентских выборов были зарегистрированы посторонние граждане. Парламентские выборы в Армении, напомню, состоялись 7 июня, депутатов избирали на 5 лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Риск повторного возгорания в здании «Панорамы обороны Севастополя» 1854-55 годов, где после обстрела со стороны вооруженных сил Украины произошел пожар, исключен. Об этом рассказал директор

0: ноябрь группа компаний планирует совершить 5 рейсов в порты Анадырь и Эквиокинок. Сейчас проходит в рамках морской каботажной линии судна. На борту борта продукты питания, строительные материалы, бытовая техника, также 35 единиц автомобилей и спецтехники. Северный завоз – это комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению территорий Крайнего Севера основными товарами жизнеобеспечения. Доставка грузов в эти регионы сопряжена с рядом ограничений, обусловленных сложным климатом. Специального регулирования цифровых туристических платформ в России пока не требуется, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахурков в рамках форума путешествий. Он отметил, что цифровые платформы в России переживают период бурного роста, их роль в различных отраслях экономики увеличивается. Однако, по его словам, те туроператоры, которые сегодня ориентированы на массовый спрос, а не на специализированные сложные туристические продукты, если в ближайшем будущем не смогут адаптироваться, рискуют быть полностью поглощенными платформенными решениями, пояснил замглавы Минэкономразвития. В России уже есть 2 ГОСТа на безглютеновую продукцию, на макаронные и хлебобулочные изделия. Это позволяет обеспечить достоверную информацию о продукции и защитить здоровье и жизнь людей, рассказал РИА Новостям глава Росстандарта Антон Шалаев. По его словам, внедрение таких стандартов позволяет выявлять недобросовестных производителей, использующих различные заявления в маркировке в маркетинговых целях, а также пресекать оборот продукции с недостоверной информацией. ГОСТы в этой сфере уже существуют. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, возможно, небольшие осадки, до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, днем от 29 до 31 градуса.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная шахматная федерация лишила Россию членства в организации на 3 года или до исполнения решения спортивного арбитражного суда. Ранее КАС постановил, что Федерация шахмат России должна прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. ФИДЕ отметили, что требования спортивного арбитражного суда в установленные сроки не выполнены. Нападающий футбольного «Милана» Сантьяго Хименес может пропустить стартовый матч чемпионата мира между командами Мексики и ЮАР. Форвард продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Предстоящую встречу анонсирует Александр Ниценко.
3: Сборная Мексики – одна из хозяек турнира, и она явно сильнее, чем южноафриканцы, которые в группе А вместе с Чехией и Южной Кореей точно пока расцениваются как аутсайдеры квартета. Начиная с победного финала Золотого Кубка КонкаКаф год назад, мексиканцы успели провести 14 товарищеских матчей, уступив только в 2 из них – парагвайцам и колумбийцам. Команда Хавьера Агирре в 8 последних встречах никому не уступала, забрав 6 побед. И состав у хозяев турнира приличный, включая снайпера Фулхэма Рауля Хименеса, а также центрального защитника Локомотива Сесара Монте. В ассистентах главного тренера Мексики работает бывшая легенда сборной Рафа Маркес, который поучаствовал в голе в ворота ЮАР в матче открытия чемпионата мира 2010 года. Тогда команды сыграли 1-1. В этот раз надеяться на сенсацию от организованного, но не звездного состава команды Уго Броуса сложно. Южноафриканцы теряли очки в отборе. В январском Кубке Африки их остановил Камерун уже на стадии 1/8 финала. А с той поры они провели всего 4 контрольных спарринга, где добыли 3 ничьи с Панамой, Никарагуа и Ямайкой, заодно потерпев 1 поражение. Очевидно, что Мексика в предстоящем матче фаворит по уровню состава, по качеству игры и уж тем более из-за статуса домашней сборной.
2: В Саранске стартовала Всероссийская летняя универсиада. Соревнования пройдут с 11 июня по 17 августа в 3 регионах Мордовии, Башкортостане и федеральной территории Сириус. Всего будет разыграно 175 комплектов медалей в 16 видах спорта. В универсиаде примут участие более 3500 студентов-спортсменов из 130 университетов и 60 регионов России. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и соблазнительных.

возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Российская национальная библиотека, главная библиотека страны, расположена именно в Санкт-Петербурге, а не в Москве, как думают многие. Это одна из крупнейших библиотек мира, вторая по величине фондов в Российской Федерации и старейшая в стране. Здесь долгие годы служил библиотекарем известный баснописец Иван Андреевич Крылов, который писал свои произведения в свободное от работы время. Теперь и вы это знаете.

0: путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург давно перерос формат классических обзорных экскурсий. Сегодня город предлагает десятки тематических маршрутов, ради которых стоит специально планировать поездку. Один из ярких маршрутов – маршрут Фаберже. Он посвящен ювелирному искусству Петербурга и знаменитому дому Фаберже. Туристы знакомятся с шедеврами, созданными для императорского дворца, и открывают для себя мир художественного мастерства, где драгоценные камни и эмаль превращались в произведения искусства. Центральная точка маршрута – музей Фаберже в Шуваловском дворце, где хранится крупнейшая в мире коллекция яиц Фаберже, включая 9 императорских пасхальных яиц. Не менее атмосферен маршрут «Бальная жизнь столицы Российской империи». Он переносит гостей в Петербург 19 века, время дворцовых балов. Экскурсанты посещают парадные залы дворцов, узнают о бальных традициях, языке веера и моде того времени. Маршрут включает Юсуповский, Мраморный или Елагин дворец. Те самые интерьеры, где когда-то танцевали императоры и аристократия. Совершенно иначе раскрывается город на прогулках по вечернему Петербургу. Это серия маршрутов по разным районам, которая стартует после захода солнца. В это время Петербург превращается в огромную декорацию. Включается архитектурная подсветка мостов и дворцов, набережные окрашиваются огнями, а разведенные пролеты мостов становятся главными действующими лицами ночной экскурсии. Особая гордость города – водный туризм. Петербург остается одной из главных водных столиц Европы. Прогулки по рекам и каналам, экскурсии по Неве и ночные маршруты под разводными мостами – один из самых востребованных форматов отдыха. С воды город выглядит совершенно иначе, открывая ракурсы, недоступные с суши. Экскурсионная палитра Петербурга постоянно расширяется благодаря проекту «Новая туристская география». Он формирует современную гостевую среду, превращая бывшие промышленные территории и исторические кварталы в точки притяжения. Парк «Остров фортов», культурный центр «Брусницын» и «Севкабельпорт», «Никольские ряды» и «Бертгольд-центр». Эти названия уже знакомы многим путешественникам. Здесь проходят фестивали, работают музеи, смотровые площадки и гастрономические проекты. В ту же карту вписывается береговой форт «Риф», музей-макет «Петровская акватория» и музей железных дорог России. Для тех, кто привык путешествовать осенью и зимой, Петербург разработал проект «Сезон премьер». В низкий сезон город предлагает не меньше культурных впечатлений. Театральные премьеры, выставки, специальные экскурсионные программы и уютные гастрономические форматы. Узнать подробнее о маршрутах, событиях и новых локациях можно на официальном туристическом портале visit-petersburg.ru, а также в сервисе «Яндекс.Путешествия», где появится специальный раздел о Петербурге в осенне-зимний период. Экскурсионная программа «Петербурга сегодня» – это не дополнение к поездке, а самостоятельный и весомый повод приехать, независимо от сезона.
1: Физики и лирики. Значит так, друзья, тема у нас математика. Сейчас попробуем вам все это объяснить с помощью наших гостей, потому что сложная тема, но мы прорвемся. Дело в том, что математики из России продвинулись в решении так называемой московской проблемы. Что это за проблема именно в математическом плане. Ну и на самом деле надо сказать, что ученые бились над этой проблемой почти 30 лет, и вот продвижение есть. А у нас в гостях старший научный сотрудник Института АЭРИ Михаил Паутов. Здравствуйте, Михаил.
2: Добрый день.
1: И Ричик Сингупта. Здравствуйте вам.
3: Добрый день.
1: Добрый день. А Ричик, вы у нас откуда?
3: Ну, я в Москве родился, а родители из Индии.
1: Из Индии. То есть, по сути, это международный, будем считать, проект, да? Значит, дело в том, что с вами еще пришла очаровательная девушка, которая сказала мне, что вы двое смогли ей, девушке, объяснить все настолько понятно и просто, что она все поняла. И если теперь вы объясните это точно так же, и я ничего не пойму, значит, это будет для меня трагедия. Поэтому давайте трагедию не делать, я тоже хочу все понять вместе с нашими слушателями. В чем проблема там, московская?
2: Ну, знаете, речь идет о так называемых высоких унитарных матрицах.
1: О,
2: что это
1: пошел.
2: Такое, знать не обязательно. Можно просто представить себе это как такую прямоугольную таблицу с числами.
1: Так.
2: Она состоит из строчек, из столбцов. Так вот, столбцы в этой матрице, они все друг другу попарно перпендикулярны. Вот как в геометрии в школе.
1: Смотрите, столбцы перпендикулярны. Столбцы со столбцами, наверное, параллельны.
2: Ну вот они нарисованы параллельно, но сами по себе они представляют из себя такой вот многомерный объект, он называется вектор.
1: Так.
2: Вот, у него там какое-то количество координат, чиселок. Самый вот. Простой вектор — это вот двумерный на плоскости, как раз как в школе.
1: Угу.
2: Но в таких высоких матрицах вектор, конечно, гораздо длиннее, в нем гораздо больше компонентов.
1: Да. Так вот этот вектор от вектора, то есть столбец от столбца, если мы это представим как вектор, будет перпендикулярен,
2: да,
1: друг другу.
2: Да, так оно и есть.
1: То есть у нас столбцы-то, они параллельны, но один столбец, если мы представляем как вектор с координатами, и другой столбец как вектор с координатами, это перпендикулярные векторы.
2: Именно.
1: Хорошо, это мы называем как матрицы?
2: Высокая унитарная.
1: Так. Если говорить про эти матрицы с точки зрения, ну, не знаю, больших данных, да, то есть какого рода это может быть информация? Не просто математическая абстракция, а все-таки.
2: Вообще, такого рода объекты могут кодировать почти все, что угодно. Единственное, чтобы вот эти вот представления, которые заданы векторами, обладали свойством вот этой попарной перпендикулярности.
1: Попарной перпендикулярности. Так, допустим, есть такие матрицы. Дальше, в чем там проблема?
3: А еще норма, то есть длина столбцов равна единичке. Это тоже как бы важно.
1: Длина столбцов равна единице, да?
3: Да. Ну, и... любые другие данные тоже можно нормировать, чтобы... Ну, длина столбцов была единичка.
1: А длина столбцов — это не количество элементов в столбце?
3: Ну, если представить столбец как многомерный вектор, как Миша говорил, то это многомерный вектор длины 1.
1: Длина 1. Хорошо. Значит, у нас есть набор столбцов. Каждый столбец представляет из себя набор элементов. Эти наборы элементов мы считаем координатами, да?
2: Да.
1: Которые дают в результате некий вектор, и длина у него единица, и все попарные эти столбцы с этими, собственно, значениями, они же значения векторов, попарно перпендикулярны. Дальше.
2: Так вот, московская проблема утверждает, что в любой такой высокоунитарной матрице можно выбрать маленькую, квадратную, достаточно хорошую матрицу. Так вот, хорошесть здесь понимается в том смысле, что эту самую маленькую квадратную легко обращать. То опять есть... же, что такое обращение, я могу объяснить буквально через пару секунд, но в первую очередь отмечу, что оно используется, например, при решении систем линейных уравнений.
1: Угу.
2: А эта процедура происходит очень много раз, каждую секунду на всем нам привычных мобильных устройствах.
1: Так, значит, у нас есть некая матрица с некими условиями, некими определениями и некими свойствами. И, я так понимаю, не проблема, а некое предположение, давайте его называть, что в этой матрице любая квадратная матрица внутри обладает другими свойствами, понятные нам.
2: Да, вообще говоря, гипотеза о том, что такая вот хорошая матрица, хотя бы одна.
1: Так.
2: То есть не обязательно их много, но хотя бы одна найдется.
1: То есть как бы мы точно знаем, что если мы нашли матрицу с этими параметрами, то внутри должна быть хотя бы одна вот такая матрица, которая, как вы говорите, хорошая, да, легко обратимая.
3: Да, в этом состоит гипотеза.
1: Гипотеза.
3: То есть неизвестно, что именно найдется такая, вот это и мы пытались доказать.
1: Вы пытались доказать или вы доказали?
3: Мы доказали для случая двух столбцов.
1: Угу.
3: Вот. До этого проблема была решена для таблиц, где 4 строки и 2 столбца.
1: Угу.
3: А мы решили для случая, где любое количество строк и 2 столбца.
1: Любое количество строк и 2 столбца. Ну, то есть, по сути, это у вас 2 вектора, да, только есть?
2: Да, там это обобщение того, что было сделано, на случай вообще произвольной длины этих самых векторов.
1: Угу. Смотрите, математическая часть у нас на этом, можно сказать, закончилась. Давайте поговорим о том, как это применяется, как это раньше говорили в сельском хозяйстве, но мы в данном случае будем говорить о том, как это применяется в работе с данными, да, то есть что нам это дает в работе с данными, какие виды данных попадают под это условие, что нам дает то, что мы можем в этих данных обнаружить, например, матрицу хорошую, как вы говорите, и она чем нам поможет, и так далее, и так далее.
2: Вот вы отметили, что данные действительно... нас сейчас окружают повсеместно, и на самом деле эта гипотеза не просто задача по математике. Ее решение дает так называемую оценку ошибки приближения больших каких-то матриц, больших объектов, более маленькими компактными объектами понятной структуры. Например, у нас может быть великое множество данных, используемых, например, для прогноза погоды,
1: так.
2: для рекомендаций одних фильмов, которые посмотрели определенные пользователи, другим пользователям. Угу. Там могут быть множество строк, множество столбцов. Так вот, гипотеза помогает оценить, насколько мы точно можем представить это все многообразие больших многомерных данных маленькими табличками, просто беря их произведение. Это позволяет экономить и место в памяти телефона, и в некоторых случаях время на обработку данных.
1: Ну, смотрите, значит, я правильно понимаю, что у нас есть набор данных, да? И мы хотим, используя вот этот вот вашу теорему, да, или ваше свойство, находить эту маленькую матрицу в большой матрице. И так как эта матрица найдена, и мы знаем ее свойства, уже как бы зная маленькую матрицу и работая с ней, предполагать, что в большой.
2: Вот именно так.
1: Именно так. То есть, насколько я понимаю, это как, знаете, ну, то есть мы берем, у нас есть, не знаю, какая-то жидкость, да, в объеме, мы взяли там маленькую каплю, сделали анализ этой жидкости, и теперь мы знаем ее состав.
2: Очень хорошая аналогия.
1: Вернемся через рекламу небольшую. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, продолжим.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии у микрофона Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 130 целевых мест для будущих педагогов откроют в вузах области. Выпускники школ, планирующие поступление на педагогические специальности, могут получить высшее образование по целевому набору в двух вузах нашего региона – Вологодском и Череповецком госуниверситетах. Как отметила заместитель губернатора, министра образования области Екатерина Целикова, новшество приемной кампании 2026-2027 учебного года заключается в том, что целевая квота распределена между конкретными заказчиками, которые официально заявили о своей потребности в специалистах определенного профиля. Такой формат дает участникам целевого набора возможность поступать на бюджетные места по отдельному конкурсу и быть зачисленными в вуз на приоритетном этапе. В рамках детализированной квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования ВГУ готов зачислить 76 студентов, ЧГУ – 62 студента. С начала года робот Светлана обработала около 800 тысяч звонков вологжан. Пациенты активно пользуются сервисами голосового помощника. Светлана работает на базе искусственного интеллекта во всех медучреждениях региона. Как отметил глава Вологодской области в своих соцсетях, Светлана стала одним из эффективных инструментов повышения доступности медицинской помощи. Механизм работы помощника прост. Набрать 122 и нажать кнопку 5, назвать 16 цифр полиса ОМС, назвать специальность врача, к которому хотите записаться. Робот подскажет ближайшую доступную дату и время приема, осуществит запись. Записаться к врачу можно и другими удобными способами. Через портал госуслуги, сайт кврачу.ру, регистратуру поликлиник, колл-центр или информаты в медицинских учреждениях. В Вологде стартовал ремонт Мяснорядского моста. Он продлится 2 года. Стоимость работ составит 217 миллионов рублей. Подрядчик уже определен, он приступил к переустройству сетей с 4 июня. С 12 июня начинается подготовка к демонтажным работам и завоз необходимых материалов. В связи со стартом работ в ночь с 11 на 12 июня мост будет полностью закрыт для транспорта и пешеходов. В 2026 году будут завершены работы с опорами, пролетными строениями и асфальтовым покрытием, после чего переправу откроют для транспорта. В 2027 году завершится благоустройство и финальные работы на мосту. Криминальные новости. В Вологодской области активизировались мошенники, действующие под видом энергетиков. В регионе мошенники создают фальшивые чаты в мессенджерах под видом энергокомпаний с логотипом и словами «перерасчет». Они приглашают пользователей, просят подтвердить личные данные через фальшивого бота и таким образом получают доступ к аккаунту на госуслугах. Северная сбытовая компания предупреждает, ее сотрудники никогда не создают общие чаты, не ссылаются на Минэнерго, не просят коды из СМС и паспорта. паспортные данные. Не переходите по подозрительным ссылкам, покидайте такие группы и сообщайте в полицию. Особенно необходимо предупредить пожилых родственников. Лакжан приглашают на форум «Соль земли» и «Рубцовский костер» на Толшме. С 23 по 26 июля в Тотьме состоится третий всероссийский форум инициатив для малых территорий «Соль земли», неразрывно связанный с литературно-музыкальным праздником «Рубцовский костер» на Толшме, приуроченным к 90-летию Николая Рубцова. Подать заявку на участие в форуме можно до 11 июля на сайте организаторов. В Вологодской области начался отбор участников на модельные походы. Стартовал новый сезон всероссийского конкурса «С рюкзаком за спиной», благодаря которому победители смогут открыть по-новому богатство природного и культурного разнообразия нашей страны через модельные походы. До ноября включительно есть возможность принять участие в конкурсе и при победе отправиться в незабываемое путешествие по родному региону в сопровождении опытного инструктора-проводника. В конкурсе могут принять участие лидеры походной группы 2025 года, россияне в возрасте от 18 лет. Подробности на сайте организации.
0: Новости спорта.
4: Вологодские футболисты вошли в число лучших бомбардиров второй лиги «Б». Нападающий Череповца Илья Анциферов в недавнем матче против Вологодского «Динамо» дважды укрепил свое преимущество. Сейчас игрок возглавляет топ с 6 голами в активе. На третьей позиции расположился форвард бело-голубых Данила Яшков. На его счету 5 забитых мячей. Воспитанница Центра боевых искусств победила на чемпионате России по пауэрлифтингу. Череповчанка Ксения Демчинская стала лучшей в классическом троеборе среди женщин весовой категории 84 килограмма. Ее результат – 520 килограммов – 185, 125 и 210. Состязания прошли в Йошкар-Оле и собрали около 200 участников из 56 регионов. Тренирует спортсменку Алексей Ганичев. Вологодские парашютисты стали чемпионами России. Вологжане отлично выступили на Кубке России по парашютному спорту имени Терешковой по точности приземления. Эти соревнования завершились в Рыбинске. Как сообщает областной центр спортивной подготовки, первое место в командном зачете заняли мастера спорта Кирилл Синяков и Ален Бойков, а также кандидат в мастера спорта Евгений Нетбайлюк. Кроме того, Ален Бойков показал на этих соревнованиях второй результат в личном зачете.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4-5 метров в секунду. В течение дня воздух прогреется до плюс 25 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Медленный поезд в ночной тишине звякнет вагонами, как кастаньетами.

0: через запоев и свадеб нули. Плюс и безделья, и лени излучины. Плохо, коль птица не знает земли. Хуже, коль крылышки в землю опущены. Вот и смотрю в запотевшую даль, опустошенную ночью и холодом. Скрипнула дверь, ты откуда, куда? Ах, кабы знать, до Свердловска и за Вологды. Медленный поезд в ночной тишине.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
2: В Москве полдень.
1: Новости.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие с помощью «Герани» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области, сообщили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры. Ранее стало известно, что спецслужбы ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением под Красноармейском. Как сообщили в пресс-службе у ФСБ по ДНР, он был оставлен для реализации дальнейших диверсионно-террористических операций. Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны. Между тем, на Донецком направлении украинские боевики сдались в плен после того, как российские военнослужащие забросали их листовками с призывом сложить оружие, сообщили в военном ведомстве. Наши военные использовали для этой цели разведывательные беспилотники, оснащенные системой сброса агитационных материалов. Этот метод уже доказал свою эффективность в снижении боевого духа противника и подтверждается добровольной сдачей в плен военнослужащих ВСУ, отметили в Минобороны. Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России, где встретятся с заместителем министра Михаилом Галузиным, об этом сообщает ТАСС. Главы дипломатических представительств прошли в здании МИД без комментариев. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел России. В МИДе готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают, тогда отметили в нашем ведомстве. Ранее в Европе все чаще стали звучать призывы начать диалог с Россией. Так, премьер-министр Италии Джорджо Мелони считает, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. По ее словам, Европа должна сыграть важную роль в сценарии мирного урегулирования между Россией и Украиной, определив ряд условий, которые зависят от нее. Однако для этого крайне важно сохранить евроатлантическое единство и укрепить координацию между Европой и США, отметила Мелони. Минтранс и Народный фронт передали сегодня бойцам спецоперации 19 современных внедорожников. Церемония прошла в Российском университете транспорта, который за все время спецоперации собрал и отправил на передовую 320 тонн оборудования и грузов, необходимых для нашей победы. Сегодня же глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов подписали соглашение, по которому в транспортных вузах страны будут готовить операторов беспилотных авиасистем.
3: Наши ребята, наши студенты наших университетов сегодня идут в беспилотные войска, формируя нашу будущую армию. И мы тоже ими гордимся и ждем их обратно с победой.
4: Хочу поблагодарить всех наших граждан, миллионы людей. Ну, а вот уже пятый год объединились для того, чтобы помогать фронту, для того, чтобы быть надежным тылом.
2: Михаил Кузнецов также наградил отличившихся сотрудников транспортной отрасли наградными знаками «Народный фронт». Все для победы, за вклад в оказание помощи участникам спецоперации и мирному населению. Все зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если будут соблюдать требования российского законодательства. История с Roblox наглядно это продемонстрировала, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Минцифры сообщили, что компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, и игра снова стала доступна в России. Объединенная судостроительная корпорация предлагает своим потенциальным партнерам построить более 60 различных проектов кораблей. Об этом ТАСС заявил гендиректор корпорации Андрей Пучков в рамках Международного военно-морского салона «Флот-2026». По его словам, наибольший интерес в современных условиях у потенциальных партнеров вызывают проекты кораблей, освоенных в серийном производстве и которые эксплуатируются в ВМФ России. Глава корпорации отметил, что современный рынок военно-морской техники в последние десятилетия характеризуется существенным ростом конкурентной среды и увеличением числа потенциальных экспортеров. Аномальная жара в Москве продлится до завтрашнего дня, а на выходные придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Выпадет около половины месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В пятницу 12 июня 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8, ну и вечером возможен местами грозовой дождь. Ну а выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями и общим количеством осадков до 40 мм или около половины месячной нормы. Поэтому в субботу днем посвежее до плюс 24-27 градусов, ну а в воскресенье до плюс 20-25. И температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы.
2: В среду в Москве, напомню, был побит суточный температурный рекорд 1998 года. Воздух прогрелся до плюс 30 градусов, сообщил Евгений Тишковец. По прогнозам синоптиков, начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным с прояснениями, возможен небольшой дождь. В настоящее время в столичном регионе сохраняется сильная жара. В частности, в Москве до вечера пятницы действует оранжевый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, сегодня облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь, гроза и до 22 градусов. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух может раскалиться до 31 градуса, в Подмосковье до 32 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 30 градусов.

0: Продолжаем программу «Физики, лирики. Лирическая тема». И у нас в гостях Алексей Александрович Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: А на китайском скажете нам здравствуйте, пожалуйста?
1: Да, дядя, нихо.
2: Ух ты.
0: Ага.
2: Кстати, Алексей Александрович сейчас находится именно в Китае, и мы хотим спросить вас вот что. Что нам нужно знать о китайских именах и фамилиях? У них же тоже наверняка есть Иванов, Сидоров, Петров и имена типа Ваня, Петя, Вася.
1: Действительно, в Китае это есть. Самое главное, что в Китае есть такое представление, что существует всего 100 фамилий. И когда китайцы говорят, что про 100 фамилий, это значит, что это и есть весь Китай. В реальности речь идет о 100 фамильных иероглифах, и их, конечно, больше, чем 100, но уж так повелось, что китайцы говорят о байдя, о 100 семьях или 100 фамилиях. Ну, самые известные, конечно, я думаю, известные даже каждому россиянину, это какой-нибудь Ван, Ли, Джан, Джоу и так далее. Есть совсем редкие, которые употребляются только в каких-то отдельных провинциях, или, например, по некоторым фамилиям можно опознать, что, хотя человек выглядит как китаец, на самом деле он не коренной китаец, или, скажем так, китаец не с севера Китая, к которому мы привыкли, а, например, южные фамилии, например, фамилию У или фамилия Тан. Поэтому китайцы так, да.
0: А можно вот вопрос? Я хотела как раз на... Вот, и чтобы вы объяснили, и это очень такой интересный, мне кажется, случай, Конфуций. Нам кажется, что это имя. Вот я бы, если что, кота бы назвала умного своего, Конфуцием. Но, оказывается, здесь и имя, и фамилия, и принадлежность, и древний род, и вот это все, и вот это, наверное, очень будет понятнее сделать. Фу! Или не фу?
1: Да. Давайте разберемся, что такое Конфуций. Конфуций – это то, что называется европейское или латинизированное имя китайца, которое звали Кунзы или Кунфудзы. Вот. И в Китае есть лишь два философа, чьи имена стали не просто произноситься, как по-китайски, а латинизироваться. Это Конфуций, его по-английски, по-латински точнее, стали называть Конфьюциус. И Мэнзи, это его последователь, Мэнциус. Всех остальных называют так же, как и называли по-китайски, например, Лао-цзы. Фамилия Конфуция, Кун – это его родовое имя, то есть, грубо говоря, его фамилия. И он произошел из рода Кунов, что вообще дословно обозначает пространство или дыра, какое-то отверстие. Ну, естественно, так никто эту фамилию не осмысляет. А вот Фудзи, Конфуций, это в смысле мудрец или муж-кун. То есть это скорее уважительное именование его. А звали его, вообще он происходил из рода, он происходил из рода кун, а звали его Чу.
0: Чу?
1: Чуй дословно это холм. Чуй. То есть его звали Кунчуй, и его мама, скорее всего, звала Чуй, иди есть кашу.
2: Так она звала. А скажите, Алексей Александрович,
0: иди отсюда.
2: Все-таки там, как правильно, сначала фамилия, потом имя, или имя, потом фамилия, или неважно?
1: Нет, абсолютно точно всегда в Китае сначала фамилия, потом имя. То есть Дэн Сяопин, Дэн – это фамилия, Сяопин – это имя. И называть человека по имени Сяопин, это очень запанибрато, и так не нужно делать. То есть когда китаец вам представляется и говорит: «Здравствуйте, меня зовут Джан Сянджай», вот Джан – это значит фамилия, Сянджай – это имя, и назвать его надо сказать: «Здравствуйте, господин Джан», или «товарищ Джан», или «управляющий Джан». Но если вы называете его по имени Сянджай, вы намекаете на какие-то либо дружественные отношения, либо уж, не дай бог, интимные отношения.
2: Угу. То есть правильно называть: «Эй, Митрофанова», нам надо общаться по-хорошему, да? «Эй, Пушной».
1: Они так вас и будут подзывать, потому что это нормальное, уважительное отношение.
2: По фамилии.
1: По фамилии. А вот если Китай скажет: «Рита, привет», это я не знаю, в каких отношениях он с ней состоит, да.
2: А я правильно понимаю, что имя должно записываться одним иероглифом, или не факт?
1: Нет, обязательно, потому что иероглиф может звучать одинаково, а вот записываться по-разному, и это разные абсолютно фамилии. Например, моя фамилия по-китайски Маслов записывается при помощи иероглифа «ма». «Ма» – это лошадь. И если, например, изменить на какое-то другое «ма», например, «мама», да, слово «мама», это вообще будет уже другой человек. И вас на таможне или в аэропорту просто не пропустят с другой фамилией.
2: Нет, я имел в виду другое. Я имел в виду, что может. Нет, я имел в виду, что может написание фамилии содержать два иероглифа.
1: Да, бывает и такое. В Китае есть редчайшие фамилии, где два иероглифа фамилия, один иероглиф – это имя. Например, знаменитый китайский историк первого века нашей эры, его звали Сыма Цянь. Сыма – это Сыма, это его фамилия, Цянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
2: Хорошо, а двойных фамилий не бывает у них, мамин сибиряк, у них есть хоть один такой, например?
1: Нет, нет, нет, такого не бывает. Фамилии даются по мужской линии исключительно, и более того, фамилию не меняют, а вот когда...
0: Вот когда девушка женится, замуж выходит, да?
1: Да, вот когда не меняют, она остается девушка, женщина своего рода, а ребенок, соответственно, и дочка, например, она будет уже по мужской линии носить фамилию. И более того, вот фамилий-то их очень много, ну, около 100, а имен может быть сотни и тысячи, потому что когда китаец живет, он имеет несколько имен. Когда он рождается, у него фамилия-то остается та же самая, а вот ему дается маленькое имя или младшее имя, например, весенний ветерок, журчащий ручеек, ну, такое детское имя, да, очень красивое. Потом ребенок вырастает, ему дают уже взрослое постоянное имя. Кто-нибудь железный, стальной герой, это в революции очень много давали, или, например, отчаянный барс, ну, в смысле такой.
0: А как это звучит?
1: Ну, отчаянный барс звучит как Мэнсюн, вот, и поэтому человек будет звать, например, Ма Йинсюн. Вот. Но бывает и другое. Человек, например, решил стать писателем, художником или ученым. И ему, у него еще творческий псевдоним возникает, который потом используется в течение многих-многих лет. Он и публикуется под этим псевдонимом. Например, мой буддийский учитель, у которого, естественно, было буддийское имя, это отдельная история, было реальное свое имя, под которым он родился, он писал книги как старик с гор Суншань. Суншань – это те горы, где находится Шаолиньский монастырь. Вот его звали, знали как автор старик с гор Суншань. Суншань Лаужэнь.
2: Мне почему-то сразу вспомнился фрагмент фильма. Помните, ну, замечательный фильм «Криминальное чтиво», где Буч сел в такси, и его спрашивает эта таксистка, мексиканка, говорит, а что означает твое имя Буч? Он говорит, у нас, у американцев, имена ничего не означают.
1: Да, она удивлена, я помню, да.
0: А я вот как раз про женщин хотел спросить китайских, вот, потому что я смотрю имена мужские, и почему-то в основном список мужских: Джен, Тянь, Линь, кто там, Хао, Сяо, даже есть перевод, что значит кто, Вэнь, Цзинь, Йон, а вот женских даже нет в списке, или есть, так, это по-другому звучит.
1: Так они те же самые. Дело в том, что если мы говорим о фамилиях, вы по фамилии не разберете, это женщина или мужчина. То есть Ван – это и женщина, и мужчина. Но у нас-то проще – Иванов, Иванова. В Китае этого нет. Ну, да. А вот когда мы смотрим имена, не фамилии, а именно имена, то здесь тоже есть затруднения. По имени вы никогда не поймете, речь идет о мужчине или о женщине. Ну, иногда вы можете понимать, что, например, волшебная красавица, имя Мэйни, это, скорее всего, конечно, женщина. Вот. Но, например, я знал многих и знаю многих женщин, которые родились в период культурной революции, то есть в 60-е и 70-е годы, когда давали революционные имена, например, такое как «Красное знамя» или «Снежный барс» и так далее. Вот это Да, это может быть и мужчина, и женщина. Поэтому здесь вы не разберете. Не случайно, когда китайцы дают вам визитную карточку или пишут по имейлу, то есть когда вы его не видите реально, они в скобочках пишут мужчина или женщина, потому что иначе вы просто не разберете и не поймете, как обращаться к господину или госпожа.
2: Угу. А вот у меня такой вопрос чисто личный. А что означает женское имя Ци?
1: А невозможно сказать, да? Потому что пока не увидишь иероглифы, да. Mm. Потому что я могу придумать десяток самых разных названий, от взметающаяся идея до спокойная мысль.
2: Mm-hmm. То есть,
1: да.
2: Но по, как бы, скажем так, вот ЦИ – это условно наша Наташа или Лена, или наша Юля, неважно. То есть нет такого, да, это популярное имя или там это имя редкое.
1: Нет, это вообще нету. Когда дается имя, ну, сегодня просто родители собираются и придумывают что-нибудь красивое, а в совсем традиционных семьях идут к мастеру фэншуй, который смотрит на соответствующие... Да. На натальные карты, звезды, да. Да. Ну, и, естественно, да. Безошибочно дает имя, конечно, да.
0: Но, смотрите, ну вот я в женских именах попыталась разобраться. Если вот есть же имя, но оно необычное, все-таки Жасмин, да, так вот это имя Ли, потому что Ли на китайском это жасмин, цветок, ну вот жасмина.
1: Ну, так? Ну вообще Ли это слива, если уж на то пошло, да.
0: Мэй написано, слива это Мэй. У меня не знаю, какой словарь.
1: Ли, прошу прощения, это груша, а мы это слива, ну, китайская слива. Это то, что похоже на сакуру. Вот, это та слива, которая не дает плодов, я напомню. Вот, поэтому, когда китайцы сегодня тоже многие берут себе западные имена, ну, чтобы нам проще было с ними общаться, иногда они как-то соотносятся с фамилиями, действительно, Жасмин, или, например, имя Бьюти, в смысле, это имя, потому что у нее по-китайски она красотка или красавица, а иногда просто, как говорится, от балды берут имя известные там Келли, Джин и так далее. А те, которые общаются с русскими, они, конечно, Иваны, Наташи и так далее.
0: Я свое имя нашла. Если Маргарита переводить с греческого на китайский, получается Юй. Две буквы. Ю и краткая. Можно дописать в начале.
2: Конечно, можно добавить.
0: Юй. Похоже?
1: Ну, я думаю, что Маргарита вообще слово Маргарита китайцы просто не произнесут. Оно слишком сложное для них. Они сократят до Рита и будут звучать по-китайски как Литха. Вот.
2: Слушайте, Литха, да. А вот у меня вопрос еще именно про такие... Ну, у нас же нет вот Александр, есть там Саня, Сашок, Шурик, вот такие, да, там есть Маргарита, есть Рита, Рит, и у нас знакомые ездили во Вьетнам, у них был замечательный экскурсовод, у него было имя Ленг, естественно, они Ленг, а Ленг его так вот звали. А если мы говорим о сокращенных именах, вот в Китае есть вот эти вот Юльк, Петьк, Тёма, вот это все?
1: Сокращенных нету, есть прозвища. Естественно, в молодежной среде очень много прозвищ, да и в деревенской было. Например, прозвище второй большой, Даэр. Это кто такой? Ну, это здоровый парень, который является вторым сыном в семье. Кстати говоря, довольно смешно, не хочу никого сразу обращу внимание обидеть, Ким Чен Ына китайцы называют третий толстый. Но он третий же, Ким. И, в общем, не очень худой. Вот. Mm-hmm. Поэтому вот у него такое странное прозвище. Mm-hmm. И иногда называют,
2: А Си Цзиньпина,
1: например,
2: как его называют?
1: Они называют председателя Си. Mm-hmm. Никак по-другому.
2: Логично.
1: Не дай бог как-то по-другому, да. Поэтому здесь я видел, как наши, например, журналисты ошибаются. Mm-hmm. И пишут, что в своей речи Цзиньпин сказал. Цзиньпин – это его личное имя, это нехорошо звучит. Но дело в том, что когда китайцы обращаются, они никогда не обращаются по фамилии имени. Нельзя сказать Си Цзиньпин, здравствуйте. Это большая ошибка не будет, но звучит очень коряво. Да. Надо обязательно с модификатором, то есть указать, кем является этот достойный человек. Ну, например, председатель Си, здравствуйте. Генсек Си, здравствуйте. Или, например, вы приходите к врачу, вы говорите, врач Ван или профессор Джан, здравствуйте. здравствуйте. То есть обязательно надо подчеркнуть статус человека. У нас такого не принято, да, да.
0: А вот я нашла себе следующего кумира, у меня Конфуция, на втором месте великий мастер Угуэй, это черепашка из первой кунг-фу панды, черепах, ну, в общем, мужчина, дед, черепашоныш.
1: Да.
0: В общем, вот его статус и цитаты, и вот уважение, как вот к взрослым, к старикам, вот, ну, таким почтенным людям относятся? Который, может быть, у них социальный статус невысокий, но он взрослый, опытный и хороший.
1: Ну, тогда к ним обращаются всегда с модификатором «старый» или «старик». Например, к Конфуцию могли обратиться Лао-кун, «старый кун», «старый Конфуций». Или, например, это тот же самый иероглиф, что и в имени известного китайского философа Лао-цзы. Интересно, тут важно, на каком месте стоит этот Лао. Если, например, сказать Лао-кун, это старейшина кун, здравствуйте. А если переставить слово, сказать кун Лао, это типа старина кун, ну такой вот запанибрата. Поэтому тут тоже надо понимать, где какой модификатор стоит. Когда я, например, читаю лекции китайским студентам, обращаюсь к ним, я могу назвать по имени, но обязательно со словом сяо, маленькая, сяо джан, сяо ван. То есть я показываю, что я, в общем, постарше их буду. Ко мне же они могут обращаться просто профессор. И это профессор Ма, например, Ма Дяо Шоу, или Ма Лаоши, или Ма Шифу, наставник Ма. Поэтому в Китае обращение – это крайне важный момент, потому что подчеркивает ваш статус. И, кстати говоря, заодно говорит, насколько вы из интеллигентной семьи.
0: Так Шифу, значит, это не имя, а это что-то, это наставник, слово. Когда
1: Шифу
0: мастер
1: – это наставник, это учитель, конечно, да. И как, причем вы не каждого человека можете назвать Шифу. Шифу – это ваш личный наставник. Может быть, он не хочет быть вашим наставником. Тогда мы просто называем Лаоши, дословно учитель. А наставник – это он должен вам еще разрешить себя так называть.
2: Хорошо, вот я пришел в магазин. Да, и вот в магазине стоит человек, который занимается продажей каких-то товаров. Вот я как к нему должен обратиться?
1: Сейчас китайцы, напуганные самыми разными запретами, просто кричать человеку «ни хао». «Ни хао» – это не только «здравствуйте», а типа… Да, а я сейчас поясню. Это было с женским персоналом. Раньше к любой девушке обращались «сяо де», дословно «девушка». И к официантке, и к продавщице в магазине. Но потом оказалось, что «сяо де» – это вот те девушки, которые не очень тяжелого поведения. Вот. После этого их стали называть просто «сяо мэй», «красавец». «Красавица» – там «поднеси», «красавец» – «принеси». И это слово тоже стало принадлежностью той же самой категории девушек. Поэтому китайцы, чтобы не запутаться, либо говорят «товарищ сотрудник, принесите мне счет», либо просто кричат «эй, там нихао, принесите мне счет». Кстати говоря, точно так же, как и обращение «товарищ», такое вполне нормальное партийное слово «тхунджи», тоже пришло в разряд тоже странных связей между двумя мужчинами.
2: Вернемся к этому разговору, друзья, через новости спорта.
3: Физики и лирики. На правах рекламы. В Российско-Израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Рэклиник. Телефон Рэклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: В Москве 12:30.
3: Новости.
4: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия. Группировка войск «Север» установила контроль над Ахримовкой в Харьковской области. Южная группировка войск России освободила Роскушное в ДНР, сообщила в четверг Минобороны. Киевский режим за минувшие сутки потерял в зоне спецоперации более 1200 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, а также 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 798 беспилотных летательных аппаратов самолетов. Типа. В течение суток российские войска также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по пунктам временной дислокации в 142 районах, говорится в сводке военного ведомства. Россия придерживается принципа свободы судоходства как в ближневосточном регионе, так и во всем мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва начинает получать первые реакции на обновленный текст концепции безопасности в регионе, направленные арабским странам Персидского залива. Спецпредставитель президента России по вопросам международного инвестиционного сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что находится в постоянном контакте со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Следующая регулярная встреча должна состояться в июне. В интервью газете Berliner Zeitung Дмитриев отметил, что многие европейские компании сигнализируют о желании вернуться на российский рынок, поскольку они вели очень успешный бизнес в России. Также напомнил, что многие из них столкнулись со снижением торгового оборота на 30-40% из-за ухода из России. Впрочем, по его словам, многие по-прежнему ведут дела в России, только не афишируют это. Послы Франции, Великобритании и Германии прибыли сегодня в Министерство иностранных дел России, где встретятся с заместителем министра Михаилом Галузиным. Об этом сообщает ТАСС. Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел. В МИДе тогда заявили, что готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают. Суд Евросоюза

0: агрессивных нападений. В ночь на 11 июня американские вооруженные силы начали наносить удары по объектам в Иране в целях самообороны. Спустя 4 часа после начала ударов армия США заявила об их завершении. Американские военные, согласно сообщению, атаковали объекты разведки и наблюдения, системы связи и позиции ПВО. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов, включая танкеры и торговые корабли. По данным МЕХР, ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции атаковали 2 коммерческих судна, пытавшихся пройти через пролив. Сильная жара, установившаяся в московском регионе с минувшего воскресенья, сменится холодным атмосферным фронтом, который в предстоящую субботу пройдет через центральную Россию. В субботу днем в Москве и Подмосковье ожидается гроза с ливнем, местами град и вероятное усиление ветра до 17 метров в секунду. Начало новой недели в Москве и Подмосковье будет облачным, с прояснениями возможен кратковременный дождь.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Саранске стартовала Всероссийская летняя универсиада. Соревнования примут 3 разных региона – Мордовия, Башкортостан и федеральная территория Сириус. В 16 видах спорта будут соперничать 3500 студентов из 130 вузов России. Завершится универсиада 17 августа. Сборная России по дзюдо заранее прибыла в столицу Монголии для тренировок с местными спортсменами перед турниром «Большого шлема», который стартует 19 июня. С этого турнира начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. За победу на турнире «Большого шлема» начисляется 1000 очков, за серебро 700, за бронзу 500. Российский теннисист Данил Медведев сегодня начинает выступление на турнире в Нидерландах. Он проведет матч второго круга. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: Даниил Медведев вылетел с турнира серии «Большого шлема» Ролан Гаррос на грунте уже в первом круге, уступив 109-й ракетке мира из Австралии Адаму Уолтону. Перерыв между матчами составил 2 с небольшим недели. Теперь Медведев начинает травяной сезон в Хертогенбосхе. На турнире в Нидерландах 8-я ракетка мира из России имеет посев, поэтому стартует со второго круга. Соперником россиянина в сегодняшней игре будет местный теннисист Тейс Богарт. Представителю Нидерландов всего 17 лет. Ранее они с Медведевым, конечно, не пересекались на кортах. Богарт проводит только второй турнир в ATP-туре. В первом круге он переиграл китайца Уибина в 3 сетах. Пока нидерландец, по сути, не имеет рейтинга. Он 779-й. Для Медведева неплохой старт на турнире, довольно плавный через молодого и неопытного соперника. Принято считать, что у россиянина не слишком получаются турниры на грунте, но и на траве у него всего один титул из 23 в карьере. Он одержал победу на Мальорке в 2021 году. Но после отдыха сейчас Даниил вполне может неплохо себя проявить в Нидерландах.
1: Мира Андреева призналась, что эмоции после победы на Ролан-Гаррос улеглись быстрее, чем она думала. Казалось, будто эта эйфория точно продлится несколько дней, а сейчас я уже думаю так, через 2 дня опять тренироваться, сказала Мира. После победы на турнире «Большого шлема» Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть даже предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. «Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира по футболу. Сегодня мексиканцы на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют с командой ЮАР в 22:00. За «Локомотив» играет защитник сборной Мексики Сесар Монтес. С вами был Юра Геворкян.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Театр HD представляет на большом экране спектакль.

0: Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Лучшие исполнители народных песен из разных регионов России на сцене Государственного Кремлевского дворца. Международный фестиваль народной песни «Добровидение» 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
2: Категория 6+. Маяк. Физики и лирики.
3: Физики и лирики мы говорим с Алексеем Александровичем Масловым, профессором и директором Института стран Азии и Африки МГУ, о китайских именах и фамилиях. Алексей Александрович как раз у нас сейчас находится в Китае. И я вот хочу спросить вот что. Мы с Митрофановой лет в 70, я надеюсь, будем сидеть на набережной, пить пиво из трехлитровой банки и лузгать семечки. И в этом случае я не буду называть ее Рита, и я даже не буду называть ее Митрофанова, а мы друг друга будем называть Михална и Борисыч. Вот это как бы основная история, ну, то есть это, как правило, люди в возрасте, как правило, люди, живущие вне города и даже в городе. Мы иногда друг друга называем так. Борисыч, Михална, как у тебя дела? Есть хоть что-то похожее в китайском? Я-то понимаю, что у них отчеств нет вообще, да?
4: Да, конечно, отчеств у них нету, а вот если сидят там два старика или две пожилых девушки, женщины, то вы будете называть друг друга лаопхо, типа дословно старуха. Да, и это такое, ну, дружественное, здесь ничего плохого.
3: Слышь, нет. Старуха, чё тебе старик? Да, вот так они все.
4: Да, но если я подойду к китайской женщине и скажу лаопхо, старуха, то она, конечно, обидится, потому что тут понятно, то, что разрешено китайцу, не разрешено иностранцу.
3: Понятно.
5: То есть такие обращения. Ну, у нас, по-моему, тоже практиковали. Слышь, старик, ну ты что, пойдешь там куда-то? Как-то,
3: ну, это старик было? Это все-таки не, это не дословно же.
4: Но есть другой момент. В Китае очень часто распространены понятия, так же, как у некоторых наших народов, брат и сестра. Ну, братан, пойдем, или ты мне брат. Если особенно, да, если, например, вот вы вдруг жили, вот как я, например, в китайском монастыре, то меня мои старшие собратья называют брат. Причем это брат именно в том произношении, как будто я их родной брат. Вот эти семейные или квазисемейные отношения в Китае очень важны. Или, например, когда нашего наставника мы называем отец, его жену мы называем мать и так далее. Это тоже создание некой семьи. Поэтому я не могу обратиться к наставнику просто по фамилии. Там, наставник Ван. Это будет очень формально. Я к нему обращаюсь. Отец, что мне делать в этом случае? И он мне тогда
5: ответит. А как это звучит?
4: Собственно говоря, так звучит дае, например, дедушка, дае о бандамя, что мне делать? Или, например, жену учителя мы обычно называем Шиму, вот учителя Шифу, а его жена Шиму, матушка-наставница. И даже если она не является моей прямой наставницей, все равно я именно так не обращаюсь.
5: А если говорить брат Пушкин, помните? Ну что, брат Пушкин? Как вот мы бы сказали, брат Маслов.
4: А вот извините. Я бы тогда по-китайски перевел бы как старина Пушкин. Лао Пфу Су Джин. Замаян. Ну что, брат Пушкин? Да все как-то так. Вот, да. Пушкин говорил хай-хай. Вот в этом смысле брат не всегда напрямую переводится. Правда, здесь есть одна тонкость. И вообще в переводах этих родственных терминов самая известная китайская, русская, наверное, фраза «мой дядя самых честных правил». Вот это вот как раз перевести слово «дядя» по-китайски, это непросто, потому что китаец бы спросил, это дядя по отцовской или по материнской линии? Да, и, в общем, это был бы полный тупик перевода, потому что в Китае это звучит абсолютно по-разному.
3: А вот вот смотрите, я видел просто сцену такую вот в общественном транспорте. Я иногда езжу в автобусах, и там один другому, как бы так немножко наезжая, говорит: «Слышь, ты пассажир, ты типа ноги убери отсюда». Вот. А если ты обращаешься к человеку в общественном транспорте, ты не знаешь его имени, ты не знаешь его фамилии, ты не знаешь его, как бы, ну, вообще никакого статуса, что это за человек, он там студент или школьник, или пожилой, и, может быть, он действительно какой-нибудь председатель, но не си, конечно, а чуть помельче, но как вот в таком случае обращаться к человеку, если он просто, вы едете вместе в общественном транспорте, и он там случайно тебя локтем задел?
4: Ну, если это совсем простые люди, а в Китае их немало, точнее большинство, то они вообще никак не будут обращаться, скажут просто «нихао», типа, чтобы обратить на себя внимание, а дальше начнут уже разговор.
3: «Нихао» — это «привет», «здрасте», да, то есть вот как бы...
4: Формально, да, но сегодня еще используется как слово «эй», «эй, привет», да, чтобы обратить на себя внимание. Ну, а если вы обращаетесь вежливо, то придется сказать: «Уважаемый пассажир, Дианы, Чонхо, Нихао». Но это слишком долго. И китайский язык, это нам кажется, что они все такие супер вежливые, их путают часто в этом смысле с японцами, у которых действительно очень высокая вежливость в речи. А вот в китайском языке он очень неформальный. Наоборот, чем больше вы общаетесь с китайцами, тем больше язык деформализируется. Поэтому вас начинают называть просто, меня просто кричат «ма», «нихао», «ма», в смысле «маслов», сокращая до первого иероглифа фамилии «привет». А это, кстати, намек вот на что. Мы говорим, что нам очень сложно запомнить китайские фамилии. Это так иногда, но вы думаете, что им легко запомнить наши ужасные длинные фамилии? Поэтому, когда представляетесь китайцу, сокращайте свою фамилию до первого иероглифа, который легко запомнить. Ну, например, когда я представляюсь, я обычно говорю, что да, моя фамилия Маслов, но вы меня можете назвать просто профессор Ма или учитель Ма. Ма – это вполне китайская фамилия. Ма – это, кстати говоря, мусульманская фамилия. Они спрашивают, не мусульманин ли я, потому что это и происходит от слова Махамада, Мухаммед. Да, и когда я говорю, что нет, я не мусульманин, они как-то, у них сбой какой-то, когнитивный диссонанс, да, расстраиваются, ну, в общем, все же было логично, вот, но потом привыкают к этому.
5: Ну, смотрите, значит, если мы с Пушным приезжаем в Китай и говорим, тогда он Пу, а я
3: ты
5: Ми.
3: Ми, да.
4: Ми, да. Значит, старики будут называть Xiaomi. И что будет напоминать известную технологическую марку.
3: То есть никаких не пытаться им там, я, вы знаете, старобогатенка. Нет, они, наверное...
4: Это ужасно, они сойдут с ума. Вот, не мучьте китайских товарищей.
5: Старобогатенка. Виктор, да, да, еще очень сложнее, Альбертович.
3: Есть замечательный солист группы, сейчас мы найдем, но это даже для русского человека тяжеловато. Солист группы «Запрещенные барабанщики», Виктор его и зовут, а вот фамилию у него сейчас мы найдем, и я думаю, что китайцы, ну, если русские, даже с трудом...
5: Алексей Александрович, а у меня вопрос. А вот в современном Китае есть ли мода на имена? Потому что в какой-то момент было в наших классах там 10 Полин, когда-то в 50-е там 6 Татьян. Ну, то есть какие-то совсем распространенные хиты. Вот Милана последние годы очень популярное имя для девочек. Мальчиков я особо не знаю, но, может, правда сейчас Златослав, вот это все.
3: Да, перед Златославом Виктор как еще раз... Пивторы Павло, Виктор. Пивторы Павло, вот тоже, наверное, нельзя, да, говорить такое китайцам? Ну, и
4: они просто язык у них будет запретаться. А вот по поводу модных имен в Китае, конечно, есть мода на имена. Вот если раньше, как я уже говорил, были такие революционные красивые имена, но так же, как у нас, сейчас это возвращение к китайской традиции. Они дают детям такие имена, как, например, старик из лесной чащи. Ну, в смысле, такой отшельник. Или, например, мудрец с гор. Или мудрец в лодке.
5: А это не смешно? Вот именно иронично, не звучит так. То есть они понимают, что это что-то значит. Но вот когда к тебе ребенок подходит, 6-летний, и вот из чащи старик, они могут друг другу подзуживать, говорить, попроще имени не было там?
4: Не, у него же маленькое имя, младшее имя, еще если ему там 6-7 лет, он у него, да, Сяо, да. поэтому тут никто ни над кем не издевается. Он пока веселый колокольчик, это потом он станет стариком из лесной чащи. Правда, тут смешнее другое. Европейцы, в том числе русские, которые переезжают в Китай, они решают себе взять китайское имя. Не просто перевести фамилию, а вот взять именно китайское имя. Ну и сами изобретают. Это получается очень смешно, потому что, ну, как бы им надо заслужить. Нельзя себя назвать отшельником с высоких гор, пока ты просто обычный студент. Но наши студенты это делают, и вот это как раз вызывает хохот. Поэтому надо дождаться, пока китайцы сами не скажут, давай мы тебе вот создадим имя. А лучше какой-нибудь пожилой преподаватель твой, он скажет, я сейчас тебе скажу, как ты должен называться. И в кавычках, конечно, будет крестить тебя заново. Вот это как раз очень хорошо. Более того, есть целый ряд известных людей, которые жили в Китае, которые вошли в китайскую историю под именно китайскими именами. Ну, например, очень известный проповедник Матео Риччи, это проповедник 15 века, основатель миссии, христианской миссии в Китае. Его, конечно, китайцы не могли сказать Матео Риччи, это ужасно долго и сложно. Он вошел в историю как Ли Мадоу. Ли – это известная китайская фамилия, Мадоу. Матео Мадоу. Ли Матео, по сути. Вот он так, он, кстати говоря, похоронен в Китае именно под своим китайским именем. Или, например, известный русский христианский проповедник, который возглавлял русскую православную миссию в Китае в 10-20-х годах 19 века, Иоакинф Бичурин, отец Иоакинф, по-китайски начал как Бичулинь, но вошел в историю как Илинь.
3: Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально пару на минуту, и вернемся к вам еще, дорогие друзья. И Алексей Маслов с нами будет на связи, так что и вы тоже оставайтесь в «Физике и лирике» в эфире.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт Местнорядского моста начинается в Вологде. Рабочие выйдут на объект 12 июня. Стоимость работ составит 217 миллионов рублей. Мост отремонтируют комплексно, включая опоры и пролетные строения. Также будут обновлены дорожное покрытие и тротуары. Планируется установка новых перильных ограждений, монтаж освещения и модернизация инженерных систем. На время работ мост будет полностью закрыт для транспорта и пешеходов. По контракту ремонт рассчитан на 2 года. Музей традиционной культуры Китая открылся в Вологде. Пространство оборудовали в главном здании Вологодской областной картинной галереи. В экспозиции представлены шаолиньская воинская культура, исинская керамика и другие виды китайского искусства. Более 200 экспонатов объединили под слоганом «Вологодское кружево китайской культуры». Отмечается, что параллельно в городе Сиане провинции Шэньси готовится к открытию музея Вологодской области. Нетрезвый водитель питбайка сбил велосипедиста в Харовске. При столкновении пострадали оба мужчины. Велосипедиста в больницу доставила бригада скорой помощи, а питбайкера туда же отвезла служебная машина ДПС. С 12 июня в Вологодской области будет действовать полный запрет на продажу алкогольной продукции. Ограничения не будут распространяться на кафе, бары и рестораны. День России входит в перечень праздничных дат, когда торговать спиртным на территории региона запрещено полностью. Кроме него в списке Всемирный день здоровья, Международный день защиты детей, Всероссийский день трезвости, День молодежи, День знаний и другие. Опубликована программа празднования Дня России в Вологде. Основной праздничной локацией станет Кремлевская площадь. В 17.30 здесь состоится показ коллекции Всероссийского конкурса фестиваля детских театров моды и студии костюма «Душегрея». В 18.00 начнется концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». После этого на сцену выйдет мужская хоровая капелла Чеченской государственной филармонии. В 20.00 праздник продолжится программой «Дыхание улиц творчества». Кроме того, с 12 по 14 июня на Кремлевской площади будет работать ярмарка «Вологодский вернисаж».
0: Новости спорта.
1: Забег «Квасная миля» впервые пройдет в Великом Устюге. Любителей бега ждут на стадионе «Спартак» 1 августа. Участникам предстоит пробежать 4 круга по 400 метров, выпивая каждый круг стакан кваса. Планируется 2 старта по 20 атлетов. Параллельно в городе пройдут межрегиональный турнир по прыжкам в длину и финалы фестиваля «Вызов гравитации», сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 28 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области, заявили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки в результате решительных действий также освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО России за сутки уничтожили более 750 беспилотников, 10 управляемых авиационных бомб и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Россия готовится к проведению выборов в Госдуму. Они пройдут в полном соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
1: Выборы в Госдуму этой осенью пройдут в непростых условиях. Противники будут делать все, чтобы внести раскол в общество, заявил президент России Владимир Путин ранее в ходе своего выступления на Всероссийской муниципальной премии служения. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в единый день голосования. Ожидаемая дата голосования – 20 сентября. Россия уже получает первые отклики от стран Персидского залива за обновленную концепцию по установлению стабильного мира в регионе путем объединения и объявления, а не противопоставления арабов и иранцев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с министром иностранных дел Бахрейна. Лавров обратил внимание на то, что Россия уже не первый год выступает за встречу лидеров арабских стран и Ирана для выработки концепции безопасности в зоне Персидского залива при поддержке внешних игроков. Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что власти Германии намеренно стремятся к конфронтации с Россией, чтобы отвлечь всеобщее внимание от своих провалов, в том числе в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток». Лидер АДГ отметила, что власти Германии часто говорят о войне и хотят втянуть свою страну в конфликт. Вайдель призвала, наконец, начать диалог о мире, а не о войне. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2 произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России тогда возбудила дело о акте международного терроризма. Пресс-секретарь Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные о взрывах на Северных потоках, но так и не получила их. Число пострадавших в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга увеличилось до 6, задержанные водитель и директор транспортной компании. Ранее сообщалось, что автобус проезжал перекресток на желтый сигнал светофора, столкнулся с легковым автомобилем и вылетел на тротуар. Погибли 4 человека, в том числе ребенок. Уголовные дела завели против водителя маршрутного автобуса и директора транспортной компании. Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, прокуратура города организовала проверку транспортных компаний.
4: Прокуратура города Екатеринбурга организовала проверку транспортных компаний, осуществляющих перевозку пассажиров на территории города. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра. Также будет изучено соблюдение требований закона при прохождении водителями медицинских осмотров.
1: Решение о разрыве контракта с транспортной компанией компании, автобус, который сбил в среду пешеходов в Екатеринбурге, нет, сообщили РИА Новостям в пресс-службе мэрии города. У храма Большого Златоуста в центре Екатеринбурга, где в среду произошло ДТП с погибшими пешеходами, среди которых и был ребенок, стихийно возник мемориал, передает РИА Новости. Вода на черноморских курортах Новороссийска и Геленджика прогрелась до 19-21 градуса. На остальных курортах вода на 1 градус ниже. Об этом рассказала замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. Она отметила, что Азовское море мельче, потому вода там и прогревается сильнее, чем на черноморских курортах. По ее словам, максимальная температура воды на Азовском побережье сейчас составляет плюс 23-25 градусов. Попова добавила, что в праздничные выходные существенных изменений в температурах морской воды не предвидится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобус в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, днем местами по области гроза, 22 градуса максимум завтра в Питере. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха ночью 16-18, днем в городе 30-32 градуса, Подмосковье до 33 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, составит 746 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве около плюс 30 градусов.
0: We'll be right back.

0: лете, дорогие друзья, и сейчас мы будем говорить о том, чем занять ребенка летом. Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков Soft Skills, skillfolio.ru, так называется сайт, туда можно зайти и посмотреть. Виктория, здрасте.
1: Здравствуйте. Привет, тема замечательная, тем более лето действительно радует, и уже в него пора погружаться родителям и детям.
0: Перед тем, как мы будем говорить, чем занять ребенка летом, я спрошу, а разве занимать ребенка летом чем-то надо? Это же вроде отдых, пусть делает, что хочет.
1: Хороший вопрос, знаете, но режим без вот этой жесткости, он все-таки необходим. То есть лето не должно превращаться во второй учебный год, на что многих родителей кажут, ну вот сейчас-то мы подтянем все то, что упустили. Нет, но сон, какое-то время обязательно без гаджетов, обязательно время вот этой живой активности, которой не хватало, да, обычно движения, те же велосипеды, самокаты, двор, походы, не знаю, спортивные игры, и чтобы это не осталось просто, ну, некой мечтой, действительно, вот режим как опора, тем более опора действительно для ребенка необходима, потому что система перегружается не только, когда мы много чем занимаем ребенка, но и когда занятий там в переизбытке или нету системы. Поэтому вот план все-таки нужен.
2: Виктория, а ребенок, вот мы о каком возрасте говорим? Только школьники или дошкольники, или уже даже ну, до 18 какой-то? Какой у нас возрастной?
1: Да, Маргарита, ну, вы абсолютно правы. Конечно же, в зависимости от возраста у нас тут ну, есть свои, ну, свои корректировки. То есть с детьми дошкольного возраста, но тут мы все знаем, они все-таки сами себя, к сожалению, не так много занимают. Хотя именно летом это то время, когда мы формируем у ребенка умение занять себя без гаджетов. И очень важно это сделать как раз, например, для дошкольников, потому что ребенок может этой палочкой, с этими ракушками, с какими-нибудь камушками иногда играть или качаться на тарзанке действительно ну, там и 20, и 30 минут, и час. Вот, поэтому вот здорово, если на это есть время. Понятно, что у ребят, например, старшей школы, эта история, ну и вообще у школьников необходимо заложить элемент, но без давления, чтобы не потерять материал. Для многих, если это 9 класс, если это ОГЭ, к сожалению, да, совсем выпасть из там, повторения математики или того же там, интересного чтения, а вот, ну, совсем игнорировать это нельзя. Просто можно превратить это не в обязаловку, а, например, вот один пример математический в этот, вместе причем решаем. Или что-то мы прослушали в школьной программе, пока едем куда-то, как аудиоформате, и главное обсудили. То есть вот эти вот, ну, не забыть школьный подход и материал, мы делаем за счет того, что как раз и у родителей старается где-то погрузиться в эту тему. Ну
2: а
1: и,
2: вот
1: конечно,
2: мотивация.
1: Главное, да.
2: Мотивация, стимуляция. Вот можем ли мы по старой нашей вот схеме, вот я так действовала раньше, если ты там сама все это делаешь, а учеба это твой, там, твоя зона ответственности, я тебе, и дальше я говорю, что деньги редко, но я ей предлагала всегда путешествие, причем в какую-то такую местность, которая ну, уму непостижима. И вот человек как-то сконцентрировался и делал то, что я предлагала.
1: Смотрите, результат хороший, знаете, деньги точно нет, то есть мы все-таки говорим, важны не знания, да, важны да, и не оценки, ой, наоборот, важны не оценки, а важны знания, а деньги, по сути, это подмена, да, усиление оценок, но, смотрите, я бы чуть по-другому объяснила то, что вы делали очень правильно, но это не просто как награда. А, смотри, вот мы планируем классное путешествие. Ну, у кого-то может быть более далеким, а у кого-то это может быть и не такое далекое, ну, по возможности, но что-то интересное вместе. Но это должно быть естественным следствием того, что ты действительно подготовился. Ну, есть же задача, мы должны убирать дома, иначе все там выкидывать мусор, потому что не может мусор, да, накатиться
2: да
1: за все лето, там, заполнить. Вот, я потому что и такая же логика должна быть и на учебу. То есть это просто как естественно. Как процесс, как сила притяжения, как то, что я говорю, надо выкидывать мусор, то, что очевидно, да, но учеба такой же, естественно, и вот если ты это делаешь и встроил вот грамотно, давай с тобой вместе посмотрим, день ты будешь, там, час ты будешь этому уделять в день, или полчаса, или утро
2: ну,
1: полчаса,
2: вечером
1: полчаса.
2: Это как-то очень долго объяснять. Просто говоришь, если ты сделаешь это, и, то будет это, все. Но не,
1: а вот дальше,
2: каким голосом
1: а ребенок
2: жестким?
1: Не сделал, вот у вас такое ответственность.
2: Все, не
1: что,
2: едем.
1: Мы готовы к тому? дому не едем. Вот если, ну и будет разрешать, то есть вот, понимаете, мы не едем не потому, что не сделала, а потому что придется теперь это время тебе выделить на то, чтобы подтянуть. А так вы могли быть в поездке. То есть это не должно быть только наказанием, это должно быть как-то естественным наступлением вот этого следствия. Тогда, ну, к сожалению, часто родители уже купили заранее какие-нибудь там билеты, mm-hmm. что-то еще, и все равно едут, и получается обман. Ты вроде ничего не сделал, поехал, или, не дай бог, наоборот, вот. Все сделал, а поменялись обстоятельства и не поехал. То есть вот лучше договориться еще и о режиме, просто как мы это включаем. А бонус приятного времяпрепровождения должен быть в любом случае какой-то приятный вместе с родителями. И само по себе это просто важнейший факт тоже, как провести лето.
2: Ну, у нас наболевшее это чтение дополнительное и основное, да, счет математику, хотя нет, когда 9-11 классы, там ребята уже, готовясь к ЕГЭ, они естественные науки тоже штудируют, и географию, mm-hmm. то, что выбирают они. То есть это и реально их зона ответственности, и они обязаны это сделать. Но тогда да. вот это лирическое mm-hmm. чтение, это какое-то мучение, по большому счету, или нет, все-таки современным поколением интересно.
1: Это вопрос, да, выбор книг. Ну, конечно, современное поколение все на это жалобы читают меньше, но я всегда предлагаю здесь не обобщать. То есть я говорю, что он читает меньше? Форум чтения огромное количество. Во-первых, я думаю, вы тоже в курсе, сейчас огромный такой тренд, не выводясь этого слова, на книжные клубы. И многие взрослые даже начинают, в том числе, кстати, школьную программу или просто какие-то современные произведения перечитывать именно в формате клуба. Что uh-huh. это такое? Мы выбираем книгу, каждый прочитал, и вот мы с вами, например, обсудили эту книгу уже по-другому, да, уже другое погружение, уже интересно это мнение. Мы можем потом по этой книге фильм посмотреть, если снят, например. Вот. То есть мы здесь самое главное с чтением не считать, что это одна только форма. Да, а это что-то мы читаем вот реально по ролям. И, кстати, для средней школы это идеальное вовлечение. Вот, что-то мы вместе всей семьей читаем, что-то мы сами организовываем клуб вместе еще с двумя-тремя друзьями нашего замечательного того же школьника и помогаем им смодерировать вот этот книжный клуб. Вот, что-то мы просто прослушаем аудио в формате, пока едем в то же, не знаю, путешествие, если мы едем на машине, например. Почему бы и нет? Но обязательно с обсуждением. То есть вот это формальное прочитать для школьной программы, ну, конечно, оно никогда хорошо не работало, ну, с современными еще хуже.
0: Наверное, еще тоже важный момент – не делать чтение наказанием.
1: О, 100%.
0: Потому это что я частенько, да, быть, слышал, да. так вот, я хочу пойти погулять. Нет, давай, пока не прочитаешь, не пойдешь. И вроде как это такое, как бы, отбывание, да, то есть ты должен читать, mm-hmm. чтобы что... И поэтому складывается, ну, как и, собственно, у любого живого существа, такая паттерн такой, связка. Да, поведение, mm-hmm. связка, что ты, тебе это наказание читать. А надо, чтобы мы это перевели в состояние не наказания, а наоборот удовольствия, да. То есть, грубо говоря, да. можно... Ну, сейчас просто сложно найти какую-то постановку традиционную, театральную, ну, той же Карениной, например, да, потому что сейчас какие-то в основном эксперименты делают, хорошие в том числе, но вот если ты пошел на какую-то постановку, и ребенок посмотрел, да, там, и ты говоришь, вот, а хочешь теперь прочитать, потому что сюжет-то более-менее ты знаешь, ну, давай, как вот было в оригинале написано, или там какой-нибудь фильм посмотреть, ну, сложно, с другой стороны, их натягивать на вот эту классику нашу великую, потому что, конечно, у них интересы другие сейчас, и им бы, конечно, что-нибудь в Майнкрафте сделать в виде Карениной. Кстати, Каренину в Майнкрафте тоже бы запилил кто-нибудь. Было бы, наверное, очень хорошая история для продвижения классики.
1: Смотрите, вот сейчас вы абсолютно правы. Два элемента настолько важных. Первый – это атмосфера. То есть вот когда мы садимся за книгу, а мы в каком состоянии? В конце концов, сделать ребенку какао с какими-то зефирками и плюшками, и под уютным пледом, а потом еще и поболтать – все, вот это состояние входа в чтение. Это раз. И тогда у него складывается тот самый паттерн, та самая связка, что когда я читаю, мне хорошо, я открываю книгу, мне хорошо. А вторая история, ну, смотрите, просто навскидку сейчас 5 способов, как можно еще читать книгу, то есть можно про Карениной делать суд над героями потом, вот, причем, да, не только над Карениной, но и над всеми участниками, можно.
0: Так а там суд уже случился, там же саму Каренину так ненавидел Лев Николаевич, что убил ее просто.
1: Ну, вот тем интереснее. И в любом суде же должен быть и адвокат, и прокурор. Но, понимаете, мы тогда изучаем уже Каренину как элемент основы для того, чтобы потом в суде выступить адвокатом или прокурором. Ну, то есть это уже другой формат. Я, кстати, видела прекрасный формат для средней школы, когда делают комиксы. Я такой комикс по каштанке видела просто, который сами дети написали, когда они уже прочитали. А мой, как лично очень горжусь, инструмент, когда школьный, это, правда, было не летом, а на школьной программе с учителями литературы, мы детям предложили, чтобы они создали соцсеть. То есть, а вот если бы, условно, Наташа Ростова, Андрей Волконский у нас вели ВК, то как бы выглядел их соцсеть, да, их там блог. И дети в это прекрасно вовлекались. То есть вот эти элементы дополнительного, другого формата, как знание в книге будет переложено в дискуссию потом, в батлы коммуникационные, или в там суд, или действительно потом театральная постановка, на которую мы сходим, или сами сделаем театральную постановку, это все, конечно, позволяет расширять интерес вот к этим книгам. Поэтому я предлагаю гнаться не за количеством, а вот за самым погружением, то есть создать ощущение приятности, удовольствия от того, что, когда мы читаем книгу. Тогда и они дальше сами начнут и больше читать.
2: Ну и, наверное, последние разработки психологов. Какой уровень прокрастинации или лени ребенку можно позволять? И как это регулировать? Потому что может ребенок сидеть, ничего не делать, как Саша Пушкин в лицее. Травинку загадочно, задумчиво грыз и вон кем стал.
1: И наблюдал за всем этим. На самом деле лень, действительно, которая настоящая лень, но это не тогда, когда мы погружены, я за там цифровые технологии, все, но надо понимать, что если ребенок в этот момент в игре, в какой-то, в гаджетах, или там листает те же там, ну, в общем, какие-то там соцсети, то это не лень. То есть в этот момент его мозг, отдых не отдыхает. Лень реально, вот это ничего не делание, последние нейрофизиологические разработки. Говорят, что это важнейшее состояние, которое работает, надеюсь, во-первых, это создание креативности, собственно, вот эффект Пушкина мы с вами получаем, а второе, у нас идет отдых у системы очень хороший. И часто неразрешенные задачи, например, просто на прогулке вдруг раз и приходит идея, или в душе, да, вот там вот раз и какая-то гениальная мысль. Почему это происходит? Вот в этот момент условно ничего не делания, такого спокойного лежания, качаться на гамаке, действительно переключается, как, ну, там, не буду в нейрофизиологический термин, такая дефолт, в общем, крупная система внутри, которая вот дальше запускает ту самую глубинную креативность и антистрессовое состояние в организме. Поэтому оно очень важно. Но не путаем это с тем, что ребенок просто сидит, ну, в данном случае в гаджетах. То есть в гаджетах есть время, мы его обозначаем в графике. Он сам, да, где-то мы понимаем, для чего это нужно. Что, может, там в шахматы играет. И, кстати, это тоже очень часто. Или читает с телефона. То есть мы понимаем, а какое содержание того, что происходит. Где-то дать ему, ну и что-то там с друзьями, например, пообщаться, и тогда это не просто Майнкрафт упоминаемый, а это на самом деле коммуникация с теми же ребятами, с которыми мы сейчас в разных там местах географических, и в том числе давайте время ничего не делания, такого сладкого и прекрасного.
0: Слушайте, а если мы же, называется, заиграемся вот в это прекрасное время ничего не делания, ну, то есть нету у этой палки второго конца никакого?
2: Или наоборот, или наоборот, есть родители, детей маленьких даже таскают с собой везде, вот прям, я не знаю, на все экскурсии планеты. И это тоже утомительно, и детям таким это, ну, не нравится такая, я уверена.
1: Ну, конечно, баланс. Вот, страдания. Да, тут очевидно, скажу, баланс нужен во всем. То есть, конечно, время. Ну, смотрите, то есть, как строится баланс? Вы понимаете, есть основа физической активности. Летом она обязательно, потому что поэтому летом и рост, и формирование организма, и перестройка. Дальше творческая активность, безусловно. Коммуникация, время с родителями, в том числе время ничего не делания. Вот, да, и тогда мы понимаем, что совсем перегнуть как бы с этим, когда перегибание палки происходит, когда родители, ну, простите, не до ребенка. То есть и вопрос, ну, как провел день, нормально, вот вечером все и поговорили. Конечно же, то есть вопрос включенности. А вот ты лежал с этой травинкой, да, и смотрел на облака, а вот что было такого интересного? И про себя рассказать. А может быть, надо вместе полежать и посмотреть на эти облака. У нас многие взрослые разучились, на самом деле, ничего не делать, а сами в те же гаджеты подключаются. То есть вот второй, как бы, неправильный оборот получается, когда за этим скрывается, как бы, безразличие родителя от усталости, от ну, там, перегрузки, от того, что сами разучились вот просто отдыхать, вот это, конечно, нехорошо. А если мы понимаем, ребенок искренне расскажет, именно в этот момент, во время этой прогулки, была такая-то идея, что-то он увидел, что-то наблюдал, то есть контакт, продолжение в контакте, в совместном сопереживании, то, я думаю, второй составляющей отрицательной не будет. Все будет хорошо.
2: А советоваться с детьми, насколько нужно вот в эту демократию играть, когда выбирают люди поездки, отдыхи? Вот. Ну, потому что когда им 12+, по-моему, это уже личность, да? Александр Борисович, ты не помнишь?
0: Да нет.
2: Когда там подзатыльники перестали давать?
0: Ну, чупа раньше бывает, там можно...
2: Ну, так, я боюсь даже...
0: Когда он, в принципе, уже соску выплюнул, уже личность.
2: Ну, 100%. Не уверена.
1: Это просто понятие. Ну, здесь мы уйдем в философский, как бы, смысл о том, что мы называем под словом личность, а Адам Рубинштейн говорил одно и так далее. Но то, что прислушаться, смотрите, должна быть красная зона, зона границ. Ну, то есть родители понимают, ну да, мы едем, я не знаю, там, к бабушке туда, или вот, да, вот эта поездка, мы ее планировали, и тут внутреннее, ну, как бы, вот солнце сходит на востоке, вот есть сила притяжения. Мы говорим, вот это так, но обязательно должно быть в течение лета при его планировании, а что бы ты хотел тоже. И иногда дети, на самом деле, это не вопрос там, я хочу все там, детские миры и Диснейленды, там, миры и чего-то еще, только развлечений. Да нет. То есть искренне реализовать, если это связано с бюджетом, вместе изучить. У нас есть такой-то бюджет на отдых. Если родители правда открыты к этому, можно вместе изучить. Дети иногда находят классные места, классное время, находят какие-то варианты. Ну, то есть плюс, не забываем, это же не только про глобальные поездки. На полчаса вечером пойти во двор и покидать мяч, баскетбольное кольцо, что, наверное, зимой все равно делаешь реже. Это классные моменты, которые дети потом вспоминают. Тот момент с папой там, или с мамой. Хотя вот, да, вот мы ходили всю неделю и кидали просто кольцо, да, в баскетбол играли. И это вот, я говорю, самое главное такое искреннее там переживание, включенность родителей в этот момент, а не отбывание. Помните, как мы сказали, книжка может быть таким отбытием. Вот и для родителей это не должно быть совместное время.
0: Хорошо, а вот у нас буквально две минуты. А если, например, ребенок говорит следующее: а вы знаете, родители, я хочу лето провести не с вами, а с друзьями.
1: А в лагере? Где ты еще?
0: Ну, лагерь — это все-таки какая-то контролируемая история хоть как-то. Ну, а вот просто я буду уходить с утра там с друзьями тусить и возвращаться вечером. А вот это вот и есть мой отдых. А там что они делают? Ну, как вот? Туда лезть, что ли?
1: Смотрите,
0: говорить?
1: А
0: ты будешь,
1: нужно...
0: будешь фотографировать мне всех, кто рядом с тобой находится?
1: Да нет, конечно, это доверие. Смотрите, тут надо первую причину понять. Почему ребенку, что мы делаем в течение учебного года такое, что ребенку настолько с нами неинтересно или плохо, или что-то еще. То есть время с друзьями — это прекрасно, но если это говорит о глубинной, скорее, проблеме, потере контакта с ребенком, что, потому что, безусловно, есть время, когда с друзьями оно одно и свое, и это не про контроль, но и время с родителями, и тогда здесь надо заниматься первой причиной, выстраивать контакт с ребенком, чтобы, правда, было интересно, больше к его интересам, к его талантам, понять, а в какую он компьютерную игру играет, и вместе с ним, может быть, его компьютерную игру поиграть, создав этот контакт,
0: ну...
1: уже вовлекать вообще
0: свои интересы.
1: Не знаю,
0: если он подросток, я слабо себе представляю, что он вместо того, чтобы с ровесниками играть в игру, будет играть с мамой и с папой. Это немножко...
1: Какие-нибудь разочек поиграть, чтобы мама, папа
2: поняла?
0: Ага,
1: регулярно нет, но чтобы хотя бы понять. Спасибо. Ну, в общем, это про контакт.
0: Виктория,
1: ну, и, конечно,
0: спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Двигаемся дальше. 100 минут еще продолжится. Оставайтесь.
1: Всего доброго.
3: Физики и лирики. Встретить другого для многих значит найти надежду на компенсацию. Как будто новый человек может погасить старый долг, может оплатить пустоту внутри нас, может закрыть рану, которая открыта с детства. И зачастую мы ищем не просто близости, мы ищем расплаты. И партнер наш, сам того не осознавая, оказывается в роли должника. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
4: Так говорит Маяк.
5: Реклама. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
6: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России обеспечение общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму. Намеченное на сентябре выборы в Госдуму важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую оценку дал президент.
2: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственной Думе. Докладчик, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. В апреле Путин провел совещание по обеспечению безопасности на выборах. Глава государства отметил, что Украина не проводит выборы под предлогом военного положения и пытается помешать России. Президент России подчеркнул, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить безопасность всех участников голосования и защитить свободный выбор россиян. Выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва пройдут в единый день голосования, предположительно 20 сентября. Контроль над Охримовкой, которую установила группировка войск «Север», был основным укрепрайоном ВСУ в Волчанском районе, и он существенно расширяет зону безопасности в Харьковской области, сообщила в четверг Минобороны. На фоне освобождения поселка «Роскошное» сегодня военное ведомство заявило об уверенном продвижении российских войск в ДНР. Российские войска за последние сутки нанесли удары по используемым ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения подготовки за запуск украинских беспилотников дальнего действия, также были поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов. А Маломихайловка, Александровка, Великомихайловка, Днепропетровской области, а также Новоселовка, Барвиновка и Лесное Запорожской области. Посол Франции после посещения МИД России вместе с послами Германии и Великобритании заявил, что сегодня будет опубликовано совместное заявление. Николя де Ривьер заявил, и также он назвал встречу с замглавой МИД России Михаилом Галузиным «хорошей дискуссией», сообщает РИА Новости. Дипломаты пробыли внутри полтора часа. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят о встрече с одним из заместителей министра иностранных дел. В МИДе тогда заявили, что готовы встретиться с ними и выслушать их, но особого оптимизма это не внушает. Народный артист РСФСР, режиссер, продюсер Андрей

0: Ломоносова Виктору Садовничеву. В результате ливня с градом в Красноармейском районе Краснодарского края произошло подтопление более 20 придомовых территорий. Сейчас ведутся работы по откачке воды, сообщила администрация района в телеграм-канале. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, ночью 16-18, днем в столице 30-32 градуса.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве, сказала российская теннисистка. Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Сборная России по дзюдо заранее прибыла в столицу Монголии для тренировок с местными спортсменами перед турниром «Большого шлема», который стартует 19 июня. С этого турнира начинается набор очков в олимпийский квалификационный рейтинг к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. За победу на турнире «Большого шлема» начисляется 1000 очков, за серебро 700, за бронзу 500. Американский студент побил мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами. С подробностями Андрей Кудряшов.
3: Мировая легкая атлетика в шоке. На студенческом чемпионате США в Орегоне пал один из самых монументальных рекордов планеты. 20-летний американец Джакоби Тарп пробежал 110 метров с барьерами за 12,75 секунды. Это на 0,5 быстрее предыдущего достижения планеты. Уникальность события в том, что прошлый мировой рекорд Ариса Мерита держался 14 лет. Но еще безумнее то, что Тарп сотворил историю не в финале, а в обычном предварительном забеге в среду. Он стал первым студентом в истории, выбежавшим из 12,8 секунды. Самый частый вопрос экспертов – как Тарп умудрился сбросить со своего личного рекорда 26 секунды, ведь в барьерах бьются за тысячные. Сам атлет объяснил свое достижение идеальным выходом на пик формы. Тренеры планомерно снижали нагрузки перед стартом, чтобы разгрузить ноги. Добавьте к этому безупречную технику прохождения 10 барьеров за 3 шага, и при этом Тарп уже заявил, что это был не предел, и в его ногах есть еще более высокая скорость.
2: Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе «Б» второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16 место. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальды, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. «Локомотив» пожелал удачи сборной Мексики в матче открытия чемпионата мира по футболу. Сегодня мексиканцы на стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют с командой ЮАР в 22:00. За «Локомотив» играет защитник сборной Мексики Сесар Монтес. С вами был Юра Геворкян.
1: «Маяк». Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.

0: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Самый знаменитый полуденный выстрел в России звучит именно в Петербурге. Каждый день ровно в 12:00 пушка стреляет с территории Петропавловской крепости. Если услышите его, не пугайтесь, так как теперь вы это знаете.
1: Главная комедия страны.
2: Разводитесь? А как же мы?
3: Мы исправим папу и маму.
1: Исправительный лагерь для родителей.
4: Мы перевоспитываем мажоров.
3: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
3: А мама у нас форс-мажор.
1: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
4: Вас сейчас казнят. Опускай!
6: Мы не готовы!
1: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: 100 минут о...
1: 100 минут о планах на лето. Несколько аспектов мы уже обсудили, опросили экспертов в разных областях, вплоть до моды. Ну и если говорить о диете, нет, скорее нет, меню, летнем меню, неужели что-то новое есть или что-то более продвинутое, чем гриль? Уточню у нашего гостя. Денис Перевоз сегодня с нами, президент Ассоциации кулинаров Москвы. Денис, приветствую.
2: Маргарита, приветствую, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
1: Денис, скажите, кулинары Москвы чем удивляют посетителей кафе, ну, скажем, Мафе? Всю жизнь мечтала это по радио сказать, кафе Мафе. Культур не хватает. Или это все, что-то мы можем предложить, как раз и то, что можно сделать в домашних условиях?
2: Конечно, мы можем сделать все это в домашних условиях. Самое главное, нам нужно просто для себя понять, что у нас сейчас идет сезон определенных фруктов, продуктов, овощей, и мы должны, безусловно, этим пользоваться. Давайте начнем как бы с овощей. Что у нас идет сейчас первое с вами? Зелень есть, у нас есть с вами редиска, есть с вами огурцы. Наверняка мы все слышали такое понятие, как битые огурцы.
1: Да, Маргарита, да, да, это, кстати,
2: вы
1: забавно.
2: Слышали, пробовали?
1: Китайская кухня или азиатская?
2: Да, это больше азиатская кухня, но так как у нас сейчас достаточно такая разнообразная вкусовая палитра и возможности купить продукты, мы можем с вами сделать разнообразное блюдо. Например, битые огурцы, вы все знаете.
1: Давайте.
2: Если не знаете, берем пакет, кладем туда не очень крупный огурец и просто буквально его разбиваем.
1: В кожуре.
2: В кожуре, конечно, кулинарным молотком, каким-то сотейником, либо просто бутылкой с газировкой. Он у нас как бы разбивается, меняя себе текстуру. Мы туда можем добавить соевый соус, сахар, острый перец, можем добавить
1: Денис,
2: либо укроп.
1: Подождите секунду. А мы вот, когда их бьем, огурцы, представляя тех, кого мы не любим, мы соус уже туда внутрь закладываем или нет? Или пока они бьются сами?
2: Нет. Конечно, они бьются сами, мы им помогаем. Вот. И дальше, когда они уже у нас разбиты, то есть мы им так разбили, текстуру поменяли, они уже так раскрылись, мы уже добавляем ингредиенты.
1: Так.
2: Чеснок, какие? Масло,
1: чеснок.
2: Соус.
1: Масло оливковое.
2: Можно оливковое, можно кунжутное, для того, чтобы вкус был более интенсивный. Можно подсолнечное.
1: Нет, ну а вот конкретный кисло-сладкий соус. Вот какой соус? Мы точно дадим сейчас рецепт, чтобы люди попробовали. Чеснок,
2: конечно.
1: Ну там в малых количествах, от
2: чеснок,
1: него потом, ну как. Хорошо,
2: чеснок,
1: чуть-чуть делаем.
2: Острый
1: дальше.
2: Перец.
1: Соевый. Острый перец. Красный.
2: Острый перец, да, соевый соус.
1: Соевый.
2: Оливковое, либо я рекомендую кунжутное масло.
1: Кунжутное масло. И это в какую-то такую плошечку, соусницу, да? Ты все это потом перемешаешь и заливаешь огурцы?
2: Либо это можно сразу добавлять в огурчики.
1: В пакет этот, там, где мы их избили.
2: Да, либо в пакет, либо в плошку, куда мы это высыпаем. И у нас получается, грубо говоря, огурцы в таком кисло-сладко-остром маринаде, потому что им и сахар добавили, соевый соус, уксус, чеснок. Острый перец. У нас получилась такая новая интенсивная закуска, которую мы, соответственно, можем вот кушать с картошечкой, с бутербродиком, на завтрак. Получается такая в летний период времени, что нам хочется? Вот поменьше каких-то таких тяжелых продуктов, шашлыков там, да? Вот. Нам хочется это полегче. И то же самое,
1: просто
2: Маргарита,
1: про огурцы завершая. Вопрос такой на засыпку. Как долго огурцы должны в этом соусе быть? Сразу готовы к употреблению? Или пусть оно чуть-чуть
2: сразу
1: пропитается?
2: Конечно, если оно пропитается 5-10-15 минут, это будет вкуснее. Но если у нас гости уже на пороге, либо нам хочется быстрого перекуса, то мы это можем сделать оперативно за 5 минут. И побить, и добавить соус, и все это замариновать.
1: Прекрасно. Все. Одно блюдо
2: если, например,
1: да,
2: те ингредиенты, которые я рассказал, это долго, то, вы можете просто взять, например, кисло-сладкий соус, либо сладко-острый соус, который также лежит у нас на прилавках в любом магазине, подойдите, почитайте, выберите для себя оптимальный вкус и сможете сделать как раз такую более быструю заправку к рецепту.
1: Так, ну понятно, это очень дельный совет. Что-то еще такое необычное, иностранное, но такое, которое можно делать дома?
2: А, давайте мы лучше к нашему вернемся. Например,
1: или к нашему.
2: Мы можем сделать свекольник, да, очень быстро. Это много зелени, свежие огурцы, отварное яйцо, огурчики мы порезали, зелень порезали, яйцо отварили, порезали его также. Отдельно у нас с вами есть запеченная свекла, либо отварная. Мы ее натираем на терке.
1: Так.
2: Добавляем туда соль. Да. Угу. Добавляем туда сок лимона. Ложечку сметаны.
1: Так.
2: И можем добавили. Это все залить обычной минеральной водой, либо овощным бульоном. Все это перемешать.
1: Угу.
2: И у нас будет
1: суп?
2: Такая красивая, да, розовая масса, которую мы заливаем нарезанную зелень с огурчиками, с яйцом, у нас получается вкусный, летний, полезный, освежающий суп.
1: И он холодный?
2: Да,
1: его подают холодным.
2: Он холодный, да. Его, как правило, рекомендуют холодным. Либо мы можем еще сейчас дать лайфхак нашим радиослушателям. Все мы любим окрошку.
1: Так.
2: Кто-то ест с квасом, а кто-то, например, ну, такая большая группа лиц есть, кто с квасом не любит.
1: Я нет.
2: Мы, как правило, можем сделать это с кефиром. Кефир плюс минеральная вода, либо просто на минералке. Что я рекомендую? Большое количество зелени мы с вами берем в стакан для блендера. Добавляем туда минеральной воды, один стакан. Добавляем туда один стакан кефира, щепотку соли и все это перебиваем.
1: Перебиваем. Я должна вас перебить рекламой. Пара минут буквально. И мы вновь вернемся в студию и продолжим.
2: Маргарита, ждем.
1: Да, ждем.
0: Сто минут по... Маяк. Радио Маяк. 102.

0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, что сказать? Конечно же, одним из основных условий здоровья и благополучия летом, чисто с точки зрения питания, я бы сказала, что рацион должен быть сбалансированным, разнообразным и, прежде всего, безопасным. На что обратить внимание? Конечно же, это сезон свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, листовой зелени, листовых овощей. Прежде всего, хозяек настроить на то, что раз уж мы употребляем этого летом много, особенно тщательно моем. Вообще, сами по себе продукты мы выбираем доброкачественные, если со своего огорода мы доверяем, если из торговой сети, то смотрим и на внешний вид, и на запах, если это открытая какая-то, предположим, открытые продукты, и выбираем все-таки лучше, стараемся и предпочтение отдаем нашим местным продуктам питания, которые мы выращиваем на наших грядках, на наших огородах, на наших полях. Я бы хотела напомнить нашим слушателям о том, что очень хорошо летом использовать кухонные утвари, типа гаджетов, что специальные центрифуги есть, которые для мытья зелени, они очень хорошо помогают. Двукратная мойка листовых овощей в такой центрифуге пластмассовой, они, по-моему, сейчас в торговой сети везде есть. Прежде до этого замачивания той же самой зелени, вот создаст вам те самые условия, когда ваши продукты будут чистые, безопасные. Об этом помните, не забывайте. Ну и пищу, конечно же, мы готовим практически для одного использования сразу. То есть хранить долго летом, даже в холодильнике, готовые продукты, готовые блюда, это уже небезопасно. Поэтому старайтесь, что-то приготовили, сразу съели и, как говорится, забыли. Мечтаем о новом приеме пищи. Что хорошо летом? Мы не забываем супы. Обязательно. Конечно же, актуально, особенно вот именно в жаркую погоду, актуально будут холодные супы. Наша любимая окрошка, свекольники. Вот сейчас есть по типу кавказских супов не на молочных продуктах. Кто-то на кефире, кто-то на мацоне делают дойгу. Об этом тоже мы уже говорили. Так что выбирайте на свой вкус. Здесь главное, чтобы, повторюсь, все было чисто, все было, продукты были свежие и съедены быстро. Не забывайте об этом. Если мы какое-то второе блюдо имеем в виду, да, тогда предпочтение отдаем рыбе, отдаем птице и нежирному мясу. Хороши будут, скоро начнется сезон грибов, но с грибами хотела бы опять же предупредить наших слушателей, что для детей грибы опасны могут быть, поэтому осторожно очень с ними будьте. И для людей старшего возраста, и причем еще, если у кого-то есть заболевание желудочно-кишечного тракта, желудок, печень, поджелудочная железа, тоже будьте осторожны, потому что, ну, не любят они, честно говоря, так в большом количестве грибы. Ну и грибы еще должны быть, опять же, съедобные. Внимание этому тоже нужно уделять особо такое серьезное. Если мы готовим второе блюдо, то же самое рыба, птица, то самым лучшим, конечно, способом приготовления будет никакая не жарка, не копчение. Это будет либо отваривание, либо это будет запекание. Самые простые, самые надежные способы. С рыбой будьте осторожны, особенно с речной рыбой. Речная рыба, она часто бывает заражена гельминтами, поэтому тщательная термообработка рыбы речной нашей, озерной, речной обязательно. Это как дважды два нужно уже помнить. Про ягоды, фрукты, чем они полезны, в каком виде. Естественно, в свежем виде, самое удобное. Ну и не забывайте про заморозку. Лето, к сожалению, очень быстро заканчивается, а впереди будет очень долгая осень и зима, поэтому заготовки в виде замораживания свежих овощей, ягод, это, конечно, сезонно сейчас будет очень актуально. Отдельно хочется сказать и про молочные продукты. Не забываем. Они у нас все сезонные. Но вот в этот сезон будут очень хороши молочные продукты с низкой массовой долей жира. На основе сыворотки какие-то напитки. Всевозможные уж я так понимаю, что в качестве рекламы я не имею права называть их. Тем не менее, люди, кто, допустим, внимательно ходит в магазин или у кого-то уже есть свой, значит, созданный рацион на основе каких продуктов, кто ассортимент у кого уже есть, они уже знают, какие продукты вот к этим относятся. Ну, конечно же, будут очень хороши кисломолочные. Не забываем про сыр, уважаемые слушатели, не забываем про сыр. Сыр – источник кальция для нас, самое главное. Он очень питательный, очень ценный, поэтому сыр, творог – можно и мороженое, но про мороженое хочется сказать даже отдельно. На первый взгляд кажется, что мороженое, летом, это все актуально. Ну, с одной стороны, хорошо мороженое, конечно, но немножечко охлаждает. Все-таки мы его, как правило, едим холодное. Но опять же, людям, склонным к каким-то простудным заболеваниям, для того, чтобы горло свое обезопасить, прямо вот из морозилки, из морозильников мороженое быстрыми темпами есть, конечно же, противопоказано, нельзя. Тем более детям. Поэтому охлаждать мороженое, ну, кого-то, может быть, и охладит, но не сказать, что очень сильно. Это не тот продукт, который очень хорошо помогает в жару. И плюс он еще очень высококалорийный, поэтому имейте это в виду. Жажду утолить, естественно, он не поможет, а только усугубит. Поэтому мороженое можно употреблять, но в умеренных количествах. И, конечно же, смотреть, выбирать именно по составу то мороженое, которое изготовлено без заменителя молочного жира. Это тоже очень важное условие, я считаю. Но не считая ледок фруктовый. Я, честно говоря, не очень люблю это мороженое, но не оценила я его, уж не буду по-другому говорить, не оценила, с тех пор я его никогда не покупаю. Но это на любителя, кому-то нравится, кто-то очень любит.
2: Хочется вас спросить, допустимо ли пропускать приемы пищи, потому что летом в жару очень часто нет аппетита,
1: да.
2: Или люди думают, что заодно похудею, буду есть одни огурцы. Но организм стоит ли так ломать, если он привык завтрак, обед, ужин, вот за зиму, за осень? Как вот это на него повлияет?
1: Вот смотрите, конечно же, просто-напросто исключать еду, исключать приемы пищи летом, ссылаясь на жару, отсутствие аппетита, наверное, это неправильно. Все-таки режим рациональный у нас, как минимум, 3 основных приема пищи, включая еще и какие-то временные перекусы. Но летом предлагаю немножечко сдвинуть прием, основной прием пищи. Допустим, если у нас примерно 40% нашего пищевого рациона приходится на обед, а в жару, ну где же там первое, второе и компот, как говорится, где же все это съесть, то это бывает сложно, и аппетита нет. Поэтому очень вот именно в жаркую погоду предлагается либо обед и завтрак, соответственно, и обед сдвинуть на более раннее время, предположим, до 12 часов уже обед какой-то себе организовать, либо позже, после 3, после 4 часов дня, то есть 15-16 часов после. В перерывах, вот этот большой перерыв, большой интервал, лучше использовать либо какой-то перекус, либо просто питьевой, вот именно организовать себе питьевой режим. Но все-таки исключать совсем приемы пищи я бы не хотела и не рекомендовала. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели, берегите себя. Лето – это не только пора развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
2: Спасибо большое. До новых встреч в эфире.
0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 14 часов.
6: Новости.
5: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии в России Найджелом Кейси, Николя де Ривьером и Александром Ламсдорфом разъяснил принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования на Украине. Об этом говорится в сообщении Дипведомства. Встреча состоялась по просьбе послов Великобритании, Франции и Германии. Были разъяснены принципиальные подходы российской страны к поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе устранения его первопричин, сообщили на Смоленской площади, передает ТАСС. Посол Франции после посещения МИД России вместе с послами Германии и Великобритании заявил, что сегодня будет опубликовано совместное заявление. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России обеспечение общественной безопасности при подготовке к проведению выборов в Госдуму. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую оценку дал глава государства.
6: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик, министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
5: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня напомнил слова главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут в единый день голосования, предположительно 20 сентября. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки вооруженные силы России также нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников, 10 управляемых авиационных бомб и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильна и контролируемая. Таким образом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
7: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
5: Больничный главы Центробанка Эльвира Набиуллина не должен быть поводом для теории заговора, также заявил Дмитрий Песков. Напомню, на прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. В ЦБ тогда объяснили ее отсутствие больничным. Алюминий и сырье для его производства глинозем не попадут под санкции Евросоюза против России в рамках 21-го пакета, несмотря на скандал в Ирландии. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Макгари на брифинге в Брюсселе. Ранее в Ирландии разразился громкий политический скандал в связи с сообщениями о крупных поставках местного глинозема в Россию, несмотря на то, что торговля этим сырьем не подпадает под санкции. Суд по делу о страховых выплатах оператору подорванных северных потоков завершился в Лондоне. Решение ожидается после 29 июня, сообщили РИА Новостям в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона. В 2024 году компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Nord Stream подала в суд на страховые компании за отказ покрыть ущерб от взрывов. Речь идет о выплате в размере 580 миллионов евро. По версии ИСЦА, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, а значит, инцидент не выходит за рамки страхового покрытия. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленной диверсии. В российской медиа при этом ранее заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
5: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, днем местами по области гроза и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха предстоящую ночью 16-18, днем в столице 30-32 градуса, в Подмосковье до 33 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Праздники скоро, Павел. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте, Ваха. Танк.
1: Танк.
2: Ваха-танк. И Павел Гаубица.
1: Павел Вертолет, да. Как праздники будете отмечать, Павел?
2: Значит, мы поедем на Селигер. Мы нажарим шашлыка. Мы наварим ухи.
1: Ничего себе.
2: Мы... Так, нажарим, наварим. Мы напарим мантуты.
1: Да.
2: Мы... Так, что еще у нас? Сыроедение какое-то придумать. Битые огурцы, кстати, у Митрофановой Маргариты Михайловны рецепт послушал. Никак не мог выйти из машины. Вот сейчас сидел в прокладе, слушал битые огурцы. Сделаем.
1: Обязательно, обязательно. Ну что ж.
2: Что?
1: Праздников нет. Так. Начинайте, Паш, начинай.
2: Так, мы в эфире, что ли, опять?
1: Опять в
2: эфире. Да что ж такое? Почему вы меня не предупреждаете?
1: А, так.
2: Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: И это он.
2: Сегодня в программе непревзойденный знаток музыкальных стилей и теорий, композитор Алексей Стародубцев.
1: Ура!
2: Самый тонкий ценитель чайных традиций, чаевед Артем Гоников.
1: Ура!
2: Лучший советчик в сфере человеческой психологии, магистр психологии Константин Дыкин.
1: Ура!
2: Сегодня мы узнаем, чем отличается китайский чай от тибетского чая. Сложно ли...
1: Что?
2: А где ура?
1: Ура!
2: Сложно ли научиться играть на пианино?
1: Ура!
2: Что делать, если партнер говорит ура?
1: Ура, ура, ура!
2: 14.52 нас ждет новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем! Что делать?
0: Роза ветров.
2: Что делать? Эти ведущие, они с ума сошли, я не понимаю. Как ключу маяк, у них там что-то какая-то вот...
1: Да
2: ничего,
1: они давно сумасшедшие.
2: Сумасшедшие?
1: Ну, да, нормально.
2: Давай больные. Напишем.
1: Больные,
2: Спортлото.
1: Да. Давай.
2: Пожалуемся.
1: Угу.
2: А я пока расскажу, где в России нырять так, чтобы потом не хотелось всплывать.
1: Нет, я так не хотел бы. Все-таки надо, знаете, чтобы количество погружений, оно равнялось количеству всплытия. Это очень важный момент, Паш.
2: Дайвинг в России. Тема нашей передачи «Роза ветров».
1: О, мне интересно.
2: Главное, что нужно понять, в России нет одного лучшего места для погружения.
1: А как же Баренцево море?
2: Да, это одно из. Ну, как ты выберешь между борщом, пельменями и блинами? Все хочется, все зависит от настроения и уровня подготовки.
1: Это правда. У меня неплохой уровень подготовки.
2: Съел блинов и нырнул. Значит, если хочешь спокойно попробовать нырнуть в сметану, добро пожаловать на Черное море. Хочешь чего-нибудь необычного? Байкал ждет тебя своим,
1: кстати, да, это интересно,
2: ледяным взглядом. А хочешь хардкора и истории, которые будешь рассказывать внукам?
1: Ну, конечно.
2: Это Дальний Восток и Северный моря, твой выбор. Ну, давайте начнем по порядку. Черное море, если ты новичок и максимум твоего опыта, это ныряние в сметану, пельменем, с очками в бассейне, то тебе сюда. Вода летом, как чай, 24-26 градусов тибетский. Видимость приличная, инструкторы рядом, как ангелы-хранители в гидрокостюмах. Далее, что у нас? Ну, вот, например, Сочи, это скалы, каньоны и ощущение, что ты в подводном фильме. Анапа, например, мягкий старт без стресса тебе предлагает. Тарханкут в Крыму. Здесь прозрачная вода и подводный музей под водой. Далее перемещаемся на Байкал. Ну, это когда дайвинг превращается в философию. Ты ныряешь под лед, например.
1: Угу.
2: Одна из самых красивых вещей, которые можно увидеть, это подводный мир Байкал. Зимой Байкал превращается в стеклянную планету. Прозрачный лед толщиной метр. Солнечный свет, проходящий сквозь него. Ледяные тоннели и трещины.
1: Главное, лунку потом найти, в которую нырнул.
2: А ты, ну, кидай хлебные крошки, и по ним вернешься к лунке. Это, значит, не просто дайвинг, это будто вы попали в другой космос, холодный. Летом тоже не надо расслабляться, вода холодная, сюрприз-сюрприз в Байкале. Видимость 30-40 метров, подводные каньоны, скалы, а если ты будешь кидать хлеб, то обязательно приманишь байкальских нерп. Они придут и съедят твой хлеб. Лучше кидать все-таки что-то несъедобное. Минус один. Без сухого костюма тут быстро поймешь, что такое освежиться. Дальний Восток. Давайте посмотрим. Если хочется увидеть максимум жизни под водой, летим на край страны. Владивосток, Японское море. Вот полуостров Камова. Здесь тебя ожидают под водой гигантские осьминоги. крабы, которые выглядят как боссы в уровне в игре в компьютерной, морские звезды, актинии, целые леса водорослей. Еще можно встретить ларго, милые тюлени, из-за которых люди внезапно начинают разговаривать уменьшительно ласкательно.
3: Луночка.
2: Сверху тепло, внизу бодряще. Это Дальний Восток. Контраст, как кофе с мороженым. Для экстремалов есть пещеры. Если вдруг стало скучно просто нырять вниз, есть следующий уровень — пещерный дайвинг. Белоснежные галереи, прозрачность до 50 метров, ощущение, что вы в другом измерении. Но это для тех, у кого есть опыт, сертификаты здравого смысла.
3: На пещерный дайвинг нужен отдельный сертификат.
2: Вот, пожалуйста. Значит, сколько стоит стать русалкой или русалом? Ну, не буду говорить конкретный вариант, просто конкретные цифры, в смысле, скажу, что Черное море — это самый бюджетный вариант. Заметно дороже севера экспедиции. Ну, а в среднем от вполне доступно до... Это уже отпуск уровня приключения. Вот такие вот цены у нас. В итоге, Россия для дайверов — это подводные каньоны — раз, ледяные космосы Байкала — два, осьминоги Дальнего Востока — три, арктическая тишина — четыре. Просто нужно выбрать свое. Тепло, спокойно или холодно и незабываемо. Ну, а дальше маску на лицо или пельмени в сметану. Выбирай.
3: А лучше и то, и другое.
2: Без хлеба. Всем приятных путешествий и погружений.
0: Как знать?

0: транзистория. Ближайшие несколько минут посвятим технологиям, и начнем мы с Кандинского. О. Это у нас не только художник, но и сеть искусственного интеллекта.
1: Ничего себе.
0: Да, компания Сбер. В Кандинске теперь можно создавать картинку из нескольких фото. Сбер добавил в Дигачат новые инструменты для редактирования изображений. Теперь можно загружать до 3 фотографий для генерации и редактирования изображений, вручную убирать, заменять объекты на готовых снимках без использования профессиональных программ. То есть все, Photoshop тебе не нужен.
1: Дипфейк сделать, что ли, можно?
0: Ну, можно попробовать. Обновление пригодится всем, кто работает с визуальным контентом для соцсетей, рекламы, дизайна интерьеров или каких-то личных проектов. Ну, возможности работать на базе флагманской модели Кандинский 6.0 Image. Функция позволяет загрузить до 3 изображений и одним запросом собрать из них новое. Модель извлекает из каждого фото нужный элемент, ну, например, стиль персонажа, фон или объект, и собирает финальный результат. Нейросеть понимает роль каждого загруженного изображения, гармонично объединяет элементы, сохраняя их внешний вид и уникальные черты. Ну, и пользователь сам управляет логикой. Например, можно один раз задать персонажа или образ и воспроизводить его в любых сценах или окружении. С помощью детального редактирования можно вручную ввести кистью нужную область на изображение и указать, что с ней делать, отредактировать, удалить объект или заменить его на другой. Инструмент позволяет достраивать изображение, добавлять недостающие фрагменты или точно вписывать новые элементы в готовую сцену. Модель сама определит оптимальное соотношение сторон на основе содержания запроса. Например, портрет человека дает вертикальный кадр, панорама города горизонтальная, обложка альбома квадрат. Пользователь может также указать назначение изображения, ну, например, пост для блога, баннер или аватар, и формат потянется автоматически. Это сокращает количество правок, модель сама подстраивает композицию под нужный формат. Обновление будет полезно всем, кто работает с визуальным контентом в профессиональных и личных проектах. Немножко статистики. Аналитики облака Mail выяснили, какой контент россияне пересматривают больше всего. Сейчас вот мы выясним, что смотрит Павел у нас.
1: Нет, нет, нельзя.
0: За первое полугодие 2026 года облако Mail собрало почти 2 миллиарда историй из фото и видео для пользователей. Аналитики сервиса выяснили, что чаще всего пользователи просматривают моменты, связанные с семьей и друзьями. Городами-лидерами по загрузке фотографий в этих категориях, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Краснодар и Екатеринбург. На них приходится по 11% и 10% всех загружаемых фото соответственно. Наиболее заметную динамику показал сценарий семейной истории. С начала года он поднялся с третьей позиции на первую. Сегодня является самой просматриваемой категорией воспоминаний – 29%. Сценарий путешествия по городу сохраняет стабильную позицию, остается на втором месте. Его просматривают 23% пользователей. Ну и при этом в топ сценариев вошли «Кто в кадре», «Ваши фото с друзьями», а также «Вкусные воспоминания». Ну, наконец, бренд Техно представил масштабное обновление своего интеллектуального ассистента Элла. Элла, понимаешь, сколько женщин у нас
1: Людоедочка, я вспоминаю.
0: Интеллектуальных ассистентов. Будешь надеяться, что тут она чуть больше слов знает. Специально к чемпионату мира по футболу умный помощник получил уникальные футбольные функции для полноценного погружения в спорт. Новый режим доступен владельцам новых устройств серии Common 50 и некоторых других устройств бренда. При этом установка дополнительных приложений не требуется. Новые функции доступны прямо в интерфейсе помощника Элла. Ассистент может составить персонализированное расписание матчей, которое автоматически синхронизируется с часовым поясом пользователя. Доступна полная навигация по всему турниру от группового этапа до финала с удобным отображением полного перечня игр каждого соревновательного дня. Еще одна функция формирует объемную картинку игрового дня. Пользователю становится доступен не только полный перечень матчей текущей даты, но и аналитика, информация о командах-участниках, предматчевые расклады, ключевые статистические показатели и анонсы. По завершению игр блог дополняется обзором решающих моментов и игровой статистикой.
1: А сегодня мундиаль начинается, да? Да.
0: Сегодня, да?
1: Да.
0: Да. Мундиаль.
1: Да,
0: вот.
1: Мундиаль.
0: А ведь не зря же все, да?
1: Угу.
0: Ключевым отличием...
1: Россия вперед!
0: Обновленной Эллы от стандартной...
1: А все равно вперед.
0: Да. Ну, впереди планеты всей. и все, и дальше уже некуда. Все за нами пойдут.
1: Кстати.
0: Да, я не смеюсь. Отличием L от стандартных спортивных агрегаторов стал модуль нейросетевой аналитики, оценивая ряд факторов, агент формирует прогнозы на исходы матчей и отмечает в компании полностью отсутствие случайной генерации. Прогнозы детерминированы и одинаковы на всех устройствах в одно и то же время. Ну и, наконец, самым необычным нововведением стал инструмент фото со звездой. Искусственный интеллект анализирует селфи пользователя и совмещает его с фотографией выбранного спортсмена и создает реалистичное персонализированное изображение. Это были новости и технологии, а после выпуска новостей будем учиться играть на пианино.
1: А я уже играю, не слышу, что ли?
0: Слышу.
1: Ну, вот, пожалуйста.
0: Ну, так пока себе играешь.
1: Нормально играю.
0: Смотри, лепишь.
1: Меня в группу взяли. Лимбискет называется.

0: грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Армия России и группировки войск «Север» установила контроль над Ахримовкой в Харьковской области. Южная группировка войск освободила Роскошное в ДНР, сообщила в четверг Минобороны. Киевский режим за минувшие сутки потерял в зоне спецоперации более 1200 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаммер» с производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В МИД России сегодня утром прибыли послы Германии, Франции и Британии, которые просили о встрече с заместителем министра. Все трое собрались на парковке перед зданием на Смоленской площади и проследовали внутрь без комментариев. Консультации проходят на фоне европейских призывов возобновить диалог с нашей страной. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что представители Берлина, Парижа, Лондона собираются обсудить украинский вопрос, отметив, что Москва готова выслушать западных коллег, но оптимизма не испытывает. В итоге сегодняшние переговоры продлились полтора часа, и, судя по первым словам французского дипломата Николя де Ривьера, дискуссия была хорошая.
4: У нас состоялась хорошая дискуссия. Сегодня позже мы опубликуем заявление.
3: Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин разъяснил принципиальные подходы российской стороны к урегулированию на основе устранения первопричин украинского конфликта и указал иностранным миссиям на деструктивную политику их властей, которая стимулирует Киев к продолжению этой войны. Россия не должна забывать все гадости, которые были сделаны в отношении нее. При этом Россия готова к сотрудничеству, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что не ожидает ослабления давления на Россию в ближайшее время. По его словам, наша страна сталкивается с координированным информационным давлением. Это элемент гибридной войны, в том числе в сфере культуры, хотя уничтожить все русское, указал Медведев. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что Украина никогда не должна стать членом Европейского Союза и НАТО. Ранее она также раскритиковала оказание Берлином помощи Украине и заявила, что канцлер ФРГ Мерц стремится к конфронтации с Россией, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач. Канцлер Мерц ранее также направил письмо другим лидерам государств ЕС, а также главам Еврокомиссии Евросовета, предложив наделить Украину особым статусом ассоциированного члена сообщества. членства. Мерц представил свою инициативу не как облегченную версию членства в ЕС, а как расширение существующего соглашения об ассоциации 2014 года, что, по его мнению, способствовало бы ускорению процесса вступления. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку со своего поста из-за отсутствия обещанных инвестиций в оборонные проекты. Хилли признал, что пошел на такой шаг с глубоким сожалением и большой неохотой. Обеспечение безопасности на чемпионате мира по футболу стало самой масштабной задачей в истории Федерального бюро расследований США. Об этом агентству Reuters заявил директор ведомства Акаш Патель. По его словам, турнир, который, как ожидается, посетят 3 миллиона человек, включая глав государств, требует беспрецедентных усилий. ФБР, как говорится в публикации, проверит 300 тысяч биографий игроков, тренеров и персоналов.

0: Крым. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 16-18, днем в столице 30-32 градуса.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве, сказала российская теннисистка. Мира планирует начать новый травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня. Каждый хоккеист Ак-Барса получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Громкие скандалы полностью затмили старт чемпионата мира по футболу в США. С обзором американской прессы Андрей Кудряшов.
3: Вместо долгожданного праздника спорта американская пресса вышла с разгромными статьями, называя организацию турнира коммерческим и геополитическим провалом. Главный удар по репутации нанесли визовый кризис и билетный хаос в США. Издание USA Today опубликовало жесткую колонку своего ведущего обозревателя Нэнси Армор. Журналистка пишет, что этот чемпионат мог бы напомнить миру, что США — это сила добра, американцы — общительные и добродушные люди. То вместо этого мы решили показать себя с наихудшей уродливой страны, и это наше самое крупное поражение. Тему подхватил мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, который назвал визовые запреты для команд-участниц абсолютным позором и анафемой всему духу турнира. Правозащитники уже официально объявили о гуманитарном кризисе вокруг чемпионата мира, указывая на дискриминацию болельщиков и депортации. Масло в огонь подлили и заоблачные цены FIFA. Телеканал ABC и спортивное агентство подтверждают, прокуратуры Нью-Йорка и Нью-Джерси начали расследование из-за махинации с билетами и искусственного взвинчивания цен на черном рынке. В итоге, пока стадионы пустуют, но чемпионат мира еще не начался, болельщики со всего мира массово выбирают матчи в Мексике и Канаде. Мировое шоу началось, но для имиджа Вашингтона оно уже проиграно.
2: Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние две недели наша национальная команда провела три игры. Уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. Футбольный клуб «Черноморец» не прошел лицензирование по финансовым критериям и не сможет выступить в группе «Золото» дивизиона А второй лиги. Чемпионат стартует в июле. Команда выступит в дивизионе Б второй лиги. Турнир начнется в марте 2027 года. В прошлом сезоне «Черноморец» выступал в первой лиге, где занял 16-е место. Николай Рассказов договорился о новом контракте с крыльями Советов. Как сообщает чемпионат, осталось решить, каким будет срок – 2 или 3 года. Ранее в прессе появлялась информация об интересе калининградской «Балтики» к Рассказову, а сам защитник изначально отказывался продлевать контракт с крыльями. Выступление за «Спартак» – завершенный этап в карьере Манфреда Угальда, считает агент футболиста. К нему постоянно проявляют интерес европейские клубы, есть также предложения из Бразилии и Мексики. «Мы бы хотели сделать новый шаг, хотя спортивный директор и тренер «Спартака» рассчитывают оставить его в команде», – заявил представитель форварда. В позапрошлом сезоне Угальда стал лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Спартака». С вами был Юра Геворкян.
1: Маяк. Путешествуй.
4: Направление Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург известен миру как культурная столица. Однако не менее уверенно город закрепляет за собой статус одной из главных деловых столиц России. Направление делового туризма развивается здесь опережающими темпами. Примерно каждый 8-й гость приезжает в Петербург с деловыми целями. В 2025 году это 1 миллион 400 тысяч человек. Северная столица входит в число ведущих российских центров MICE-туризма, и ее позиции только укрепляются. Главное преимущество Петербурга – редкое сочетание современной деловой инфраструктуры и уникальной городской атмосферы. Крупнейшие конгрессно-выставочные площадки «Экспофорум», «Петроконгресс» и «Севкабельпорт» оснащены по мировым стандартам и способны принимать события

любого масштаба. Только в прошлом году в городе прошло более 760 деловых и конгрессно-выставочных мероприятий. На полях Петербургского международного экономического форума, Международного военно-морского салона, Петербургского международного газового форума и десятков других событий заключаются многомиллиардные контракты. За 2025 год проведено свыше 5000 встреч и переговоров. Подписано более 3000 соглашений, меморандумов и договоров, а общая сумма контрактов превысила 6,5 триллионов рублей. При этом после деловой программы участники попадают не в абстрактный мегаполис, а в живой город с особой аурой. Вечерние прогулки по набережным, театры, рестораны высокой кухни и легендарные петербургские белые ночи становятся естественным продолжением рабочего дня. Деловой туризм невозможно представить без развитого гостиничного потенциала. И здесь Петербург обладает по-настоящему широкими возможностями. Город располагает одной из крупнейших в России гостиничных баз. От бутик-отелей в историческом центре до международных сетей. Многие отели занимают исторические здания с уникальной архитектурой, превращая само проживание в часть культурного опыта. При этом деловые путешественники еще и мощный экономический драйвер. Их расходы заметно выше, чем у других категорий туристов. Средний чек россиянина составляет около 72 тысяч рублей за поездку. Гостя из дальнего зарубежья – около 149 тысяч рублей. И эти показатели продолжают расти. Совокупный вклад делового туризма в экономику города по итогам прошлого года превысил 111 миллиардов рублей. Таким образом, деловой туризм в Санкт-Петербурге – это не только крупные контракты и насыщенная деловая программа, но и возможность совместить результативную работу с вдохновляющим пребыванием в одном из

0: Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» в эфире. С вами Вахтанг Махарадзе на фортепиано, вот сейчас вы слышите.
2: Да, собачий вальс.
1: Павел Картаев. А с нами гитарист, пианист, композитор, музыковед Алексей Стародубцев. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Ну вот мы хотим узнать, сложно ли научиться играть на пианино. Вот собачий вальс освоил Вахтанг, вы слышите, как он играет.
2: Да, в детстве еще. В детстве освоил, но дальше собачий вальс, к сожалению, не пошел. Уже слишком много времени, мне кажется, нужно потратить для того, чтобы научиться играть на пианино, ну хотя бы.
1: Это реально сложно, да, это самое сложное.
4: Ну, я вам скажу по своему опыту, что как человек, получивший и пианистическое образование, и композиторское, и гитарное, я вам скажу, что фортепиано проще всего. Если сравнивать фортепиано, например, со струнными инструментами, в том числе и с гитарой, что удивительно, все думают, что гитара — это самый легкий инструмент, что все играют во дворе и так далее. Я вам скажу, что фортепиано в 10 раз легче, чем гитара, ну, по обучению.
2: Ну как легче? С фортепиано там проще, мне кажется, потому что видно все ноты.
4: Совершенно верно.
2: То есть все ноты видно, ты знаешь, куда ты нажимаешь. С гитарой чуть сложнее, потому что их не видно, и строй другой. Но ведь мне кажется, что руки сочетать на фортепиано сложнее, чем в гитаре все-таки.
4: Потому что... Ну, везде своя специфика. Как вы видите, в барабанах вообще четырьмя конечностями играют, да, но там свои пироги, как говорится. Но если мы говорим о фортепиано, то прежде всего, конечно, это инструмент наглядный. Когда мы видим перед собой черные клавиши, белые, мы видим все регистры, октавы и так далее. Все у нас перед глазами, можем смотреть и учиться. На скрипке, например, ты смотреть замучаешься, там все одинаковое.
2: Ну да, потому
1: слух
2: что
1: не нужен,
2: там ладов нету.
1: На фортепиано. Да, вот у меня нет слуха, я могу на фортепиано учиться играть.
4: Вот вы опять за свое получается.
1: Люблю это дело. И окарина у меня есть, там дырки запомнил, и все. И нажимай.
4: Ну, механически, кстати, ну, доля правды есть в ваших словах, что человек даже с очень, скажем так, давайте будем обходить острые углы не ярко выраженным слухом, все равно механически может нажать, и прозвучит какая-никакая невесть, так сказать, музыка, понимаете? Допустим, в случае со струнными инструментами, вот я люблю сравнивать, потому что там все иначе, такого уже не получится, потому что там непосредственно идет контакт с самой струной, да, через палец, например, на гитаре. Чуть-чуть где-то что-то ты не дожал, ничего не прозвучит. На фортепиано есть молоточковая система, мы нажали кнопку, молоточек привел движение, да, есть посредник, и волей-неволей этот звук все равно прозвучит, даже если ты его плохо извлечешь.
2: Нет, но гитара — это же как? Гитара, берешь сначала ля минор, потом ре минор, а потом има, вот этот самый си мажор, не си, а, господи, и это у нас что?
1: Забыл.
2: Ну да, и им, короче. Берешь этот самый не минорный, а обычный, и все. И три аккорда я тебе сыграю гордо, это называется. А там, если еще добавить соль мажор, так все, можно половину репертуара вообще сыграть. Всего четыре аккорда. Когда я пробовал играть на фортепиано, пьяно, как на гитаре, три аккорда. Но звучит так себе. На гитаре лучше звучит.
4: Но так как, конечно же, здесь гитара имеет совершенно другую историю. И гитара предназначена была совершенно для другой музыки. Не то, что фортепиано, конечно. Поэтому три аккорда на гитаре звучат благороднее, чем три аккорда на фортепиано.
2: Вот, об этом я
4: зафиксировать однозначно.
1: А с какого возраста надо начинать учиться на фортепиано? Ведь маленькие ручки у ребенка, да? А клавиши большие.
2: Ручки не дотягиваются.
1: На гитаре-то можно...
4: Мне кажется, что можно начинать в любом возрасте. На гитаре я советую начинать после 10 лет. То есть, потому что маленькому ребенку ну совсем тяжело. Это инструмент очень сложный. Один из самых сложных гитар.
1: Гитара, да?
4: Да. Фортепиано инструмент один из самых простых, и в него можно прийти, в эту музыку можно прийти в любом возрасте. И даже самый маленький может пальчиком там сыграет простые какие-то песенки и разовьет дальше. Либо взрослый человек может прийти и также сыграет сначала что-то очень простое, и далее есть путь к развитию.
1: То есть не обязательно вот этот разлет между большим и мизинцем, да, чтобы охватывать сразу там сколько там 10
4: клавиш. Нет, это абсолютно, размер в данном случае не имеет никакого значения.
2: Вот
1: это хорошо.
2: Это радует. Но у меня другой вопрос. Вот для фортепиано говорят, первое, что делаем, это мы ставим руки. Куда мы их ставим? Зачем мы их ставим? Почему это важно?
4: Но здесь речь идет, в принципе, о любом деле, да, если пилить напильником, руки тоже нужно ставить, потому что иначе можно что-нибудь отпилить. И также на инструменте, да, на чем бы мы ни играли, конечно, сначала это правильное звукоизвлечение, техника, и потом уже музыка. К сожалению, этот путь не миновать. Хотя все пытаются.
1: А есть разница? Фортепиано у нас, рояль, пианино.
4: Разница только в звучании музыки, это уже нюансы, как говорится, различной музыки. А в технике исполнения, конечно, есть тоже свои тоже особенности. Вот, ну, клавесин это совсем другое, да, а фортепиано это общее название. Фортепиано нет такого инструмента, да, фортепиано это название. А инструмент это пианино или рояль.
2: Ну, а фортепиано громче, тише.
1: Потому что... А пианино это тихохонько, получается.
4: Получается
1: так.
2: И что, вот, например, взрослый человек, условно, 40 плюс лет, значит, сошел с ума и решил научиться играть на пианино, да, под старость-то. И вот начал заниматься. Нужно ли идти к преподавателю обязательно? Или поначалу по Ютубу можно что-нибудь там поиграть, по видео посмотреть и как-то на какой-то начальный уровень выйти самому?
4: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Если вы не цените время своей жизни, можете учиться по Ютубу. Но, конечно... Если вы адекватный человек, понимаете, что всему мы учимся у кого-то в жизни. И если ты хочешь играть на фортепиано, для начала стоит пойти в близлежащий кружок или какую-то студию, или музыкальную школу, найти там самого старого преподавателя и пойти и попробовать взять уроки у человека с опытом. Это, конечно, ну, здесь... Я даже ничего другого не могу добавить.
1: А у меня племянник учился, он нарисовал просто себе и такой пеший полет делал буквально. То есть он без нее не извлекая звук, он просто читал ноты, как-то вот все себе написал. Вот такой вот гений. А потом мамка ему купила, собственно, электронное пианино, и он начал играть.
4: Представляете? Я сейчас не могу вспомнить, это ведь история об одном из композиторов, то ли Рахманинов, я не могу вспомнить, который играл на деревянной клавиатуре.
1: Угу.
4: Потому что не было либо возможности, либо инструмента не было. Человек хотел играть, он нарисовал себе клавиши внутренним слухом
1: представлял. Мысленно играл, да? Ну, да. Вот у меня племянник такой.
2: Как в том анекдоте, да, когда научитесь плавать, тогда и воду завезем. А вот про ноты мы не зря вспомнили. Ну, например, на гитаре, по идее, можно играть без нот, но выучил, так сказать, аккорды, да, АЕМ, там, ИЕМ и так далее, играя себе. А на фортепиано можно ли научиться играть без знания нотной грамоты?
4: Имейте в виду по слуху, конечно, можно, и все представители нами любимого джаза, блюза изначально, конечно, были все неграмотные и так и играли на фортепиано, да, и все, так сказать, первородные блюзмены играли исключительно по слуху. Конечно, можно. Можно, я вам скажу, даже играть профессионально, без знания теории, без знания нот, можно играть. Вопрос первый, какой ценой вы это будете делать, и вопрос вашего кругозора.
2: Кругозор. Ну, как же сольфеджио?
4: Это вот вопрос кругозора. Конечно же, человек, который знает какие-то дисциплины, имеет знания, конечно, его кругозор будет шире здесь. Это неоспоримый факт.
1: У соседей ребенок уже третий год.
2: Гамочки играет.
1: Да, да, да. Это как-то прекратится.
2: Ты уже снял ружье со стены?
4: Ну, вот эта рутина, она, как говорится, в рутине нет ничего плохого на самом деле. Просто нельзя ей злоупотреблять.
1: Ну, приведет это к результату, да? Это вот.
4: Если он играет только, то что говорить, то нет.
1: Ладно, зайду еще один в гости. А мы вернемся к нашим слушателям в гости буквально через 3 минуты после рекламы. У нас в гостях гитарист, пианист, композитор, музыковед Алексей Стародубцев. Мы сегодня учимся играть на пианино. Через 2 минуты снова в эфире.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт Мяснорядского моста начинается в Вологде. Рабочие выйдут на объект 12 июня. Стоимость работ составит 217 миллионов рублей. Мост отремонтируют комплексно, включая опоры и пролетные строения. Также будут обновлены дорожное покрытие и тротуары. Планируется установка новых перильных ограждений, монтаж освещения и модернизация инженерных систем. На время работ мост будет полностью закрыт для транспорта и пешеходов. По контракту ремонт рассчитан на 2 года. Музей традиционной культуры Китая открылся в Вологде. Пространство оборудовали в главном здании Вологодской областной картинной галереи. В экспозиции представлены шаолиньская воинская культура, исинская керамика и другие виды китайского искусства. Более 200 экспонатов объединили под слоганом «Вологодское кружево китайской культуры». Отмечается, что параллельно в городе Сиане провинции Шэньси готовится к открытию музея Вологодской области. Нетрезвый водитель питбайка сбил велосипедиста в Харовске. При столкновении пострадали оба мужчины. Велосипедиста в больницу доставила бригада скорой помощи, а питбайкера туда же отвезла служебная машина ДПС. С 12 июня в Вологодской области будет действовать полный запрет на продажу алкогольной продукции. Ограничения не будут распространяться на кафе, бары и рестораны. День России входит в перечень праздничных дат, когда торговать спиртным на территории региона запрещено полностью. Кроме него в списке Всемирный день здоровья, Международный день защиты детей, Всероссийский день трезвости, День молодежи, День знаний и другие. Опубликована программа празднования Дня России в Вологде. Основной праздничной локацией станет Кремлевская площадь. В 17:30 здесь состоится показ коллекции Всероссийского конкурса фестиваля детских театров моды и студии костюма «Душегрея». В 18:00 начнется концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». После этого на сцену выйдет мужская хоровая капелла Чеченской государственной филармонии. В 20:00 праздник продолжится программой «Дыхание улиц творчества». Кроме того, с 12 по 14 июня на Кремлевской площади будет работать ярмарка «Вологодский вернисаж».
0: Новости спорта.
3: Забег «Квасная миля» впервые пройдет в Великом Устюге. Любителей бега ждут на стадионе «Спартак» 1 августа. Участникам предстоит пробежать 4 круга по 400 метров, выпивая каждый круг стакан кваса. Планируется 2 старта по 20 атлетов. Параллельно в городе пройдут межрегиональный турнир по прыжкам в длину и финалы фестиваля «Вызов гравитации», сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Года на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 28 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую характеристику дал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
3: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня на брифинге напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября в единый день голосования. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии в России Найджелом Кейси, Николя де Ривьером и Александром Ламсдорфом разъяснил принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования на Украине. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства. Встреча состоялась по просьбе послов Великобритании, Франции и Германии. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску урегулирования украинского конфликта и устранения его первопричин, сообщили на Смоленской площади. Посол Франции после посещения МИДа заявил, что сегодня будет опубликовано совместное заявление, и, судя по первым словам французского дипломата, дискуссия была хорошая. Под контроль российских войск перешли поселок Роскошное в ДНР и село Ахримовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, штурм поселка был проведен подразделениями 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района, говорится в сообщении. После установления контроля над поселком Роскошное подразделения Южной группировки войск продолжают уверенное продвижение в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделениями центра нанесли удары по ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Украина на этом направлении потеряла более 300 военнослужащих. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1200 человек. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
4: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
1: Больничные главы Центробанка Эльвира Набиуллина не должен быть поводом для теории заговора, также заявил Песков. Напомню, на прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. В ЦБ объяснили ее отсутствие больничным. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку с своего поста из-за отсутствия обещанных инвестиций в оборонные проекты. Вы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее защиты в период растущих угроз, написал Хилли в письме на имя премьер-министра Кира Стармера. Он также опубликовал его в соцсети. Глава Минобороны Великобритании признал, что пошел на такой шаг, цитирую, «с глубоким сожалением и большой неохотой». Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Это следует из сообщения Кабмина по итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Совещание провел вице-премьер Виталий Савельев. Отмечается, что еще 18 пляжей пока проходят экспертизу. В ближайшие часы в Москве ожидается гроза, кратковременный дождь. Об этом предупредили в столичном главке МЧС. Спасатели советуют водителям значительно снижать скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких обгонов, перестроения опережений во время дождя. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили подальше от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра в День России облачно с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза. Ночью в северной столице плюс 14-16 градусов, днем плюс 20-22. В Москве завтра переменная облачность без осадков, ночью 16-18 градусов, днем воздух раскалится до 30-32 градусов. Сейчас в столице около 30 градусов без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе уже заварили чай. Вот чашечки расставили по столам. Мы хотим сегодня поговорить о том, как китайский чай правильно заварить, чем он отличается от тибетского и вообще как их готовить, какой вкуснее у нас получится, в какую сторону будем смотреть. И с нами сегодня генеральный директор чайного проекта «Дималайский экспресс» Артем Гоников. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Для начала хотелось бы вообще понять, а тибетский чай – это вообще что? Я ни разу не пил тибетский чай.
2: Ох, тибетский чай – это отдельное культурное явление, связанное буквально с культурой Тибета, но и не только. В том числе тибетским чаем принято называть и множество других чаев, которые пьют в схожих культурах. Это в Монголии, это у нас в Калмыкии.
1: С кумысом?
2: Да если бы. На самом деле и на кумысе делают чай, но в тибетской традиции принято использовать жирные сорта молока. И чаще всего это, конечно же, молоко яка или молоко местных коров.
3: Я сейчас пытаюсь вспомнить, где находится Тибет. И, по-моему, Тибет – это территория Китая, только это автономная республика. Да,
2: на данный момент это территория Китая. Да. А если заглянете в исторический контекст, то вы увидите, что Тибет был долгое время отдельной культурой, отдельной страной, отдельным государством и даже имел статус империи.
3: Крыша мира еще Тибет, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Но потом Китай быстро прибрал все, как говорится, к рукам.
2: Ну, не сказать, что быстро на самом деле. То есть история китайо-тибетских отношений, она уходит в глубочайшую древность, и были очень разные моменты. Были даже времена, когда тибетская империя фактически могла прибрать к рукам территорию современного Китая. Даже такое было в истории.
3: То есть жители Тибета не считают себя китайцами, получается?
2: Безусловно, они считают себя иной народностью, но современная политика Китая, она стоит на том, что они некую новую идентичность строят. Не национальную, а такую вот кросснациональную.
1: Ну и то есть тибетский чай они в качестве протеста придумали китайского.
2: Ни в коем случае, наоборот. Можно сказать, что история тибетского чая едва ли не древнее, чем сама по себе культура современного китайского чая. Дело в том, что культура современного китайского чаепития, она претерпела ряд изменений ближе к 19-му, к 18-му веку. А история тибетского чая, она намного более древняя, и она опирается как раз-таки скорее даже не на каноны старого Китая, а на свои собственные.
3: То есть на них ни Япония не произвела никакого влияния, да, ни Корея, никто.
1: Монголия.
3: Монголия, может быть.
2: Скорее даже наоборот. Именно Тибет повлиял на Монголию путем своих миссионерских, так сказать, практик и распространению тибетского буддизма. И, безусловно, ни Япония, ни Корея, никто не повлиял. Дело в том, что чаепитие в Тибете, оно возникло отнюдь неспроста именно там. Дело в том, что, как вы правильно сказали, это крыша мира, и условия для жизни там весьма и весьма сложные.
3: Ну, дело чайник в том, что... не закипает, наверное.
2: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Поэтому и придумали при 80 градусах заваривать.
2: Если любой из нас, людей, которые живет на равнине или даже в каких-то предгорьях, поднимется туда, на это самое знаменитое тибетское плато, то он будет чувствовать себя очень некомфортно. Дело в том, что тибетцы, они немножечко другие, даже на генном уровне. У них буквально есть ген, который помогает им переносить вот это вот условие разряженного воздуха, поэтому они чисто физиологически менее требовательны к кислороду, нежели мы. Вот представьте, на таких высотах то же самое происходит абсолютно, правильно сказали, с закипанием. Вода очень часто не справляется с завариванием, особенно тех чаев, которые завозились на территорию Тибета. Тут опять же нужно сделать помарочку на то, что тибетцы никогда не выращивали чай самостоятельно.
1: То есть китайский чай пьют.
2: Абсолютно верно. Весь чай, который привозили на территорию Тибета, привозили из Китая. И в этом смысле история экономических отношений у них очень богатая. Чай в основном производили на территории провинции Юнань, Сычуань, вот таких вот провинций, которые граничат с Тибетом. Этот чай производился весьма просто. То есть после сбора чайного листа и очень часто довольно грубого чайного листа его фактически сразу же либо обжаривали, либо высушивали на солнце и прессовали в большие кирпичи. Очень похожие на те самые кирпичи калмыцкого чая, помните все, которые мы видели в Советском Союзе на базаре. Вот примерно такие кирпичи, таким паломническим практически маршрутом вручную или на маленьких лошадках китайских. Китайские лошадки – это очень маленькие зверушки, почти как ослики. Они, собственно, по этим самым горным тропинкам отправляли этот чай на продажу в Тибет. И вот дело в том, что ввиду того, что само по себе сырье довольно грубое, просто водой его в Тибете не заварить.
1: Молотком
2: что...
1: надо сначала раздолбить.
3: Отбивная из чая.
2: Шницель. Совершенно верно. Прежде чем его вообще заварить, вам нужно будет его перемолоть фактически до состояния такой полупыли. И, собственно, этим примерно и занимались в Тибете. Ну и ввиду того, что молоко, оно кипит лучше, и на вкус оно будет предпочтительнее, нежели вода, вскипевшая на такой высоте, то тибетцы, они долго не мудрствуя, решили, что чай с молоком – это очень неплохое решение данной проблемы.
3: Сколько молока у них убежало?
2: Молока у них убежало довольно много. Ну, скорее всего, кстати говоря, молоко на тибетских высотах вряд ли как раз-таки убегало очень массово.
1: Так это что получается? Это англичане начали чай с молоком пить, они что, у тибетцев, что ли, подсмотрели?
2: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Нельзя так сказать, потому что вообще боюсь себе представить, когда англичане впервые попали в Тибет, чтобы подсмотреть эти практики. Это было довольно поздно. И, скорее всего, в Индии те же самые англичане уже к тому времени чай выращивали, по крайней мере, в небольших объемах, и уж точно на Цейлоне однозначно выращивали.
3: Угу. А чай прессовали, это просто логистика им подсказала, да, чтобы не возить воздух, как есть хмель, хмелепродукты, да, упакованы, не шишками возить воздух, да, фуры, а просто упаковать и утрамбовать, и спрессовать все
2: это. Да, дело в том, что вообще, в целом, если посмотрите на историю Китая, то рассыпной чай, он появился довольно поздно. Вот если помните, исторический такой промежуток был во времени Китая, когда Китаем властвовали монголы. Тот самый Чингисхан, который захватил большую китайскую империю, и, собственно, очень быстро они сами немножечко так китаизировались, и поэтому у них почти 100 лет была монгольская династия. И вот считается, что до свержения этой самой монгольской династии, до момента, когда к власти в Китае пришла династия Мин, не существовало никогда рассыпного чая. Практически весь чай прессовался в большие те самые кирпичи. И ввиду этого не было и разнообразия чайного в Китае. Поэтому всему виной та самая династия Мин и прекрасный император Хуэйцун.
1: То есть, получается, хочется еще немножко вернуться к тибетскому чаю. Пили они китайский чай, но так как он у них был грубый в кирпичах, молотком разбивали, заваривали, значит. Получается, что сейчас, даже если мы будем пытаться пить тибетский чай на равнине, нам все равно нужна температура воды, судя по всему, невысокая, да, для того, чтобы аутентично получилось для заварки.
2: На самом деле, я бы так не сказал, потому что... Когда вы делаете чай на молоке, то у вас вкусовая палитра, она будет немножечко выравниваться. То есть примерно такой же чай, который вы будете пить в Тибете на молоке и заварите его на молоке же на равнине, он у вас по вкусовой палитре будет похожий. С водой такого сказать нельзя. Вкусовая палитра будет очень разнообразная, очень отличаться, но вы будете во вкусе ощущать вот этот вот привкус сырой воды. А он как раз-таки при заваривании чая... весьма губителен. То есть это самое негативное вкусовое ощущение, которое вы можете воспроизвести, будучи чайным мастером. Когда вы обучаетесь, например, на чайного мастера, вам все говорят, что лучше чай перезаварить, чем недозаварить, лучше воду перекипятить, чем недокипятить.
3: Но широкий спектр молочной продукции тоже нам подсказывает, что можно вместо молока сливки или маслицы, да, добавить. Это
2: потому
3: тоже разные
2: чаи. Если посмотрите на тибетские рецепты, во-первых, нужно сказать, что не существует какой-то универсальный рецепт производства или изготовления тибетского напитка чайного. Он везде будет немножечко разный, и вы удивитесь, что во многих, как раз даже тибетских регионах, к тибетскому чаю относятся даже не как к напитку, а как к вполне себе такому полноценному приему пищи. С чем это связано? С тем,
3: как
2: что...
3: хлеб с арбузом. Арбуз с хлебом, то есть.
2: Фактически, да. Или как наши южные народы очень любят арбуз с сыром.
3: Да.
2: Но вот тибетцы, они действительно употребляют его в весьма таком формате такого молочного супа на основе чая.
3: Еще бы туда фрикадельку мясную.
2: А вот удивитесь, но действительно во многих местах вы можете увидеть, что если есть мясо, а мясо в Тибете довольно такая дефицитная вещь долгое время была, то вы можете даже увидеть, как они туда кладут и мясо.
3: Класс.
2: Но самая частая рецептура – это тибетский чай на основе молока с добавлением туда еще и сливочного масла, которое делается из молока яка, и его там очень много, потому что молоко яка невероятно жирное, после чего этот готовый напиток еще и взбивается в специальной маслобойке, то есть он такой полувзбитый сливочный становится. И этим же чаем могут заливать еще и цампу. А цампа – это традиционная такая некая тибетская каша из такого дробленого и обжаренного пророщенного ячменя. Mm-hmm. То есть получается действительно суп-каша.
3: Я захотел окрошку на чай сделать, mm-hmm. попробовать.
1: Ну, попробуй. А у меня сложилось впечатление, вот из того, что вы, Артём, рассказываете, что в Китае есть чайная церемония, о которой тоже, конечно, хотелось бы поговорить. Тут как-то все попроще, судя по всему, в Тибете каких-то церемоний они вот этих не устраивают. Быстренько фрикаделек нарубили, значит, в чай и с ложкой быстро все съели, да, судя по всему.
2: Ну, на самом деле, действительно так. Дело в том, что тибетцы – это культура, с одной стороны, она горная, а к тому же еще и кочевая горная культура. И ввиду этого, вы можете увидеть, что кочевники, они не очень склонны к церемониям, они довольно-таки прямолинейные ребята. Горцы еще более прямолинейные, а это микс горцев с кочевниками, то есть это такая прямолинейность весьма интересная. У них, безусловно, есть своя сакрализация в культуре определенная, но она редко когда связана с пищевыми привычками. Горские пищевые привычки, они довольно-таки прямолинейные и связаны с теми продуктами, которые они у себя испокон веков выращивали или имели в доступе.
3: Угу. А религия что-то ограничивает при употреблении чая? Там это нельзя, это можно, это обязательно?
1: Дельти не кладем.
2: Несмотря на то, что во многих буддийских, индуистских регионах и религиозных направлениях употребление кофеина, содержащих напитков, оно под запретом находится, например, во многих направлениях кришнаизма это запрещено, но в тибетской вариации буддизма никакого запрета на это нет. Более того, они даже потребляют мясо, что для тибетской культуры довольно-таки редкое явление.
1: А существуют ли сорта условно тибетского чая или различные способы приготовления? Кроме там добавил еще масло, добавил сметаны, добавил этот самый клёцок, фрикаделек.
2: Очень сложно говорить о сортовом разнообразии. В основном связано с тем, что они не занимаются его выращиванием, а в основном привозят все до сих пор из Китая и из соседних регионов. Но сейчас можно выявить несколько разных сортов в зависимости от того, из какой провинции он приехал. Чаще всего под тибетским чаем подразумевает то, что в Китае назовут дзанча. На самом деле я сейчас произнес некую такую тавтологию, потому что дзанча с перевода буквально означает тибетский чай, но одновременно это еще и название некого сорта сильно ферментированного или даже, как говорят, постферментированного чая. Дело в том, что постферментированным чаем называется такой сорт чая, у которого в производстве ферментация на каком-то этапе была остановлена, а потом заново запущена. С ускоренным темпом причем. И в зависимости от того, в какой провинции он производился, там будет немножечко меняться технология, от этого будет меняться вкус. Самый такой популярный сейчас у всех на слуху представитель подобного чая – это знаменитый Шупуэр. И он тоже является сейчас одним из тех сортов, которые активно завозят в Тибет, и на основе него делают тибетский чай.
3: А у них же соседи Сычуань, там, может, еще и жгучий перец добавляют. Это же знаменитая сычуаньская кухня, она же невозможно острая.
2: Сычуаньская кухня действительно очень острая, но тибетцы, они так настолько острой кухни они все-таки не привыкли.
3: Специи они не используют, да, в чаепитии?
2: Таких больших объемах, безусловно, нет. Чаще всего в чай вообще не добавляются специи, потому что они идут за более таким молочным и слегка танинно-молочным вкусом.
3: А усилитель какой-нибудь? Сахарок или чайную ложку с солью?
2: Соль действительно зачастую будут добавлять. Причем, если во многих культурах соль добавляют чисто ради некого усиления вкуса, то в Тибете действительно придание солености во вкусе будет неким таким некой искомой палитрой.
1: Понятно, тибетский чай. Что-то я пока вот сомневаюсь, хочу ли я тибетского чая на молоте с маслом, да с пельменями.
2: Я вас уверяю, если бы вы оказались на высоте примерно 4-5 тысяч метров над уровнем моря, еще бы и прогулялись перед этим по горам, по горным грядам, сходили бы в поход, то у вас бы создался такой дефицит калорий, что этот самый тибетский чай оказался бы для вас манной небесной.
3: Да, я бы еще сухариков туда добавил. Тюря была бы.
1: Покрошил бы, конечно, бы. В прикусочку, не забывай, конфетку еще возьми. Поговорили мы про тибетский чай, и я думаю, что сейчас после выпуска новостей мы поговорим про китайский. Генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артём Гонников сегодня с нами. Сегодня говорим про китайский и тибетский чай. Будем готовить теперь уже и китайский после рекламы.
0: Как знать на маяке.

0: нет ничего более человеческого, чем музыка под названием блюз. Игорь Ружейников, радиоведущий. Так говорит «Маяк».
1: Реклама.
2: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
3: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
1: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября. Председатель ЦИК Алла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, ЕДГ-2026 может продлиться 3 дня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Под контроль российских войск перешли поселок Роскошное в Донецкой Народной Республике и село Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, штурм поселка был проведен подразделениями 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района, говорится в сообщении ведомства. После установления контроля над поселком Роскошное подразделения Южной группировки войск продолжают уверенное продвижение в Донецкой Народной Республике, добавили в министерстве. В преддверии Дня России новые люди отправили большой гуманитарный конвой для бойцов СВО. На передовую по запросу военных будут переданы автомобили УАЗ, дроны, радиостанции, ноутбуки и маскировочные сети. Кроме того, наши бойцы получат автономный комплекс с генераторами и аккумуляторными блоками, который предназначен для зарядки раций, тепловизоров, компьютеров и беспилотников. Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
2: День России – это праздник, который надо встречать не только словами, но и делами, общими делами. Мы сегодня отправляем гуманитарный груз батальону, который находится в группировке «Север» и работает на Курском направлении. Еще 4 тонны медикаментов мы отправляем в Ростовскую область, в город Новочеркасск.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают плюс 28-31 градус, что на 8 градусов выше климатической нормы. При этом столбики термометров лишь немного не дотянут до рекордных показателей. Для 11 июня максимум составляет 31,3 градуса, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик добавил, что аномальная жара в Москве продлится до выходных.
3: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится сегодня влиянием высотного гребня антициклона, поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточные румбы 1,6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 28-31, на этом на 8 градусов выше климатической нормы. Ну и напомню, что рекорд дня 31,3, тоже 1998 года.
0: При этом в московском главке МЧС предупредили, что в ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременные дождь и гроза. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в столице составляет 28 градусов, облачно с прояснениями, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейный «Акбарс» на 2 сезона продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. В клубе заявили, что за 2 года работы Гатиетуллина «Акбарс» прибавил во всех аспектах и напомнили, что ранее наставник казанцев был признан лучшим тренером сезона в континентальной хоккейной лиге. А каждый хоккеист «Акбарса» получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Мира Андреева не сыграет на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве, сказала российская теннисистка.

0: Из проекта вышли структуры Сергея Шишкарева, которые в последние годы давали черноморцу серьезную поддержку. Формально история завязалась вокруг стадиона и инфраструктуры. Инвестор хотел понятного решения по реконструкции или строительству арены, но договориться с городом не получилось. Потом у клуба появился новый партнер, но устойчивого финансирования не сложилось. Уже весной в Новороссийске признали, снова ищут помощь, в том числе и у Шишкарева, но ясности по деньгам нет. Итог: черноморец не смог подтвердить финансирование на сезон и не заявится в дивизион А второй лиги. В клубе решили не рисковать, оставить юридическое лицо, сохранить молодежную команду и на ее базе готовить заявку во вторую лигу Б с марта следующего года. Ситуация печальная. Черноморец — это не пустой бренд и не команда без корней. Это клуб с историей, городом, болельщиками, южным характером. И для Новороссийска это часть идентичности. 20 июня руководство должно встретиться с фанатами. И главный вопрос простой: кто поможет черноморцу не просто выжить, а снова стать настоящим футбольным клубом? Пока на него ответа нет.
1: Полузащитник Лечи Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние две недели наша национальная команда провела три игры, уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0, обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем Франция. С вами был Юра Геворкян.
2: Маяк. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Александровская колонна держится только за счет собственной тяжести. У нее нет никаких специальных опор. И это настоящее чудо инженерной мысли. Теперь и вы это знаете.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Маяк. Как знать?
4: Мы продолжаем наши разговоры о чае. С нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. Мы перед выпуском новостей обсудили подробно тибетский чай. Выяснили, что никаких там особо церемоний нет. Живут люди на высокогорье, пьют с молоком, потому что заваривается проще, чем вода при таких, значит, высотах. Но вот мы перемещаемся и выяснили, что тибетский чай по факту это китайский чай, потому что пользуются они китайским, естественно, сырем. А сейчас переходим к китайской культуре чая. Но здесь все более утонченное. Все-таки чайная церемония. Это вообще, ну, какое-то древнее же, да, мероприятие. Для чего она вообще была придумана китайцами, эта церемония?
5: Ох, ну, это на самом деле тема для очень большой лекции. И я вас уверяю, не один час можно времени угробить на это примерно.
4: Ну, пока, так сказать, крупными мазками.
5: Но если крупными мазками, то действительно китайская чайная церемония, она одновременно и невероятно древней может быть, и может быть и вполне себе не очень древней. Связано это с тем, что, во-первых, Китай – это родина чая, ну и, соответственно, родина чай, всех чайных производств, чай торговли и всего, что с этим связано. Во-вторых, Китай – это цивилизация весьма специфичная, которая в целом очень не склонна к ритуальности, к ритуализации всего того, что к ним, собственно, в культуру так или иначе, но проскочит и там задержится. Но в том числе нужно также отметить, что в истории Китая было несколько этапов развития чайной церемонии, чайной культуры, и чай менялся кардинально. Вот если мы посмотрим в глубочайшую древность, то мы увидим, что вообще к чаю относились тоже весьма так повседневно, обывательски, и не было в нем ничего сакрального. Вплоть до момента, когда

0: династия Тан знаменитая, и в эту самую эпоху был очень известный чайный деятель, уже потом его назвали чайным деятелем, в культуре Китая он в том числе известен как поэт, как философ-мыслитель, причем сразу нескольких направлений, буддийских и даосских, звали его Лу Юй. Лу Юй, если буквально загуглите, то увидите, что это самый главный китайский чайный патриарх, так называемый. То есть он, чем он занимался? Он канонизировал чайную церемонию как некое искусство. То есть он буквально написал произведение под названием «Чайный канон», а канон в Китае – это буквально произведение, на которое все потом будут опираться. Но опять же, если прочитаете этот самый «Чайный канон», то увидите, что ничего общего со современным чаепитием он не имеет, потому что чай там преимущественно варили на воде, чай был не рассыпной, а прессованный, то есть его перед этим предварительно разламывали, перетирали практически в порошок, ну и таким образом действительно возникает вопрос, а как так получилось, что вот та самая варка превратилась в современное вот это вот заваривание.
1: Но это уже алкогольный напиток какой-то получался, да? Там...
0: Нет, ни в коем случае, он был действительно чайный напиток, угу. Исключительно использовался чистый чай, иногда с редкими добавками, и в качестве такой более-менее повседневной добавки постоянно и Лу Юй упоминал соль. Причем соль он упоминал с целью немножечко усилить вкус скорее, нежели придать ему соленость. Вот. Чай в современном формате китайской чайной церемонии, он сложился уже после того самого монгольского нашествия, как раз вот примерно во времена правления первого императора династии Мин. Дело в том, что он очень сильно подстегнул чайную отрасль в Китае одним своим указом. Он запретил прессовать чай. Вот. И причем здесь, как говорят многие исследователи, он преследовал несколько целей.
1: Увеличить доходы грузчиков, перевозчиков.
0: Во-первых, это действительно увеличение доходов в казну, потому что чай тогда продавался не на вес, а преимущественно на объем, а чай, не прессованный в объеме, он сильно превышает, конечно же, прессованный. Но самое интересное, что, конечно, он все это облачал в некую такую пропагандистско-буддийскую основу, потому что он был верующим буддистом, он вообще к власти пришел, будучи человеком незнатного рода, он был сыном фермера по преданиям, и проложил он себе путь во власть через монастырь буддийский, поэтому он занимался буддийской пропагандой в Новом Китае и считал, что вот все то, что случилось с Китаем во времена монгольского нашествия, которое продлилось 100 лет, случилось с нами, как он говорил, из-за того, что мы были все аморальны, потому что те самые буддийские ценности мы, собственно, позабыли.
1: И чай пили неправильно.
0: Да, совершенно верно. И он приказал буквально упростить чаепитие, с одной стороны, с другой стороны, он еще и упростил работу для фермеров, потому что им не надо было больше заниматься прессовкой какой-то вычурной и тому подобное.
1: А раскола это не произвело в обществе китайском?
0: Нет, потому что император Хуэйцзун, он был очень известен, как и вообще в историографии его очень часто упоминают, как такой ранний-ранний китайский Мао Цзэдун или ранний-ранний китайский Сталин его очень часто называют, потому что, конечно, он правил при помощи репрессий. Вот. И поэтому при таком методе правления, он был мудрый, но репрессивный правитель, жесткий, но справедливый, как у нас любят говорить. Действительно, при таком формате правления очень сложно расколоться. Ну и к тому же он оставил после себя много потомков, которые довольно неплохо держали империю. И в действительности, вот он, будучи правоверным таким буддистом, который хотел упростить чаепитие, он его... Нечаянно, но усложнил. Потому что оказалось, что когда
1: хотели
0: фермер...
1: Хотели, как лучше получилось, как всегда.
0: Как всегда, безусловно. Потому что оказалось, что когда фермер работает не с прессовкой сырья, а с чистым листом, то у него открывается большой простор для творчества. Того, что он, собственно, с этим листом может сделать. И действительно, именно с этого момента происходит вот такой вот бум чайных сортов. Возникают, оформляются зеленые сорта, вот эти вот из маленьких листиков, из маленьких почечек. Возникают желтые, белые сорта, возникают красные сорта, возникают, безусловно, улуны многими любимыми. И очень сильно прогрессируют, в том числе вот те самые черные прессованные чаи, в том числе. Вот, потому что, конечно, уже через несколько поколений они снова начали чай прессовать, потому что тибетцы это все неплохо покупают. И, безусловно, спрогрессировало примерно все.
1: А сопутствующие товары появились? Масло чайного дерева, например.
0: Масло чайного дерева, то, которое известно у нас вот на рынке, на нашем рынке и вот продается во всех аптеках, это вообще другое растение, которое родом из Австралии. Оно, безусловно, к чаю не имеет никакого отношения. Его чайным назвали чисто вот из-за неких ассоциаций в ароматике. Но действительно сопутствующие товары были, но они, как ни странно, они были культурными. И вот как раз-таки, наверное, такое вот сопутствующее явление роста вот этого самого сортового разнообразия, и когда у нас растет разнообразие, то есть, по сути, такое оформляется свободный чайный рынок, где каждый фермер может делать, что он хочет со своим чайным сырьем, и ничем не скован. И вот оформляется действительно множество редчайших сортов чайных, которые уже местные китайцы, любители чая, в том числе монахи в буддийских монастырях, которые в том числе сами занимались выращиванием чая, они же начали его заваривать более тонко. И появляется специализированная посуда для того, чтобы это лучше сделать.
2: А вот правда ли, что китайские, но японские тоже чашки для чая не без ручек, для того, что если чашка горячая, то и чай пить нельзя.
0: В этом есть практический смысл, но я вас удивлю. На самом деле чашки с ручкой, они существовали в Китае, использовались для чая, для чаепития испокон веков. То есть они были наравне с теми самыми пиалками, из которых мы традиционно пьем чай. Просто дело в том, что ручка – это такой элемент, который довольно сложен в производстве, особенно в массовом. Поэтому он сейчас не используется и редко ассоциируется с чайной церемонией. Но действительно такой побочный эффект от вот этой самой маленькой чашки без ручки в том, что вы можете контролировать температуру. Потому что когда вы пьете чай из маленькой чашки, вы температуру контролируете своей ладонью и сразу можете понимать, комфортно вам будет его пить или не очень.
1: А блюдце в чайной церемонии появилось уже тогда, чтобы можно перелить, оттоприв пальчик?
0: А вот действительно, блюдце в чайной церемонии, оно присутствует, но оно не используется в заваривании. Дело в том, что есть один из вариантов заварочников, называется гайвань. Ну, можно перевести как буквально чашка с крышкой. Потому что чаще всего, когда смотрите на чайную церемонию, вы видите заваривание в глиняном чайнике небольшого размера.
2: Да-да-да.
0: Но на самом деле самый распространенный вариант заваривания – это заваривание в гайване. Гайвань преимущественно делается из фарфора, в том числе из глины, но чаще именно из фарфора, и выглядит как небольшая пиала, без ручки, без всего, на которой надета крышечка, и стоит она на блюдце. То есть вот в таком формате действительно, ну, она, во-первых, дешевле в производстве, ее можно в больших масштабах изготовить, и она так закрепилась в культуре Китая как один из самых основных заварочников.
2: Вот у меня еще вопрос, видел в кино, что они порошок чайный как бы сыпят и потом его так вот размешивают. Это что за порошок?
0: А это, наверное, третья глобальная тема, которая называется
1: растворимый чай,
0: которую можно назвать как японское чаепитие против китайского чаепития. Но дело в том, что любое чаепитие, оно так или иначе стартует родом из Китая всегда. И если посмотрите, вот те самые древности глубокие, 6-7 век до нашей уже эры, такое китайское средневековье, то вы увидите, что таким образом чай повсеместно заваривали. Берется большая чаша, чай перетирается, вот этот самый прессованный чай изначально перетирается в порошок, и этот самый порошок заваривается, взбивая его бамбуковым венчиком. Еще во многих текстах, которые до сих пор сохранились, описывается то, как маленькой бамбуковой палочкой на этой самой образовавшейся пене мастера вырисовывают иероглифы. Они собирают чаепитие на 200-300 мастеров и упражняются в том, значит, они пробуют чай и угадывают, откуда он приехал. То есть чай...
2: Что никогда слепая дегустация.
0: И именно вот против такого чая протестовал первый император династии Мин, называв его вот таким вот аморальным буквально, то есть погрявшим в некой такой расточительности. Но дело в том, что в том же примерно 7-8 веке, ну, чаще всего это связано, конечно же, было с нашествием монголов на Китай, местные буддисты, движение чань-буддизм, то есть то, что называется дзен-буддизм по-японски, они взяли свои вещи манатки и убежали на японские острова, прихватив с собой самые дорогие чайные кусты.
2: Да, вот здесь мы, как это называется, клиффхенгер у нас будет. То есть мы повесим...
1: Клифф Ричард.
2: Клифф Ричард — это другое, да. Повесим интригу, да, как будто бы... А дальше вы услышите продолжение в нашей следующей чайной программе, поскольку несколько тем уже важных мы сегодня даже не специально, но наметили. У нас тут появляется китайская против японской. Артем Гоников был с нами. Большое спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо.
0: Приятных чаепитий.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области Китай намерен расширять экономическое сотрудничество. Эти вопросы обсудили председатель регионального правительства Александр Мордвинов и посол КНР в России Джан Ханьхуэй. По итогам прошлого года Китай стал вторым внешнеторговым партнером Вологодчины. Экспорт продовольствия в Поднебесную вырос почти на треть, а лесопродукция вышла на первое место по объемам зарубежных поставок. Стороны также договорились развивать связи с китайскими провинциями и привлекать инвесторов в туристические и промышленные проекты региона. В Вологодской области в этом году увеличили количество бюджетных мест на педагогических направлениях в колледжах и вузах. Об этом сообщила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова. Получить профессию учителя, воспитателя или педагога-психолога смогут 1362 человека. Как отмечают в региональном министерстве образования, сегодня педагогические специальности входят в число самых востребованных у абитуриентов. Для привлечения кадров в регионе действуют дополнительные меры поддержки. Молодые специалисты получают ежемесячные выплаты, а учителям математики, физики, информатики, химии и биологии при трудоустройстве в школы Вологды и Череповца предусмотрена единовременная выплата – 1 миллион рублей. Кроме того, область участвует в программе «Земский учитель» и реализует собственный проект «Земский специалист». В Вологде открылся музей традиционной культуры Китая. Новая постоянная экспозиция разместилась на втором этаже областной картинной галереи и объединила более 200 экспонатов. Посетители смогут увидеть редкие китайские свитки, уникальную коллекцию исинской чайной керамики, а также экспозиции, посвященные истории провинции Шэньси и шаолиньским традициям. Особое место занимают фигуры знаменитых терракотовых воинов. Проект реализован по инициативе губернатора Георгия Филимонова при поддержке федеральных ведомств и посольства Китая в России. Открытие музея состоялось в Международный день диалога между цивилизациями, который отмечается 10 июня. Жаркая погода с грозами ожидается в выходные. В пятницу из-за влияния атмосферного фронта на западе пройдут ливни с грозами. Днем температура приблизится к отметке плюс 28 градусов. В субботу станет еще жарче, ожидается до плюс 31. В воскресенье неустойчивая погода распространится к центру и востоку региона. Пройдут кратковременные дожди и грозы. В начале следующей недели синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Среднесуточная температура снизится до плюс 18, плюс 22 градусов. Музыкальный четверг пройдет сегодня в Вологде. В Кировском сквере для горожан выступит оркестр Classic Modern Band. Музыкальная программа длится полтора часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальс, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Концерт начнется в 18.00.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 28 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Россия готовится к проведению выборов в Госдуму. Они пройдут в полном соответствии с законом. Об этом на брифинге, в свою очередь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
1: Как ожидается, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре. Председатель ЦК Алла Памфилова ранее отмечала, что, исходя из запроса избирателей, единый день голосования в этом году может продлиться 3 дня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В МИД России сегодня утром прибыли послы Германии, Франции и Британии, которые просили о встрече с заместителем министра. Все трое собрались на парковке перед зданием на Смоленской площади и проследовали внутрь без комментариев. Консультации проходили на фоне европейских призывов возобновить диалог с Россией. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что представители Берлина, Парижа и Лондона собираются обсудить украинский вопрос, отметив, что Москва готова выслушать западных коллег, но оптимизма не испытывает. В итоге сегодняшние переговоры продлились 1,5 часа, и, судя по первым словам французского дипломата Николя де Ривьера, дискуссия была хорошая.
3: У нас состоялась хорошая дискуссия. Сегодня позже мы опубликуем заявление.
1: Замминистр иностранных дел России Михаил Галузин разъяснил принципиальные подходы российской страны к урегулированию на основе устранения первопричин украинского конфликта. Он также указал иностранным миссиям на деструктивную политику их властей, которые стимулируют Киев к продолжению этого конфликта. Минобороны опубликовала видеоролик с кадрами боев за населенный пункт Роскошное в ДНР и флагом России, который развернули там военнослужащие южной группировки. Ранее ведомство сообщило об освобождении Роскошного. На видео видно, как военнослужащие стоят флагом у одного из зданий. Также демонстрируются артиллерийские удары по позициям ВСУ, работа российских бойцов в населенном пункте, уничтожение боевиков в окрестностях Роскошного. Этот населенный пункт на Константиновском направлении взяли под контроль бойцы 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Отмечается, что ее подразделения продолжают продвижение вперед. Минобороны также сегодня сообщили, что под контроль российских войск перешло и село Ахримовка в Харьковской области. Трагедия произошла с молодым игроком клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егором Едыкиным. Находясь в отпуске, он погиб в результате неосторожных действий со стороны родственника. Как передает ТАСС, несчастный случай со смертельным исходом произошел, когда молодой игрок, находясь в родном Салавате в Башкирии, вместе с дедом отправился на рыбалку. Тот взял с собой ружье и решил показать внуку, как нужно из него стрелять. Ружье в руках деда выстрелило, дробь попала в челюсть Едыкину. Ранение оказалось смертельным, молодой человек скончался на месте. Родственник не перенес гибель внука и покончил с собой, предварительно оставив в телефоне голосовое сообщение, в котором рассказал о случившемся. Тела обоих были обнаружены в гараже. Официально в правоохранительных органах сообщили, что выстрел произошел из-за того, что хоккеист задел курок ружья. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства смерти, сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Башкортостан. Прощание и похороны Едыкина состоятся в Салавате. По информации источника ТАСС, по предварительным данным, они пройдут 13 июня. Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы. Это следует из сообщения Кабмина. По итогам заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, совещание провел вице-премьер Виталий Савельев. Отмечается, что еще 18 пляжей пока проходят экспертизу. Аномальная жара в Москве продлится как минимум до завтра. На выходных придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Выпадет около половины месячной нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу 12 июня 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8. Ну и вечером возможен местами грозовой дождь.
1: Сегодня в Москве 28-31 градус, что более чем на 8 градусов выше климатической нормы. При этом, как прогнозируют синоптики, столбики термометров немного не дотянут до рекордных показателей. Максимум для 11 июня составляет 31,3 градуса, отметил Евгений Тишковец. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра, в День России, облачно с прояснениями, временами дождь, местами по области гроза. Ночью в северной столице плюс 14-16, днем плюс 20-22 градуса. В Москве переменная облачность без осадков, ночью плюс 16-18 градусов, днем 30-32 градуса жары. Сейчас в российской столице жара немного отступила, температура воздуха составляет 28 градусов, было около 30, атмосферное давление сейчас на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами магистр психологии, кризисолог, автор концепции «Ролевой интеллект» Константин Николаевич Дыгин. Константин Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день, коллеги.
1: Тема у нас сегодня звучит игриво, называется «Любовь на троих», но мы на самом деле будем говорить сегодня о том, что делать, если партнер не принимает питомца. Ну, вот люди познакомились, встретились, у него собачка, у нее кошечка, вот они решили съехаться вместе, и дальше начинаются проблемы. Или не начинаются.
2: Или питомец не принимает нового человека. Такое тоже бывает.
1: Да, а вот, ну, питомец, ну, я для себя представляю, для меня питомец – это часть семьи в любом случае, да, и если как бы появляется партнер, то нужно, чтобы все были включены в эту схему, да, семейную. И почему, по каким причинам может случиться, что вроде бы партнер, там, женщина или мужчина, который любит друг друга, вдруг не принимает домашнего питомца? С чего бы это?
2: Вопрос, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, конечно, достаточно сложный. Давайте зайдем со сложной стороны. Семья всегда является социальной системой. Человек с каких-то неолитических времен давным-давно практикует семейные отношения и достиг в них очень больших высот. О чем это говорит? Говорит о том, что роли в семье все, в общем-то, достаточно четко определены. И это знание уже сейчас передается как раннее родительское программирование неосознанным младенцам. Младенцы уже в песочнице знают, кто мама, кто папа, кто дочка. И когда двое собираются жить вместе, а рядом с ними находятся братья наши меньшие и сестры наши меньшие, за которыми они ухаживают, содержат, отвечают, семейная система начинает работать в полную мощность. Что это значит? Значит, папа – мужчина, мама – женщина и дети – питомцы, более слабые питомцы. И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что в отсутствии стресса, в ровной обстановке, по-хорошему, человека даже близкого узнать достаточно сложно. А мы знаем, что у каждого из нас есть своя теневая сторона, куда мы вытесняем социально неприемлемое свое поведение. Как узнать своего партнера лучше? Либо дать ему ситуацию всевластия, либо дать ему ситуацию стрессовой беспомощности.
1: Как... Стрессовая беспомощность – это как у нас получается?
2: Тут, наверное, нет, стрессовая
1: всевластие, я понимаю.
2: Сейчас я расскажу. Дело в том, что роль наших питомцев – это всегда роль зависимая и подчиненная, и более слабая. В семейной иерархии она всегда стоит ниже. То есть мама и папа, они всегда выше питомца. То есть они имеют власть над питомцем, часто абсолютную. Если питомец там хомячок или там котенок, или маленький щенок, ну, он, даже если будет сильно огрызаться, он ничего не сделает с агрессией. Да? Вот. Поэтому вот эта ситуация начинает как лакмус предлагать человеку, а начни себя вести, как будто ты обладаешь абсолютной властью над этим существом. И вот здесь наша теневая часть с удовольствием выходит на поверхность. Соответственно, и во втором случае, когда у человека не ситуация всевластия, а наоборот ситуация жесткой безысходности, когда он, наверное, и хотел бы что-то сделать, но никак не может. Ну, никак не может при таких ресурсах. И тогда его желание что-то сделать начинает выражаться эмоциональным образом. Тогда человек начинает выражать прямо свои эмоции, свои мысли и так далее, и так далее. И откуда берутся эти мысли? Конечно, из тени вытесненной. Поэтому вот и говорят, да, если вы хотите своего партнера узнать получше, предложите ему две ситуации. С одной стороны, ситуация всевластия, и здесь наши домашние питомцы подходят, конечно,
3: Смотря какие, если это кавказская овчарка, то ситуация всевластия уходит на задний план.
2: Да, Павел, совершенно верно. Есть такие случаи, и у меня бывают такие клиенты, которые приходят и жалуются о том, жалуются на то, что их сильные питомцы занимают в семейной иерархии не свои роли. Не роли подчиненного, не роли слабого существа, а роль, например, сильного тирана, сильного мужчины. Вот буквально пару месяцев назад у меня была девушка, они живут за городом, хороший особняк, хорошо зарабатывают, и у ее мужчины редкая, прекрасная собака Алабай, из питомника известного, все. Ну и что? И Алабай – тиран семьи. Семья живет для Алабая, а не Алабай для семьи. Да, и это, конечно...
3: Ну, потому что это ребенок, а ребенок всегда занимает место тирана
2: семьи. Нет. Это совсем не ребенок. Ребенок Алабай специально воспитан, насколько я понимаю, в их породе. Он специально воспитан, и генная там селекция проводится на, тест прям, на взаимодействие с грудничками, как себя собака ведет с грудными детьми. И это потрясающе, в Туркменистане, по крайней мере, это потрясающе добрая собака к членам семьи. Вот. То, что происходит у них, это нарушение не только семейной иерархии, но и, конечно, методов воспитания, методов дрессировки питомца, который, в общем-то, обладает очень приличной силой. Мне однажды Алабай, не взрослый, а такой подросший подросток, положил лапы на плечи, хотел лизнуть. И я с ужасом увидел, что у него голова выше моей. Я никогда это не забуду, ощущение. И если такой пес становится тираном, то, конечно.
1: Но тут ведь с нескольких сторон можно посмотреть. С одной стороны, если пес мешает отношениям, это же может приводить к конфликтам в семье, потому что
2: безусловно.
1: Если Алабай жены, условно говоря, и мужа к жене не подпускает, то мужу, скорее всего, это не понравится.
2: Вахтанг, это очень частая история. Даже коты ревнуют своих хозяев, они выбирают своего хозяина одного в доме, насколько я понимаю, в зоопсихологии. Вот. И в момент, интимной близости они могут себя проявлять самым агрессивным образом и нарушать какие-то интимные действия супругов совершенно потрясающим образом. Просто парализовывать жестко. И это тут улыбаться, наверное, нехорошо. Это как раз одна из тем нашего с вами сегодняшнего разговора. Это тема соблюдения границ с членами семьи, в том числе и домашним питомцем. И как-то либо есть в семье порядок, либо нет в семье порядка, либо семейная система у нас адекватная, разумная и четко выстроенная, роли распределены прямо по носителям ролей правильно. Или в системе семейный бардак, роли перепутаны, и там и конфликты, и разойтись могут, и все что угодно, и выбросить питомца, и избивать его, и агрессию проявлять и так далее.
1: Ну, вообще, о чем говорит, если один из членов семьи не принимает питомца? То есть, это же какие-то, наверное, более глубокие проблемы получаются, чем просто непринятие питомца своего партнера.
2: Здесь, вы знаете, нет какой-то жесткой, такой принципиальной истины, да. Здесь, наверное, судить нужно следующим образом. Если один из членов семьи, допустим, ровно относится к питомцу, но пытается соблюдать свои границы, например, кот, не ходи на мой рабочий стол, я работаю удаленно и бегая по клавиатуре, не покупай на 100-500 миллиардов каких-то странных вещей. Вот. Или, например, кот, не ходи на кухонный стол. Здесь я отстаиваю свои здоровые границы. Я не хочу его убить, я не хочу его уничтожить. Я хочу сохранить некие границы. И это достигается адекватной дрессировкой. Животные очень эмпатичны, они очень четко понимают границы, которые в семье устроены. Другой вопрос. Если я не просто не хочу, чтобы кот не хотел по, а я хочу, чтобы он сдох, чтобы он помер, и тут же транслирую моей партнерше, это вот ты виновата в том, что это твое животное тут гадит, и там, и так далее, мои ботинки, там, или еще что-то, вот. Вот здесь, конечно, неприятие, наверное, патологическое, и тут надо подумать, быть рядом с этим партнером или нет. А если неприятие спокойное, но с точки зрения ну, вот, нейрологии человека, оно нормальное. То есть, если я не хочу уничтожить объект в нашей семейной системе, если я просто лишь отстаиваю адекватно свои границы и хочу своих нормальных каких-то условий, ну, это но, нормально, такое может быть.
3: Но ведь мы же не любим тараканов, потому что они разносят там всякую заразу, да? А другое животное, оно, в принципе, у него просто хороший пиар-директор. То, что собачки-кошечки, они... Чем они отличаются от тараканов? А, ну, может быть, пиар-директору нужно поработать над образом таракана, тогда мы и таракана будем привечать. То есть я к чему? Я говорю к тому, что все-таки животные, может быть, не для всех приятные, там, в доме, например, да? Это исторические какие-то предпосылки и какие-нибудь старообрядцы. Если мы вспомним, да, литературу, пес смердящий, да, ни шагу вообще.
2: Да, Павел, да. Я вам даже больше скажу. У меня, ну, извините за интимную подробность, в прошлом году буквально намечались семейные отношения. Милая девушка, ну просто любовь моя, и у нас до сих пор хорошие отношения, хоть у нас и ничего и не получилось, забегая вперед. Она приехала ко мне жить вместе с очень уважаемым котом. И когда мы ложились спать, кот просыпался, он весь день спал.
1: Естественно. Как коты ночные животные.
2: Да, коты ночные животные. И вот этот цок-цок-цок-цок-цок на кухню. То есть,
3: ночной тыгдык.
2: Да, ночной тыгдык, а еще утренняя лапой по морде пришло время есть, и не мне в 5 утра, а ему. Вот. И он иногда, в общем-то, путал меня со своей хозяйкой, и меня гнал это самое.
1: Правильно, нечего расслабляться.
2: Ну, смех смехом, коллеги, но примерно месяц мы так прожили, и я понял, что, во-первых, я не досыпаю. Во-вторых, качество моего сна, когда я все-таки сплю, оно чудовищно низкое. То есть часы спортивные мне показали качество сна отсутствующее. Они не смогли измерить это дело. Вот. И понимаете, это была очень серьезная ситуация. Вот. Если в семье...
3: А общество вам говорит, терпите, да? То есть на самом деле вы могли бы стукнуть кулаком по столу и сказать, либо я, либо кот.
2: Нет, либо я, либо кот – это манипуляция. Если так вопрос ставится, с таким человеком надо расходиться. Это, ну, человек, который, ну, сейчас кот, потом либо ребенок, либо я, потом там либо я, либо твоя мама, там, ну и так далее. Вот, это манипуляция, это недопустимо в отношениях, и от этого это нужно сразу пресекать. И кот все-таки то животное, о котором, ну, моя партнерша заботилась. И предать кота – это очень серьезное.
3: Предать таракана.
2: Нет.
3: Ну как нет? Но нет. Это все общество нам диктует. Я говорю,
1: нет.
3: У таракана плохой пиар-директор.
1: Но в смысле, нет, Павел, общество. Павел, ты же своих детей любишь не потому, что тебе общество это диктует, а потому что ты их любишь. Так же люди своих животных любят, потому что они их просто любят.
3: Нет, подожди, потому что ты животных не рожаешь.
2: Нет, смотрите, коллеги, вот Вахтанг прав. Дело в том, что я вернусь еще к началу нашей беседы. Животные занимают в семейной системе место ребенка. Место подчиненного слабого существа. И если ты взял на себя ответственность заботиться о слабом, если ты взял на себя ответственность, в общем-то, быть вместе с этим существом, которое тебе доверяет, и тебе говорят либо я, либо он, то в какую ситуацию мы попадаем, если мы говорим, ну ладно, бог с ним, с этим котом, ты, конечно, ты. Вот, мы попадаем в ситуацию самую страшную, предательство самих себя, потому что коты – это не про котов, собаки – это не про собак, собаки – это про нас. И коты это про нас, и про наши отношения друг с другом.
3: А если змейка у нас там проползет?
2: Есть у меня и такой клиент,
3: вот,
2: который, значит, однажды ко мне там девушка.
3: Моя змейка мне дороже, чем ты.
2: Нет, ну, Вахтанг, вы не смейтесь, потому что вот,
3: понимаю, да.
2: Значит, трехкомнатная квартира, это в Москве все происходило. Вот, одна из комнат превращена в террариум. Да? И там что-то больше 20 змей. Девушка-специалист, девушка-фанатик, муж просто смирился, он просто исключил из внимания эту комнату. Вот. С какой просьбой ко мне пришла женщина? Мы с ней работали несколько раз, она рабочее выгорание ко мне принесла. И, ну, поработали, помогли, человек ожил и говорит, а теперь давайте займемся, знаете, хомячок у нас грустит чего-то. Я говорю, что за хомячок? Что? Почему? При чем тут я? Она говорит, да вот он какой-то веселый, нормальный был, а сейчас грустит. Начали разбираться. Оказывается, клеточка с хомячком стоит посреди террариума, и хомячок наблюдает, как его маленьких детишек, змеи у него на глазах едят. Странно, хомячок загрустил почему-то. Вот.
3: Ну, что делать?
1: Что делать, мы будем выяснять после выпуска новостей, я думаю.
3: Но мы все-таки, видите, мы делим животных на хороших и плохих. А в сказке ведь нам всегда говорят, волк плохой, зайчик хороший.
1: Нет, мы не делим.
3: И мы вот в жизни так же таракана бьем.
2: Нет, Павел, я думаю, что такой подход, наверное, для жизни, он не очень корректный. Я думаю, что все-таки нужно с точки зрения развития семейной системы смотреть.
3: Вот, это да.
1: Давайте говорить после выпуска новостей. У нас в студии магистр психологии кризисолог, автор концепции ролевой интеллект Константин Николаевич Дыкин. И сегодня мы говорим о том, что делать, если партнер не принимает вашего питомца. И мы продолжим наш разговор через несколько минут.
0: Как знать на маяке.
4: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
0: Рекламные службы 495-105-5244. Маяк.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Минобороны опубликовала видеоролик с кадрами боев за населенный пункт Роскошное в ДНР и флагом России, который развернули там военнослужащие южной группировки войск. Ранее ведомство сообщило об освобождении Роскошного. На видео видно, как военнослужащие ставят флагом у одного из зданий. Также демонстрируются артиллерийские удары по позициям ВСУ, работа российских бойцов в населенном пункте. Роскошное с поселок на Константиновском направлении освободили бойцы 54-го мотострелкового полка южной группировки войск. Как отмечается, освобождение стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержки артиллерии и эффективной работе расчетов войск беспилотных систем. Отмечается, что подразделения южной группировки продолжают продвижение вперед. Также Минобороны сегодня сообщило, что под контроль российских войск перешло село Ахримовка в Харьковской области. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, как ожидается, пройдут в сентябре этого года. Переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на обмен ударами минувшей ночью. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Также президент США сегодня пообещал новые удары по Ирану и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Трамп написал в соцсети, что Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Вслед за этим мировые цены на нефть перешли к росту. На фоне заявления Дональда Трампа относительно Ирана они прибавляют 1%. Следует из данных торгов. До заявления американского президента цены на нефть марок Brent и WTI снижались в пределах 1%. Россельхознадзор с завтрашнего дня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров. Как отмечается, решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Добавлю, к подкарантинной продукции относятся растительная продукция, тара, упаковка, почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантинных объектов, то есть под ограничение подпадают все свежие фрукты и овощи, а также орехи и сухофрукты. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве вновь будет жарко, без осадков. Воздух раскалится до 30-32 градусов. Сейчас в городе на +25, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейный «Ак-Барс» на два сезона продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. В клубе заявили, что за два года работы Гатиетуллина «Ак-Барс» прибавил во всех аспектах и напомнили, что ранее наставник казанцев был признан лучшим тренером сезона в континентальной хоккейной лиге. А каждый хоккеист «Ак-Барса» получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Хоккейный «Спартак» подписал 5-летний контракт с Евгением Якуниным. 17-летний форвард в прошлом сезоне играл за команду красно-белых в молодежной хоккейной лиге. Якунин был признан лучшим новичком в финальной серии Кубка Харламова, несмотря на поражение команды от «Лока» со счетом 2-4. В регулярке Евгений набрал 47 очков за 58 матчей, а в плей-офф 12 очков за 21 игру. Новую программу чемпиону России по фигурному катанию Петру Гуменнику поставит канадка Шэйлин Бурн. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Российский фигурист Петр Гуменник меняет вектор подготовки. Стало известно, что новую короткую программу действующему чемпиону страны и победителю финала Гран-при России поставит знаменитый канадский хореограф, чемпионка мира Шэйлин Бурн. Информацию о громком сотрудничестве подтверждает источники РИА Новости и Спорта 24. Прямо сейчас спортсмен находится в США. Работа над новой постановкой начнется в ближайшие дни в лагере топ-тренера Рафаэля Арутюняна.

0: сыграют на турнире в Берлине, который стартует на следующей неделе. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве», — сказала российская теннисистка. «Мира планирует начать травяной сезон на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет на неделе перед Уимблдоном с 21 по 27 июня». Полузащитник Лечи Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». Сборная России по футболу поднялась на одну позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние две недели наша национальная команда провела три игры. Уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На первое место в мире вышла Аргентина, на втором месте Испания, на третьем – Франция. С вами был Юра Геворкян.
1: Маяк. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Сегодня северная столица активно развивает маршруты для семей с детьми, предлагая интерактивные музеи, научные пространства и тематические экскурсии, которые превращают обучение в увлекательное приключение. Одним из самых необычных предложений стал палеонтологический маршрут «Палеоостров». Он проходит по Васильевскому острову и открывает Петербург с научной стороны. Участники экскурсии узнают о древней истории Земли, видят окаменелости и знакомятся с геологическими находками, сделанными прямо в городской черте. Маршрут рассчитан на любознательных детей и их родителей и отлично вписывается в формат познавательного семейного туризма. Любителям истории адресовано сразу несколько тематических экскурсий. Маршрут «Петербург Петра Великого» переносит гостей в эпоху основания города. Это путешествие по местам, где рождалась молодая столица. Верфи, домик Петра, первые постройки. Дети могут вживую представить, как выглядел город 3 столетия назад. Не менее интересен маршрут «Петербург – город морской славы», посвященный морской истории. От петровских кораблей до современного флота. Здесь туристы знакомятся с корабельными традициями, портовой жизнью и военно-морским наследием. Для тех, кто мечтает о путешествиях и открытиях, создан маршрут «Как покорялась Арктика». Экскурсия рассказывает об освоении Арктики и роли Петербурга в полярных экспедициях. Дети и взрослые узнают о великих путешественниках, ледоколах и драматических моментах исследования Севера. Еще один познавательный маршрут – исторические отголоски Крыма в городе на Неве. Он раскрывает глубокие связи двух регионов в военной, культурной и религиозной истории России. Экскурсия будет понятна школьникам и интересна взрослым, позволяя по-новому взглянуть на знакомые петербургские адреса. Отдельного упоминания заслуживает необычный планетарий, расположенный в здании старинного Газгольдера. Это один из крупнейших в мире куполов, где под звездным небом проходят захватывающие мультимедийные шоу. Планетарий в Газгольдере – место, где космические фантазии становятся реальностью и куда стоит прийти всей семьей. Таким образом, Санкт-Петербург формирует разнообразную и продуманную программу для семейного туризма, объединяя науку, историю, приключения и современные технологии. Поездка в северную столицу с детьми становится настоящим путешествием в мир знаний и ярких впечатлений.

0: самые звонкие голоса, самые задушевные напевы. Все сокровища национальной музыкальной культуры. 11-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13 и 14 июня на телеканале «Россия. Культура».
1: Категория 6+.

0: автор концепции «Ролевой интеллект» Константин Николаевич Дыкин. Мы сегодня говорим о том, что делать, если партнер не принимает домашнего питомца. Вот обсудили перед выпуском новостей причины, почему это может происходить. И сейчас хотелось бы поговорить о том, что же можно сделать. И дискуссия у нас такая жаркая достаточно получается.
1: Даже за кадром мы продолжаем общаться.
0: Да. И вот у меня такой вот пример, не знаю, мысль, может быть. Когда два человека встречаются, ну, например, и решают жить вместе, а у женщины, предположим, есть ребенок от первого брака, да? То есть мужчине что делать? Ему как бы нужно принимать и женщину в семью, и, соответственно, и ребенка надо принимать в семью. То есть, скорее всего, он не обязан его любить, когда говорят, ты должен, ну, скорее всего, не должен, но должен относиться уважительно и принимать его как часть, ну, вот, истории этой женщины, которую он берет к себе. А мне кажется, что для многих это может показаться, ну, как бы чрезмерным, может быть, примером, но мне кажется, что то же самое должно происходить и с животными, с домашними питомцами. Если люди встречаются, то тогда домашнее животное – это часть уже какой-то семейной системы, которая была до тебя. Соответственно, ты должен каким-то образом, не обязан любить, опять же, подчеркну, любить не обязан, но принять и как-то вот существовать уважительно ко всем в этой системе, наверное, должен. Константин Николаевич, прокомментируем, правильно ли
1: Или уходить из этой семьи, да, получается?
0: Правильно ли я рассуждаю, да.
2: Вахтанг, да, я думаю, что очень уместная параллель. Животное занимает в семейной системе место ребенка. И когда женщина с ребенком встречает свою новую любовь, завязывает новые отношения, это сплошь и рядом бывает, вот, мужчине остается, ну, если любишь, то как-то думай, как принимать. Другой вопрос, и опять же я сошлюсь на свой собственный опыт. У меня был такой опыт отношений, 14 лет, это прекрасный брак был. Вот. И там получилась такая неловкая ситуация, когда мы познакомились, дочке было 7 лет. Ее папа повел себя не очень корректно, он настраивал ее на войну со мной. И мы где-то лет 5 агрессивно воевали, до тех пор, пока у нее в школе не началась физика, и пока она ко мне не пришла и не сказала, ты в физике понимаешь что-нибудь, объясни мне вот это. И мы начали дружить. И она сказала, да, папа мне говорит, продолжай воевать, но я тебе лучше блинчиков испеку. И как-то мы подружились, сейчас она уже взрослая, работает. Мы...
0: Не, ну рыбок-то против жены не настроит.
1: Кот-то блинчиков не испечет.
2: Вот. То есть, в принципе, если бы такой войны не было, мы нормально бы ладили. Вот. С другой стороны, допустим... Дело в том, что животное, оно эмпатично, но оно не договороспособно в человеческом понимании.
0: Это правда, и мне кажется, нельзя к животному предъявлять те же претензии, которые, ну, как бы, те же требования, которые ты предъявляешь к человеку.
1: Ну, значит, да. И животное нельзя воспринимать как ребенка.
0: Но ребенка маленького ты тоже не можешь ничего предъявлять. Он может тебе орать, и что ты ему не говорил, орать будет.
2: Тут,
0: да?
2: Вот, Павел, тут такая размытая область, и категорические суждения здесь показывают свою неэффективность. Здесь, наверное, все-таки нужно смотреть более широким образом и понимать следующие вещи. В отличие от ребенка, который может коммуницировать, может говорить, может протестовать вербально, может протестовать неповиновением, там, не убираться в комнате, например. И вот у нас были совершенно битвы просто ужасные. В комнате должен быть порядок, это моя комната. И, о, боже мой, это было ужасно. Вот. А кот ничего такого не делал, да? Ну, то есть, какие-то вещи ему в самом начале объяснили, что кот, вот этого делать не надо, и этого делать не надо, и этого. Но какие-то звериные инстинкты у него остались. Например, ночная охота, он по всему дому гонял всю ночь. Ну. И спать было, ну, просто невозможно. А так как возраст у меня как-то, я моложе не становлюсь, сон у меня все более чуткий и все более ломкий. Поэтому... Ну, возник вопрос, да, собственно, а что делать-то? И при попытке мне настоять на моем, только моем пространстве для сна, казалось, это невыполнимо. кот жестко, мы с ним почти месяц коммуницировали, там к специальному дрессировщику, к зоопсихологу обращались и так далее. Ничего не помогло, потому что ему было уже много лет, он в своих привычках уверился и... Вот.
0: Не, ну всегда есть выбор, да. Можно закрывать кота отдельно, ну, в смысле, спать с закрытой дверью, куда кот не проникает. Ну, он, конечно, ну, будет кричать, но это будет не так слышно хотя бы.
2: Да ладно, Вахтанг, кричать. Он будет постоянно скрестись в эту дверь лапами.
1: Это жестоко по отношению к коту, закрывать его.
2: Ну, с другой стороны, если месяц не поспишь, то это жестоко по отношению к человеку. Вот.
0: Что же делать такое?
2: Давайте.
1: Может быть, не любить животных, это нормально? Ведь человек может и бояться животных. Может быть, кошка укусила в детстве, там 40 уколов в живот, бешенство какое-нибудь. Может, подлегнула
2: лошадь. Я с вами соглашусь. Да. В принципе, не любить, но ровно относиться, да. Но если границы нормального общежития, семейного нормального общежития нарушаются, и это влияет на мой внутренний статус здоровья, прям напрямую здоровье, я становлюсь более истощенным, то в какой-то момент, когда у меня не останется сил терпеть нарушение сна, я спрошу: дорогая, что делать будем? И если мы не найдем адекватного выхода, то вот этот конфликт перейдет на конфликт в наших отношениях. И вот здесь смотрите, да, и вот здесь смотрите, например, в ситуации, когда человек ставит жесткий ультиматум: либо я, либо кот, что делать, например, другому партнеру? Ну, во-первых, этот ультиматум в отношениях он неуместен. Да, если человек ставит такой ультиматум, значит, он либо истощен, либо он жестокий. Если он жестокий, с ним жить, наверное, не нужно, нужно разойтись. А вот если вот он истощен, с ним следует перевести ультиматум на язык переговоров. Как это делают психологи? Я тебя слышу, я тебя понимаю, что ты чем-то озабочен. Давай мы пока не будем говорить про то, что делать с котом. Давай мы поговорим о том, что тревожит тебя. Почему ты такой ультиматум? Что с тобой? Что ты чувствуешь? Потому что большинство конфликтов с животными на самом деле являются конфликтами между супругами. Неуслышанными являются супруги или там партнеры. Вот. И... вот здесь нужно переводить ультиматум в переговоры. Если ультиматум жесточайший, если либо я, либо кот, то от этого человека нужно уходить. И то, что ты защищаешь более слабого, то, что ты защищаешь своего кота, он твоя часть, в конце концов, этот кот.
0: Ну, это правда, да.
2: Вот. И как бы там это ни было там смешно или как бы мы не улыбались, если ты предашь своего кота, ты предашь свою часть. Это потрясающе мощное поражение психики человека. Я когда сталкиваюсь вот с предательствами себя, это самые тяжелые клиенты. Это самая тяжелая глубокая работа, самое серьезное поражение психики. Вот.
0: Но коты и собачки, я понимаю, что все-таки по большому счету, ну, если мы не берем какие-то объективные вещи, аллергии на животных и так далее, то это все-таки лакмусовая бумажка отношений.
2: 100%. И, как я говорил, для того, чтобы человека точно узнать, какой он не только вне стресса, но и в других ситуациях, что у него в тени, дай ему либо всевластие, либо безысходность. Вот две компромиссные полярности.
1: Рыбки.
2: Рыбки не всем подходят. Да. Все-таки кошка или собака, она более живая, более. Вот она смотрит.
0: Глазки-бусинки. Глазки-бусинки. Надо договариваться. Вот мы приходим к какому выводу. Большое спасибо за эту беседу. Магистр психологии, кризисолог, автор концепции ролевой интеллект Константин Николаевич Дыкин был сегодня с нами. Мы говорили о том, что делать, если партнер не принимает питомца. Спасибо большое, Константин Николаевич. До новых встреч.
2: Спасибо. Всего спасибо, доброго. Что пригласили, коллеги. Было очень интересно.
3: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодская область и Китай намерены расширять экономическое сотрудничество. Эти вопросы обсудили председатель регионального правительства Александр Мордвинов и посол КНР в России Джан Ханьхуэй. По итогам прошлого года Китай стал вторым внешнеторговым партнером Вологодчины. Экспорт продовольствия в Поднебесную вырос почти на треть, а лесопродукция вышла на первое место по объемам зарубежных поставок. Стороны также договорились развивать связи с китайскими провинциями и привлекать инвесторов в туристические и промышленные проекты региона. В Вологодской области в этом году увеличили количество бюджетных мест на педагогических направлениях в колледжах и вузах. Об этом сообщила заместитель губернатора, министр образования области Екатерина Целикова. Получить профессию учителя, воспитателя или педагога-психолога смогут 1362 человека. Как отмечают в региональном министерстве образования, сегодня педагогические специальности входят в число самых востребованных у абитуриентов. Для привлечения кадров в регионе действуют дополнительные меры поддержки. Молодые специалисты получают ежемесячные выплаты, а учителям математики, физики, информатики, химии и биологии при трудоустройстве в школы Вологды и Череповца предусмотрена единовременная выплата – 1 миллион рублей. Кроме того, область участвует в программе «Земский учитель» и реализует собственный проект «Земский специалист». В Вологде открылся музей традиционной культуры Китая. Новая постоянная экспозиция разместилась на втором этаже областной картинной галереи и объединила более 200 экспонатов. Посетители смогут увидеть редкие китайские свитки, уникальную коллекцию исинской чайной керамики, а также экспозиции, посвященные истории провинции Шэньси и шаолиньским традициям. Особое место занимают фигуры знаменитых терракотовых воинов. Проект реализован по инициативе губернатора Георгия Филимонова при поддержке федеральных ведомств и посольства Китая в России. Открытие музея состоялось в Международный день диалога между цивилизациями, который отмечается 10 июня. Жаркая погода с грозами ожидается в выходные. В пятницу из-за влияния атмосферного фронта на западе пройдут ливни с грозами. Днем температура приблизится к отметке плюс 28 градусов. В субботу станет еще жарче, ожидается до плюс 31. В воскресенье неустойчивая погода распространится к центру и востоку региона. Пройдут кратковременные дожди и грозы. В начале следующей недели синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Среднесуточная температура снизится до плюс 18 плюс 22 градусов. Музыкальный четверг пройдет сегодня в Вологде. В Кировском сквере для горожан выступит оркестр Classic Modern Band. Музыкальная программа длится полтора часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальс, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Концерт начнется в 18.00.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, без осадков, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 27, в Вологде плюс 28 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Намеченные на сентябрь выборы в Госдуму – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую характеристику дал президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
3: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня на брифинге напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября в единый день голосования. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки в результате решительных действий освободили поселок Роскошное Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах. Средства ПВО России за сутки уничтожили около 800 беспилотников, 10 управляемых авиабомб, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Суммарно армия Украины потеряла за сутки, по данным Минобороны, более 1200 военных. Лидеры Евротройки Великобритания, Германия и Франция в своем заявлении по урегулированию на Украине выдвигают заведомо неприемлемые для Москвы условия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа России Марии Захаровой. По ее словам, таким образом европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире. 28 мая глава евродипломатии Кая Калла заявила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что она на стороне Украины и защищает свои собственные интересы безопасности. Так Каллас призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России, добавила Захарова. Дональд Трамп заявил, что за последние недели его заинтересованность в заключении соглашения с Ираном снизилась. «Сейчас я хочу заключить сделку меньше, чем 3-4 недели назад», — сказал президент США в эфире телеканала Fox News. При этом ранее сообщалось, что стороны продолжают контакты по поводу урегулирования конфликта, несмотря на обмен ударами минувшей ночью. По словам Трампа, Соединенные Штаты в ходе последней волны ударов по Ирану задействовали боеприпасов на общую сумму $250 миллионов. Также президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. В своей соцсети он написал, что Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Начать подготовку к новому отопительному сезону поручил правительству премьер Михаил Мишустин. По его словам, в прошлый сезон, несмотря на морозную и снежную зиму, удалось значительно снизить количество аварий и необходимо продолжить добиваться надежного снабжения россиян теплом и горячей водой.
4: Коллеги, нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону. Надо проверить тщательно состояние инфраструктуры, потребности в ресурсах, модернизации, закупить оборудование, соответствующие конкурсные процедуры провести, оперативно организовать работы и, конечно, держать этот вопрос на личном контроле.
1: Мишустин отметил, что ряд субъектов Российской Федерации получили дополнительную поддержку более 7 миллиардов рублей, и эти ресурсы пошли на приобретение блочно-модульных котельных, закупку мазута и другие технологические инструменты. Россельхознадзор с завтрашнего дня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров, отметили в ведомстве. Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Добавлю, к подкарантинной продукции относятся растения, тары, упаковка, почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантинных объектов, то есть под ограничения подпадают все свежие фрукты и овощи, а также орехи и сухофрукты. Аномальная жара в Москве продлится и завтра, а в субботу и воскресенье придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями, выпадет около половины месячной нормы осадков. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу 12 июня 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8, ну и вечером возможен местами грозовой дождь. Ну а в выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями и общим количеством осадков до 40 мм или около половины месячной нормы. Поэтому в субботу днем посвежее до плюс 24-27 градусов, ну а в воскресенье до плюс 20-25, и температурный фон вернется в рамки положенной климатической нормы.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, местами по области гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков и 30-32 градуса жары.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Итак, всем здравствуйте, я Никита Карпов, действительно психолог и специализируюсь на работе с подростками. А это программа «Трудности перехода», где я разговариваю с родителями подростков и отвечаю на вопросы про этот непростой возраст, сложный период и всякие штуки, которые подростки вытворяют, а мы от этого очень-очень нервничаем. Лучший результат от прослушивания программы «Трудности перехода» – это если вам станет немножечко спокойнее с вашими замечательными, я уверен в этом, подростками. На связи Алексей из Москвы. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Никита.
1: Добрый, задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Вопрос такой. Мальчик 13 лет, настолько увлечен компьютером, что ничего вокруг себя не замечает и даже не хочет замечать. То есть его не интересуют ни походы какого-то спортивного направления на лыжах, коньках, там, на горных лыжах, ни художественного направления, театры, выставки, концерты. То есть даже несмотря на то, что на вопрос там «ты пойдешь с нами сегодня там на концерт?» «Нет, нет, не нравится». «Хорошо, а ты хоть раз был на таком концерте?» «Нет, не был, но мне это не нравится». «А что ты хочешь? Играть на компьютере». И вот приходя из школы, сразу бросает портфель и садится за компьютер. Иногда понимаешь, что он просидел за компьютером там до 3 часов ночи, до 4 часов ночи, это в 13 лет. Ну, соответственно, некоторая неуспеваемость и в школе, и, ну, как бы, вообще человек, которого он получает от жизни, не хочет никаких других дел, концертов, спортивных мероприятий. Ну, то есть, вот как его оторвать от компьютера?
1: Оторвать, но цивилизованно. Да, спасибо большое за вопрос. Сейчас, я думаю, родители многих подростков всплакнули, слушая вас, потому что сталкиваются ровно с той же самой историей. А скажите, пожалуйста, вообще какие-то регулятивные сейчас механизмы существуют, или все там компьютер, интернет, все в его полном распоряжении, и у вас голос совещательный только?
2: Ну, в данный момент ограничений нет, за какие-то провинности выключаем просто на ночь интернет, но он переходит на офлайн игры. Пару раз пытались, ну, так скажем, в качестве наказания отбирать компьютерную мышь, чтобы не было доступа непосредственно к играм, но тогда он сидит в телефоне. Ну, как бы меняет одно на другое, но сам факт, что кроме своих электронных гаджетов никаких других увлечений у него нет и именно не хочет заниматься. То есть мы предлагаем все эти нововведения. Вот сегодня мы были на экскурсии, ну, слава богу, она ему хоть чуть-чуть понравилась, но хоть вырвали человека на полдня. А так это, в принципе, невозможно.
1: А как вам удалось на экскурсии его организовать?
2: Потому что школу прогулял.
1: Вот вам и рецепт. Ну, я почти шучу. Смотрите, какая история. Если уже у него все это в полном его распоряжении, понятно, что вы здесь, ну, беспомощны с точки зрения там заставить и так далее, ну, и, наверное, не очень хочется, то инструментов у вас остается немного. У вас остается инструмент, который очень часто родители недооценивают, этот инструмент называется продажи. Вот, когда то, что нам кажется важным, то, что нам кажется интересным, мы, во-первых, принимаем как данность, что это нам кажется важным и интересным, и несмотря на все наши сожаления, ну вот прежде всего это наш интерес. И мы ищем способ, каким образом ему это сделать достаточно интересным, чтобы попробовать. Мы чаще всего начинаем говорить про пользу. Что ты там сидишь все время в компьютере, игры тебя дураком делают, да, а вот тут иди развивайся. Вот, то есть мы покритиковали то, что он любит, то, что он делает, обидели, может быть, и предложили ему в качестве альтернативы пользу. Детей, а в 14 это еще дети, польза интересует меньше всего на свете. Ну, точно меньше, чем игры и развлечения. Вот, поэтому у вас интересная и непростая задача, каким образом договориться или научиться предлагать так, чтобы он хотя бы пробовал. То есть наша ответственность родительская сделать таким образом, чтобы он напробовался достаточно, чтобы осознанно выбирать между одними и другими вещами. Сейчас, да, игры, они в топе, но это проходит. да, у там, подавляющего большинства людей, и этот интерес меняется. И дальше возникает вопрос, а что еще в этой жизни есть? И, по сути, наша родительская задача, чтобы к этому моменту у него был ответ, что еще в жизни есть, что еще бывает. Не просто
2: вот
1: на уровне слов.
2: Так вот, в том-то и дело, что большинство вещей, которые мы предлагаем, он даже не пробовал и не хочет их пробовать. То есть дело не в том, что затянуть его на мероприятие, которое он уже в жизни попробовал, и ему не понравилось. Вот, например,
1: я понимаю.
2: Ходили там на концерт определенной музыки, да, вот он вышел оттуда и сказал, нет, я вот мне не понравилось. Окей, больше мы вот на концерт подобного рода мы не пойдем, давай пойдем на другой, пойдем там на другую выставку, в театр. Там еще куда-то. Но он говорит, нет, я не хочу. Там поем на мюзикл. Нет, я не хочу. А ты хоть раз был на мюзикле?
1: Я понял. Смотрите, еще раз. Я понял, что задача не заставить его делать то, что не нравится, да, а задача заинтриговать, заинтересовать, попробовать. И это может решаться разными способами. Можно искать вещи, которые его зацепят. Я не знаю, там, мероприятие, выставка игровая, да, там в Москве проходит, собственно, раз в год огромная игровая выставка, там огромное количество вещей можно попробовать увидеть вообще, как это изнутри устроено. Это раз может быть. Если мы говорим про музыку, то можно сориентироваться не на то, что нам кажется важным и интересным, а посмотреть, что у него в плейлисте, что он слушает, посмотреть там, какой может быть концерт. То есть, ну, выбирать то, что его может зацепить, а не то, что нам кажется хорошим. А может быть вариант, когда мы с ним договариваемся, смотри, друг, мы тебя каждый раз там пытаемся куда-то затащить, давай мы с тобой раз и навсегда договоримся, что вот раз в месяц мы идем туда, куда мы выбрали, а раз в месяц туда, куда ты. Побеседуем с Галиной Борисовной из Костромы. Галина Борисовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый
3: вечер, вернее. Я бабушка своего внука Никита, который по знаку Скорпион. Девятый класс. У него давно уже большая зависимость от телефона. Он не успевает выполнять домашку. Просто не сидит и играет, не садится за уроки. По ночам играет. Уже отбирали на ночь телефон. Купил, конечно, второй телефон. Но сейчас вот вроде за ум взялся, поговорили с ним о жизни, все такое. Репетитором стал заниматься, потому что пропуск в знаниях очень большой. Так не дурачок. Вот. Вроде с места сдвинулось. Но у нас возникла другая проблема. Принес трижды вот эти какие-то курительные электронные не сигареты, а туда жидкость наливать. Да. Первый раз мы с ним поговорили, объяснили ситуацию, как это плохо, как что. Вроде понял, головой покивал. Проходит неделя, опять приносит. Говорит, что он их нашел, что он не курит. И в третий раз то же самое. И вот вопрос такой. Я уже ему не верю. Сначала он тут и плакал, и все, что вроде он нашел. Но я уже ему не верю, потому что не может так быть находить. И курил ночью его, поймали о том, что ночью курил. Вот что делать? Я прямо в панике в этом. Как его контролировать, наказывать? Или что-то спрашиваю, почему ты куришь? Я не знаю. У вас все курят. Вроде да, вроде нет. То есть он виляет, хитрит и все в таком духе. И вот что с ним делать? Я даже не знаю насчет вот этих сигарет и все остальное. Вроде так парень-то неплохой.
1: Да, конечно, неплохой. А живет он с вами, я правильно понимаю? Вы воспитанием занимаетесь?
3: Нет, он живет не со мной.
1: А, живет не с вами.
3: Он с родителями. Еще меня волнует то, что там еще трое детей. Семья многодетная. Еще трое маленьких детей. Братик младший и две сестренки. И две школьницы. И то есть они будут с него пример брать какой-то. То есть тоже с телефонами вроде начинают. То есть вот это бич какой-то.
1: Ну, давайте так. Во-первых, не переоценивать значение примера. Да. Дети сильно разные, и все складывается в достаточной степени по-разному, чтобы на одного не вешать ответственность за там, жизнь остальных. Смотрите, с курением и с вейпами вопрос такой. Это действительно популярная сейчас среди подростков история. Много кто употребляет, и да, действительно не просто их оттуда вытащить. Ну, тут, наверное, важная история, что прежде всего это то, чем нужно будет заниматься родителям, то есть тем, кто с ним живет. Ваша роль как бабушки, она прекрасная, если он вас слушает, если вам с ним удается разговаривать.
3: Да.
1: Тогда вот я вам какой финт ушами предлагаю. Давайте представим, что воспитание – это головная боль родителей. Вот прям воспитание, контроль и вот это вот все. Потому что, ну, вы не рядом каждый день, вы не можете все равно контролировать, получается только на словах, и скорее всех этих разговоров он начнет избегать, чем начнет слушаться. Вот, еще контакт потеряете, надо ли оно вам. У вас прекрасная роль в том смысле, что есть контакт и есть возможность побеседовать, так как у родителей, скорее всего, возможности нет, потому что они заняты контролем и воспитанием. В 15 лет с подростками беседовать указаниями и тезисами – это уже бесполезно. Они считают, что они все равно лучше знают и просто не слушают. Зато 15 лет – это прекрасный возраст для того, чтобы начинала появляться своя голова на плечах и начинала потихонечку работать. Так вот, чтобы она начала работать, наша задача при разговорах – помогать этой голове начинать работать. Сейчас поясню. Когда мы говорим «курить плохо», мы повторяем информацию, которую он и так знает, и мы выдаем ему тезис. А если мы задаем вопрос про то же самое курение, мы говорим, слушай, ну, уже видно, что ты куришь, да, это не первая история, тут как бы ругать не моя задача, а ты мне расскажи, что в этом классного, потому что в моей юности, да, там были сигареты, Беломор, да, там махорка, не знаю что, вот, ну, дрянь вонючая, ну, там, курили, потому что все курили, еще никто не знал, что это вредно. А сейчас вот эти модные электронные штуки, как хоть они работают, расскажи. Да? То есть мы, у нас как бы тема прежняя, тема курения, но при этом мы помогаем ему начать чуть по чуть думать. Да? Если он начнет нам неразумным объяснять, как это работает, он и сам заодно побольше узнает, что там внутри, да, какой эффект оно оказывает и так далее. Вот. То же самое, да, там продолжаем. И что, многие курят? Ну да, там многие курят. Ага, получается, как будто, что вы все курить начинаете там условно, чтобы быть похожими друг на друга, да, мы тут немножко спровоцировали, тоже заставили призадуматься. То есть наша основная стратегия получается ему задавать такие вопросы, чтобы у него своя башка начинала работать. А это вопросы не должны быть из серии «ты же понимаешь, что курить вредно», да, ну, понятно, что это тот же тезис. Вот. А вопросы, чтобы ему, было интересно разговаривать, то есть, значит, в разговоре не должно быть осуждения или воспитания, а второе, чтобы ему приходилось чуть по чуть задумываться. И вот это очень важная роль, потому что у родителей на это обычно не хватает ни внимания, ни терпения, ни сил. Вот. А у вас такая прекрасная возможность есть, и почему бы ей не пользоваться? Вот. Потому что нам-то хочется побыстрее, порезче, чтобы он уже бросил эту гадость, но так не сработает. Но ему 15. Слушайте, наши возможности воспитания настолько ограничены уже, насколько возможно. Вот. Поэтому имеет смысл делать то, что еще можно успеть поделать. Вот. И это идеальная история.
3: Я, извините, перебил. У нас был с ним разговор, вот именно как вы говорите, что я выдала, чтобы он сам оценил вот эту обстановку, что ребята, что как это нехорошо, и там все получилось вроде, что он нашел, значит, он украл, то есть это неправильно, то есть это тоже нехороший поступок. Отец с ним разговаривал и предложил, что ну вот если ты куришь, ты признайся, я могу тебе сигареты тогда купить. Не надо эту гадость курить, все. Он вроде головой кивает, да-да-да, сплю за рекой, а результат два раза потом подряд то же самое.
1: Вот. Ну, услышьте меня, пожалуйста, что во всех этих разговорах тоже есть попытка воспитать. Когда звучит слово «правильно» и «неправильно», это все равно попытка что-то воспитать и транслировать. Ну, вот представьте, ну, нет у вас такой задачи воспитывать, ну, просто ее нету. И здесь главный мотив у вас, да, как у бабушки, должен быть интерес. А чего это вот он? Чего у него в голове? Вот. А что он думает? А как он считает? Вот. И в результате этого разговора одного разговора здесь явно недостаточно, да, это прям серия разговоров. Вот, у вас время есть, возможность есть, отношения есть, ну и прекрасно же. Вот, и вы разговариваете себе спокойненько, а он потихонечку взрослеет и потихонечку начинает думать своей головой. То есть никаких резких действий сейчас, чтобы он бросил курить вейп, их все равно не предпринять. И уж, ну, тем более вам, да, раз вы там его не воспитываете. Вот. Так что я вам желаю удачи. Ага. Слушайте, ну еще раз, в 15 с телефоном вы можете повлиять только на то время, когда он у вас. Говорить: внучек, милый, давай мы с тобой пообщаемся лучше. Да? А рассказывать ему, как это вредно и сколько он там времени проводит, ну тоже не ваша задача, и вы на это не повлияете, и не надо портить отношения в данном случае. Вот. Тем более, если он взялся за ум, то это вот работает не трогай, знаете такое выражение. Вот это как раз тот случай. Вот как-то работает, пусть работает как.
3: Хорошо,
1: спасибо вам большое за вопрос, да, и за такую внимательность к внуку. Ему, мне кажется, с вами очень повезло. Хорошего вечера. На медиаплатформе Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Задайте свой вопрос письменно. Как раз на письменный вопрос я сейчас и отвечу. Сыну 14, на телефоне родительский контроль. Несколько раз убирали, но тогда дни напролет играет в телефоне. Много разговаривали, ходили к психологу. Сын сказал, что не может сам справиться, и поставьте контроль обратно. Что с этим делать? Вообще не хочу контролировать. Как научить самого ограничивать себе время? Тут два варианта. Значит, вариант первый. Вы отдаете контроль ему самому и забываете про это, даже если он все дни играет в телефоне. За несколько дней саморегуляции не научится, и за несколько недель тоже. И если у него хватает ресурсов, через несколько месяцев, возможно, ситуация начнет выравниваться, и он осознает, что он оказался где-то на глубоком дне, и оттуда надо выгребаться. Это раз вариант. Второй вариант. Надо представить, что ему еще нет 14 лет, и его психика и уровень саморегуляции находятся, ну, где-то в периоде лет 11, когда ребенок не способен самостоятельно со всем этим управляться. И тогда мы без обид, печали, расстройств и лишних ожиданий помогаем ему выстраивать взаимодействие с гаджетом так, как ему, как будто бы ему 11. Мы напоминаем, что время закончилось, мы сохраняем родительский контроль, мы потихонечку, постепенно даем ему в руки инструменты управления, реже напоминаем уже, да, мы можем добавлять время, если что-то происходит. Но там прям целая последовательная система, каким образом потихоньку передавать ответственность. Но для этого надо базово поверить, что по-другому он сейчас не может. Иначе вы все время будете в напряжении, разочаровании, ожидании, обиде, что как же так, здоровый лоб, а с телефоном не следит. Вот. Как понять, какой вариант вам больше подходит, к сожалению, я по радио точно сказать не смогу. И здесь хорошо бы дойти до психолога вам или вам вместе с ребенком, для того, чтобы было понятно, что у него с регулятивным ресурсом, насколько он способен. И либо вам придется выступать в роли родителей более младшего ребенка, либо в роли родителей более старшего ребенка и терпеть, пока он проваливается вниз. Примерно так. Спасибо, отличный вопрос. Я думаю, на эту тему мы поговорим еще.
0: Трудности перехода. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте концерт.sirius.ru. 6+.
5: телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Минобороны опубликовала видеоролик с кадрами боев за поселок Роскошное в ДНР и флагом России, который развернули там военнослужащие южной группировки войск. Ранее ведомство сообщило об освобождении Роскошного. На видео военнослужащий стоит с флагом у одного из зданий. Также демонстрируются артиллерийские удары по позициям ВСУ, работа российских бойцов в населенном пункте. Поселок Роскошное на Константиновском направлении взяли под контроль бойцы 54-го мотострелкового полка южной группировки войск. Отмечается, что ее подразделения продолжают продвижение вперед. И сегодня же Минобороны сообщило, что под контроль российских войск перешло село Охримовка в Харьковской области. В МИД России сегодня утром прибыли послы Германии, Франции и Британии, которые просили о встрече замминистра. Консультации прошли на фоне европейских призывов возобновить диалог с Россией. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что представители Берлина, Парижа и Лондона собираются обсудить украинский вопрос, отметив, что Москва готова выслушать западных коллег, но оптимизма не испытывает. В итоге сегодняшние переговоры продлились 1,5 часа, и, судя по первым словам французского дипломата Николя де Ривьера, дискуссия была хорошая.
2: У нас состоялась хорошая дискуссия. Сегодня позже мы опубликуем заявление.
0: Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин разъяснил принципиальные подходы российской страны к урегулированию на основе устранения первопричин украинского конфликта. Он также указал иностранным миссиям на деструктивную политику их властей, которая стимулирует Киев к продолжению конфликта. Новая эскалация между США и Ираном угрожает всей мировой экономике. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам.
3: Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности. Мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу, потому что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом.
0: Минувшей ночью США возобновили ракетные атаки на Иран. Также Дональд Трамп обещал новые удары в ночь на пятницу. Американский лидер также объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Об этом Трамп написал в своей соцсети. Вашингтон намерен установить полный контроль над иранским рынком нефти и газа по аналогии с объектами нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. Гендиректор МХАТа имени Горького Елена Булукова оставила свою должность, сообщает ТАСС. Она была назначена руководителем театра в октябре и проработала в этой должности менее года. На этом посту Булукова сменила Владимира Кехмана. Художественное руководство МХАТа имени Горького сейчас осуществляет народный артист России Сергей Безруков, который также занимает должность худрука Московского губернского театра. Источник «Известия» сообщил, что новым директором МХАТа имени Горького стала Лариса Вильесте. На днях она заключила с театром договор. Официальных комментариев пока не поступало. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 26 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Хоккейный «Акбарс» на 2 сезона продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиетуллиным. В клубе заявили, что за 2 года работы Гатиетуллина «Акбарс» прибавил во всех аспектах и напомнили, что ранее наставник казанцев был признан лучшим тренером сезона в континентальной хоккейной лиге. А каждый хоккеист «Акбарса» получил примерно по 20 миллионов рублей премиальных за выход в финал Кубка Гагарина, сообщает «Спортэкспресс». В плей-офф за казанский клуб регулярно выходили на лед 18 игроков. Напомним, что в финале казанский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 2-4 в серии. Хоккейный «Спартак» подписал 5-летний контракт с Евгением Якуниным. 17-летний форвард в прошлом сезоне играл за команду красно-белых в молодежной хоккейной лиге. Якунин был признан лучшим новичком финальной серии Кубка Харламова, несмотря на поражение команды от «Лока» со счетом 2-4. В регулярке Евгений набрал 47 очков за 58 матчей, а в плей-офф 12 очков за 21 игру. «Зенит» продолжает интересоваться нападающим московского «Динамо» Константином Тюкавиным. По данным СМИ, петербургский клуб готов предложить за футболиста 25 миллионов евро в рассрочку, но получил отказ. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В интересе «Зенита» Константину Тюкавину нет ничего удивительного. На внутреннем рынке почти не бывает доступных российских центральных нападающих такого уровня. Молодой, уже проверенный премьер-лигой, воспитанник большого клуба, с опытом сборной и нормальной статистикой даже после тяжелой травмы. В прошлом сезоне, напомню, Тюкавин забил 9 мячей и сделал 4 передачи в 22 матчах чемпионата. Но здесь ключевое слово «доступных». У Тюкавина длинный контракт с «Динамо» до 2030 года, а для белоголубых это не просто, а

0: нужной. Если «Динамо» сочтет продажу выгодной, тогда разговоры возможны. Пока же ситуация простая. Интерес есть, предложения обсуждаются в медиа, но у Тюкаевна длинный контракт, а у «Динамо» нет желания отдавать своего главного нападающего прямому конкуренту.
1: А вот крылья Советов выкупили у «Динамо» защитника Ивана Лепского. Контракт рассчитан на 3 сезона. В минувшем сезоне 21-летний футболист играл за крылья Советов на правах аренды. Лепский воспитанник «Динамо», но за основную команду в премьер-лиге сыграл всего 4 матча. Полузащитник Лечо Садулаев – одна из главных целей «Спартака» этим летом. Ахмат, за который сейчас выступает футболист, готов отпустить его за 10 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Садулаева составляет 3 миллиона евро. Напомним, что ранее из-за высокой стоимости игрока с Ахматом не смогли договориться ЦСКА и «Зенит». Сборная России по футболу поднялась на 1 позицию и теперь занимает 35-е место в мировом рейтинге. За последние 2 недели наша национальная команда провела 3 игры, уступила Египту в Каире со счетом 0-1 и с одинаковым счетом 3-0 обыграла сборные Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На 1-е место в мире вышла Аргентина, на 2-м месте Испания, на 3-м Франция. С вами был Юра Геворкян.
2: Маяк. Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
7: Приключения All Inclusive.
8: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
9: Мы не готовы!
6: А это не считается издевательством над родителями?
7: Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
7: Уже в кино. Категория 16+.
2: Маяк. Юмор обычно требует ума.
11: Ольга Хлопонина, культуролог.
12: Так говорит «Маяк».
2: Трудности перехода.
13: А сейчас мы побеседуем с Ульяной из города Москва. Ульяна, добрый вечер.
14: Добрый вечер. Я очень рада, что я наконец дозвонилась. Я очень хотела бы задать вам вопрос. Касаемо тоже своего подросткового ребенка.
13: Ага.
14: Ей 14 лет. Вопросов, конечно, у меня очень много, но хотелось бы, наверное, на данный момент прям меня беспокоит такая история с гаджетами, конечно. Потому что перестал ребенок у меня заниматься чем-либо дополнительным, ну, кроме школы. И в школе, честно говоря, делают уроки так достаточно поверхностно. И очень много проводит времени в гаджетах. И поздно очень ложится спать. И я бы, конечно, хотела как-то, с одной стороны, вроде как ограничить. С другой стороны, когда мы с ней разговариваем, она говорит, что там вот весь ее мир, что она там что-то познает. Поэтому я ее, конечно... Ну, с одной стороны, понимаю, и не хотела бы, конечно, как-то травмировать ее, чтобы отбирать там...

0: запрещать, ну, хотелось бы доверительных каких-то отношений. Но с другой стороны, когда я с ней просто разговариваю, то я понимаю, что она меня не слышит. И я переживаю, я думаю, что, может быть, все-таки это зависимость уже какая-то. Как бы вот это распознать, что, ну, что действительно, что либо это какой-то увлекательный мир, потому что, понятно, сейчас время такое, все время...
1: Все с телефонами.
0: Технологии, в системе, да. Вот, а с другой стороны, я не знаю, какую информацию она там, ну, получает, потому что источники-то тоже, ну, не все проверенные. Я вот, когда с ней разговариваю, то я понимаю, что иногда она мне такие вещи говорит, которые, ну, мне кажется, ну, не проверенные. Вот, и, ну, я думаю, что руками она ничего делать не хочет, заниматься ничем тоже не хочет. И меня это очень беспокоит, и потому что я думаю, что, ну, сейчас время такое, что действительно надо много чего уметь, чтобы, ну, потом быть каким-то конкурентоспособным человеком. Вот. И если сейчас я упущу этот момент, я думаю, что я потом могу сама переживать, ну, себя винить за это. И как бы она, может быть, в силу еще своего возраста не видит вот эту, ну, какую-то дальнюю перспективу и что в дальнейшем ее ждет. А я думаю, что, может быть, я все-таки должна ей помочь в этом вопросе, ну, как-то ее направить. Ну, как это, я не знаю. Ну, не знаю, может быть, я сумбурно все это, конечно, объясняю, наверное, но...
1: Ну, все хорошо, вы объясняете, замечательно, и ваши страхи и тревоги, они очень совпадают со страхами и тревогами большинства родителей подростков, что мы не особо управляем ситуацией, а они идут куда-то не туда. И вы тут правы, что тревога и вина – это то, что вообще сопровождает родительство в течение всего срока. То есть даже когда дети будут сильно взрослые, мы будем переживать и будем местами считать себя виноватыми. Это такой родительский спорт. К сожалению, он непродуктивный и нервный немножко. Смотрите, у вас получилось все, ну, как обычно у родителей тоже получается, все в кучу. По факту давайте разберем несколько беспокоящих вещей. Первое – это падение мотивации ко всему. Это одна история. Она может быть независима ни от чего и просто возрастное. У каждого подростка наступает время, когда ему хочется лечь, как Илье Муромцу, да, и полежать 33 года. Вторая история – это сбитый режим, который, скорее всего, дает вялое состояние утром, не очень энергичное, да, и нервное состояние вечером. Третья история – это что она там смотрит в своих гаджетах. Вряд ли дополнительные лекции по математике, это я вас точно могу уверить. Четвертая история – это ваша тревога за будущее, что сейчас она каким-то образом себя глубоко закапывает. Я все услышал из того, что вы сказали?
0: Да.
1: Угу. Хорошо. Мы просто, когда все это в одном предложении говорим, нам так становится страшно и грустно, как будто бы ничего здесь дальше уже нельзя сделать. Вот. Я поэтому обычно предлагаю сесть и спокойненько разделить задачи. Они, безусловно, могут быть с собой связаны. Телефон очень помогает не ложиться вовремя. Не ложиться вовремя очень помогает съехать по учебе. И съехать по учебе и не ложиться вовремя очень помогает не заниматься домашкой, потому что все равно устал. Вот. Но это все равно отдельные мероприятия. Давайте начнем с гаджета и режима. Я так понимаю, когда появился гаджет, не было правила, не было контроля, не было ограничений по времени, так?
0: Ну, я пыталась какое-то время, ведь вот приложение, ну, прям это вызвало очень такое... реакция, что она плакала, и так как она очень ранимая, что ли, то ее каждым словом можно обидеть там, и она очень сильно переживает все время, и потом какие-то, я вижу, мучения у нее, я поэтому в какой-то период, когда она меня уж очень попросила, потому что у нее там еще с подругой был разрыв очень серьезный.
1: Ну, вы вот. Не выдержали драмы.
0: Я ей, ну, как бы дала, говорю, хорошо.
1: Хорошо. Здесь смотрите, что вы можете. Вы, похоже, все еще относительно ситуации управляете, хотя это будет неприятный процесс. Одно из решений, которые родители... Я не говорю, да, какое правильное здесь решение, его не существует, и здесь каждому свою придется выработать позицию. Одно из решений, которые родители принимают, они ограничивают вечером, они выключают просто интернет в какой-то момент, да, что вот до 10 вечера как хочешь, в 10 вечера интернет выключается. Соответственно, да, дальше прекрасное время для того, чтобы ложиться спать или заниматься своими делами. И это решение, оно прежде всего решает задачу режимную. То есть ребенок там до 2 часов ночи не сидит в телефоне. При внедрении такого решения вы получите драму, истерику, слезы, протесты, а я тогда не пойду в школу и так далее. То есть для того, чтобы в таком возрасте любое ограничение ввести, нужно быть морально готовым к некому периоду противостояния. И тут важно по-честному для себя взвесить, вы справитесь или не справитесь. Потому что если не справитесь, лучше даже не начинать. Уже тогда просто расслабиться по этому поводу и принять, что этот метод, я его использовать не буду. Вот. Это гораздо лучше, чем если вы попробуете, потом прекратите, потом снова попробуете. Это значит, что только все будут раздерганы, а в результате все равно ничего не поменялось. Вторая история, связанная с «ничего не хочу». Если совесть вам позволяет, ну как совесть, я неправильное слово употребил, но вот внутренние какие-то убеждения ваши, то я, может быть, бы выбрал период, когда «да и пусть». Вот, какое-то время она полежит, ничего не поделает и ничем не будет заниматься. То есть такого, что человек, который полгода там, в 14 лет ничем не занимался и потерял всю свою жизнь, ну, таких нет историй. Вот. Это надо прям долго и упорно ничем не заниматься, там, годами, десятилетиями. Это вторая штука. Как альтернатива здесь, ну, прилагать усилия и заниматься перебором вариантов. Предлагать, что можно поделать еще, куда можно попробовать еще сходить. А вот тут такой кружок, а вот тут такая секция, а вот тут это можно попробовать, а вот тут такой концерт. Но, соответственно, нам придется прилагать усилия для того, чтобы создать какие-то возможности для подростка, которые, возможно, окажутся более интересными, чем телефон. Вот. Это вторая история в том, что касается там, третья уже, да, в том, что касается гаджетов. И четвертое, наверное, самое важное про наши тревоги. Вообще вот во всех этих проблемах ключевая история – это то, что мы тревожимся, что потом будет плохо. Да, плохо спит, ей будет плохо, ничего не делает, будет мало навыков, не будет такой конкурентной, зависает в гаджете, потребляет какую-то плохую информацию и будет плохо. Вот. Здесь, наверное, важное направление – это вот со своей тревогой, ну, поработать, я бы, наверное, сказал, да, предпринять шаги, чтобы ее снизить. То, что происходит сейчас, в этот период, не является основанием предполагать, что дальше все будет так же или дальше все будет плохо. Вот сейчас, ну, вообще подростковый период, он такой, как будто бы это экстремальная ситуация, вырванная из жизни, такой кусочек, вот, когда много всякой ерунды происходит, но потом все более-менее устаканивается и выравнивается. И вот это то, во что я прям предлагаю искренне верить. И ключевые, наверное, приоритеты в этом возрасте – это сохранение контакта с родителями, сохранение возможности пообщаться, что-то обсудить, о чем-то договориться. Вот, наверное, так я бы на вашу серию вопросов ответил. Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, что сказать? Конечно же, одним из основных условий здоровья и благополучия летом, чисто с точки зрения питания, я бы сказала, что рацион должен быть сбалансированным, разнообразным и, прежде всего, безопасным. На что обратить внимание? Конечно же, это сезон свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, листовой зелени, листовых овощей. Прежде всего, хозяек настроить на то, что раз уж мы употребляем этого летом много, особенно тщательно моем. Вообще, сами по себе продукты мы выбираем доброкачественные, если со своего огорода мы доверяем, если из торговой сети, то смотрим и на внешний вид, и на запах, если это открытая какая-то, предположим, открытые продукты. И выбираем все-таки лучше, стараемся и предпочтение отдаем нашим местным продуктам питания, которые мы выращиваем на наших грядках, на наших огородах, на наших полях. Я бы хотела напомнить нашим слушателям о том, что очень хорошо летом использовать кухонные утвари, типа гаджетов, что специальные центрифуги есть, которые для мытья зелени, они очень хорошо помогают. Двукратная мойка листовых овощей в такой центрифуге пластмассовой, они, по-моему, сейчас в торговой сети везде есть. Прежде до этого замачивания той же самой зелени, вот создаст вам те самые условия, когда ваши продукты будут чистые и безопасные. Об этом помните, не забывайте. Ну и пищу, конечно же, мы готовим практически для одного использования сразу. То есть хранить долго летом, даже в холодильнике, готовые продукты, готовые блюда, это уже небезопасно. Поэтому старайтесь, что-то приготовили, сразу съели и, как говорится, забыли. Мечтаем о новом приеме пищи. Что хорошо летом? Мы не забываем супы. Обязательно. Конечно же, актуально, особенно вот именно в жаркую погоду, актуальны будут холодные супы. Наша любимая окрошка, свекольники. Вот сейчас есть по типу кавказских супов не на молочных продуктах. Кто-то на кефире, кто-то на мацоне делают дойгу. Об этом тоже мы уже говорили. Так что выбирайте на свой вкус. Здесь главное, чтобы, повторюсь, все было чисто, все было, продукты были свежие и съедены быстро. Не забывайте об этом. Если мы какое-то второе блюдо имеем в виду, да, тогда предпочтение отдаем рыбе, отдаем птице и нежирному мясу. Хороши будут, скоро начнется сезон грибов, но с грибами хотела бы опять же предупредить наших слушателей, что для детей грибы опасны могут быть, поэтому осторожно очень с ними будьте. И для людей старшего возраста, и причем еще, если у кого-то есть заболевание желудочно-кишечного тракта, желудок, печень, поджелудочная железа, тоже будьте осторожны, потому что, ну, не любят они, честно говоря, так в большом количестве грибы. Но и грибы еще должны быть, опять же, съедобные. Внимание этому тоже нужно уделять особо такое серьезное. Если мы готовим второе блюдо, то же самое рыба, птица, то самым лучшим, конечно, способом приготовления будет никакая не жарка, не копчение. Это будет либо отваривание, либо это будет запекание. Самые простые, самые надежные способы. С рыбой будьте осторожны, особенно с речной рыбой. Речная рыба, она часто бывает заражена гельминтами, поэтому тщательная термообработка рыбы речной нашей, озерной, речной обязательно. Это как дважды два нужно уже помнить. Про ягоды, фрукты, чем они полезны, в каком виде. Естественно, в свежем виде, самое удобное. Ну и не забывайте про заморозку. Лето, к сожалению, очень быстро заканчивается, а впереди будет очень долгая осень и зима, поэтому заготовки в виде замораживания свежих овощей, ягод, это, конечно, сезонно сейчас будет очень актуально. Отдельно хочется сказать и про молочные продукты. не забываем. Они у нас все сезонные, но вот в этот сезон будут очень хороши молочные продукты с низкой массовой долей жира, на основе сыворотки какие-то напитки, всевозможные уж, я так понимаю, что в качестве рекламы я не имею права называть их. Тем не менее, люди, кто, допустим, внимательно ходит в магазин, или у кого-то уже есть свой, значит, созданный рацион, на основе каких продуктов, кто ассортимент у кого уже есть, они уже знают, какие продукты вот к этим относятся. Ну, конечно же, будут очень хороши кисломолочные. Не забываем про сыр, уважаемые слушатели, не забываем про сыр. Сыр – источник кальция для нас, самое главное. Он очень питательный, очень ценный, поэтому сыр, творог – можно и мороженое, но про мороженое хочется сказать даже отдельно. На первый взгляд кажется, что мороженое, летом это все актуально. Ну, с одной стороны, хорошо мороженое, конечно, но немножечко охлаждает. Все-таки мы его, как правило, едим холодное. Но опять же, людям, склонным к каким-то простудным заболеваниям, для того, чтобы горло свое обезопасить, прямо вот из морозилки, из морозильников мороженое быстрыми темпами есть, конечно же, противопоказано, нельзя. Тем более детям. Поэтому охлаждать мороженое, ну, кого-то, может быть, и охладит, но не сказать, что очень сильно. Это не тот продукт, который очень хорошо помогает в жару. И плюс он еще очень высококалорийный, поэтому имейте это в виду. Жажду утолить, естественно, он не поможет, а только усугубит. Поэтому мороженое можно употреблять, но в умеренных количествах. И, конечно же, смотреть, выбирать именно по составу то мороженое, которое изготовлено без заменителей молочного жира. Это тоже очень важное условие, я считаю. Но не считаю ледок фруктовый. Я, честно говоря, не очень люблю это мороженое, но не оценила я его, уж не буду по-другому говорить, не оценила, с тех пор я его никогда не покупаю. Но это на любителя, кому-то нравится, кто-то очень любит.
3: Хочется так. Вас спросить, допустимо ли пропускать приемы пищи, потому что летом в жару очень часто нет аппетита,
2: да.
3: Или люди думают, что заодно похудею, буду есть одни огурцы. Но организм, стоит ли так ломать, если он привык завтрак, обед, ужин, вот за зиму, за осень? Как вот это на него повлияет?
2: Вот смотрите, конечно же, просто-напросто исключать еду, исключать приемы пищи летом, ссылаясь на жару, отсутствие аппетита, наверное, это неправильно. Все-таки режим рациональный у нас, как минимум, три основных приема пищи, включая еще и какие-то временные перекусы. Но летом предлагаю немножечко сдвинуть прием, основной прием пищи. Допустим, если у нас примерно 40% нашего пищевого рациона приходится на обед, а в жару, ну где же там первое, второе и компот, как говорится, где же все это съесть, то это бывает сложно, и аппетита нет. Поэтому очень вот именно в жаркую погоду предлагается либо обед и завтрак, соответственно, и обед сдвинуть на более раннее время, предположим, до 12 часов уже обед какой-то себе организовать, либо позже, после 3, после 4 часов дня, то есть 15-16 часов после. В перерывах, вот этот большой перерыв, большой интервал, лучше использовать либо какой-то перекус, либо просто питьевой, вот именно организовать себе питьевой режим. Но все-таки исключать совсем приемы пищи я бы не хотела, не рекомендовала. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели, берегите себя. Лето – это не только пара развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
3: Спасибо большое. До новых встреч в эфире.
0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 18 часов.
1: Новости.
5: студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин завтра в День России проведет в Большом Кремлевском дворце церемонию награждения граждан, которые внесли особый вклад в продвижение страны вперед. Как анонсирует пресс-служба Кремля, будут вручены госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства за выдающиеся достижения в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Также президент вручит золотые звезды героям труда. Ну а сегодня Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России обеспечение общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму. Намеченные на сентябрь выборы – важнейшее внутриполитическое событие для России. Такую оценку дал президент.
6: В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня на брифинге напомнил о словах главы государства о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября в единый день голосования. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ахримовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Военнослужащие южной группировки войск в результате решительных действий освободили поселок Роскошное Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки, согласно сводке Минобороны, вооруженные силы России нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах. Средства ПВО за сутки уничтожили около 800 беспилотников, 10 управляемых авиабомб, 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Ситуация в банковском секторе России абсолютно стабильная и контролируемая. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Евросоюза ввести новые санкции против российских банков.
7: Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, но все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая. То же самое можно сказать и в отношении банковского сектора. Об этом неоднократно говорил и наш мегарегулятор, который достаточно внимательно следит за ситуацией и принимает необходимые меры по поддержанию вот этой стабильности в банковском секторе. Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, ну, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
5: В общении с журналистами Песков также сказал, что больничный главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора. На прошлой неделе Набиуллина не приехала на Петербургский международный экономический форум. Центробанки объяснили ее отсутствие больничным. В Москве более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов в этом учебном году побывали на реальных предприятиях от космических заводов до больниц и редакции СМИ. Для них провели более 3000 экскурсий и учебных дней, сообщила заммэра Анастасия Иракова. Школьники общались с практикующими врачами, инженерами, IT-специалистами и журналистами, пробовали свои силы на практике. За учебный год ребята посетили более 260 компаний. Такой формат помогает выпускникам делать осознанный выбор. 90% учеников предпрофклассов поступают в топовые вузы по своим направлениям. Напомню, сегодня такие классы открыты в 70% столичных школ. Лето в московском регионе страдает биполярным расстройством погоды. Нынешняя жара сменится дождями и грозами. Такую оценку дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в День России будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
8: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
5: Словом, синоптика температуры воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до 24 градусов. Во второй декаде июня она будет комфортной для купания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
5: В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, по области местами гроза. Днем в северной столице 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков. Днем синоптики обещают 30-32 градуса жары.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: А на связи Юлия из Москвы. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Никита.
1: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Я хочу сначала поблагодарить вас за вообще возможность задать вопрос и сформулирую его следующим образом. Несмотря на то, что у вас подростковый переход, а моей дочери уже исполнилось 18, но у нас вот этот вот переход или бунт и протест настиг вот именно после совершеннолетия, заканчивается 11 класс, исполнилось 18, и какой-то такой некоторый бунт наметился. Uh-huh. В частности, мы вот, муж, вернее, случайно обнаружил электронную сигарету. Uh-huh. Хотя в семье у нас никто не курит, ни я, ни муж, мы не курим. Вот. И, конечно, мы поговорили с дочерью, я, в общем-то, просто сказала, к чему это может привести. Все-таки человек взрослый, понимающий, она понимает вред курения. Вот. Uh-huh. Но мне интересно было бы узнать ваше мнение по поводу какой-то моей реакции в свете. У нас есть еще ребенок младший, дабы она, мы же в одной семье живем, дабы для нее это не было каким-то вот негативным примером. Ну и, в общем-то, и дочери тоже со старшей, как хотелось бы как-то донести до нее все-таки негативный момент от курения.
1: Смотрите, две разные задачи. Донести негативный момент от курения и чтобы она не курила. Это вот прям представьте, что это две разные задачи. И
2: да,
1: не надо думать,
2: Чтобы не курила. Негативный момент, я думаю, она поняла.
1: Чтобы не курила, вы не можете контролировать, чтобы она не курила вообще, но вы можете контролировать курение в рамках дома. То есть принцип очень простой. Ты взрослая, у тебя твоя башка на плечах, сама, конечно, разбирайся. Мне не нравится, готова раз в неделю лекция о вреде курения зачитывать. Но правило очень простое. Ты не куришь у нас дома. Дома, там, чтобы мы видели, чтобы младшая видела, вы ограничиваете то, что является, что в зоне вашего контроля. Вот, потому что если вы начнете пытаться контролировать то, что вне зоны вашего контроля, это такая, слабая достаточно позиция. Она просто достаточно быстро поймет, что, ничего вы на самом деле не контролируете, и слушать вас, будет бессмысленно. Вот, но для этого надо распрощаться с иллюзией, что какие-то ваши слова повлияют на то, будет она курить или не будет. 18 лет – это те же подростки, еще, честно говоря, но только уже совершенно летние, да, и как будто бы отдельные от вас, но нет. Вот, все, что связано с вредом курения, с потребностью, которую она закрывает через курение, это разговоры выносим в отдельные, причем не в момент, когда мы разруливаем с конкретным кейсом, например, да, там воспалили ее, да, и начинаем ругаться, и тут же про вред курения. Вот, то есть конфликт и трансляция важного и ценного – это в разное время, в разном месте мы обсуждаем. А ограничить мы можем только то, на что непосредственно влияем. Ваш дом, ваши правила в данном случае. К сожалению, получается так.
2: А скажите, я пытаюсь анализировать данную ситуацию, рассматриваю ее с позиции вот ведущей ведомой. То есть я так предполагаю, что она ведомый и, скорее всего, это не физиологическая потребность, а именно какая-то эмоциональная в компании.
1: Социальная это называется.
2: На это я могу как-то повлиять.
1: Давайте так, чаще всего за этим лежит какая-то потребность. И эта потребность, я не знаю, быть принятой сверстниками, например, или чувствовать себя круче. Да, вот если вы можете эту потребность закрыть каким-то другим способом, то да, пожалуйста, но чаще всего нет.
2: Понятно. Хорошо, я поняла. Спасибо большое. Я посмотрела на проблему с другой стороны. Мне прям очень полезно. Я теперь буду думать о этом направлении.
1: Хорошо, сил вам, спокойствия. Со взрослыми детьми договариваться непросто. Хорошего вечера.
2: Спасибо.
1: А сейчас мы побеседуем с Радиком из города Казань. Радик, добрый вечер.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Дочке 12 лет, пубертат уже начался давно, сейчас ей 15. И у нас вот сейчас вот такая проблемка. Она утром идет, должна идти в школу. Допоздна не спит. Ну, естественно, в телефоне сидит. И с утра, когда встает, когда мы там будем, ее давай вставай, там она такая злая, выходит такая, в общем. Ну, уже не знаешь, что делать, ну, там, и ругаешь, там, и что только не было, да, всякие варианты все использовали. И, получается, я с ней так разговаривал, объясняю, говорю, вот ты вот в телефоне сидишь, и, ну, я сам понимаю, я сам так бывал, так в телефон залезешь, там, на что-то там смотришь, и прям идет, и время пролетает. А, естественно, ты не высыпаешься потом, ну, если вставать надо будет в школу, например, да. И это объясняет, и говорю, вот из-за телефона, ну, у нас, ну, вся проблема, в принципе, в телефоне. Из-за телефона она там сидит, вот она вроде свет потушила, все, типа, спит, сама в телефоне сидит. И вот она, получается, я говорю, ты сидишь в телефоне, у тебя адреналин стреляет, ты не можешь уснуть, и поздно ложишься, потом не высыпаешься, и утром, естественно, такая никакая, злая и все такое. Я вот хотел спросить, какие есть еще средства манипуляции?
1: Хорошо, вы сформулировали. Ну, главное средство манипуляции – это запрограммированный таймер на роутере, который отключает Wi-Fi, собственно, вечером. А у него вообще есть какие-то ограничения по телефону или он в полном свободном доступе?
3: В полном свободном.
1: Ну, соответственно, значит, вы уже особо директивно повлиять, наверное, не можете. Можете только, да, там, через здравый смысл и уговоры. А тут, наверное, хорошо бы разобраться, чего ж там такого-то для нее. Ну, наверное, ответ как раз есть на этот вопрос. Там в 90% случаев там друзья и общение.
3: Так? Да, скорее всего, да. Мы как бы не залазим, мы ее как бы там не лезем к ней в мозги, в телефон и так далее, да. Как хочет, да. Но иногда, если есть возможность, там как-нибудь посмотрим.
1: Ну, это уже на вашей совести. Она нормально учится при этом, там на дополнительные занятия ходит.
3: Дополнительных нет. Вот этим, ну, учительница сама, она, ну, какая-то вот своеобразная учительница, она ее, ну, она громко разговаривает, там, ну, рассказывает громко, да, и ее большинство учеников это как-то не очень воспринимает. Мы на допы ходим где-то еще, дополнительно еще набираемся, вот она ходит куда-то еще и говорит, ой, оказывается, все нормально, все просто. Ну, там, в общем, это препод такой, ну, выбора нет, как бы так, это сейчас что это уже не маленькая, думаю, ну, как есть, так есть. В общем, разные люди бывают. И как она, насчет учения, она может забросить, получить двойку, потом возьмется за все. Пятерки, вот я пятерки. То есть она расслабляется, пока не получит пинок под зад, она не шевелится.
1: Ну, то есть все в целом происходит нормативно, и главная беда в телефоне – то, что она с утра не выспавшаяся и в плохом настроении.
3: Ну, да, да.
1: Слушайте, ну, парадоксальную вещь такую скажу. Конечно, и мы, и вы продолжите говорить про то, как надо по-другому, как важно следить за там, временем, как важно лимитировать время в телефоне, но это там пока не работает. При этом, возможно, решение лежит в какой-то другой плоскости. Если вам тяжело с ее плохим настроением с утра, ну, так как это выглядит пока как ваша проблема, а не как ее. Вот. Ну, вы это знаете. Ну, да. Может быть, да, она сама пусть встает. Вполне нормальный вариант. Или вы ее подняли и ушли заниматься своими делами, пусть собирается, завтракает самостоятельно, раз с ней трудно в этот период разговаривать. Вот. Просто чтобы вот эта ситуация с телефоном не вызывала ежедневного конфликта и ежедневного напряжения, потому что тогда ее достаточно сложно воспринимать спокойно. Вот. И придумывать какие-то другие варианты и говорить о чем-то еще, кроме того, как важно ограничивать время. Вот, я бы, наверное, вот сюда предложил внимание направить, а про телефон Ей важно свою потребность удовлетворять, да, вот это вот общение с друзьями.
3: Ну да, социализация ей нужна, это мы понимаем все это, конечно, да.
1: Да, и в этом возрасте, ну, к сожалению, они все там так общаются, и поэтому, грубо говоря, если хочу пообщаться с друзьями, мне нужно залезть в телефон. Другого варианта у меня нет.
3: Ну, я тоже предполагаю, что не только она не спит,
1: да,
3: остальные ее подружки, там, друзья тоже не спят.
1: Однозначно, да, да. Поэтому это вот как то самое стихийное бедствие, и, возможно, здесь лучше запастись зонтиком, чем уговаривать ураган. Вот. Ну, я еще раз повторюсь, наверное, имеет смысл продолжать говорить и про режим, и про все на свете, но не в занудном режиме, не на фоне конфликта от того, что у нее плохое настроение, а, да, в какое-то другое время. А чтобы не было конфликта от плохого настроения, ну, вот я бы что-нибудь подумал по процессу, чтобы вам меньше страдать от того, что она там с утра бухтит. Вот, потому что, ну, это ее выбор, ее головняк. Зачем вам за это огребать?
3: Мне кажется, такие люди, что ли, такой тип людей, которые с утра злые бывают.
1: Да, честно говоря, даже среди тех, кто не сидит ночами в телефоне, таких хватает. Я вот с утра не очень добрый, например. И тоже домашним говорю, что не надо меня, пожалуйста, дергать, вот пока там полчасика не прошло. Вот.
3: Так, я так вот понимаю, да, общаться лучше, когда у нее хорошее настроение. То есть наставление и так далее лучше, когда она в этом ресурсе.
1: Ну, наставление – это вообще такой формат не очень подходящий, но налаживать контакт и пытаться что-то транслировать однозначно лучше, когда состояние хотя бы адекватное. Да, это не конфликт и не вот эта отвратительная утренняя история.
3: Понятно, хорошо, подумаем.
1: Хорошо, спасибо вам за вопрос, да, хорошего вечера, до свидания. Среди письменных вопросов появился такой. Подростку почти 17, он проводит время в интернете, общается до 3-4 ночи. Громко, чем мешает спать. Потом спит до 3-4 дня. Ладно, каникулы, работу не нашел, искать перестал, кроме онлайн-общения ничем не занимается. После 3 недель недосыпа и просьб сказал, что так жить не могу, и стал ограничивать доступ в интернет. Вчера ночью попросил дать больше времени, потому что один из виртуальных друзей поссорился с девушкой, и надо всей компанией решили ей сделать гадость. Я попыталась объяснить, что это плохая идея, что в чужие отношения лезть не надо, но он не слушал, кричал, что обещал и бла-бла-бла. Мама настояла на своем, доступ не продлила, подросток ушел из дома. Через 2 часа нашли его, говорили вернуться домой. Вопросов 2. Как лучше было поступить мне во время разговора и как говорить с ним сейчас, чтобы история не повторилась? Инга из Череповца спрашивается. Во-первых, хочу, наверное, здесь вам выразить поддержку и немного сочувствия. Это непростая ситуация. И подросток, который ничего не делает, ничем не занят, и кучу времени дурью мается, и подросток, который требует чего-то, на что он, по его мнению, имеет право, требует активно, и уж тем более уходит из дома. Первый раз это всегда для родителей ситуация очень тревожная. Давайте попробую на ваши вопросы поотвечать. Значит, вопрос первый. Как себя вести во время разговора? Как надо было вести? Ну, давайте честно, мы всегда в моменте поступаем наилучшим образом из тех, которые нам на этот момент доступны. Сейчас вести разговор на тему, а как можно было бы лучше, могли бы вы. Да, вы там были, вы знаете, что вы переживали, да, на что вы способны и так далее. На мой взгляд, вы сделали то, что должны были сделать, то, что считали нужным, и все получилось так, как должно было. Если так чисто субъективно, то, на мой взгляд, если вас ситуация утомила, вы, как хозяин дома, вообще-то имеете полное право на формулирование правил и на отстаивание этих правил. Бог с ним, с кибербуллингом и поводом, по которому подросток просит продлить ему интернет. Ключевая история, на мой взгляд, здесь в том, что вы это ограничение сформулировали, и вы его придерживаетесь. Дальше обстоятельства, ну, проблем, да, там, у шерифа уже не беспокоят. И можно было в диалог про кибербуллинг не вступать, хотя это как будто дополнительный аргумент. Но в нас не затухает тяга воспитывать и при любом удобном случае еще подростку нанести пользу, но это было совершенно не обязательно. Вы имели абсолютное право не этот доступ не открывать, независимо от причин, по которым он его запрашивает и требует. Вот, на мой взгляд, с этой точки зрения все абсолютно адекватно. Даже если нам очень хочется сохранить хорошие отношения с подростками, это совершенно не значит, что мы должны заниматься попустительством и разрешать делать все, что угодно. Как говорить дальше? Я думаю, никаких разговоров, которые вам дадут гарантию, что он снова не попробует уйти из дома, ну, их не существует. Вы уже про него знаете, что а, он это может, б, что он возвращается. Вы, наверное, можете уже смело знать, что в 17 лет ничего страшного погулять по улицам, да, и проникнуться сложностью бытия в свободной и дикой природе. В худшем случае он проведет ночь в отделении полиции за нарушение комендантского часа. Поэтому дальше я бы, наверное, вел разговор про правила нашего совместного проживания, про то, как мы живем, про то, какие правила существуют, каким образом вы их готовы сопровождать и отстаивать. Если ему интересно, если он готов к конструктивному диалогу, вы можете эти правила пообосновывать. Если не готов, а хочет только вопить, можете даже не обосновывать. Но разговор бы я вел про это. И, возможно, я бы просто проговорил для него последствия ухода из дома. Да, если ты уходишь из дома, смотри, что происходит. Там в течение 2 часов, я не знаю, мы ждем или проверяем окрестные подворотни. Если за 2 часа мы тебя не находим, то мы просто заявляем в полицию. И тебя уже ищет полиция, и из полиции тебя возвращают домой. Да, город не такой большой, чтобы человека, не привыкшего жить на улице, не нашли. Вот, и как бы история на этом завершается. Но важно понимать, я человек отстраненный, в том смысле, что я в ситуации не присутствую и с вами не живу. И, конечно, мне такие вещи говорить проще. Все это стоит делить на то, на что вы способны. Хотя, судя по тому, что вы отстояли свое требование, воли у вас хватает, спокойствия у вас хватает, и веры в то, что вы делаете правое дело, у вас тоже хватает. Вот, вы можете говорить о том, какую тревогу у вас вызывает его уход из дома. Возможно, это до него дойдет, а возможно, выступит, как это, в качестве идеи поддержки. Ага, маму так можно достать, ну тогда я буду этим грозить. Но, по-моему, вы оба получили хороший опыт, что такое поведение не приводит к желаемому результату. Да, самое главное в манипуляциях, чтобы она не приводила к желаемому результату. Поэтому все получилось в конечном итоге благополучно. Это хорошо. Я еще раз здесь желаю вам спокойствия большего в происходящем. В 17 лет уже мозги могут быть вполне на месте. И с 3, 4, 5, 7 раза понимание, что так не работает, оно появится, настанет. И, возможно, в ход пойдут какие-то другие действия. А может, в ход пойдет взрослость, и он начнет вести себя потише при ночных переписках.
0: Трудности перехода. Маяк. Деньги – зло, но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
4: Так говорит «Маяк».
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы креслы и дизайнерской игрушки. «Балкукол. Москва». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол. Москва». С 12 по 14 июня. ТВК «Тишинка». Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Начнем сообщение от Минобороны. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины, говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в Константиновке, в Донецкой Народной Республике, идут уличные бои. Российские войска установили полный контроль над восточной частью города. Также отмечается, что в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, заявили также в Минобороны. Там сообщили, что в перешедших под российский контроль кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. Замглавы МИДа Михаил Галузин сегодня принял послов Великобритании, Франции и Германии. По их просьбе сообщили на Смоленской площади. Главам дипмиссии были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, который направлен на максимальное стимулирование Киева к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих, говорится в сообщении нашего МИДа. Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, подчеркнули в МИДе. Позже появилось совместное заявление Великобритании, Франции и Германии. Его опубликовали посольства этих стран. Евротройка призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Европейские дипломаты, цитирую, осудили недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвиняют Москву, и усилившиеся дезинформационные кампании. В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам, говорится в заявлении Евротройки. От европейских дипломатов отдельных комментариев не было, только посол Франции Николя де Ривьер, покидая здание МИДа, сказал на ходу: «У нас состоялась хорошая дискуссия», пообещав опубликовать совместное заявление. Несколько этажей коридоров Пентагона заблокированы, а сотрудников эвакуируют из-за инцидента с опасными материалами. Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией, представители местной пожарной службы, передает CNN. По данным двух источников, со 2 по 5 этажи и с 4 по 7 коридоры обширного комплекса Пентагона закрыты. Третий источник CNN сообщил каналу, что полицейские в здании надели противогазы и полностью экипировались для защиты от химических веществ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству начать подготовку к следующему отопительному сезону. Поручение было дано во время заседания Кабмина. Мишустин подчеркнул, что нужно продолжать трудиться над обеспечением бесперебойной работы ЖКХ и объектов энергетики, а также добиваться надежного снабжения россиян горячей водой и электроэнергией. Для этого, добавил он, нужно тщательно проверить состояние инфраструктуры, потребность в ресурсах и модернизации, закупить оборудование, после чего провести конкурсные процедуры и сами работы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, по области местами с грозой, днем 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков, и вновь синоптики обещают жаркий день, 30-32 градуса. Сейчас в российской столице температура вновь вернулась к показателям плюс 28 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани сегодня завершается чемпионат России. В последний день соревнований Егор Корнев установил очередной рекорд страны. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46.96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу следующее. Юлия Ефимова выиграла золото на дистанции 100 метров брасом, опередив Евгению Чекунову. Она вторая. Иван Кожакин был быстрее Кирилла Пригода и стал чемпионом России на дистанции 100 метров брасом. Теперь футбол. Полузащитник «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев – одна из главных трансферных целей «Спартака» на это лето. Об этом информирует «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист не против перехода в «Спартак». «Ахмат» готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В минувшем чемпионате российской премьер-лиги на счету Садулаева всего один гол и две результативные передачи в 28 матчах турнира. Международная федерация футбола в преддверии старта ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира опубликовала новый рейтинг сборных. Наша национальная команда поднялась на одну строчку и занимает 35-е место. Первая пятерка выглядит следующим образом: Аргентина, Испания, Франция, Англия и Португалия. Делегаты Конгресса Международной федерации бобслея и скелетона России не поддержали исключение Федерации бобслея России. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
1: Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона не поддержал включение в повестку дня вопроса об исключении Федерации бобслея России. Заседание Конгресса проходит в австрийском Зальцбурге. Как сообщил телеграм-канал Федерации бобслея России, в ходе заседания такое предложение делала Украинская Федерация бобслея, но делегаты большинством голосов, 17 против 15, еще трое воздержались, отказались от включения этого вопроса в повестку.

0: Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила о том, что если Элиш не сохранит пост, то лыжному спорту вообще и лыжным гонкам в частности придет конец в ближайшие 5 лет. Вопрос об участии россиян в соревнованиях сезона 26-27 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. В завершении тенниса чемпионка Ролан-Гаррос россиянка Мира Андреева не выступит на турнире категории WTA 500 в Берлине, который пройдет с 15 по 21 июня. Мы очень рады, что она достигла такого результата в Париже, но, к сожалению, это означает и нечто печальное для нас. Желаем тебе всего наилучшего далее в сезоне, говорится в заявлении пресс-службы турнира в Берлине. И пока это все новости спорта.
1: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Фонтаны Петергофа работают без насосов. Уникальная система основана на принципе сообщающихся сосудов и перепаде высот. Вода идет самотеком, создавая эффект непрерывного потока. Теперь и вы это знаете.
2: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
3: Верность традиции.
4: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
5: Если встали мы за правду,
3: яркость талантов.
5: И своих не предаем.
3: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». 13-14 июня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
6: В новом выпуске журнала Discovery.
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с Романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Маяк. Трудности перехода.
1: А на связи Алексей из Самары. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Меня хорошо слышно?
1: Замечательно. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Никита, вопрос следующий. У меня старший ребенок, ему 10 лет. И, как и всем детям, ему был приобретен на его деньги, подарен на день рождения телефон сотовый, смартфон. Естественно, в первую очередь для связи. Понятно, что в телефоне есть дополнительные плюшки в виде игр и так далее, мессенджеров, чем они активно пользуются. И вот вопрос, так подводящий его, да, скажем так, вводная часть. Вопрос в том, что он очень много времени проводит в нем. Именно игры, то есть специально купили с большим объемом, поддерживает большой объем, записывает информацию, да, накопитель, поэтому качает все, что можно, подключен родительский контроль, сокращено время, в принципе, с ним обговорено это все, то есть ты тоже слышал, что нужно с ними договариваться, мы установили рамки, не всегда их я допускаю, ну, ошибки я не всегда, скажем, четко контролирую это, в том плане, что, ну, да хорошо, здесь добавлю, ну, хорошо, давай здесь чуть-чуть.

0: Ну, бывает так, там, друзья, гости и так далее. Это удобно нам, да, дали телефон, телевизор, как бы не мешает. Так вот, он много проводит времени, игнорирует все происходящее. Я понимаю, что он там занят в игре жутко. Задача у меня какая? Я хочу его... что я боюсь? Я боюсь, что он настолько этим уже увлекся, не интересует что-то другое, он готов пропустить там тренировку по плаванию, потому что он хочет сейчас поиграть там с друзьями по сети. Я даже скачал уже эту игру, тоже пытался как-то вникнуть, давай вместе там по сети. Ему интереснее с друзьями. Так вот, еще раз подытожим, да, как все-таки его из этого... ну, вытянуть из этого омута, потому что периодически я его наказываю именно телефоном. Ну, как наказываю, да? Он где-то накосячил, условно. Так, хорошо, Дима, значит...
1: Очень удобно. Телефон. Сразу две цели, да.
0: Да, я понимаю, что это неправильно. Я не могу найти рычагов. Извините, что занимаю время эфирное. Еще прям буквально прям минуты. И я понимаю, что я такой как бы шантаж, он неправильный. Не могу найти других подходов. Иногда он работает. Вот. И второй момент. Он стал теперь еще и донатить в этой игре. Я понимаю, что тоже провокация разработчиков, чтобы играли, платили деньги. Он уже туда там около 5000, скажем так, потратил.
1: Своих денег?
0: Ему там дарят. Да, ему там дарят. Он уже начинает: пап, дай мне 2000, я тебе отдам, когда подарят. А его не друг просил, не пойдет. Вот. И это второй момент, что я боюсь, что его то это засосет, и он начнет уже: ага, папа не дал ему сегодня 2000 рублей. Ну, такого не было, чтобы он украл, да? Но он будет находить какие-то нелегальные, скажем, способы, чтобы все-таки эти деньги найти и туда закинуть. Ну, как бы у меня все...
1: Хорошо, спасибо. Ну, вы догадываетесь, что вопрос супермасштабный, и вы, конечно, не первый родитель, который сталкивается с тем, что детям очень нравится телефон. Смотрите, вообще ведущая деятельность у детей – это игра. Просто. Вот это важно понимать. Поэтому вот это затягивание, оно абсолютно оправдано с точки зрения психики, да, потому что им веселее всего в этой жизни играть, а еще и с друзьями. Надеяться на то, что в 10 лет появится сознательность и саморегуляция, нет, не появится, потому что просто структуры мозга для этого нет их еще достаточных. Поэтому вы этот процесс можете регулировать, как сейчас, да, это родительский контроль, это договоренности, только здесь ваша задача выступать непоколебимой составляющей. То есть вот эти еще 5 минуточек или мне сейчас некогда отслеживать, давай ты сам, это все расшатывает систему. И у детей в голове такая статистика складывается, что если разок прокатило, я еще 300 тысяч раз попробую, чтобы еще разок прокатило.
0: И у него получается
1: вот.
0: Вообще...
1: Вот, да. Да, поэтому вы выставляете это, пожалуйста, такие ограничения, которые готовы регулировать полноценно. Да. Вот. Это первая история. То есть я бы не рассчитывал на то, что да, там своя саморегуляция будет в этом возрасте. Она, может быть, появится чуть попозже, если у вас хватит терпения подождать. Очевидно, что дети не выбирают уроки или чтение вместо телефонов, большая часть детей, но совершенно точно дети готовы выбирать что-то, что им еще интересно, кроме телефонов, если мы это интересное им предложим и покажем. Чаще всего родители хотят, чтобы ребенок просто вылез из телефона и сам чем-нибудь занялся. Но так, к сожалению, работает очень редко. Тоже важно осознавать. Про донаты. Переживания ваши очень понятные. Пока это в рамках карманных денег. Это его... Ну, я не знаю, какие у вас отношения с карманными, но по большому счету это его деньги. И здесь вы можете здесь про это разговаривать. Сказать, что ты свои деньги тратишь куда хочешь, но у нас нет кредитов. Да, мы не работаем в кредит. Такого, что ты сейчас хочешь потратить, а потом отдашь, такого не будет. Мы можем с тобой поговорить, как тебе распоряжаться своими деньгами, так, чтобы тебе периодически хватало донатить, но это их расход. Мы покупали жвачки Турбо, там, да, не знаю, что там, сигареты кто-то покупал, они донатят. Ну, это тоже часть реальности нашей. Вот, вы здесь можете, да, больше мозга просто добавлять в происходящее.
0: Я боюсь, что это будет как игровые автоматы, да, когда люди последние отдавали туда, относились всеми правдами и неправдами, закладывали в ломбард.
1: Слушайте, ну, я не буду говорить, что такого риска совсем нет, но он не самый частый все-таки. И здесь для того, чтобы вам эту ситуацию проконтролировать, вам нужно быть не против ситуации, а вместе с ним разбираться, а как это, а зачем, а что из этого важное. Мы-то считаем, что ты за хрень эту донатишь, скины там какие-то, да, виртуальные плюшечки.
0: Да, нужно вот. Погрузиться как-то. Да.
1: Немножко погрузиться, поинтересоваться, а что более ценное, а что менее ценное, чтобы у него у самого голова включалась. То есть вы помогаете ему самому стать регулятором. Но это, вот, пожалуйста, держите в голове, это не быстрый процесс. Вот. Mm-hmm. Пока, да, никакой катастрофы не происходит. С нашей стороны последовательность, интерес, внимание и спокойствие.
2: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Вологодские депутаты предложили запретить питбайкам выезжать на дороги. Депутаты парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержали обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой запретить движение питбайков по дорогам общего пользования. Автором законопроекта выступило Вологодское законодательное собрание. Поводом для обращения послужила тревожная статистика госавтоинспекции. За последние два года количество ДТП с участием несовершеннолетних на питбайках выросло на 68%. Только за 4,5 месяца 2026 года в Вологодской области зафиксировано 8 таких аварий, в которых один ребенок погиб и 9 получили травмы. Напомним, питбайк – это не транспортное средство, а спортивный инвентарь. Его невозможно поставить на учет в ГАИ, поэтому он не может законно передвигаться по дорогам общего пользования. В Вологодской области компенсацию проезда детям из многодетных семей оформят онлайн. Многодетные семьи региона теперь могут оформить выплату на проезд для детей и школьников без личного визита ведомства. Государственная услуга переведена в цифровой формат. Родителям и опекунам больше не нужно тратить время на походы в инстанции. Получить ежемесячную денежную выплату можно, не выходя из дома. Средства предназначены для школьников из многодетных семей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях региона. Деньги разрешено тратить на проезд в городском транспорте, за исключением такси, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов. Вологодский городовой помог скосить траву и оборудовать спортивную площадку. Приложение «Вологодский городовой» скачали 34 тысячи жителей области. Поступило 7500 обращений. С приходом тепла чаще всего жалуются на высокую траву. После сигналов скосили траву в деревне Литига и в сквере на улице Городецкой в Череповце. Там же убрали борщевик. Кроме того, по заявкам подсыпали дорогу на улице Жемчужной в Череповце, установили баскетбольное кольцо на улице Гоголя и заменили люк на Псковской в Вологде. Напомним, что сервис создан по поручению губернатора области в минувшем году для оперативного решения самых разных житейских проблем. Он доступен для скачивания в Рустор, Google Play и App Store. В Череповце на трех площадках установят световые инсталляции. Надпись «Мой любимый Череповец» появится на Октябрьской набережной и на противоположном берегу. Также прорабатывается возможность разместить световую инсталляцию «Череповец» на здании железнодорожного вокзала. По словам главы города, сейчас согласовываются технические характеристики и орг-вопросы по установке инсталляций. Работы профинансируют из городского бюджета и внебюджетных источников. Инсталляции смонтируют этим летом. Криминальные новости. Мошенники рассылают жителям области сообщения с предложением проверить график отключения горячей воды. Ссылка ведет на поддельный сайт. При регистрации там злоумышленники получают доступ к госуслугам. Если скачать файл, на телефон придет вредоносная программа, которая похитит пароли и данные карт. В Минцифре региона советуют не переходить по ссылкам, не скачивать файлы, блокировать отправителя и сообщать в управляющие компании. Реальные графики публикуют на сайтах УК, городских порталах, стендах в подъездах и в официальных приложениях. Завтра в Череповце пройдет семейный фестиваль в мемориальном доме музея Верещагиных. Торжественное открытие праздника состоится в полдень на территории парка, после чего гостей ждет насыщенная лекционно-концертная программа в каретном сарае. Параллельно на территории парка развернется масштабный культурно-развлекательный маршрут, объединяющий 16 интерактивных площадок. Вход свободный.
0: Новости спорта.
2: В День России в Вологжане смогут познакомиться с основами КПР. Одно из мероприятий, открытый мастер-класс по КПР, состоится для детей от 6 до 14 лет в Асановской роще. В занятии поучаствуют воспитанники Вологодской школы КПР. Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Мастер-класс пройдет под руководством тренера, специализирующегося на технике бало, Романа Щербакова. Напомним, КПР – это бразильское боевое искусство под музыку. Поединки проходят в кругу. Начало завтра в 10 утра.

0: Года на маяке.
1: Жаркая погода с грозами ожидается в эти выходные. В пятницу из-за влияния атмосферного фронта на западе пройдут ливни с грозами. Днем температура приблизится к отметке плюс 28. В субботу станет еще жарче. Ожидается до плюс 31. В воскресенье неустойчивая погода распространится к центру и востоку региона. Пройдут кратковременные дожди и грозы. В начале следующей недели синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Среднесуточная температура снизится до плюс 18, плюс 22 градусов. А завтра в Вологде и Череповце ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 28 градусов Цельсия. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваш внук сбил человека.
4: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
3: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
5: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
6: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом вечером сообщили в Минобороны. В Константиновке в ДНР идут уличные бои. Российские войска установили полный контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины, добавили в ведомстве. В юго-западной части города на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, сообщили в министерстве. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, заявили также в Минобороны. Отмечается, что в перешедших под российский контроль кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. Под контролем России находится более 80% территории ДНР. Об этом 4 июня сообщил Владимир Путин на встрече с руководителем международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент тогда заявил, что совсем еще недавно Украина контролировала где-то 25%, сейчас уже менее 15% территории ДНР. Сегодня же в Минобороны России сообщили, что российские вооруженные силы освободили поселок Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Рай-Александровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: В сегодняшней сводке Минобороны также говорится, что российские военные за сутки поразили объекты энергетической транспортной инфраструктуры ВСУ. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ, а силы ПВО за сутки сбили почти 800 дронов противника самолетного типа. Замглавы МИД России Михаил Галузин указал послам Франции, Великобритании и ФРГ Николя де Ривьеру, Найджелу Кейси и Александру Ламсдорфу на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против России. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам встречи по запросу западных дипломатов. Кроме того, замглавы российского дипведомства разъяснил главам западных дипмиссий принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе устранения его первоначального. Причин, подчеркнули ведомстве. Встреча на Смоленской площади длилась 1.5 часа. Позже посол Франции де Ривьер назвал разговор хорошей дискуссией и анонсировал совместное с коллегами из ФРГ и Британии заявление. Позже это заявление появилось, его опубликовали посольства этих стран. Евротройка призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Европейские дипломаты осудили недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвиняют Москву и усилившиеся информационные компании. В ответ на позицию российской стороны, цитирую, послы изложили основные положения лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам, говорится в заявлении Евротройки. Чрезвычайно значимыми назвал предстоящие выборы в Госдуму Владимир Путин. Президент сегодня провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут в сентябре. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, единый день голосования в этом году может продлиться 3 дня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Новая эскалация между США и Ираном угрожает всей мировой экономике. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва призывает США и Иран к сдержанности и возвращению к переговорам.
3: Мы обеспокоены этим. Мы призываем все стороны этого конфликта к сдержанности, мы призываем все-таки к возвращению к переговорному процессу, потому что очередной виток эскалации напряженности чреват новыми дополнительными негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики в целом.
1: Минувшей ночью США возобновили ракетные атаки на Иран. Сегодня Дональд Трамп обещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Хар, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. Аномальная жара в Москве продлится и завтра. В субботу и воскресенье уже придет холодный атмосферный фронт с интенсивными ливнями. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу, 12 июня, 30-градусный зной сохранится с претензией на повтор рекорда 1998 года, когда было плюс 30,8, ну и вечером возможен местами грозовой дождь.
1: Тем временем в энергосистеме Москвы и Московской области зарегистрирован максимум энергопотребления в 15,4 гигаватт. Этот объем превышает показатели прошлой недели, однако пока остается ниже исторического рекорда, который был достигнут летом прошлого года, сообщили в системном операторе. Там пояснили, что это связано с увеличением нагрузки систем кондиционирования и, соответственно, растет потребление мощности. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, по области местами гроза, плюс 20-22 градуса. В Москве без осадков и 30-32 градуса жары.

0: сразу.
1: Приветствует вас программа «Все сразу». Кое-что интересное для вас нашла. Я Михална. И погоды стоят нынче в Москве. Сейчас время 7 часов вечера, 7.10, а 28 плюс. И завтра 29 обещают, послезавтра 30. Ну, конечно, очень жарко. И вдруг кто-то психанет и приедет в Златоглавую, назовем ее так. Мы хотим вам еще одну вещь сказать, что в эти дни будут самые светлые ночи даже в Москве. Обычно Санкт-Петербург славится белыми ночами. Я пригласила в эфир учителя географии онлайн-школы Фоксфорд Василий Горбунов. Сегодня с нами. Здравствуйте, Василий.
2: Да, добрый вечер. Да.
1: А как объяснить эти красоты небесные над Москвой? Угу. Светлые ночи, да, причем до августа.
2: Да, это как и в Питере, как и вот здесь в августе, в Москве тоже обещают. Это все связано, как ни странно, с нашей шарообразностью. Можно сказать, это еще одно доказательство шарообразности Земли, как ни странно, а не плоскости. Если бы Земля была плоская, как некоторые до сих пор почему-то думают, то бы везде бы одинаково все заходило, выходило, в плане светило, я имею в виду, да? И везде бы моментально практически наступал день-ночь, причем ночь, конечно, темная, потому что за плоскую стену, если бы солнце выходило. Но Земля шарообразная, и лучи падают по-разному в разные точки нашей планеты, потому что, так скажем, кривизна поверхности ее меняется, ну, в том или ином месте относительно, если мы смотрим, как лучи падают на нее. А еще здесь обязательно нужно сказать про наклон оси вращения
1: вот
2: нашей
1: Земли. Вот это да. Это где? Это где? Если бы мы просто...
2: Да, сейчас закончу как раз. Если бы просто были шариком и вертикальной оси, то у нас всегда все было постоянно. Постоянная продолжительность дня, ночи и так далее. В принципе, тогда могли бы плоскоземельщики сказать, что, о, видите, все-таки мы плоские. Но нет. Из-за наклона оси Земли, примерно, ну, если от вертикали, то где-то на 20,5 градуса, у нас Земля как будто бы к Солнцу качается. Летом северное полушарие поближе, зимой южное. Летом северное, зимой южное. Хотя на самом деле наклон всегда постоянный, просто Земля то с одной стороны от Солнца, то с другой. Ну, за полгода делает свой оборот. Поэтому мы сейчас как будто чуть наклонены северным полушарием ближе к Солнцу. А, соответственно, лучи могут заходить даже за северный полюс. Хотя вообще-то такого вроде как в нормальной вертикальной ситуации быть не должно, потому что он должен сам себе затенять. Но он, это если представить как арбуз нашу землю, да, такую же круглую, полосатую, то вот этот хвостик, как будто сейчас на севере, который торчит, смотрит чуть ближе к Солнцу и всегда освещается Солнце. Поэтому за полярным кругом вообще возможны те самые полярные дни, полярные ночи, когда Солнце вообще хотя бы 24 часа либо не заходит за горизонт, либо не выходит из-за него. Но это будет зимой. Так как Питер, это у нас уже почти 60, вот там ровно 60 у него широта, а полярный круг это 60, там примерно 6,5, ну очень близко. Поэтому он почти ловит эти самые полярные дни. Хотя Солнце, конечно, за горизонт садится, но недалеко. Поэтому его лучи отражаются в атмосфере и рассеиваясь, обеспечивают те самые белые ночи. Москва тоже, кстати, недалеко от Питера. Она у нас там буквально пару-тройку градусов по южнее, там 50 у ней, кто говорит 56, кто говорит 57 градусов широты. То есть тоже, в принципе, ну, меньше десятка градусов от полярного круга того самого. Поэтому ей иногда достается. Вот как и в этом году.
1: Но не всегда, правильно? Иначе бы географы и метеорологи на это не обращали внимания.
2: Так, тут еще, конечно, обязательно про атмосферу нужно сказать. Если наклон...
1: Давайте, у нас минута.
2: Достаточно, да, много лет, уже, наверное, тысячи, даже больше тысячи. То вот атмосфера может по-разному воспринимать. А еще активность Солнца. Потому что если лучи более заряжены, то они, соответственно, не только сам свет мы видим обычный от Солнца, но и его потом переизлучение за счет магнитного поля.
1: Василий, ну это опасно для людей пенсионного возраста. Давайте о них позаботимся. Просто, да, нет, это хорошо все или?
2: Спасибо нашей атмосфере, она нас защищает. Для нас это безопасно.
1: А, ну хорошо. Спасибо вам, прекрасный учитель географии онлайн-школы Фоксфорд. Уверена, ваши ученики вас обожают, и мы теперь тоже начали. Василий Горбунов был у нас в эфире с комментариями о самых светлых ночах в Москве и Московской области.
0: Все сразу.
1: Все сразу. Носки, яблоки, хрусталь. Обычно так я анонсирую все новости, которые озвучиваю. Но сегодня интересная новость пришла от психологов. Они предположили, почему сын маминой подруги, это выражение, всех начало раздражать. Но оно не всегда было. По-моему, в наше время, то есть лет там, 40 назад, как-то с подругами и с их детьми не сравнивали. А какие сравнения делали наши родители, видимо, это была их ошибка. Я уточню Наталью Наумовой, семейный психотерапевт и детский психолог, нейропсихолог сегодня с нами. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте.
1: Вот не было такого выражения «сын маминой подруги», что вот он что-то лучше делает?
3: Не знаю, мне кажется, что всегда было такое, что у родителей периодически сравнивают. Тут посмотри, ну там, может быть, не сын прям моей подруги, да, но как-нибудь так посмотри, вот мальчик, да, держит маму за ручку, а ты нет, ну как же так, да, такие же вот. Или вот девочка в шапочке, какая умница, да, ты снял. Ну вот это же всегда оно было, да, ну то есть просто вот так представлено сейчас.
1: Устойчивого выражения не было. Я помню, почему-то так особенно хвалили отличников в школе, посмотри, как Витя учится, вот так, да. И еще почему-то выделяли детей алкашей, которые вот смотри, родители за ними вообще не смотрят, а они все равно хорошие. Вот такое же было, какое-то все время было, правда, сравнение.
3: Да, а вот сравнение с другими, это очень вредно, да, то есть это, соответственно, очень сильно теряется доверие, да, и ребенок понимает, что так, меня сразу сравнили, значит, я какой-то не такой, такой, какой есть, я не подхожу, и тогда особенно тревожные детки, они начинают стараются быть идеальными, да, и такими перфекционистами, стараются делать все идеально, чрезмерно идеально, что тоже в итоге приводит к тому, что действительно идет гиперкомпенсация.
1: А как же их мотивировать?
3: Слишком много.
1: Может быть, с Ньютоном?
3: Алло, да. Мотивировать очень важно личным примером, да, помогать ребенку замечать, что вот у него интересно получается, идти через любознательность ребенка, да, то есть поддерживать его прогресс, то, что вот сегодня у тебя лучше, чем вчера. То есть важно замечать своего ребенка, да, и давать ему поддержку. А там, где какие-то неудачи, вот здесь очень важно разделять эту неудачу, чувства вот эти, которые неприятные, да, у ребенка возникают, да, и показывать, что вот и в неудачах тоже нету ничего невыносимого, и с этим тоже можно справиться, да, тогда нету страха ошибки, и такой ребенок многого достигает.
1: Ну, а как себя контролировать? Ну, все равно с кем-то-то можно в пример кого-то ставить? Или нет? Ребенка. Берите пример с первого отряда. Помните, у нас был фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен»?
3: Вслух не стоит произносить, да, с кого брать пример. Важно ребенку показывать, что вот у него были какие достижения вчера и какие сегодня, что вот сегодня ты там молодец, у тебя лучше получается, да, или там сегодня, может, у тебя хуже получается, чем вчера получалось. Как думаешь, с чем это связано? И личным примером показывать, каким образом можно действовать, да, то есть самим родителям показывать своим личным примером, как они достигают цели, рассказывать про свои достижения, замечать ребенка достижения, то есть вот таким вот естественным путем взращивать героя.
1: Ну и последний вопрос. Я недавно была на автосервисе великолепном, и там все-таки у ребят, у них и модно, и хорошо, и уютно, и вообще и сами они прекрасные все люди, хоть из них группу BTS составляй. Но вот у них есть доска почета, она не то, что прям доска такая вот ну, банальная, а нет, там ну как на стенке такие фотографии, говорят, лучший работник. А это мотивирует кого-то или нет? Или это пережиток?
3: Это может мотивировать на самом деле. Когда в организации это же не мама делает, да, а это общество. И в обществе вот есть возможность, это немножко другое, да. Все-таки очень важно, чтобы это делала не мамочка любимая.
1: А, вот чтобы мама не сравнивала. А папа?
3: И папа тоже, да. То есть важно, чтобы ближайшее окружение ребенка, мама, папа, бабушка, дедушка, да, не сравнивали ребенка с другими людьми, да. Важно, чтобы в семье ребенок чувствовал опору и чувствовал себя сильным и уверенным в семье и выстраивал с самыми близкими людьми доверительные отношения. А социум, он такой, какой есть, и тут уже адаптация. А родители, близкие люди, да, уже помогут ребенку развить эти переживания и укрепить ребенка, научиться превозмогать разные трудности.
1: Ваша речь была похожа на тост. Но сегодня четверг, хотя длинные выходные, и мы постараемся запомнить и вынести уроки. Спасибо огромное. Наталья Наумова, семейный психолог, психотерапевт, была у нас в гостях.
0: все сразу.
1: Все сразу и полусенсационная новость, но мне она понравилась, даже сначала заинтересовала, потом, когда я прочитала, мне понравилось. Учащимся автошкол грозит новый экзамен. В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП. Обычно всегда грузят этих абитуриентов автошкол, да, или как они, студентов разного возраста. Но это, по-моему, важный навык. Петр Баканов с комментариями, автожурналист, путешественник, член Российского географического общества. Петр, здравствуйте, приветствую вас.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Как вы на эту инициативу смотрите?
4: Я смотрю на эту инициативу сугубо положительно, потому что я вообще считаю, что ученикам, учащимся автошколы, очень важно получать не только теоретические, но и практические знания. Конечно, большой пробел у нас есть, допустим, с навыками контраварийного вождения, спортивного вождения, вождения в экстремальных ситуациях, что немаловажно. Но вот хотя бы борьба с последствиями ДТП, а именно навыки оказания первой медицинской помощи, это я считаю, что, ну, я бы, знаете, не в автошколах, я бы в школах, в среднеобразовательных учреждениях бы ввел это предмет, потому что это спасает жизни. Когда каждый у нас человек сможет оказать первую медицинскую помощь, представьте, сколько жизней мы можем спасти. Поэтому я очень положительно.
1: Ой, что-то у нас прерывается.
4: Знаете, это
1: звук?
4: Вопрос даже не только вот как еще один этап для получения заветной корочки. Это просто вот жизненно необходимо знать каждому, тем более, ну, в наше нынешнее неспокойное время.
1: Да, но...
4: потому что это витально важно.
1: Абсолютно. Я после этой новости, я прочитала и такая почесала, ну, обычно я говорю, репу или затылок, просто дамам это не пристало так говорить, но все-таки я подумала, боже, может быть, записаться на курсы медсестер, потому что у меня время, ну, сейчас есть, и эфиры, и дочь выросла, поэтому это, наверное, правда нужно. Но как тогда, кто будет оценивать минимум знаний? Это же, ну, чтобы не было какой-то формализма и отмазок, это действительно нужно знать.
4: Ну, учитывая то, что согласно документу задачи обучения будут заниматься это просвещение МВД, ну и региональные власти, видимо, они и будут проводить контроль. Хотя здесь, конечно, я думаю, что ну, лучше всего это коллегия врачей, даже хотя бы там пускай из местных больниц, ну, не знаю, учреждений здравоохранения, которые бы принимало подобный экзамен. Но, тем не менее, в принципе, у нас даже полицейские, они тоже проходят курсы оказания первой медицинской помощи, и сотрудники госавтоинспекции в том числе, то есть мы их даже, вы можете иногда считать, что сотрудники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, поэтому, в принципе, они, ну, как бы вообще теоретически и формально должны это все знать. Поэтому, ну, именно вот на тех базовых навыках, на том уровне, они вполне, как бы, в состоянии принимать подобные экзамены. Вот. И, кстати, вот по поводу, Рита, то, что вы сказали, сейчас действительно есть очень много образовательных программ, в том числе и российский Красный Крест проводит подобные занятия. И многие, кстати, внедорожные клубы, вот, которые сейчас популярны, все-таки тема внутреннего туризма на внедорожниках, она набирает обороты, и там тоже люди стараются проходить навыки первой медицинской помощи. Вот себя даже вспоминаю в детстве, у меня одна из любимых книжек, хотя, казалось бы, совершенно не художественная была, это был такой Анатолий Гостюшин, я думаю, вы его вспомните. Он часто публиковался в 90-е годы, у него была энциклопедия экстремальных ситуаций, и вот там как раз про навыки первой помощи были. Ну вот я не знаю, его фамилия была очень популярна в 90-е.
1: Да нет, просто в 90-е Булгакова впервые напечатали целиком, и там записки юного врача, где крещение поворотом, когда человек просто тинейджер роды принимал. То есть есть над чем подумать. Ну, да.
4: Поэтому я считаю, что это вот, знаете, такой лучший цвет, вот не какое-то вот, давление вот, новыми какими-то теоретическими экзаменами, бесполезными какими-то вот, ну, не, вот даже, ну, условно, заезд в гараж, вот просто даже сравним. Вот что он должен показать, что человек чувствует габариты. Ну, от того, что он сделает это там не с первого, а со второго раза, пускай там два раза сдаст пёс, от этого, знаете, как бы хуже не станет, если он аккуратничает. Как бы,
1: согласна.
4: Заезжает, чем большинство других. А вот именно оказание
1: первой медицинской помощи.
4: Нужно со шкуру.
1: Это действительно важно. Я прошу прощения перед нашими слушателями и перед нашим спикером и гостем. У нас, правда, помехи пошли по связи, но мы основное поняли, и, наверное, это действительно очень нужная история, и будем следить за развитием событий, примут ли этот такой испытательный экзамен автошколы или нет. Ну что ж, я передаю микрофон и другим студиям, музыке, и к вам вернусь. У меня еще пара новостей, астрологический прогноз и встреча с юристом, который объяснит, можно ли пить воду из бутылки или йогурт, но только безалкогольное, до того, как ты дошел до кассы. И вот об этом чуть позже. Оставайтесь с нами.
0: Все сразу.

0: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Москва. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Москва. С 12 по 14 июня. ТВК Тишинка. Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19.30, в студии Наталья Христова. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом вечером сообщили в Минобороны. Сейчас в Константиновке и в ДНР идут уличные бои. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, добавили в министерстве. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, отметили также в Минобороны. В перешедших под российский контроль кварталах проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. 4 июня Владимир Путин отмечал, что под контролем России находится более 80% территории ДНР. Министр обороны Великобритании Джон Хилли подал в отставку. Он недоволен сокращением оборонного бюджета. В начале года на фоне слухов о скорой отставке премьера Стармера Джон Хилли рассматривался в качестве компромиссного кандидата на пост главы Кабмина. Последние новости о громкой отставке у нашего корреспондента Великобритании Елены Балаевой.
1: В своем письме премьер-министру сегодня министр обороны Великобритании Джон Хилли написал, что план инвестиций в оборонную сферу, цитата, существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время. Ну вот еще цитата. Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в этот период растущих угроз. Конец цитаты. Пока реакции казначейства Даунинг-стрит на громкую отставку министра обороны Великобритании не было. Неизвестно, кого сейчас назначат на эту должность. Вернее, кто пойдет на должность человека, который должен будет решать, где достать дополнительные 28 миллиардов фунтов стерлингов. Но соратники уже бывшего министра обороны говорят, что вообще удивительно, что уже даже такого человека довели, потому что Хилли был одним из самых лояльных лейбористов на протяжении последних более 30 лет. Самое главное, что позиция, с которой он ушел в отставку, это очень важная позиция министра обороны Великобритании, что, в общем, налицо, как говорят сейчас все эксперты, опять серьезный политический кризис правительства Кира Стармера.
0: Наш корреспондент в Лондоне Елена Балаева. Россельхознадзор с завтрашнего дня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства, члены ЕАЭС. Об этом сообщили в ведомстве. Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Добавлю, к подкарантинной продукции относятся растения, тара, упаковка, почва, организмы или материалы, которые могут быть носителями карантинных объектов. То есть под ограничение подпадают все свежие фрукты и овощи, а также орехи и сухофрукты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ближайшей ночью плюс 16-18 градусов. А завтра в праздничный день воздух раскалится до 30-32 градусов. Сейчас в российской столице плюс 27 без осадков. Дует небольшой восточный ветер. Атмосферное давление около нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победы Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгений Чукнова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. Футбол-агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интерес «Зенита» к своему клиенту. Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита». Если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать, приводит слова Сафонова РБ «Спорт». Хоккей. Акбарс до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. 50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне Акбарс дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил Локомотиву. Баскетбол. «Уникс» хочет сохранить защитника Алексея Шведа на следующий сезон. Если Швед согласится, мы хотим его оставить. Он нам помог. Под уколами играл в финале, надрывами, но играл до конца. Мы его сами не выпустили вчера в четвертой игре, чтобы не навредить. Хотя он рвался, отметил президент «Уникса» Евгений Богачев. Напомню, в финале плей-офф Единой лиги ВТБ «Уникс» со счетом 0-4 в серии уступил ЦСКА. Теннис. Общий призовой фонд третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона превысит 74 400 000 евро, что станет рекордным показателем для турнира. Чемпионы в одиночных разрядах заработают по 4 100 000 евро. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Путешествуй.
2: Направление Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург сегодня – это гораздо больше, чем классические экскурсии по Невскому проспекту и Эрмитажу. Город активно развивает новые туристические направления. Среди них – исторические, вечерние, экологические и даже палеонтологические маршруты. Но одним из самых заметных трендов последних лет стал гастрономический туризм. Северная столица уверенно превращается в один из главных кулинарных центров России. Туристам предлагают специальные маршруты по историческим кафе, местам с локальной кухней и современным гастропроектам. Диапазон впечатлений – от легендарных пышечных до авторских ресторанов. Интересно, что петербургская кухня исторически формировалась под влиянием множества культур. Во времена строительства города на Неву прибывали люди разных национальностей. Отсюда в местной кулинарной традиции заметно

меню через исторические образы. Посетителям предлагают так называемые «любимые блюда» Пушкина, Достоевского, императора Николая II. Например, существует легенда, что няня Александра Сергеевича Пушкина готовила поэту блинчики с добавлением свекольного сока. От этого они получались не только пышными, но и приобретали розовый цвет. Сегодня это блюдо можно найти в меню некоторых заведений. Также в гастрономических сетах фигурирует гурьевская каша, сырники, морошковый джем и, конечно, знаменитые петербургские пышки. Любопытная деталь. Проект вышел за пределы кулинарии. К созданию бренда «Петербургский завтрак» подключились парфюмеры. Они разработали специальный аромат, в нотах которого угадываются корюшка, пышки и мороженое. По замыслу авторов, это ольфакторный портрет Петербурга, который туристы могут приобрести в качестве необычного сувенира. Таким образом, гастрономия становится для Санкт-Петербурга не просто сопутствующим сервисом, а самостоятельным и весомым поводом для путешествия. Город предлагает гостям в буквальном смысле попробовать историю на вкус, объединяя в одной концепции кулинарные традиции разных народов и веков. Маяк. Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. Мы расскажем малоизвестные факты о городе, познакомим с новыми экскурсионными и гастрономическими маршрутами северной столицы. А еще поговорим про новые экотропы и путешествия по берегам Финского залива. И не только. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Мы вас удивим.

0: сразу.
1: Все сразу. Программа «Все сразу» продолжается. Я Михайловна, и у нас в гостях Мария Железнова, юрист, член Московской коллегии адвокатов, руководитель практики медиации. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Кстати, вот эту практику медиации как-нибудь нужно обсудить в программе «Физики и лирики». Это очень интересная история. Но да, сегодня не об этом. Вопрос такой. Вышла статья о том, что некие юристы, профессионалы объясняют, можно ли пить или пробовать продукты, когда ты находишься в супермаркете, до того, как ты пришел на кассу. И я хотела бы, правда, с вами поговорить, и, может быть, это полезная информация, потому что ты приходишь, вот сегодня рабочий день закончился, ты заходишь в какой-нибудь там любого уровня супермаркет, ну и, конечно, очень хочется есть, домой, и ты берешь и вот заглушаешь боль. Я детское питание обычно вот так беру, сразу какую-нибудь табагушу или там, не знаю, кто нюшу. Но я всегда кладу это в телегу и потом оплачиваю. Что здесь закон говорит или административный кодекс? Кто за это отвечает?
2: С точки зрения позиции Роскачества, вы как раз-таки делаете все по схеме. Да? Вот у нас Роскачество говорит о том, что если вы взяли товар в магазине, употребили его, то сохраните упаковку, донесите ее до кассы, оплатите, и тогда в ваших действиях нет никакого нарушения. У нас же, понимаете, закон действует как? Все, что не запрещено, то разрешено.
1: То разрешено.
2: В законе о защите прав потребителя у нас нет запрета на то, чтобы употреблять товар до его оплаты. Магазины пытаются устанавливать внутренние правила, но это все не соответствует закону, поэтому признать их как бы легитимным нельзя. Да? Закон не предусматривает такую возможность. Но мы должны понимать, что если мы употребили товар, мы, по сути дела, согласились с магазином, да, это некое такое согласие на договор, да. Раз я беру товар и употребляю, значит, я предполагаю, что я магазину это оплачу. Да, я беру, подхожу к кассе и говорю, голод не тетка, пожалуйста, вот.
1: Ну,
2: я
1: все
2: сделала, мог это оплатить. Все, тогда, получается, договор заключен, вы забираете то, что уже съели, то, что уже ваше, и спокойно уходите. В другом же, если вы съели и пришли к кассе и сказали, ну, что-то невкусно было.
1: Ой, кстати, я до этого не догадалась. Я никогда так не делала. А ну, и что?
2: Невкусно, не буду оплачивать, да? Так, тут в эту сторону уже не работает. Потому что вы согласились на заключение договора, и в данном случае может быть административная ответственность, мелкое хищение.
1: Ах, вот оно что. Ну, тогда, в принципе, это хорошая история, то, что мы это знаем. Здесь могут еще какие-то этические быть, да, нормы, ну, когда все считают дурным тоном, да, но если ты голоден, почему бы, да, не штуку какую-то не съесть, не заглушить эту боль? То есть закон нам это разрешает.
2: Да, но здесь нужно, вот вы правильно сказали про этическое, да, мы с точки зрения юриспруденции понимаем, что если я съел, я оплачу, это все нормально, а если я там 38 бутылочек пооткрывал и в каждый попил, потом поставил на место, то тут уже
1: Здесь уже нарушение. Ну и, наверное, все-таки такие универмаги, супермаркеты, они оснащены камерами, да, и это тоже может быть какое-то, это легально, да, вот здесь с точки зрения закона, наверное, это камера безопасности, и если что-то ты сделал действительно, ну, противоправное, да, нарушил этот договор общественный, то тогда тебе могут это предъявить.
2: Да, конечно, в данном случае магазин является общественным местом, и съемка разрешена, то есть какого-то специального согласия на проведение съемки в магазине не требуется, тут никакого нарушения, да, персональных данных нет. Поэтому, да, магазин спокойно просматривает видео и может вам сказать, ну вот, посмотрите, вот здесь вот, вы попили, да, как в сказке про Машеньку, поели из трех тарелок, будьте добры заплатить.
1: Ну что ж, в принципе, тогда мы даем добро, если вдруг так мороженого хочется. Сейчас такие жаркие дни. Я иногда до кассы просто обертку доношу со штрих-кодом. Вот, ну, не знаю, может. Семья говорит, что я поясничаю, а кассиры думают, что я иродивая. Ну, я посмотрела, что это означает. В принципе, это не так уж ужасно. Дорогой юрист, спасибо огромное. Вам хорошего вечера. Спасибо за профессиональные комментарии. Мария Железнова, юрист, член Московской коллегии адвокатов, была у нас в гостях.
0: сразу.
1: Все сразу. И традиционно в четверг у нас встреча с астрологом, астропсихологом Любовью Калиновской. Любовь, здравствуйте. Спасибо вам за ваше постоянство. Вот, даже улыбку не могу скрыть в эфире. Любовь, вы знаете, я тут ваших конкурентов чуть-чуть увидела где-то в интернетах. И все-таки решила вам задать этот вопрос. А что такое, вот, когда люди, ваши коллеги там, или конкуренты, как угодно, говорят про какой-то дом, какой-то подъезд, ну, это уже я подзуживаю, но все-таки вот когда Меркурий, который будет скоро ретроградным, в какой-то дом зайдет, в каждом знаке дом другой. Это вообще как можно объяснить простыми словами людям?
2: У нас есть астрологическая натальная карта, и в астрологической натальной карте, то бишь в гороскопе, есть 12 знаков зодиака. Это считается дома. Если мы берем точное время рождения, у нас такая, знаете, сразу выстраивается сетка домов, сетка 12 сфер жизни. Они фактически олицетворяют тоже смыслы знаков зодиака. И это все считается дома, сферы жизни и зодиаки. 12 зодиаков, 12 домов, сфер жизни. И действительно, когда у нас Меркурий будет ретроградный, а он у нас сейчас как раз и находится в том знаке зодиака, в котором он и будет у нас ретроградить. Это знак Рака, он там будет достаточно очень долго находиться, в этом знаке Рака. Вот у каждого человека в гороскопе знак Рака отвечает за какой-то дом, за какую-то сферу его жизни. И вот именно вот в этой сфере, вот в этом доме и будет ретроградить Меркурий и приносить какие-либо события согласно именно этого человека натальной карты. Поэтому вот, как бы, да, мой ответ, что такое дома. То есть это не подъезд, ну, можно даже и так назвать подъезд, как вход, да, вход в эту сферу жизни. Парадная, уж давайте парадная, да, на самом деле это дома, да, дома в гороскопе. А сегодня я нашим слушателям хотела, во-первых, предупредить, у нас будет 12 июня День России, и тут будет соединение Луны с Марсом. Поэтому, пожалуйста, уважаемые слушатели, будьте более внимательны, осторожны, потому что когда происходит соединение Луны с Марсом, у нас идет активация, да, каких-то действительно таких разрушительных действий, агрессивных действий. Мы можем встретить каких-то неадекватных людей, да, которые могут себя как-то вести.
1: Любовь, две минуты небольшие, да. Реклама, пауза небольшая, и вновь вернемся в студию.
0: Маяк. 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
3: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
4: В эту субботу утром. Хочу все знать.
5: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
4: С 9 утра. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
6: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: сразу.
1: Сразу и традиционный астрологический прогноз от Любови Калиновской. Мы остановились на ретроградном Меркурии, который будет ретроградить долго. Да, и ничего страшного в этом нет, но вот для знаков вы можете, конечно, все разъяснить. Водолей можете ничего не говорить, мы все про себя знаем.
2: У нас пока еще до ретроградного Меркурия достаточно далеко, еще практически почти половина месяца, поэтому тут важное значение на этой неделе будет то, что соединение в знаке Близнецы, это будет новолуние Солнца и Луны, начнется новый лунный месяц, как раз под управлением и нашего Меркурия, который сейчас находится в Раке. Поэтому тут важно обратить внимание на общение с нашими родственниками, с ближайшими близкими родственниками, и также касаемо именно сделок с недвижимостью, ну и вообще то, что касаемо семьи, может быть, решить что-то, поговорить с кем-то, наладить отношения, потому что эта тема будет достаточно в течение месяца. А вообще лунный месяц Близнецов, который начнется 15 июня, именно сейчас у нас завершающая луна, уходящая луна, нежелательно до 15 июня что-либо новое завершать. Так вот, именно новый месяц как раз и отвечает у нас за коммуникацию, информацию, обучение, контакты, обмен идеями. Вообще месяц Близнецов и новолуние в знаке Близнецов – это время перезагрузки, коммуникации, поиска новых идей, идеалов, смыслов, путей. Тут вот новолуние ставит вопрос как бы к людям. Посмотрите на свою жизнь с другой стороны и начните учиться жить легко эту жизнь, потому что Близнецы – легкий знак общения и коммуникации, когда можно просто общаться, да, дружить. Ну и, естественно, тут открывается портал, да, ну, в общении, информации, знакомств, кстати, обучения, новых возможностей. А рядом с новолунием стоит Уран. Это энергия внезапных перемен. Поэтому один звонок, одна идея или случайная встреча с каким-либо человеком способна будет перевернуть ваше течение жизни. Так что ловите, да, этот момент. Ну и тут, конечно, тоже важно отметить, чтобы не утонуть прямо в информационном потоке, потому что Близнецы прям любят там тонуть в информационном потоке.
1: Да, немножко
2: Я знаю, у меня мама
1: типичный Близнец, ей позавчера 79 исполнилось. Мамуль, я тебя поздравляю, люблю, я пользуюсь случаем. Все, не говори ничего о маме.
2: Поздравляю вашу мамочку.
1: Так, и что у нас информационный поток?
2: Ну, это новый информационный поток, потому что тоже очень важно, какую информацию вы будете получать в этот месяц. Ага. И также то же самое, что вы готовы тоже, какой информацией делиться, потому что не всей можно информацией, в принципе, делиться. Все нужно фильтровать, все нужно понимать, для чего ты это делаешь. Ну, и тут вообще тоже поставить такой вопрос, я точно ли живу теми смыслами, теми идеями, которые я вообще хочу, как бы, да, такие вот поставить себе самоанализы. Ну и вообще хорошо в это время обучение соцсети, блоги вести или начать блоги вести, может быть, сайты начать, да, делать как-то вот.
1: Ну давайте попробуем. Спасибо за советы и очень такой приятный прогноз, интересный. Любовь Калиновская, вам всегда за профессионализм и очень большое человеколюбие. Спасибо. Я передаю микрофон другим студиям и другим ведущим. Спасибо за внимание и надеюсь, вы примете к сведению то, что мы вам сказали сегодня в программе. Все сразу. Да, и песню я подготовила. Песня Сани «Солнечный». И готовим Сани летом.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом вечером сообщили в Минобороны. В Константиновке в ДНР сейчас идут уличные бои. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, добавили в министерстве. Штурмовые подразделения также успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, отметили в Минобороны. В перешедших под российский контроль кварталах проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. 4 июня Владимир Путин говорил, что под контролем России находится более 80% территории Донецкой Народной Республики. Ранее сегодня в Минобороны также сообщили, что за последние сутки российские военные взяли под контроль два населенных пункта. Группировка «Север» заняла село Охримовка в Харьковской области, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Южная группировка войск за последние сутки взяла под контроль поселок Роскошное в Донецкой Народной Республике. Восстановление здания полотна «Панорама обороны Севастополя» после атаки ВСУ может занять около 5 лет. Об этом ТАСС сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. В советское время воссоздание полотна заняло 3 года. Сегодня я не могу делать других оценок. То есть от 5 лет это касается и восстановления здания, и написания полотна, пояснил он. Музей рассчитывает начать восстановление «Панорамы», когда это станет безопасно. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина». Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего музея обороны Севастополя, и после той варварской атаки, которую враг нанес 10 июня по зданию «Панорама», этот кинотеатр больше не может носить название «Украины», пояснил Развожаев. Есть вещи, которые не прощаются, оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю, наших людей невозможно, сказал Развожаев. По его словам, старая вывеска уже демонтирована, новое название для кинотеатра будет выбрано вместе с жителями города-героя. Замглавы МИДа Михаил Галузин сегодня указал послам Франции, Великобритании и ФРГ на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против России. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам встречи на Смоленской площади по запросу западных дипломатов. Кроме того, замглавы российского МИДа разъяснил главам западных дипмиссий принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования. Встреча длилась 1.5 часа. Позже посол Франции назвал разговор хорошей дискуссией, а позже появилось совместное заявление Великобритании, Франции и Германии. Его опубликовали посольства этих стран. Евротройка призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Европейские дипломаты осудили, цитирую, недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвиняют Москву и усилившиеся дезинформационные кампании. Внутри самой евродипломатии назревает скандал. Как пишет Financial Times, Франция, Германия и ряд других европейских стран хотят лишить Каю Каллас полномочий. Они недовольны заявлениями главы евродипломатии по чувствительным темам. Нередко они идут вразрез с мнением европейских тяжеловесов. Еще критикуют эффективность внешнеполитической службы и ее раздутый бюджет. Подробнее наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
3: Тема реформирования внешнедипломатической службы Евросоюза поднимается вот с самого начала мандата нынешней Еврокомиссии и, соответственно, внешнедипломатической службы под руководством Каи Каллас. Мы помним, что когда Каллас принимала свой пост, она уже столкнулась с существенным сокращением количества сотрудников и количества представительств в разных странах, в том числе не входящих в Евросоюз. Это было предметом глубокого обсуждения здесь, в Брюсселе. И, несмотря на то, что тема так так или иначе возникает вот на протяжении этих лет. Тем не менее, никаких дальнейших шагов до сих пор, по крайней мере, предпринято не было. Кая Каллас изначально получает в свой адрес все больше критики, нежели похвалы. В первую очередь из-за неспособности перестать быть национальным чиновником и стать представителем всего Евросоюза. Во многих вопросах ей не дают возможности даже, что называется, попытаться двинуться вперед, по той причине, что она уже снискала себе славу политика наиболее ястребино настроенного против России и на другие вопросы просто не обращающего внимания.
0: Наш европейский корреспондент Регина Севастьянова. Лето в московском регионе страдает биполярным расстройством погоды. Нынешняя жара сменится дождями и грозами. Об этом заявил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
0: Температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России сейчас от плюс 17 до плюс 24 градусов. Во второй декаде июня, по словам синоптика, она будет комфортной для купания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра временами дождь и 20-22 тепла, в Москве без осадков и 30-32 градуса жары.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: У нас давеча с Владом состоялся разговор, который мы решили, так сказать,
2: раскрутить
1: и с вами поделиться. Я подхожу как-то к Владу, и Влад сидит, пьет кофе. Я говорю: Влад, привет.
2: Привет.
1: Говорю: ты вот можешь мне сказать, в чем смысл понимать свою психологию, да, если в конечном счете действует человек, ну, либо по убеждениям, Бог еще с этими убеждениями, либо по собственным страстям, по какому-то вот импульсу, мановению, и вот человек понимает, что да, я, конечно, муж верный, но в какой-то момент, ну, а...
2: Но командировка есть командировка.
1: Да, типа того, да. Или корпоратив есть корпоратив, там, да, то есть вот. Ну и дальше мы начали рассуждать в этой области. Конечно, вопрос, который я задал, может быть, и, как говорит Влад, некорректный, неправильный вопрос, как ты сказал.
2: Некорректный, да.
1: Но это, как я ответил Владу, не все вопросы создаются, чтобы на них были заданы ответы. Выкрутился, так сказать, из этого положения. Это интересная тема для разговора, потому что если редуцировать весь этот вопрос до основоположения, то звучит он следующим образом. Зачем вообще нужны гуманитарные науки и чем они занимаются? Потому что, вот знаешь, я вспомнил, люди, которых не интересует философия, они говорят так: слушайте, я не понимаю, вот эти философы придумывают какие-то, значит, вот идеи, какие-то вопросы задают, а потом еще всю жизнь, значит, посвящают отвечанию на эти вопросы.
2: Сами придумали, сами заморочились.
1: Да, именно так. Зачем эти заморочки, если можно не заморачиваться? То есть вот у меня машина сломалась, да, и я ее чиню. Я ее починю, и машина будет починена. Я смогу на ней ехать.
2: Есть результат.
1: Вот у меня ребенок вырос, одежда ему мала. Я ему там сшил или купил новую одежду. Теперь он ходит в одежде. Есть результат. То есть тут вполне себе конкретные вещи. Или дом надо построить, чтобы в нем жить. Понятные дела. Или, как говорят, ребеночка заделать. Да, то есть какой-то вот результат есть, да. И дело не только в результате, а еще понятна причинно-следственная связь, что вот появилась некая пустота, я ее заполнил, она заполнена, и дальше я занимаюсь своими делами. Вот сковородка была грязная, я ее помыл, теперь она чистая. Видишь, я легко пример привожу.
2: Угу. Да? Я на самом деле в некотором даже ошеломлении нахожусь от легкости, с которой ты достаешь, как фокусник. Платочки, как ты достаешь примеры.
1: Вот. И тут на самом деле разговор даже не о пользе, потому что мы 100 раз уже этой темы касались. Как бы я могу столько же примеров привести в отношении, значит, того, как искусство или там философия или психология воздействуют на жизнь. Но если честно, то в принципе все воздействует на жизнь, да?
2: Да.
1: И возникает вопрос:
2: какой смысл сад выращивать, да?
1: Ну там будут расти цветы, они для красоты. Угу. И это тоже услаждение глаз. Там могут быть вишенки, там варенье можно вишневое, да, там можно на свидание сходить, или там можно в окошко посмотрел, пока чаек пьешь, там птичка прилетела.
2: Ты говоришь: Россия.
1: Россия, говоришь, или говоришь, Австрия, говоришь, да. Вот. Ну, то есть, это вполне тоже понятные вещи. Не обязательно, вот, чтобы сугубо польза была, да. Я, кстати, даже, может, и не знаю таких людей, которые сугубо из пользы живут. То есть всем нужно что-то вот на рыбалку. Они едут, понятно, чтобы дешевле там рыбу купить, но люди понимают, что вот на рыбалке там как-то отдыхает
2: живут,
1: человек.
2: Да, а вот мыслят при этом многие из пользы.
1: Окей.
2: И пропускают то, где они не для пользы существуют.
1: Окей. Но мне хочется вот именно... поговорить о... Давай вот сначала начнем. Вот у нас психология есть. Чем занимается психология?
2: Ну, та, что в вузах преподается и по которой курсовые пишутся, она, наверное, существует для того, чтобы преподаваться и писать статьи, и публиковаться в журналах, как вот любая теоретическая наука.
1: Литературоведение тоже такое-то.
2: Да? Литературоведение такое же, да.
1: Если не о психологии как о науке, а как о психотерапии, как о...
2: кабинетном занятии.
1: Да, как о некой деятельности, которая как-то помогает конкретному человеку.
2: Ну, здесь уже будут какие-то обобщения, потому что есть такая фраза, что сколько терапевтов, столько и терапий. То есть, понятное дело, если мы говорим про борщ, тогда понятно.
1: Нет, сколько поварих, поваров,
2: столько борщей.
1: Да, это тоже так.
2: Вот. А вот когда
1: мы... Ну, я спрашиваю, что такое борщ, то есть, да, чем занимается там, борщ, там, да, чем занимается психология. То есть, понимаешь, что борщ — это блюдо, которое едят, а психология — это что? Как вот психотерапия,
2: я имею в виду. Ну, это способ провести время. Я вот иду базово, да, описываю. Это теоретическая возможность что-то понять. Что-то понять про себя, что-то рассказать другому. Ну, например, читал я давеча книгу Джеймса Холлиса «Душевные омуты». И он там в главе, посвященной вине неизбывной, рассказывает историю, как к нему в кабинет, даже не в кабинет, ему пришло письмо. Это 70-е годы, получается, 20 века.
1: В письме... Это юнгианец Холлис, правильно?
2: Да, а в письме была вложена фотография и написано: «Доктор Холлис, прошу вас меня принять, меня зовут так-то, мне столько-то лет». А, нет, ничего не было написано такого. Там было сказано: «Я хочу к вам записаться на прием, прием я прошу в два раза дольше обычного, и мы встретимся с вами один раз». Вот, в приложении найдете фотографию, изучите ее, чтобы как-то вот подготовиться к встрече со мной. И на фотографии была изображена, это вырезка из какой-то газеты была, посвященная событиям Второй мировой, где молодая девушка ведет двух девочек в газовую печь. И, собственно, девушка, которая, женщина пожилая, которая пришла на прием, оказалась той самой девушкой, которую... под облаву, она не была еврейкой, ее под облаву забрали в Майданек, и она, оказавшись там, пыталась всем доказать, что она не еврейка. Ей один из надзирателей сказал, что так, ладно, ты не еврейка, но выпустить тебя мы не можем, потому что ты все это видела, будешь здесь работать. А пока вот возьми этих девочек у еврейской мамы и отведи их к газовой печи. И она просто рассказывает ему эту историю, она просит: просто послушайте меня, мне вот нужно... 2 часа вашего времени. Вот чем они занимаются. То есть, понятное дело, что это не психотерапия. Когда он спросил ее, зачем она это делает, она говорит, что вот с тех пор, как советские войска...
1: Делает что?
2: Рассказывает об этом. Она говорит, ну, после того, как советские войска освободили этот лагерь концентрационный, она не может любить, она не может жить, она никогда не хотела больше и не могла иметь детей. Вот она всю жизнь ходит, рассказывает эту историю и показывает эту фотографию, потому что она...
1: А ее кто-то сфоткал еще.
2: Да-да-да, и она вот нашла, она всю жизнь работала библиотекарем и нашла в 60-е годы в одной из статей газетных вырезок себя на фотографии из Майданека с этими девочками. И она говорит, я пыталась принять иудаизм, но не смогла, потому что как их бог мог с ними такое допустить. В итоге нашла какую-то версию иудаизма, которая говорит о том, что в принципе безразлично, что в этом мире происходит, добро-зло. Главное, что есть там 24, что ли, праведника, которые молятся, и они хранят землю. И она говорит, я хожу, рассказываю ее в надежде, что у меня встретится кто-то из этих праведников. Возможно, это вы, возможно, нет. Но я верю, что если я расскажу это нужному человеку, то меня отпустят. То есть он психотерапевт. Она к нему на приеме. Находится, да? Психотерапия ли это? Скорее всего, нет. Но это что-то, с чем имеет дело, мне кажется, психотерапия, в лучшем случае.
1: А с чем? Что?
2: С переживаниями крайних состояний, которые с каждым из нас случаются, но с которыми мы в отсутствии, не знаю, религии или старейшин, ритуалов или связи с самими собой не умеем обращаться. Не умеем интерпретировать или слышать, или жить в соответствии с ними.
1: А что такое уметь обращаться с какими-то переживаниями?
2: Ну, нам часто может казаться, что то, что с нами происходит, для нас очевидно. Это совершенно не так. у большинства людей, у меня в том числе, до того, как я начал этим заниматься, чувствительность была на крайне низком уровне. Все было интеллектуализировано, все было на концепциях. А интерпретировать собственные чувства, это часто встречается в классической литературе, когда мужчина, например, понимает, что он был влюблен только после потери этой самой возлюбленной. Да, то есть чувство есть, оно растет, оно меняет жизнь, а он его не осознает. И вот это вот осознание, что со мной происходит, как это интерпретировать, какой это символизм, ну, вообще-то серьезное дело, да, если мы вспомним ту же самую Древнюю Грецию, там для этого были авгуры, которые, ну, например, которые интерпретировали сны, которые гадали, которые пытались понять, в чем смысл происходящего, да, как, например, с бедствием в Фивах, с которым столкнулись герои Эдипа.
1: Да, но Древняя Греция в этом смысле как раз-таки, как мне кажется, пример неудачный, потому что древние греки не жили психологически, как мы знаем это по...
2: У них для этого был язык мифов и богов.
1: Для этого был язык мифов и богов. Есть ли разница между психологическим языком и языком мифов?
2: Ну, чисто технически есть, а по феноменологически может и не быть. То есть одно дело сказать, что меня захватила богиня любви, и поэтому я поддался порыву.
1: Да.
2: Да, и это достаточная причина для, например, супружеской измены в Древней Греции. Да? Да. Ну, потому что, ну, тут богиня, кто же будет сопротивляться?
1: Да.
2: В наше время такая отмазка на суде может не проканать на деле о бракоразводном процессе. Да и любая другая, да, у нас общество такое. На праве сосредоточенное. Но при этом психология изобретает свой язык, которым пытается объяснить, мне кажется, все то же самое, что всегда в человеческой душе происходило и происходит. То есть, если тебе подходит там Эдипов комплекс, или комплекс Электры, или травмы какие-то, или не знаю, комплексы, и ты с помощью таких костылей можешь как-то это присвоить, то, что с тобой происходит. Мне кажется, вот тогда начинается интеграция вот этой чувствительности к самому себе.
1: Хорошо.
2: Но мы уходим от нашего вопроса.
1: Да, я сейчас вернусь. То есть то, что ты сейчас говоришь про психологию, естественно, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я с тобой согласен. Но, как мне кажется, психологизация самого себя... С одной стороны, она, да, действительно позволяет человеку как бы вот становиться больше в отношении чувствования мира, в отношении восприятия себя и мира, да.
2: Но я одно договорю, что это по детям, например, заметно, их надо обучать распознавать эмоции. Есть вот эти карты эмоций. Дети не понимают, что с ним происходит. И, собственно, если им не объяснят, потом будут, ну, например, то, что называется истерическим типом. Они просто аффектируют, например.
1: Ага.
2: Взрываются, дерутся на дорогах. Да? Ага. Им не объяснили, что ты злишься, и это нормально, и это можно перетерпеть. У тебя есть способность это контейнировать.
1: Согласен, согласен, да. Если, да, но, допустим, понимаешь, в чем дело? Я хочу вот что...
2: Но все, что мы говорим, не имеет отношения к психологии. Вот в чем штука. Психология это только описывает. Но это так же,
1: да,
2: как
1: вот
2: то,
1: это...
2: что я чувствую от прочтения Онегина, не имеет отношения к филологии. Вот примерно такой у нас,
1: да,
2: разговор.
1: Да, да. То есть тут как бы два вопроса. У меня очень много сейчас мыслей просто собралось. Знаешь, как в пробке они стоят, автомобильные.
2: Можно как в La La Land начать танцевать в открывающей сцене.
1: Да.
2: А можно драться начать?
1: Можно. Будет ли разница? Вопрос тогда такой, смотри. У меня мысль, когда я задавал тебе те вопросы, возникла такая, что человек фантазирует, что психология — это фантазия, так же, как и литературоведение, так же, как и антропология, так же, как и там квантовая физика или это классическая физика. Это некое фантазирование реальности. То есть мы придумываем какие-то образы, символические системы, интеллектуальные системы, да, языковые
2: системы.
1: Внутри
2: них мы рассказываем истории,
1: да,
2: себе и другим.
1: Да, да. То есть мы фантазируем некоторые реальности, которые помогают нам с некой другой реальностью, которая относится не к нам, справляться. Я как раз вот начал тебе говорить, что... вне эфира, что мне понятно, чем занимается, скажем, писатель или художник или кинематографист. Он занимается чистым фантазерством. Да? Он создает какие-то миры, каких-то героев, какие-то отношения между ними. Это чисто его фантазия. Да? Она не прикрыта какой-то деятельностью или полезностью, понимаешь, да? То есть это, ну, буквально как маленький ребенок рисует рисунки не для чего. Вот и художник создает просто так. Да, вот это его чистая фантазия. Но когда мы касаемся науки, будь то антропология, историография, этнология, психология, литературоведение, там, не знаю, кинематология, да, киноведение, мы занимаемся как будто бы чем-то, объясняющим что-то. Понимаешь? То есть, мне кажется, вещи гуманитарной науки, они занимаются тем же самым фантазированием, только под хитоном научности какой-то.
2: Да, я с тобой абсолютно согласен. Более того, и предприниматели, которые решают строить небоскребы, занимаются тем же самым. Но об этом мы поговорим после новостей.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: Вы спрашиваете, как открыть свое сердце. Но ваше сердце, оно само по себе перманентно, на самом деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы закрываемся в собственном коконе.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Минобороны сообщают, что средства ПВО с 14 до 20 часов перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников над российскими регионами. Чуть ранее Минобороны сообщила о том, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. В Константиновке в ДНР идут уличные бои. Сегодня же Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы за последние сутки взяли под контроль поселок Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Россия не будет разрушать культурные объекты на Украине, однако там есть другие весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы России не должны забывать. Об этом заявил председатель единороссов Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии. Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них, но мы этого делать не будем. Мы все-таки цивилизованные люди, сказал Медведев, комментируя разрушение ВСУ панорамы обороны Севастополя. Медведев также сообщил, что средства для восстановление разрушенной ударом ВСУ панорамы уже найдены. В свою очередь, директор музея Михаил Смородкин ранее сообщил ТАСС, что по предварительным прогнозам восстановление зданий и полотна после атаки ВСУ может занять около 5 лет. Замглавы МИДа России Михаил Галузин указал послам Франции, Великобритании и ФРГ на деструктивную политику их стран, которая направлена на стимулирование Киева к продолжению войны против России. Об этом говорится в сообщении нашего МИДа по итогам встречи на Смоленской площади. Кроме того, замглавы российского МИДа разъяснил своим коллегам принципиальные подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Встреча продлилась 1,5 часа. Позже появилось совместное заявление Великобритании, Франции и Германии. Его опубликовали посольства этих стран. Евротройка призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Европейские дипломаты также, цитирую, осудили недавнюю эскалацию на Украине, в которой обвиняют Москву и усилившиеся дезинформационные кампании. Главный педиатр Москвы посоветовал не гулять с детьми в 30-градусную жару. По словам врача, в жаркую погоду прогулки с детьми лучше всего планировать на утренние до 11 часов и вечерние после 17 часов, часы, когда солнечная активность снижается. Также он отметил, что потребность в жидкости в сутки составляет 30-50 мл на килограмм веса, а в жару этот объем нужно увеличить на 20-30%. Ребенок должен пить часто, небольшими порциями, не дожидаясь чувство жажды. Сильная жара отмечается на этой неделе в Москве и в Подмосковье. Завтра синоптики тоже обещают жаркий день. Воздух раскалится до 32 градусов. Однако в субботу и воскресенье регион уже ждет холодный циклон, и температура воздуха пойдет на спад. Также прогнозируются ливни. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице около 26 градусов, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов четверга отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. Новым руководителем Международной федерации лыжного спорта и сноуборда избран Александр Оспельт из Лихтенштейна. Сегодня голосование прошло на заседании Конгресса организации, которое состоялось в Белграде. Все подробности у Николая Саприна.
3: Александр Оспельт всего лишь на один голос обошел возглавлявшего ФИС 2021 года шведа Йохана Элиаша. За кандидатуру Оспельта проголосовали 65 делегатов, за Элиаша были отданы 64 голоса. Давайте быть едиными для спорта, давайте делать работу для следующих поколений, чтобы они гордились нами. Я хочу благодарить за то, что выбрали меня, но давайте пройдем этот путь вместе, цитирует Оспельта агентство ТАСС. 58-летний Александр Оспельт 2016 по 2023 года был президентом лыжной федерации своей страны Лихтенштейна. В 2024 году вошел в состав Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. В интервью ТАСС Михаил Дегтярев, министр спорта России, поздравил Оспельта с избранием, назвав его опытным руководителем и юристом, многие годы работавшим на благо развития лыжного спорта. Вместе с тем Дегтярев выразил уверенность в том, что обновления международной и российской федерации будут способствовать укреплению нашего диалога, повышению доверия и возвращению российских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. Конец цитаты. В то же время старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил сожаление по поводу такого итога выборов. «Мы все знали, что Элиас желал скорейшего возвращения российских лыжников. Мы всегда вправе рассчитывать на конструктивный диалог. Другое дело, как будет настроен новый президент Оспельт. Плюс еще не выбрали руководящий исполнительный орган, который как раз и будет принимать важнейшие решения для нас», сказал Бородавко в интервью РИА Новости.
2: Международная федерация футбола в преддверии старта ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира опубликовала новый рейтинг сборных. Наша национальная команда поднялась на одну строчку и занимает 35-е место. Первая пятерка выглядит следующим образом: Аргентина, Испания, Франция, Англия, Португалия. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барко признан лучшим игроком минувшего сезона в составе красно-белых по результатам голосования болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт клуба. В этом опросе Барко набрал 42% голосов. Второе место занял Роман Зобнин, третье – Пабло Салари. Перуанский нападающий московского футбольного клуба «Родина» Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России в первой лиге в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за «Родину» Рейна забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. Пресс-служба новороссийского «Черноморца» объявила о том, что команда из-за финансовых проблем не будет выступать во второй лиге чемпионата России в новом сезоне. Напомню, в минувшем сезоне «Черноморец» занял 16-е место в первой лиге и вылетел во вторую. Хоккей «Акбарс» до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. Напомню, в минувшем сезоне «Акбарс» под руководством 50-летнего специалиста пробился в финал Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил «Локомотиву». Теннис. Общий призовой фонд третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона превысит 74 миллиона 400 тысяч евро, что станет

0: Мария Миронова.
1: 3, 2, 1.
0: И Милош Бикович.
2: Мы отправляемся в поход.
0: В главной комедии страны. «Холоп 3». Уже в кино. Категория 16+.
3: В новом выпуске журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
6: Музыкальная эмпатия. То есть ты должен полностью ощутить, как живет твой материал с человеком. Ты должен его почувствовать, как он себя ведет, в каких ситуациях. Это же должно гармонично звучать. Я пишу человеку то, с чем он потом будет выступать. И это должно не вызывать в нем никаких препятствий. В этом и есть суть.
5: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: категория 16+. Пойми себя, если сможешь.
1: Ты, Влад, сказал в конце прошлого получаса, что предприниматели тоже занимаются фантазиями. Но, там, не знаю, строитель вот построил дом.
2: Это да, миф там о полезности. Это то, вот с чего ты начал, те примеры, которые ты про варенье рассказывал.
1: Да, но здесь вот у тебя дом есть там, да, и вопрос не в
2: здесь
1: пользе.
2: Здесь у тебя Пикассо висит на стене. Знаешь, была история недавно. В Калифорнии, по-моему, парень-программист написал программу, которая ему делала прямой эфир в соцсети, где он сам себя снимал на фронтальную камеру, нагонял ему туда ботов, 10 тысяч, что ли. И они с его же счета ему зачисляли донаты, и это высвечивается на экране, мол, ему его смотрят, ему ставят лайки, ему присылают деньги. Он походил девушкам, говорит, давай со мной снимешься. И девушки говорили, ого, ты что, такой популярный, ого, ты что, богатый, тебе столько денег присылают. Он говорит, ну да. И в итоге он спал с этими девушками, против него составили коллективный иск о мошенничестве, хотя я не очень понимаю, в чем мошенничество. И, значит, какое-то миронаказание к ним применили за то, что вот он обманом с девушками в постель укладывался. А чем отличаются
1: настоящие подписчики?
2: Чем отличаются реальные подписчики от ненастоящих подписчиков? Да, это первый вопрос. Во-вторых, в чем обман, если девушка поверила в собственную фантазию, которую на экране буквально показывают, и решила что-то делать? Да? Чем это отличается от, например, арендованного автомобиля дорогого, на который точно так же какие-то девушки могут клевать?
1: Квартира в ипотеку.
2: Или квартира в ипотеку. Или даже не ипотеку, просто снял на сутки за 30 тысяч в Москве-Сити апартаменты. И говоришь, вот вид у меня такой. И это же все тоже фантазирование.
1: Хорошо, тогда, но я к чему? Да, тогда получается, что а зачем нам нужна психотерапия, если она обслуживает фантазии клиента и психотерапевта и самой науки о человеке, если можно просто выйти из этого колеса сансары?
2: Куда?
1: Свободу от человеческого. То есть,
2: если ты так радикальный вопрос ставишь,
1: ну, действительно,
2: конечно, ни зачем, ничто не нужно, если ты можешь выходить в свободу от человеческого.
1: Нет, если ты просто можешь поверить в это и помыслить, то тогда все остальное, как бы, оно просто ничтожно.
2: Все правильно говоришь.
1: Ну, почему? Что тогда люди всем этим занимаются?
2: Ну, они, может,
1: то есть на серьезных щах ходят на конференции, доказывают, что Анна Ахматова.

0: вот своей поэме имел в виду это, а не то.
1: Могут даже по лицу кого-нибудь ударить за неправильную интерпретацию.
0: Могут даже по лицу ударить. Могут даже тебе в подъезде пулю, понимаешь, в лоб вставить. Могут. То есть я не понимаю.
1: Ну, это же вопрос, зачем Пушкину было стреляться, если он такой поэт и
0: этот певец, вопрос мне понятен.
1: Певец Номинозного.
0: Если я играю, я могу играть и до смерти. Пожалуйста. То есть вспоминается один буддийский учитель, который, зная, что тигр был голоден, скормил себя тигру. Пожалуйста. То есть, когда ты настолько свободен от этой реальности, ты абсолютно все, что ты делаешь, ты играешь, ты творишь. И ты помогаешь другим людям увидеть иллюзорность того мира, который они видят. Все, три действия. Ты больше ничего не можешь делать. Поэтому смерть здесь — это не опасность, это ничто. То есть,
1: я не про смерть, я про социальные условности и дворянский кодекс чести.
0: Он. Я понимаю, Влад, но.
1: Смотри, мне кажется, ты смешиваешь два мира: мир горний и мир земной.
0: Конечно, смешиваю, потому что это один и тот же мир.
1: А их смешивать не надо. Как говорил Паскаль про человека, что мы говорящий тростник, да, что мы с одной стороны...
0: Мыслящий тростник.
1: Мыслящий. А что мы с одной стороны, значит, принадлежим этому миру, и любой ветер может нас сломать, с другой стороны, мы можем мыслить и соединяться с тем самым с небом. Или Фауст, да, который говорит, я человек, я существо с двумя... телами или с двумя сущностями.
0: Да, Влад, но я считаю, что ты заблуждаешься. Сейчас...
1: В чем именно?
0: Ты сейчас озвучиваешь одно из главных заблуждений европейской интеллектуальной мысли вообще как таковой, которая говорит о том, что мыслящие существуют, немыслящие не существуют. Суть в том, что...
1: Мне кажется, они существуют одновременно. У тебя же вопрос, почему люди, почему мы занимаемся непонятно чем, если можно... заниматься понятно чем.
0: Если...
1: И мне кажется, здесь тоже есть заблуждение, потому что, как бы, если мы говорим... Если мы идем на восток, где сансара есть нирвана, и где недвойственность, то какая разница? Я ем борщ, строю небоскребы, занимаюсь филологией,
0: да,
1: или психологией.
0: Нет разницы. Вопрос в твоем отношении к этому.
1: Так.
0: К отношению к тому, что ты смертен, к тому, что у тебя есть какие-то психологические травмы, к тому, что, не знаю, там ты от чего-то страдаешь, что это все как бы просто хохма, что это смешно. Смешно, потому что ты поверил.
1: Смешно по сравнению с чем?
0: По сравнению с тем творчеством, игрой, созиданием, которое возможно. Понимаешь,
1: это тоже как... видение какой-то шкалы. Вот это, мол, смехотворно, а вот это вот по-настоящему хорошо.
0: Тебе становится, ну, знаешь, как вот...
1: Зачем есть, зачем читать вот это вот, если есть Достоевский?
0: Не зачем. Вопрос в другом. То есть, ну, вот как я понял, что такое, вот как я понял, да, что есть буддийское... сочувствие. Мне кажется, я тебе говорил, ты сочувствуешь человеку не потому, что у него нога болит, не потому, что у него ребенок умер, да, буддист сочувствует, а потому, что человек решил, что он есть эта нога, что он есть этот ребенок, что он уверен, что это и есть реальность. Вот
1: так.
0: Этому сочувствие заблуждению. И если человек выходит из этого заблуждения, ему становится смешно. Не то, что он высокомерно смеется над собой, это становится смешно, что как
1: собой?
0: Я мог, да, как я мог вообще поверить, потому что вот это и есть правда. Понимаешь, знаешь, как человека облапошили, он может злиться, а может посмеяться над собой. Господи, какой вообще... Как я мог в это поверить? Понимаешь, даже до смешного, что называется, до смешного доходит, есть такое выражение, да? То есть смех как понимание того, что вот я придал серьезность тому, что ничего не стоило. Да, вот это смех, возможность посмеяться над собой, над этой серьезностью.
1: Я, знаешь, чем думаю? Мне вспоминается... Карикатура Херлов и Битструпа, где, значит, четыре одинаковых ситуации нарисованы, когда прохожий садится на скамейку на чужую шляпу. И следующий кадр, как эти четыре типа людей реагируют. Вот один начинает злиться, набрасывается с кулаками, второй плачет, третий еще что-то.
0: Четвертый... На чужую шляпу или на свою?
1: На чужую. Как реагирует владелец шляпы, когда на нее садится в парке человек?
0: Чужой, другой человек.
1: Да, да, да. И вот один из четырех хохочет вместе с тем и показывает на эту расплющенную шляпу. И что если это четыре вида человека, а не четыре стадии? Что если мы разные по сути своей? Что если кто-то действительно вот до смерти через все перерождения будет плакать над ногой, ребенком, кто-то будет злиться и воевать? Кто-то будет прощать и любить, а кто-то будет хохотать.
0: Не понял тебя. То есть,
1: Ну, ты говоришь, нормальная буддийская тема — это когда я освободился от... Когда я увидел, над какой ерундой я плачу. И могу над этим посмеяться.
0: Да? Нет, я могу и поплакать, но я... То есть, я, в принципе, делаю все то же самое. Но сидеть с психологом и рассказывать, как в детстве родители обманули или обидели. И вот психолог говорит: да, я понимаю, что ты чувствуешь. Вот они все вместе понимают и грустят. И человек выходит и говорит: как хорошо, вот мне стало полегче жить. И теперь я смогу устроиться на работу, потому что я полюбил себя. Ну, допустим.
1: А чем это отличается от твоих разговоров с женой? Что она вот способна с тобой внимательно пребывать.
0: Так, а я что, говорю, что я освободился от этой хренотени, что ли?
1: Нет, ты называешь это хренотенью, мне интересно, почему?
0: Потому что какой-то момент, когда я вдруг обораюсь, я понимаю, что это, конечно, полная хренотень. Потому что я вот
1: интересно,
0: мог...
1: зачем ты это, ну, вставишь в какую-то графу, чтобы сказать, что это хренотень, ты должен это с чем-то сравнить.
0: Я должен, как ты понимаешь, что есть ночь и день? Ты видишь, что есть и ночь, и день. Но что ночью видишь, что темно, а днем светло. Как ты понимаешь, что тебе было 9 лет, и ты вот играл в Лего, и тебя это захватывало?
1: Я не могу сказать, что вот моя захваченность Лего была хренотенью. Это было офигенно.
0: Я тебе говорю о том, что ты сейчас почему-то не играешь в Лего, Влад. Ты не играешь.
1: Потому что сейчас я другой.
0: Вот, я тебе тоже. Ты качественно изменяешься, да. Каким-то образом понимаешь, что то, что было, оно было. И ты понимаешь, что теперь это уже тебе не интересно, тебе интересно другое.
1: Да.
0: Ну вот.
1: Почему тогда это хренотенью становится? Нам пора на рекламу.
0: Я не говорю, что Лего является хренотенью. Я говорю, что ты понимаешь, что есть еще что-то другое.
1: Это правда. Нам пора на рекламу.
2: Пойми себя, если сможешь. Человеку наше светило. Подкаст «Физики и лирики. Солнечная активность». В эту пятницу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнять.
3: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня на «Маяке». Воспитательный знак.
4: Взрослым знакомы особые состояния внимания, которые случаются, когда мы заняты интересным делом, уходим в него с головой. Мы уходим в себя, не слышим обращенные к нам слова. В эти моменты в нас идет интенсивная внутренняя работа. Иногда мы специально ищем уединение, чтобы чувствовать себя, попереживать, подумать. В большей степени это свойственно детям. Интуитивно, чувствуя плодотворность и своего рода магию атмосферы тихого уединения, ребенок временами активно ищет этого уединения. Не ошибаются ли родители и учителя, прерывая замечтавшегося ребенка грубым замечанием? «Миша, ты опять ворон ловишь?» А Миша, может быть, в этот момент глубоко переживает что-то увиденное или услышанное. И богатство этого переживания не идет ни в какое сравнение с наставлениями вроде «Ешь сейчас кашу» или «Пиши, отступив на 2 строчки сверху». К состояниям задумчивости ребенка надо относиться бережно.
2: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог. Пойми себя, если сможешь.
1: Мы возвращаемся. Вышли на тему, которая у меня давно родилась, а именно тема интереса. Да, как Пятигорский объяснял, зачем нужна философия, зачем нужно философствовать. Он говорит, не зачем, конечно же, но это интересно. Потому что говорить об интересном интереснее, чем говорить о неинтересном. Да,
0: и... да, если бы люди говорили, что я хожу к психотерапевту, потому что мне интересно.
1: Ну, я вот работаю,
0: понятно.
1: Потому что мне интересно. И хожу, потому что мне, если, мне да, это важно, бы... нравится и хочется.
0: Ну, у людей же есть мысль, что мне нужна помощь, что со мной.
1: У людей есть мысль,
0: так.
1: Что им нужна ипотека.
0: Люди думают, что с ними что-то не так. Вот это ключевой момент. Когда человек думает, что у меня есть проблема. Вот это ключевой момент.
1: А, прекрасно.
0: Я из этого иду.
1: Прекрасно.
0: Из того, что люди говорят, что у меня.
1: Психология.
0: Да. Нет, не то, что причем, мне
1: потому
0: понятно,
1: что... Потому что люди, мне кажется, мы большую часть вещей делаем, потому что думаем, что у нас есть проблема.
0: Я про
1: зачем
0: это и говорю.
1: Зачем нужно скорочтение? Потому что ребенок отстанет.
0: Я тебе про это и говорю. Я тебе говорю, что как, какая проблема, если все это... Я тебе говорю, что как раз вот про это, про отношение к реальности. То есть я могу серьезно относиться к реальности. То есть я считаю, что есть проблемы, если я серьезно отношусь к реальности.
1: Да. И более того...
0: И страдания
1: не,
0: там
1: не,
0: тоже
1: не
0: есть,
1: то, что,
0: потому
1: не
0: что
1: то,
0: серьезно.
1: Что я, не то, что серьезно. Если я считаю, что мое описание реальности полное, и тогда, если в него что-то не влезает, это становится проблемой.
0: Раскрой, пожалуйста.
1: Если я не могу допустить, что есть в мире зоны и области, которые мне недоступны, которые не ко мне относятся, которые могут быть другими, тогда ну, я начинаю подгонять под свою реальность этот город. Эту страну, этот мир, этих людей вокруг. А так не должно быть. У тебя проблема. Мой ребенок, не знаю, писается.
0: И можно попроще даже взять, Влад. Я не могу коммуницировать с людьми, потому что у меня есть вот в детстве меня буллили в школе, например.
1: Например.
0: Человек говорит, вот это для меня проблема, я хочу взаимодействовать с людьми, а не могу.
1: Например.
0: И он всерьез относится, он говорит, это проблема. Почему это проблема? Потому что я хочу взаимодействовать с людьми. То есть вот это серьезное отношение к реальности, опять-таки. Любая вообще, то есть любая травматизация, чего бы то ни было, и можно как бы годами уменьшать вот эту вот степень проблемы. Сначала выходить из квартиры, потом из подъезда, и потом человек через 10 лет скажет, спасибо большое, Виктор Павлович, что вот вы мне помогли, теперь я могу сходить сам за покупками
1: так.
0: И так далее. И все, на протяжении всех этих 10 лет человек уверен, что это все реально проблема, что жизнь реальна, что нужно выходить из дома
1: а
0: и так далее, и так далее.
1: Ты перебьешь установку, которая обычно в детстве вколочена насильно.
0: У нас
1: от
0: у всех
1: самых,
0: насильно
1: от
0: вколочено.
1: Самых любимых людей.
0: Слушай,
1: заменяющих
0: тут даже,
1: Бога.
0: Тут даже проще. Нам Давай. Установка вбивается прямо сейчас, когда я стою и понимаю, что вот то, что я трогаю сейчас очки, кепку или бутылку, это все реально. Тебе постоянно мир говорит установки,
1: да.
0: Даже без психологизации.
1: И как выйти из этого, если не за 10 лет? Или как приблизиться к другому краю спектра?
0: Да вот слушать нашу радиопередачу. Я говорю, это все иллюзия.
1: Ну,
0: то есть это все
1: иллюзорно. Как и наша передача.
0: Да.
1: Да,
0: это все иллюзорно совершенно. Серьезные отношения, не знаю, к нецензурной лексике, к бомбам, к насилию, к чему угодно. То есть это все. То есть мы как бы по большому счету, как будто бы, как бы наш мозг устроен так, что он хочет заблуждаться. Понимаешь?
1: Так, и как я без другого человека могу это увидеть? Это очень сложный путь, когда ты самостоятельно можешь отмедитировать свой ум. Потому что ум...
0: Да, но ведь психологи, ты когда приходишь к психотерапевту, он не говорит, слушай, Вась, во-первых, начнем с того, что все это иллюзия. И что все, что ты говоришь, это глубочайшее
1: заблуждение. Я не знаю, каким ты психологом ходишь, я только к таким хожу.
0: То есть все говорят, Влад,
1: у меня нормальные, прям мне нравится. Они
0: и что
1: могут.
0: Тебе мешает разубедиться в реальности?
1: Ну, на какой-то момент получается. Иногда. Потом снова ныряешь обратно.
0: Это я понимаю, но... Ну, в момент, когда ты ныряешь, ты же в любой момент можешь, значит, и вынырнуть, если ты помнишь, что, как тебе сказать...
1: Ну, буквально во время ссоры с женой вдруг вспомнить, что это все ерунда.
0: Да.
1: Да.
0: И рассмеяться.
1: Бывает такое.
0: Да.
1: Причем здесь психологи? Ты как будто хочешь... Я не то, что защищаю психологию. Мы можем филологов подставить
0: можем.
1: Или литературоведов.
0: Подставить.
1: А при чем тут они? К моему состоянию.
0: Я к тому, что люди, занимаясь любой деятельностью... Занимаются ею всерьез.
1: Ну, вот такие мы существа. Шутка Бога.
0: Тогда возникает вопрос. Это то, о чем я думаю в последнее время. Я не понимаю, почему Господь.
1: Снова царь
0: Бог,
1: Соломон появляется на своей эфире, да?
0: Почему Господь Бог
1: любит нас?
0: Создает нас заблуждающимися. Почему?
1: Может быть, ну, я сейчас не свой ответ даю, хотя он мне нравится. Может быть, ну, для того, чтобы... Вернее, только незнающее существо может узнать, только заблуждающееся может...
0: А зачем? Если я Господь Бог, это... я уже все знаю, зачем это... мне создавать незнающее?
1: Ну, это же теологическое такое
0: общее место. Ну, типа игра такая. Справится, не справится.
1: Игра, ну, типа, да, что кто там, Кришна, ага, создает мир, чтобы... посмотреть на него. Потому что если он целый, то он его не видит.
0: Если
1: сам
0: ты
1: себя
0: был
1: не
0: Господь
1: видит.
0: Бог, ты бы такой же мир создал?
1: Я не знаю.
0: Создам-ка я мир, где вот непонятно, вот справится вот этот Васька или не справится.
1: Ну а зачем в Sims люди...
0: Вот я сразу и мать
1: зачем
0: его уберу.
1: Зачем в Sims'ах девочки, которые косички были, мама заплетала в школу, топили мужиков в бассейне? Знаешь же, этот общий мем. Я вот никогда в Sims'ах не делал. Я пытался экономику свести и дом красиво построить.
0: Sims'ах? Sims. А в Sims'е?
1: Sims. А они такие, а давайте утопим его. Что это такое? Вот такая вот... Вот так вот сложно нам с изменившейся челюстью, ушедшими клыками и слабым желудком приспосабливаться к реальности нашего сознания. И мне кажется, это очень интересный процесс.
0: Не, мем недавно попался. Что победит? Сложно устроенная пищеварительная система или шаурма?
1: Вернемся после новостей.
2: Пойми себя, если сможешь. Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы, хозяева неба и их летающие машины. Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья советов». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: В Москве 21:00.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Военнослужащие полка 1694-й российской группировки войск «Южная» подняли российские флаги в контролируемых частях Константиновки, за которую идут бои в Донбассе. Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. В Константиновке в ДНР сейчас идут уличные бои. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Добавили в министерстве. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, отметили также в Минобороны. Ранее в ведомстве сегодня также сообщили, что за последние сутки российские военные взяли под контроль 2 населенных пункта. Группировка «Север» заняла село Ахримовка в Харьковской области. Подробности сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Южная группировка войск взяла под контроль поселок Роскошная в ДНР. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут в сентябре. Дональд Трамп вновь резко изменил свое решение и заявил, что отменил запланированные на сегодня удары США по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. При этом Вашингтон сохранит морскую блокаду Ирана до заключения сделки с Тегераном, заявил американский президент. По словам Трампа, ряд итоговых элементов договоренности с Ираном согласован, и он рассчитывает на объявление в скором времени места подписания соглашения с Тегераном. Ранее сегодня президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. На фоне заявлений Трампа цены на нефть ускорили падение до 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна будет добиваться пересмотра результатов парламентских выборов в Армении, которые состоялись 7 июня. Если понадобится, партия обратится в Конституционный суд. Об этом заявил член политсовета блока, первый номер в предвыборном списке политической силы Нарек Карапетян. Он обратил внимание, что после пересчета голосов на десятках избирательных участков зафиксировано значительное сокращение числа голосов в пользу гражданского договора премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Карапетян добавил, что гражданский договор является слабой силой, заручившейся поддержкой менее 50% голосов избирателей, даже при наличии такого количества нарушений. Первую в мире сумку из кожи тираннозавра выставили на аукцион в Париже. Ученые создали этот материал, вырастив его в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК ископаемого ящера. В свою очередь, авангардный бренд Onfalef изготовил аксессуар. По оценкам экспертов, цена сумки от 300 до 500 тысяч евро. Это 25-41 миллион рублей. В 1988 году в скальных отложениях Монтаны обнаружили фрагменты коллагена динозавра, белка, отвечавшего за структуру кожи. На протяжении десятилетий эта находка оставалась очередной научной достопримечательностью в музеях, но в этом году технологические достижения позволили превратить мертвый белок тираннозавра в кожу для сумочки. Гендиректором МХАТ имени Горького стала Лариса Вильясте. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. В разделе «Люди театра» на сайте появилось обновление, где говорится, что Вильясте заняла должность генерального директора. С 2014 года она возглавляла Московский губернский драматический театр. С 2018 года Вильясте была директором фестиваля «Фабрика Станиславского» и Большого детского фестиваля. Ранее сегодня стало известно, что Елена Булукова оставила должность гендиректора МХАТ. Напомню, что художественное руководство МХАТ имени Горького с 6 марта осуществляет народный артист России Сергей Безруков, который также занимает должность худрука Московского губернского театра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Хабаровске завтра дождь и 25-27 тепла, в Екатеринбурге 20-22 градуса, преимущественно без осадков, в Калининграде плюс 16-18 и дождь, в Казани 26-28, как и в Самаре, в обоих городах без осадков, в Нижнем Новгороде еще жарче 27-29 градусов, в Ярославле столько же, при этом возможен кратковременный дождь. В Сочи в День России 23-25 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге временами дождь, местами по области гроза. Днем в северной столице плюс 20-22 градуса, а ночью плюс 14-16. В Москве завтра переменная облачность, без осадков, ночью плюс 16-18 градусов, а днем вновь жарко, 30-32 градуса. Сейчас в российской столице около 26 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров.

холодно там. Нет, это даже романтично. Летом я только за. Но не в начале же ноября. Типа тебе не понравится, успей остановиться. Зачем тебе скорая, капельница, больница? Мама будет молиться, всем сердцем надеяться. И от психолога не отделаться. Но

0: если сможешь.
1: Так, дорогие мои, мы возвращаемся. У нас такой классический жанр сегодня. Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Артем Новиченко сидит, недоумевает, почему мир
2: такой,
1: а Владислав Тимкин говорит, ну да, мир такой. Ну вот, собственно, вы ничего не пропустили за первый час.
2: Ну ты как обычно, начал с одного и закончил другим. Я имею в виду с того вопроса, с которого мы начали.
1: Слушай, человек тоже, знаешь, сначала рождается, потом умирает. Разные вещи происходят.
2: Согласен. Ты
1: нет, меня
2: сказал,
1: действительно
2: в чем смысл гуманитарной науки?
1: Вот я иду по улице, смотрю на людей и понимаю, что они как бы NPC. Вот я иду и смотрю, и понимаю, что удивительно то, что даже если...
2: Я недавно мем увидел, как доказать, что люди NPC.
1: Как?
2: Нужно подойти к кому-нибудь, плюнуть в него и побежать. Он побежит за тобой ровно до границы своего участка, к которому он привязан.
1: Не, ну в целом, то есть я общаюсь с людьми, я понимаю, что они заскриптованы. Это, кстати, очевидно, когда в кафе заходишь, говорит, здравствуйте, меня зовут Михаил, я буду ваш официант сегодня. Ты говоришь, а меня зовут Артем. И он стоит и моргает. Или там, здравствуйте, то есть, ну, вот как бы скрипты такие ролевые.
2: Так,
1: да?
2: Мы...
1: Вот, или потом, все баскетболисты НБА после конца сезона едут на рыбалку.
2: Да?
1: Все.
2: Но не все.
1: Ну, типа 90%. Почему? Я думаю, господи, то есть у вас вот вам, вы должны ездить на рыбалку. Или там, посмотри мемы просто про людей, которые сидят в офисе. У них одинаковые шутки, они живут одинаковой жизни. Богатые люди живут одинаково. Все живут одинаковые совершенно жизни, а с одинаковыми мыслями, проблемами. И так было всегда. И как бы люди еще уверены, что они вот сами что-то делают, задаются вопросом, есть ли у меня выбор или нет, свобода или нет, и так далее. Вот и я, и как бы задаюсь вопросом. Почему Господь Бог создает мир, в котором подавляющее число людей, не животных, то есть наделенных вот этим еще искушением знать что-то или разбираться, в чем задавать вопросы, их так много. В чем суть, я вот не понимаю. Зачем? Это совершенно поразительная картина.
2: У меня вопрос к твоему зачем? Что в самом первом вопросе, смысл гуманитарных наук, так и здесь. В чем смысл того, что вот так он нас создал? Что за смысл такой?
1: Ну, то есть, если бы я был
2: Что за ответ? 42?
1: Если бы я был Господь Бог, стал бы я создавать мир, где 90 там больше процентов людей как бы, ну, просто действуют как механизм. Не знаю. Или это нужно для того, чтобы кто-то там... Вообще, в чем интерес создавать мир? Вот это тоже вопрос. Стал бы я вообще создавать мир? Ты бы стал создавать мир? Чтобы что? Или миры. То есть вот чтобы из колеса сансары они высвобождались, и значит они в нирване, теперь они свободны. Зачем? Что? Создать сразу их в нирване.
2: Что можно сказать после первого часа нашего разговора? Ты был бы плохим HR-ом.
1: Я бы понимал, если бы было два бога. Вот это мне уже понятно, да?
2: Один
1: я...
2: таких создает, второй
1: один
2: таких создает.
1: Таких друг... Или один говорит, я создам такой мир, а я вот такой. А что, а у меня воображение, я вот такое создам. Мне как-то становится понятно, если два бога, то у них там какие-то взаимоотношения есть, да? То есть существо человеческое как результат взаимоотношения двух начал, мне понятно, что это возможно. Но если бог один, вот он сидит в своей там, значит, халупе космической, да, какой-то такой, вот, пх-пх-пх, Сатурн, Юпитер, вот Земля, тут зеленая зона, пах-пах. Какие-то государства, какие-то люди там, что у них история, тысячелетия, какие-то войны, какие-то там земледелия, что-то они там делают. Или типа, я вот создам какую-то... Удиви меня. Я не знаю.
2: А тебя не поражает, что среди всего этого периодически случается Будда? Раз и проснулся. Жил-жил принц во дворце. Все у него хорошо. Вон сколько таких принцев по Москве катается.
1: Меня много что поражает. Но вот
2: что, вот что это такое? Почему кому-то этого недостаточно? Почему кто-то не едет на рыбалку из НБА?
1: Никола Йокич,
2: например. Что нам позволяет не быть, ну, быть собой?
1: Так я,
2: что
1: вот,
2: бы это ни значило.
1: Такое ощущение. Ведь понимаешь, в чем дело, Влад? Дело в том еще, что вот это как есть у нас код компьютерный, да, там из нуля и единиц. И вот в какой-то момент случаются какие-то вот ошибки. Да, появляются вот какие-то люди, которые вдруг замечают, что они, значит...
2: Может, это ошибки, действительно?
1: Матричные...
2: Может, это сумасшедшие? Как Чаадаев. Выбросы системы?
1: Почему-то, да, но тогда почему эти сумасшедшие становятся определяющими для существования самой системы? То есть Христос, там, Сократ, я не знаю, Юнг. То есть какие-то критические ошибки, которые изменяют весь программный код.
2: Мне кажется, это стандартный эволюционный процесс. Даже ну, на уровне биологии, что новые изменения в генах не должны быть по всей популяции для того, чтобы не вымерло за одно поколение. Но если он как бы улучшает действительно, то он начинает распространяться по популяции.
1: Хорошо, на интересную мысль ты меня навел. Тогда получается, значит, что Господь Бог создает динамическую структуру.
2: Которая в равновесии всегда с окружающей реальностью,
1: да, ну
2: пытается
1: и,
2: быть.
1: И тебе не нравится этот вопрос. Но зачем? Ну, то есть, я понимаю... Ну, то есть, даже давай вот возьмем книгу «Бытия». Мы с тобой отдельно, да, вот про Адама и Еву. Вот книгу «Бытия». Вот Господь Бог создает сад Эдем. Зачем? Зачем? Вот, чтобы что? Чтобы... И потом еще ему не нравится в Ветхом Завете, что одни как-то вот это в порог впали. Этих всех уничтожил. Хоп, новых населил. Хоп. Этот, как оно там, потоп. То есть, зачем? Сиди себе. Я понимаю, если бы он был как художник, там, фьорды нарисовать.
2: Если сиди себе, то не было бы и сидиси.
1: Это да. Ну, то есть, или я понимаю еще, знаешь, Бога...
2: А ты можешь вот на более человеческий уровень спустить свой вопрос, зачем? Я его, правда, не понимаю. К чему он применим? То есть это вопрос примерно, зачем я женился на этой женщине? Вот я его не понимаю. Что значит зачем? Я на ней женился. Мог жениться на другой? Наверное, мог.
1: Но мне это непонятно.
2: Что именно?
1: Мне понятно, захотел.
2: Или там, зачем?
1: Захотел.
2: Зачем я посмотрел,
1: да,
2: этот фильм?
1: Да, я объясню.
2: Захотел.
1: Человек хочет, потому что его отношен нецелостен по природе своей.
2: Так.
1: Он рождается нецелостным.
2: Зачем Богу что-то
1: желания...
2: хотеть?
1: Да, зачем Богу что-то хотеть, если он уже абсолютно целостен? Да, вот так вопрос.
2: Потому что в нем нет пустот.
1: Зачем пустота?
2: Чтобы быть целостным.
1: Не понимаю.
2: Ведь целое не включает пустоту в себя.
1: Вот есть шар,
2: да.
1: Не полый, а...
2: Он хочет разбиться. Он в каждый момент времени хочет разлететься.
1: Ничего он не хочет.
2: Как только ты до него докасаешься, он тюх, разлетается.
1: Почему?
2: Потому
1: Нет,
2: что
1: вот шар,
2: ему
1: всё.
2: Сложно быть...
1: Ему не нужно больше ничего, кроме того, кроме
2: ему сложно
1: себя
2: быть вместе. Не, если это шар всеобъемлющий...
1: Да, да, и как бог, он всеобъемлющий.
2: Есть центробежная, центростремительная сила. Они в противоречии. Когда они уравновешены, оно все остается вместе.
1: Ты уже физику подключаешь. Понимаешь, ты уже как бы это ум подключаешь. Не... Вот у нас есть абсолют. Все. Это все.
2: Да.
1: Вот.
2: Время
1: потом
2: добавляешь.
1: Потом Господь Бог берет, как будто раскалывается.
2: Ты время добавляешь, и оно начинает меняться. Оно же не может быть всегда так. Ну, как только появляется разум,
1: откуда
2: появляется время.
1: Влад, уже время какое-то появилось. Там уже есть все. И значит, ничего не нужно. Ни времени, ни пространства, ничего. Есть некий абсолют, который в себя все включает.
2: Зачем
1: ему
2: взрыв,
1: раскалываться?
2: Да? Зачем ему взрываться?
1: Зачем ему взрываться, да? Чтобы потом, значит, было многообразие. Зачем? Вот нашему человеческому уму понятно, зачем многообразие. Потому что прикольно, интересно и так далее. Поэтому вот эта женщина не эта, или это, и это, да, и понятно. И вот сюда полечу, и такой ручкой попишу, и другой. Понятно, зачем человеку многообразие. Потому что мы не целостные. Нам что-то нужно, мы что-то хотим, да, и так далее. У нас психология, у нас там травмы. Вот. А зачем Господу Богу-то что-то делать еще, если у него уже все есть, и он все в себя включает? Зачем ему создавать части, которые захотят быть этой целым? Зачем?
2: Ведь если есть все, тогда ничего нет. Ну, все находится...
1: И супер!
2: Почему?
1: Уже все готовое. Зачем тебе раскалывать, чтобы пересобираться?
2: Как ты относился в детстве к конструкторам Лего собранным? Ударит тебя на Новый год Лего-техник какой-нибудь.
1: Да.
2: И он собирается за вечер или за несколько вечеров. И он превращается в нечто отвратительное, что стоит на полке, и тебе говорят, ну зачем его разбирать? Он такой красивый.
1: Тут уже...
2: Но он мертвый становится, это вот этот джип.
1: Это некорректное сравнение, Влад, потому что из этого конструктора Лего можно собрать что-то еще.
2: Для этого надо разобрать.
1: Да, а Господу Богу не нужно что-то еще, ты понимаешь, тут есть разница. То есть вот это...
2: Ну, подожди, но если феноменологически говорить, ну значит нужно, раз оно так происходит. Есть, ну, что происходит, то и цель. Откуда ты знаешь, что ему не нужно? если был большой взрыв, потом вселенная
1: если
2: остынет.
1: Что-то нужно, значит, есть нехватка чего-то.
2: В чем проблема?
1: Тогда возникает
2: помыслить
1: вопрос,
2: Бога
1: чего не хватало? Чего не хватало Богу?
2: Нас с тобой, наших радиослушателей.
1: Но если, если мы есть он,
2: и
1: то есть получается, что Бог себя не видел, и поэтому нужно было расколоть, чтобы увидеть себя.
2: А зачем было создавать Христа, Благовест, Мария, чтобы его распяли?
1: Я полагаю, что Бог сомневался в том, что он Бог, поэтому он начал раскалывать
2: откуда
1: себя.
2: Откуда тогда у него сомнения? Ну, если у него есть сомнения, тогда твой вопрос нерелевантен. Зачем ему что-то еще, кроме
1: да,
2: полноты?
1: Да, я понимаю. Ну, то есть,
2: Нет проблем с сомневающимся Богом. Мне нравится эта идея. Так же, как и с двумя богами, тоже прикольно. Но это уже тоже расколотый Бог, получается, на двоих.
1: Да. Ну, никто не говорил, что Бог един. Ну, в смысле, много кто говорил, но а что если было два прям бога-бога? Не то, что один хороший, другой плохой, там, да, там, сатана и бог, нет. А вот прям два демиурга было. Да?
2: Которые ничего не могут с собой, друг с другом сделать, да, могут только вот
1: да, могут
2: шахматы играть,
1: да. Ну, шахматы тоже надоедают за миллионы лет. Потом, а я вот сейчас еще нарды.
2: Софтбол.
1: Софтбол. То есть... Так, теперь, ну, мне понравилась больше вот эта моя фантазия на тему того, что Господь Бог сомневался в том, что Он всемогущ, для этого Ему пришлось что-то творить, чтобы утвердить
2: как
1: себя.
2: Как Творцу, да, который
1: да,
2: что-то делает.
1: Да, чтобы утвердить себя как
2: время.
1: Творца.
2: Бытие ли
1: и
2: это?
1: Чем больше Он творил, то есть, знаешь, типа, создав... Вот так, да? Представим какой-то объект абсолютно идеальный, да? Идеальнее шара. И вот он сомневается, что он идеален, и он открыл этот вся кусочек. И теперь он видит, теперь я вижу, что я идеален, но из-за того, что от меня откололся кусочек, я не совсем идеален.
2: Но в этот момент как раз и возникает эта мысль. Я имею в виду, что до того, как он отколол кусок, или кусок откололся, сознанию не на что смотреть, а сознание интенционально. То есть ему нужен объект для созерцания.
1: Соответственно, Господь Бог создает что угодно, что им как бы не является, при этом являясь частью его, да, отделенной от него, понятно, да? Ну, я буквально представляю, как какой-то шар и маленький кусочек, вот малюсенький кусочек рядом с ним.
2: Шар
1: да?
2: для боулинга. Он же вначале без дырок для пальцев, потому что ты должен сделать под свои пальцы. Есть специальная машинка, которая делает эти три дырочки. И вот он вначале просто идеальный. Мне в детстве подарили шар для боулинга.
1: Вот такой.
2: Без да, идеальный шар. Очень красивый. Перламутровый, фиолетовый. Целая вселенная, знаешь, такая. Мы там никогда не проделали дырочки, потому что мои родители не играли в боулинг. И я просто смотрел периодически на этот шар Саурона. Да, я не знаю, где он сейчас. Но этот идеальный шар, им невозможно играть в боулинг. Понимаешь? Проделали дырочки, он стал не идеальным.
1: Но можно играть в баскетбол.
2: Ну, можно. Он скользкий, правда.
1: Хорошо. Да, продолжай метафору.
2: И, будучи не идеальным, с ним можно что-то делать. Например, засовывать у него пальцы и бросать в кегли.
1: Хорошо. Значит, вернемся к образу Бога. Или какого-то...
2: Сейчас все любители кегельбана скажут, зачем вам эти дырки. Шар должен быть идеальным.
1: Значит, абсолютно шар. От него отделяется кусочек, и происходит то, о чем мы говорим. Он начинает понимать, что он идеален. Но был идеален, пока не откололся кусочек. Без этого кусочка он не мог понять, что он идеален. Соответственно, он начинает что-то с этим кусочком делать. Как-то
2: прямо
1: вернуть себя.
2: Описываешь континентальный Китай и Тайвань.
1: Или создает еще один... Или
2: остров Крым Аксенова.
1: Создает еще один кусочек. Это как, видимо, Господь Бог создает Эдем с этими людьми, чтобы как бы они смотрели на Господа Бога и говорили, Господи, ты идеален. А он смотрит на них, я-то идеален. Но я вас создал, а вы не совсем уже идеальные. И вообще вы уже не часть
2: меня. Это
1: уже
2: вытеснение, да,
1: такое? Это уже вытеснение, да?
2: Это вы плохие.
1: Да.
2: Потому что я же должен себя все вмещать.
1: Да.
2: И светлое, и темное.
1: Да. А вы как-то, да. И получается, что множится многообразие.
2: Угу.
1: Оно бесконечно множится, бесконечно усложняется, рождаются новые отношения. Более того, искажается изначально уже даже мысль о Боге. И Господь Бог, конечно, в этом смысле как бы становится все менее идеальным.
2: Как некая точка исходная?
1: Да.
2: Почему? Потому что накапливается неидеальность в системе?
1: Да, потому что от количества переменных увеличивается вероятность ошибки.
2: Это ты мне еще, да, что-то про ум говоришь? Про физику. Вероятность тут какие-то появляются. Я пытаюсь...
1: Нет, вероятно, ничего не было до того, как Господь Бог, вот этот идеал, да, не отколол от себя что-то. А дальше уже начинается все это. Начинается время.
2: Да-да-да.
1: Начинается пространство.
2: Начинается сознание.
1: Начинается сознание, оценка и так далее.
2: И то появляются есть... проблемы у менеджера среднего класса, да, находящегося в кризисе этого самого среднего возраста.
1: То есть, следовательно...
2: Он приходит к Павлу Федоровичу, говорит: Павел Федорович...
1: Сколько мы сегодня наплодили психотерапевтов?
2: Беда.
1: Все мужчины, кстати, заметили.
2: Беда, Павел Федорович. Тот говорит: что такое, Сереженька? Он говорит: ботинки подорожали. Раньше за 30 тысяч покупал, а сейчас они 45 стоят.
1: Да.
2: А
1: да.
2: зарплату мне так не повышают.
1: Да, да.
2: Он говорит: что ж ты, милок-то, думаешь, что это реально? Это все иллюзорно.
1: Да, поэтому просто...
2: Можешь посмеяться над своими ботинками? Он говорит: не могу, Павел Федорович. И уходит на новости. Как и мы.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: Артистизм без мастерства – это клоунада, а мастерство без артистизма – это просто ремесло.
1: Вадим Эйленкрик, музыкант, композитор.
2: Так говорит «Маяк».
3: В Москве 21.30.
2: Новости.
3: Студия Наталья Христова. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом сегодня объявили в Минобороны. Уточняется, что сейчас в Константиновке в ДНР идут уличные бои. В сегодняшней сводке Минобороны также указано, что вооруженные силы России освободили поселок Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. США не будут вновь наносить удары по территории Ирана, который несколько часов назад анонсировал американский президент. Об этом сам Дональд Трамп написал в соцсети True Social. По его словам, он решил отменить запланированную волну ударов по Исламской Республике из-за прогресса по части мирного соглашения. Трамп добавил, что переговоры вышли на уровень высшего руководства Ирана. Морская блокада Ирана тем временем будет действовать до тех пор, пока стороны окончательно не договорятся, подчеркнул Трамп. Дата и время подписания соглашения будут объявлены позже. В ночь на 11 июня США возобновили атаки на Иран. Они нанесли удары по средствам разведки, системам связи и ПВО. В ответ Иран атаковал 18 объектов США на Ближнем Востоке. По данным иранских СМИ, среди них были американские авиабазы. В преддверии Дня России новые люди отправили большой гуманитарный конвой для бойцов СВО. На передовую по запросу военных будут переданы автомобили УАЗ, дроны, радиостанции, ноутбуки и маскировочные сети. Кроме того, наши бойцы получат автономный комплекс с генераторами и аккумуляторными блоками, который предназначен для зарядки рации, тепловизоров, компьютеров и беспилотников. Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
4: День России – это праздник, который надо встречать не только словами, но и делами. Общими делами. Мы сегодня отправляем гуманитарный груз батальону, который находится в группировке «Север» и работает на Курском направлении. Еще 4 тонны медикаментов мы отправляем в Ростовскую область, в город Новочеркасск.
3: Автомобильный концерн Volkswagen планирует сократить 19 тысяч работников до конца этого года. Об этом сообщает Reuters. Издание ссылается на текст речи, которую 18 июня должен произнести гендиректор компании Оливер Блуме в ходе ежегодного собрания акционеров. По данным агентства, процедура сокращения сотрудников станет частью запланированного к 30-му году уменьшения штата на 28 тысяч человек. Гендиректор в тот же день может объявить акционерам, что к 2025 году компания уже снизила производственные затраты своих заводов в Германии более чем на 20%. Москвичей предостерегли от поджигания тополиного пуха. Жаркая погода почти без дождей, и при этом достаточное количество влаги в почве повлияли на обильное цветение и плодоношение этих деревьев. Поджог тополиного пуха вреден для экосистемы, может грозить пожаром, сообщила ТАСС, начальник управления проектирования озеленения столичного департамента природопользования Елена Семенкова. Сугробы из пуха выглядят необычно, привлекают внимание детей и подростков, но хотелось бы предостеречь горожан от опасных игр с огнем, отметить эксперт. Кроме того, это вредит экосистеме. Могут пострадать насекомые и растущие во дворах растения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: Завтра в Москве вновь жаркая погода, 30-32 градуса, без осадков. Сейчас в российской столице температура воздуха составляет 24 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров.
2: Спорта.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Полузащитник Ахмата и сборной России Лечи Садулаев является одной из главных трансферных целей «Спартака» на это лето, сообщает «Спортбаза» и добавляет, что сам 26-летний футболист также не против перехода в «Спартак». Ахмат готов отпустить Садулаева за сумму около 10 миллионов евро. В полузащитнике Ахмата также заинтересован «Зенит», как сообщает «Спорт-24». Сторона Садулаева раздумывает над возможностью потенциального трансфера. В Санкт-Петербургский клуб сомнения вызывает количество игровых минут, которое футболист получит в случае перехода. Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, подтвердил интерес «Зенита» к своему клиенту. «Кто-то написал про 30 миллионов евро, но я не должен все слухи комментировать. Решать вопрос о трансфере могут руководители «Динамо» и «Зенита». Если скажет «Динамо», что им выгодно продать Тюкавина, тогда будем разговаривать», — приводит слова Сафонова РБ «Спорт». В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Вторым стал Иван Гирев, третьим Андрей Минаков. Из других результатов сегодняшнего дня отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом. Евгения Чекунова вторая. На этой же дистанции у мужчин Иван Кожакин взял золото, опередив Кирилла Пригоду. Баскетбол. Казанский «Уникс» планирует сохранить четырехкратного чемпиона России Алексея Шведа на следующий сезон. Тему продолжает наш обозреватель Николай Саприн.
6: Один из лучших баскетболистов России за последние 15 лет, Алексей Швед, может остаться в казанском «Униксе» на следующий сезон. Об этом агентству ТАСС заявил президент клуба Евгений Богачев на следующий день после поражения его команды в финальной серии Единой лиги ВТБ от ЦСКА. В закончившемся сезоне в регулярном чемпионате и плей-офф 37-летний Алексей Швед провел суммарно 40 матчей, в среднем набирая чуть более 9 очков за игру. Если Швед согласится, мы хотим его оставить. Он помог нам. Под уколами играл в финале, надрывами, но играл до конца. Мы его сами не выпустили вчера в четвертой игре, чтобы не навредить, хотя он рвался, сказал Богачев. Напомню, что в Единой лиге ВТБ Швед ранее играл за Химки, ЦСКА и Зенит. Дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона. Выступал также в Национальной баскетбольной ассоциации за Миннесоту, Филадельфию, Хьюстон и Нью-Йорк. В составе сборной России Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионата Европы.
5: Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Международная федерация бобслея и скелетона отклонила предложение Украины включить в повестку Конгресса вопрос об исключении из организации Федерации бобслея России. Благодаря нашей работе с делегатами это предложение не прошло. 15 были за, 17 против, трое воздержались, цитирует ТАСС, президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. И пока это все новости спорта.
7: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи.

0: Итак, мы продолжаем. У меня выписаны три слова, три выражения.
1: Я знаю три слова.
0: Проблема, фантазирование и то, про что мы вообще пока не поговорили, здравый смысл. Это было, относилась моя заметка к первому нашему часу разговора. Мы упускаем некий здравый смысл. Мне кажется, упускаем из поля зрения, который есть, который присутствует, который передается из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. То, что нас оставляют как некое типическое, правильное в кавычках поведение, то, чему нас обучают в школе, родители, передается как некая мудрость через пословицы, поговорки и прочее, то, против чего ты категорически возражал в первом часе, говоря, что это не имеет никакого отношения к тому, что делает человек с человеком, к его душе, к его связи с божественным, с реальным. Тем не менее, это существует. И оно существует очень даже хорошо. Гораздо лучше, чем многие философы, например.
1: Не знаю, я с тобой не согласен.
0: В чем?
1: Что здравый смысл существует.
0: А что люди тогда имеют в виду под этим словосочетанием?
1: Свое заблуждение.
0: Заблуждение в чем?
1: Потому что существует здравый смысл.
0: Ну,
1: потому
0: какая-то...
1: что это, знаешь как...
0: Ну, тебе говорят, слушай, ну вот хорошая машина. Можно сказать на одном уровне. Действительно хорошая машина. Или нехорошая. Вот мы на этом уровне. Можно сказать, при чем здесь вообще машина, если ты умрешь? Если есть смерть, да? Он такой, действительно, я умру. А потом ты говоришь,
1: не, подожди,
0: но...
1: Здравый смысл люди используют в вопросах смысла вообще. Это к смыслу не имеет никакого отношения, к слушанию здравый смысл. Это имеет отношение к проживанию бытовой, вот этой как бы телесной и материальной жизни.
0: Просто очень многие тебе могут сказать, какая разница, куда едут игроки НБА, почему тебя это вообще волнует? И это будет здравый смысл. В смысле, некий способ срезать вот эти вот вопросы к шероховатостям реальности. Ну, она шероховата. Как сороконожка, которой спросили, как ты ходишь. И вот ты говоришь, как я могу ходить, если не знаю, как хожу. Я же тогда не хожу.
1: Влад, я, между прочим, эти вопросы не задавал сегодня.
0: Про НБА?
1: Нет, я не говорил о том, что как так можно жить. Я так сегодня не говорил.
0: Ты говорил, зачем Господь создал такой мир, в котором люди типичные.
1: Да, этот вопрос
0: звучит
1: я
0: вот как предыдущий.
1: Нет, нет.
0: Ну, как...
1: Первый вопрос... как он еще раз звучит?
0: В чем смысл гуманитарных наук? Просто очень высокомерно и оскорбительно звучишь часто. Говоря такой вопрос, ну, может быть, я вкладываю в вопрос, зачем некоторые осуждения? Потому что, ну, есть и есть, прекрасно. Или ужасно.
1: Я еще раз озвучу, откуда вообще все это взялось, да? Вот смотри. Вот у нас есть некий, как его назовем, Валентин Петрович. Петрович.
0: Третий уже, да?
1: Ну, я его выписал, чтобы теперь с ним...
0: С ним работать.
1: Валентин Петрович. Угу. Валентин Петрович у нас хороший человек.
0: Это правда. Вот.
1: Ну, с таким именем разве бывают плохие люди? Да. Он у нас много... занимается семьей, и к психотерапевту тоже ходит. И читал много книг. Особенно любит он Виктора Пелевина. И читать книги Виногродского, и слушать нашу радиопередачу. Да. То есть он вообще в эфир не пишет, потому что, ну, интересуется. Угу. Вообще его... То есть он понимает, что вот...
0: Но он обычно слушает не в прямом эфире, только если он в машине в прямом эфире. Обычно он бегает и слушает в подкастах.
1: Да, он как бы совершенно... То есть он понимает, о чем даже мы говорим. Вот. А он читает книжки по психологии, по философии. И Ницше хорошо знает. Вот. Но вот Валентин Петрович, он... какие-то минуты совершенно страдает очень сильно. Страдает очень сильно, более того, иногда может и на жену наорать. И вообще, вот это то, что ты помнишь, у нас был эфир про четыре стрелы страдания, да?
0: Угу.
1: Вот третья стрела его в последнее время жутко еще донимает. Потому что если раньше он...
0: Когда
1: просто...
0: он укоряет себя за то, что он такой умный и все понимает, но срывается.
1: Ну, ничего не может с собой сделать. Угу. Он страдает и страдает, да? И... он понимает, может быть, даже в какой-то момент, что единственное, чего ему не хватает, поверить в то, что он и есть Бог. То есть поверить в то, что он и есть вот эта часть, которая была отколота вот в нашем предыдущей части

0: от этого общего тела Бога. Что он творец, что все это... Он не может в это поверить, и он не знает, как в это поверить. Понимаешь?
1: В это довольно сложно поверить.
0: Да. То есть, что все это иллюзорно, что ты есть Бог, что ты можешь творить все, что угодно, потому что ты творец, он не может в это поверить. Вот. Более того, он всячески сопротивляется этому. То есть годы психотерапии, которые он уже забросил, потому что понял, что дальше он сам нормально справляется, не помогли ему. Чтение книжек не помогает ему.
1: Так, и что ты хочешь, чтобы мы ему советов надавали?
0: Нет, я просто говорю о том, что...
1: Ну, пока он ответственность не возьмет за реальность, как он что-то может сделать?
0: Как взять ответственность за реальность?
1: Ну, вот все, что у него есть, в том числе и страдания, и несовершенство, это его. И это вот такую реальность он создает. Это не противоречит той мысли, о которой ты говоришь, просто то, как это ты говоришь, в это действительно довольно сложно поверить, потому что куча примеров нас с детства учат поверить, ну, смотри, нет, ты не бог, и ничего-то у тебя нету. А я предлагаю перевернуть эту картинку, и вот все, что происходит, то и цель, как у Берна. Все, что делается, это ты делаешь. И в этом и цель психотерапии. Не в том, чтобы маму с папой обвинить, а принять ответственность за выборы, решения, последствия, в том числе, которые от тебя не зависят. То, что называется shit happens. Да, это правда. И ужасные события случаются. И майданок случается. И мы все к этому имеем отношение. Потому что мы все связаны. И либо мы вытесняем и проецируем это на других. Свое страдание, свою неуверенность, свою вот эту вот отщепленную часть божественную. Либо мы понимаем, что да, есть трещины. И есть страдания. И нормально. Ну, страдай, когда страдается. Радуйся, когда радуется. Ну, то есть... Мне кажется, третья стрела Попелевинская, она в том и состоит, что я не могу поверить, что я несовершенный. Выражается через то, что мне надо поверить, что я совершенный.
0: Нет, там Пелевин говорит, что надо принять, что страдание совершенно естественно.
1: Вот, я про это и говорю.
0: Да, но принимая, страдание... что страдание естественно, ты перестаешь страдать как вот психологически, понимаешь?
1: Ну, мы не знаем.
0: То есть ты просто
1: тебе просто
0: умирают
1: плохо.
0: Люди. Нет, просто ударил ногу.
1: Хорошо, грустно, просто... Ну, подожди, куда девается...
0: Нет оценки.
1: Нет оценки. А переживания куда деваются?
0: А что такое переживание?
1: Ну, грусть. Чувство.
0: Грусть почему-то. Да, остается только это что-то. У меня больше нет руки, но я не грущу. Вот это. То есть страдание, оно вписано в мир как факт.
1: Но в момент изменения, вот этого шока, перехода от одной
0: картины... Это психология. Это психология.
1: Я не уверен, что это
0: можно избавиться. То есть потому что есть я разделенный. Я с рукой, я без руки. И вот у меня шок, что теперь я без руки.
1: Ну и дальше я с ним осваиваюсь, и это становится реальностью. Или не осваиваюсь, это становится травмой.
0: Да.
1: Когда мы говорим про психологию.
0: Ну на самом, да, нет.
1: Но
0: уже момент, что мне нужно осваиваться.
1: Перескок.
0: Потому что если у меня есть рука, нет руки, от меня-то что изменилось? Если, то есть я, как я есть, то с рукой или без рукой я такой
1: ну, слушай,
0: и есть.
1: Ну это я сейчас психологию, мне хочется уйти, диссоциация какая-то. Я понимаю, что я не мое там тело, я не мой ребенок.
0: Да, именно так, диссоциация, и это правильно, и нужно диссоциироваться от всего, с чем
1: ты
0: себя связываешь. Почему?
1: Это деление бытия.
0: Что деление?
1: Ну, потому что диссоциироваться – это хорошо, а не диссоциироваться – это плохо.
0: Нет, диссоциироваться – это освобождаться, а не диссоциироваться – это привязываться, все. Нехорошо,
1: я и говорю, что это вот одно, а это второе, оно все едино. Давай это соединять обратно. Нам сейчас на рекламу надо уйти.
2: Себя, если сможешь.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу. Хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной. Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту пятницу с 23.00. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитание души.
1: Романы или газеты пишутся для современника, поэтому из них мы не узнаем того, о чем не писалось, потому что было слишком известно. Но мы не всегда имеем возможность заполнить эти пропуски воображением и опытом. Как правило, мы просто, не замечая того, оставляем пустоты незаполненными. Не постесняемся сказать, что в прошедших эпохах нашей истории мы без специального изучения оказываемся иностранцами или даже инопланетянами.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Маяк. Категория 16+. Пойми себя, если сможешь.
1: Ты, продолжаем разговор, ты исходишь из точки, что надо что-то делать с этим.
2: Нет.
1: Ну хорошо, освобождаться, что надо.
2: Да. Если тебе плохо, значит, надо просто как бы, ну, беспокоишься за то, что у тебя машину украдут, избавься от машины. Беспокоишься, что с женой что-то случится, избавься от жены.
1: Ты же решаешь проблемы тем самым. И создаешь их тем самым. Боишься, что украдут машину, бойся. Хочешь установить сигнализацию, установи сигнализацию.
2: Я вот это не понимаю. Человек же боится, и вот и ходит,
1: ну
2: и боится,
1: пусть,
2: ему
1: да,
2: плохо.
1: Да, ходит и боится, ему надо пробояться.
2: Да он всю жизнь будет 40, бояться.
1: 40 лет ему надо бояться.
2: Я не понимаю этой логики твоей. Это, кстати говоря, вообще то, что я в тебе конкретно никак не могу уразуметь. То есть, может, мне как бы и не надо это разумлять, но я не понимаю, как ты так живешь в этом смысле.
1: По твоей логике.
2: То есть, ты говоришь, вот мне плохо, и я буду ходить, и мне плохо.
1: Да.
2: То есть, вместо того, чтобы вот так щелкнув пальцем, сказать, это все не имеет ко мне никакого отношения, выдохнуть и счастливо, спокойно жить, ты говоришь, я просто побоюсь, я лучше пострадаю, я лучше помучусь. Это непонятно.
1: Что же такое счастливо жить? Снова какое-то деление.
2: Просто спокойно жить, понимаешь?
1: Просто по твоей логике, если ее нормально в абсолют возводить, применять ее ко всем ситуациям, то зачем жена? Надо разводиться. Это ровно то же самое, зачем?
2: Да можно не разводиться, хочет развести жена, пусть разводится.
1: Я ей говорю, можно бояться.
2: Зачем бояться? Я
1: зачем жениться? Зачем любить? Зачем мудрость? Это же то же самое, что
2: нет,
1: и обратное.
2: Подожди, Влад. Одно дело, когда ты спокойно воспринимаешь все, что с тобой происходит, а другое дело, когда ты постоянно рвешь на себе волосы, или наоборот, ты в эйфории, тебя из огня да в полымя, из верха вниз,
1: ну
2: и
1: вот
2: тебя туда-сюда.
1: Ну вот ты так третью стрелу и создаешь, то, что сейчас описываешь. Что ты называешь это как что-то плохое. Я говорю, что по-разному бывает. Море волнуется.
2: Ну вот и опять...
1: Бывает шторм.
2: Получается... Не, я не понимаю. Нет, я не понимаю. Бывает шторм, и ты из шторма выплываешь, но ты не беспокоишься из-за того, что ты можешь умереть в шторме. Понимаешь, в чем дело? Я не говорю, что нужно говорить, что шторма нет. Ты просто берешь и выплываешь. Это так поступает взрослый человек. Есть проблема, я просто ее решаю. Мне говорят, скопай грядку. Я не ною, что мне надо скопать грядку. Я просто копаю грядку или не копаю грядку. Все.
1: В чем проблема с
2: чужим
1: нытьем?
2: А страх, страдание – это оценка. Или нытье – это оценка. Это комментарий
1: так,
2: к реальности.
1: Вот.
2: И я тебе говорю, что
1: ты
2: это
1: сейчас
2: лишнее.
1: Что делаешь? Ты же именно это сейчас и делаешь. Называя что-то ненужным. Или нытьем.
2: Ну так люди же живут из этого нытья, из этого страха, из
1: ну
2: этого страдания.
1: Мы позволим это делать.
2: Просто ты говоришь, это хорошо
1: я
2: тоже,
1: говорю,
2: это
1: нормально.
2: Да, я не говорю, что это ненормально. Я говорю, что люди... Ты понимаешь, ты говоришь, лишнее тоже нужно, пусть будет лишнее. Да оно и так есть, то есть это даже защищать не надо. Оно и так есть, люди живут из лишнего постоянно. Ты говоришь, дай хорошо, там, типа, твори зло, и твори зло, твори зло.
1: А ты что говоришь?
2: А я говорю, что творишь зло, не страдая из-за того, что творишь зло. Окей,
1: ну,
2: тогда, если можешь,
1: тогда
2: если можешь творить зло, попробуй. Но люди не могут, они все время комментируют. Вот я сделал это, а мне плохо. Вот сделал то, не надо было это. Постоянно я только про это говорю. Не важно, что человек вообще делает. Важно, как он снабжает, вот, как бы, какой процесс у него, какое намерение вот, вокруг этого всего он выстраивает. Вот это ключ,
1: мне
2: а не
1: кажется,
2: то, что он делает. Поэтому и вообще речь не о суете, о том, что что-то менять надо. Не надо ничего менять вовне. Ты попробуй не комментировать, не оценивать, не страдать, не бояться и так далее. Вот это все лишнее. Понимаешь разницу?
1: Мне кажется, сейчас я начал слышать то, что ты говоришь, и я вообще не вижу противоречий в том, что я говорю. Я не понимаю, что тогда, что
2: просто
1: ты не
2: понимаешь.
1: Просто мне
2: кажется, что ты говоришь,
1: кажется, ты меня неправильно
2: та
1: слышишь
2: психология,
1: тогда.
2: Которая сопровождает действие, ты говоришь, это тоже нормально.
1: Да.
2: Я не говорю, что это ненормально.
1: А
2: я говорю, что это мешает человеку быть
1: да,
2: свободным
1: это
2: от
1: правда.
2: Этого.
1: И это правда. Не значит, что с этим надо что-то делать.
2: Да ни с чем тогда ничего делать не
1: конечно.
2: Надо. Ладно, ну вот этот разговор, он тупиковый тогда, понимаешь? Тогда зачем вообще, ну то есть...
1: Как мы с этого и начали, что это не зачем. Потому что все это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим.
2: Ну я тебе говорю, что человек страдает, ему какой? Плохо. Он приходит к психотерапевту. Вот, меня в детстве насиловал дедушка, и я теперь не могу выстраивать отношения.
1: И ты говоришь, что у тебя есть лучший способ, чем у этого психотерапевта.
2: Да, я говорю, что вместо того, чтобы все это прорабатывать, ты просто говоришь, слушай, это просто твоя фантазия о реальности. Ты не знаешь реальности. Так. Ты можешь жить, как ты хочешь.
1: И кому-то это поможет, кто-то это услышит. А кому-то надо 10 лет ходить и прорабатывать. Потому что мы разные. Вот на этом психологическом уровне. А избавиться от него, опять же, через... не через слова избавляться от него. Не через кино, не через литературу, антропологию, физику или небоскребы. Это все отыгрывание. То, о чем ты говоришь, абсолютно верно. Но к этому нет путей.
2: Потому что это акт веры.
1: Да.
2: А как-то вера...
1: И передать его нельзя. И получить его, и перенять его нельзя. Это только внутреннее какое-то преображение. Хочешь веры, хочешь работа, хочешь костыли, называть это можно как угодно. Но нету к этому доступа. Так, чтобы можно было указать.
2: Вот, вот это вопрос, на который у меня нет ответа. Почему у одних есть к этому доступ, а у других нет? То есть мир создан в таком теперь многообразии, что одни имеют доступ к этому, а другие никогда, возможно, не получат.
1: На этом мы с вами прощаемся. Артем Новиченко, Владислав Тимкин. До новых встреч.
2: Спасибо, до свидания. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. У меня называется «Говорящий тростник». У Влада «Будь сложнее». До свидания.
1: До свидания.
0: Себя, если сможешь. Хочу все знать о физике.
3: Дона Стрикланд сделала лазерный скальпель более острым, чем он был ранее. Стало возможно делать операции, в том числе и на зрении. И вот уже с 2018 года более нескольких миллионов операций было произведено. Люди вновь обрели зрение.
0: Физика. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Об этом сообщили вечером в Минобороны. В Константиновке в ДНР идут уличные бои. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, добавили в министерстве. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка, отметили также в Минобороны. Перешедших под российский контроль кварталах города проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ. 4 июня Владимир Путин говорил, что под контролем России находится более 80% территории Донецкой Народной Республики. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы освободили поселок Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Южное» сообщил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В сегодняшней сводке также говорится, что наши военные за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер противника, а силы ПВО за сутки сбили почти 800 дронов ВСУ самолетного типа. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Россия готовится к проведению выборов. Они пройдут в полном соответствии с законом, в свою очередь заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
0: Как ожидается, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, единый день голосования может продлиться 3 дня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Дональд Трамп передумал. Он отменил запланированные на сегодня удары США по Ирану в связи с прогрессом на переговорах. При этом США сохранят морскую блокаду Ирана до заключения сделки с Тегераном, заявил американский президент. По словам Трампа, ряд итоговых элементов договоренности с Ираном согласован, и он рассчитывает на объявление в скором времени места подписания соглашения с Тегераном. Чуть ранее сегодня президент США пообещал новые удары по Ирану в ночь на пятницу и объявил о планах установить контроль над островом Харк, где расположены ключевые иранские нефтяные объекты. На фоне заявления президента США по Ирану цены на нефть ускорили падение до 3,5%, свидетельствовали данные торгов. В Мехико на стадионе «Ацтека» стартовала торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. В преддверии первого матча турнира между сборными Мексики и ЮАР выступит итальянский оперный певец Андреа Бочелли, французский диджей Дэвид Гетта. Артисты исполнят официальный гимн чемпионата под названием «ДНК». 12 июня предматчевые фестивали также пройдут в Торонто в Канаде и Лос-Анджелесе. Игра Мексика-ЮАР началась несколько минут назад в 22 часа по московскому времени. Аэропорт турецкой Анталии не прекращал обслуживать рейсы из-за инцидента с самолетом Turkish Airlines. Он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в аэропорту. Ранее стало известно, что самолет турецких авиалиний задел крылом антенну радара в аэропорту Анталии после приземления. Был легко ранен один пассажир. Из 267, находившихся на борту и из опубликованных в соцсетях видео, следует, что пассажиры запаниковали и из-за инцидента выпали также кислородные защитные маски, но аэропорт продолжает обслуживать рейсы, и сейчас авиасообщение выполняется в штатном режиме, подытожили в аэропорту. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 17-19 градусов, в Вологде 28-30 градусов жары, без осадков, в Казани 26-28, как и в Самаре, без осадков, в Нижнем Новгороде и Пензе 27-29 градусов, в Краснодаре также 27-29, но с дождем. В Санкт-Петербурге завтра временами дождь, местами по области гроза, ночью плюс 14-16, днем плюс 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков, ночью плюс 16-18, днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в российской столице плюс 24.

ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год, и льются дожди, и время идет. Но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе,

Мне спрошу у вас, я слышу нет, который раз брожу, как тень у тех ворот, который день, который год, и льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но

Сирень цветет у тех ворот, цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Аудиосторис.
1: Американец Сильвестер Ропер – талантливый инженер и изобретатель XIX века. В 1863 году он сконструировал одну из первых моделей автомобиля – паровую повозку, известную как карета Ропера. Помимо этого, он разработал оригинальное оружие – дробовик с барабанным механизмом подачи патронов и уникальное ружье с дульным сужением, которое предназначено для повышения точности стрельбы дробью. Жизнь этого выдающегося новатора закончилась трагически в 1896 году. Стремясь подтвердить превосходство машин над физической силой человека, Ропер построил паровой велосипед, фактически первый прототип мотоцикла. Чтобы продемонстрировать преимущество своего детища перед обычными велосипедистами, он организовал публичные соревнования возле Гарвардского моста в Кембридже в США. Во время гонок ему удалось развить рекордную скорость около 64 км в час всего за 2 минуты 14 секунд. Однако человеческий организм оказался не готов к таким скоростям. Сердце инженера не выдержало нагрузки, и Ропер погиб в результате потери управления своим транспортным средством.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Узкоротые змеи – одни из самых миниатюрных змей планеты. Внешне их легко спутать с простыми земляными червями. Взрослые особи достигают длины максимум 30 сантиметров, а самый мелкий вид едва дотягивает до 10 сантиметров. Цвет тела преимущественно коричневый. Черные точки глаза почти неразличимы, но зрение у них все же присутствует, хотя и плохое. Змеи не ядовиты. Образуют свое жилище в мягкой почве и подстилке листьев. Питаются небольшими мягкими насекомыми и их личинками. Подобно дождевым червям, они поднимаются на поверхность почвы в период дождя из-за избытка влаги. Реже их можно встретить и на ветках деревьев. Особый интерес вызывает их взаимоотношения с североамериканскими совками. Совки приносят змей в гнездо живыми и невредимыми. Попавшие туда змеи остаются неподвижными, не пытаясь выбраться, даже если такая возможность имеется. Вместо бегства они устраиваются в нижних слоях гнезда, подальше от внимания и клюва птенцов, регулярно поедая появляющихся мух и личинок, которые развиваются на остатках принесенной пищи. Так змеи очищают гнездо от паразитов, снижая риск заражения птенцов личинками и повышая вероятность их здорового роста.
0: Аудио сторис.
2: Мы выбираем путь.

0: Audio Stories.
1: Для съемок фильма «Интерстеллар» Кристофер Нолан самостоятельно вырастил целое кукурузное поле. Поскольку режиссер не нашел подходящего поля поблизости от горных пейзажей и не желал прибегать к компьютерной графике, он вместе с командой приобрел участок земли и посадил там кукурузу. Так фильм получил эксклюзивное поле, которым создатели могли управлять по собственному усмотрению, выбирая оптимальное время съемки. Всего было засажено 202 гектара, что обошлось примерно в 100 тысяч долларов. Капля в море бюджета фильма в размере 165 миллионов долларов. По завершении съемочного процесса урожай был собран и продан. На этом команда заработала 162 тысячи долларов, что полностью компенсировало затраты на посадку.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные иностранного происхождения. Иногда трудность возникает при ударении заимствований из-за произношения в других языках. А порой происхождение слова может, наоборот, дать нам подсказку. И у нас будут и те, и другие примеры. Начнем с тех. Вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир».
2: Потому что раньше писалось все в аналоге. И этот аналог, несмотря на свои какие-то сложности и лимиты, давал возможность добиваться очень теплого, очень насыщенного звука.
1: Лимиты – это неверно. Правильный вариант – лимиты. Несмотря на то, что в английском это слово звучит иначе. А подвох в том, что слово это латинское. А пришло в русский язык оно из французского. И сохранило ударение французское на последнем слоге – лимит. Далее у нас на очереди еще одно французское слово. Разберем его вместе с гостем программы «Место действия». Россия.
3: А после, через некоторое время, через несколько тысяч лет, океан отступил, и осталось, получается, такое песчаное плато, которое было спрессовано.
1: Не плато, а плато. Слово это тоже французское и тоже сохраняет ударение на последнем слоге. Причем плато – существительное неизменяемое и всегда во всех формах звучит одинаково – плато. А далее у нас на очереди непростой пример сразу от двух ведущих маяка.
4: Да, Володя, в чем феномен того, что этот фильм люди смотрят?
5: Алхимия как феномен или феномен культуры, я вечно путаю. Феномен мне подсказывает. Но я всегда стараюсь поставить два ударения сразу, чтобы никто не прикопался.
1: Я все-таки немного прикопаюсь. Ведь надо же расставить все точки над словом «феномен». Дело в том, что в эталонном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, написано, что у нашего слова два значения. И от значения зависит ударение. Феномен – это научный термин. А слово «феномен» имеет уже более широкое значение. Его употребляют, когда речь идет о чем-то уникальном, в том числе и о человеке. В наших примерах речь шла не о науке, значит, феномен. Хотя раньше в словарях давали другую информацию, и даже была допустима двойная норма. Сейчас мы имеем научный феномен и культурный феномен. И у нас на очереди еще одно слово, которое тоже в разное время словари рекомендовали ударять по-разному. Слушаем высказывание с этим существительным.
6: Ну а когда христианство пришло, естественно, что христианство накладывало уже свои догматы на языческие.
7: Ну, можешь про это поговорить, прокомментировать, как это сочетается, например, с догматами церкви?
1: Догмат. И это верно. Сейчас уже верно. Хотя раньше следовало говорить догмат. Но филологи пересмотрели ударение в этом слове и приняли двойную норму. Поэтому ошибиться в этом слове невозможно. И догмат, и догмат находятся в пределах литературной нормы. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30, в студии Наталья Христова. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины, сообщили сегодня в Минобороны. И сегодня же в ведомстве рассказали, что вооруженные силы России освободили поселок Роскошное в ДНР и установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Россия не будет разрушать культурные объекты на Украине, однако там есть другие весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы не должны забывать. Об этом заявил председатель Единороссов Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке к новой народной программе партии.
1: Хочется ответить симметрично. Симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы забывать не должны.
0: Медведев также сообщил, что деньги на восстановление Музея обороны Севастополя найдены. Ранее сегодня директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что по предварительным прогнозам восстановление здания и полотна панорамы может занять около 5 лет. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о переименовании кинотеатра «Украина». Кинотеатр на улице Ленина – это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес 10 июня по зданию «Панорамы», этот кинотеатр больше не может носить название «Украина». «Есть вещи, которые не прощаются», – сказал Развожаев. По его словам, старая вывеска уже демонтирована. Новое здание для кинотеатра будет... Новое название для кинотеатра будет выбрано вместе с жителями города-героя. Цена нефти упала ниже 90 долларов после слов Дональда Трампа об отмене ударов по Ирану. При этом он подчеркнул, что морская блокада останется в полной силе до завершения сделки. Также президент США отметил, что переговоры и их заключительные пункты были одобрены всеми участниками, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны. Время и место сделки будут объявлены в ближайшее время, добавил Трамп. 23-й чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике официально стартовал. В 22 часа на поле стадиона «Ацтека» в Мехико начался матч открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР. Непосредственно перед матчем на стадионе прошла церемония открытия чемпионата. В этом году он будет проходить с 11 июня по 19 июля. Впервые в нем примут участие 48 национальных команд. В прошлом турнире, который прошел в Катаре в 22 году, участвовали только 32 сборные. Кроме того, матчи Мундиаля 2026 впервые пройдут на территории сразу 3 стран США, Канады и Мексики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве завтра жарко, 30-32 градуса. Сейчас в столице плюс 22. Атмосферное давление около нормы 749 миллиметров.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани сегодня завершился чемпионат России по плаванию. В последний день турнира Егор Корнев установил 5-й рекорд страны по ходу этих соревнований. В финале 100-метровки вольным стилем Корнев показал результат 46-96. Из других результатов сегодняшнего дня отмечу победу Юлии Ефимовой на 100-метровке брасом, Евгения Чекунова вторая. Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт избран новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. На выборах, которые прошли на конгрессе в Белграде, за Оспельта было отдано 65 голосов, за уже экс-главу ФИС Йохана Элиша 64. Напомню, свою предвыборную кампанию Оспельт назвал «Соединяя мосты», обещая в случае своего избрания действовать максимально нейтрально и исключительно в интересах ФИС, а не в интересах крупных лыжных держав. Вопрос об участии россиян в соревнованиях нового сезона Международная федерация лыжного спорта и сноуборда рассмотрит в ближайший месяц. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев. Новости футбола. Сборная России поднялась на 1 позицию в рейтинге FIFA. Команда Валерия Карпина теперь занимает 35-е место. Все подробности у Дмитрия Сухинина.
2: Прогресс в рейтинге вроде бы скромный, плюс одна строчка. Но вокруг сборной России рейтинг FIFA сейчас вообще устроен необычно. Команда не играет в отборочных турнирах, не участвует в Лиге наций, не может набирать большие очки на чемпионатах мира или Европы. Фактически остаются только товарищеские матчи, и они тоже считаются. Система FIFA работает по модели ELO. После каждой игры очки добавляются или вычитаются. Учитывается результат, сила соперника, ожидаемый результат и статус матча. Просто у товарищеских встреч коэффициент заметно ниже, чем у официальных. Поэтому даже крупная победа над соперником ниже в рейтинге дает немного, а поражение или ничья с командой сопоставимого уровня может быстро съесть накопленное. В последнем окне это хорошо заметно. Россия сначала проиграла Египту 0-1, потом дважды выиграла по 3-0 у Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. В сумме этого хватило, чтобы подняться с 36 на 35 место. Сейчас у сборной 1529,6 рейтинговых балла. Если брать прошлый год целиком, Россия прибавила чуть более 12 баллов. В конце 2024 было 1512, в конце 2025 стало 1524. За год команда провела 10 товарищеских матчей, 6 побед, 3 ничьи и 1 поражение. А с момента отстранения по позициям картина почти парадоксальная. В феврале 2022 сборная тоже была 35-й с 1493 баллами. Лучшим же результатом в период изоляции было 30-е место осенью прошлого года, после чего российская сборная откатилась на 5 строчек.
3: Продолжаем о футболе. Перуанский нападающий московской родины Йорди Рейна признан лучшим игроком чемпионата России в первой лиге в минувшем сезоне. За форварда московского клуба проголосовало большинство капитанов и главных тренеров команд первой лиги. В 28 матчах за родину Рейна забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Пресс-служба новороссийского «Черноморца» объявила о том, что команда из-за финансовых проблем не будет играть во второй лиге чемпионата России в новом сезоне. Напомню, в минувшем сезоне «Черноморец» занял 16-е место в первой лиге и вылетел во вторую. В завершении хоккей «Акбарс» до 31 мая 2028 года продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиитуллиным. 50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне «Акбарс» дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 2-4 в серии уступил «Локомотиву». И пока это все новости спорта.
4: Главная комедия страны.
5: Разводитесь? А как же мы?
6: Мы исправим папу и маму.
4: Исправительный лагерь для родителей.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
9: А мама?
8: А мама у нас форс-мажор.
4: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
10: Вас сейчас казнят. Опускай!
11: Мы не готовы!
4: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Аудиосторис.
1: Карл Эмиль Петерсон – шведский моряк, который жил в конце 19 века. Он направлялся в Австралию на торговом корабле, когда судно попало в бурю неподалеку от архипелага Бисмарка. Проснувшись утром, Петерсон обнаружил себя на побережье острова Табар. Остров был населен воинственным народом людоедов. Местные жители вскоре обнаружили моряка, связали его и доставили в деревню, искренне радуясь удачному улову. Однако судьба улыбнулась шведскому мореплавателю благодаря его внешности. Ярко-голубые глаза Петерсона привлекли внимание местных жителей, так как раньше аборигены не видели ничего подобного. Глава племени принял решение сохранить шведу жизнь, пленившись необычным цветом глаз. Со временем Карл сумел завоевать доверие вождя, помогая племенным жителям осваивать сельское хозяйство и садоводство. К тому же Петерсон успешно налаживал торговые отношения с соседствующими племенами. Вскоре лидер коренного населения отдал замуж за Карла собственную дочь. После смерти вождя в 1908 году власть перешла к самому Карлу. Новый глава запретил практику каннибализма и приложил много усилий по развитию племени. Со временем местное население стало обретать признаки цивилизации. В 1922 году Карл ненадолго посетил родную Швецию. Спустя год, передав должность вождя своему первенцу, Карл окончательно оставил остров. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Heinz – один из самых узнаваемых брендов кетчупа в мире. Создатель бренда Генри Хайнц отличался упорством и страстью к своему делу. Разработанный им рецепт кетчупа основывался на принципе абсолютной безопасности продукта. Чтобы покупатель видел чистоту состава кетчупа визуально, соус начали продавать исключительно в стеклянных прозрачных бутылках. В 20 веке пищевая промышленность Америки находилась под сильным влиянием производителей, которые препятствовали введению любых стандартов качества продукции. Многие предприниматели, освоившие массовое производство еды, пренебрегали качеством, добавляя в пищу вредные добавки – гипс, кирпичный порошок, формалин и прочие небезопасные компоненты, пользуясь отсутствием проверок качества. Генри Хайнц выступил против этой практики. Он считал, что потребители вправе рассчитывать на получение здоровой, безопасной и качественной еды. Совместно с химиками он проводил проверку продуктов конкурентов, выявляя присутствие токсичных и несъедобных компонентов, публично разоблачая недобросовестных производителей. Хайнц открыто заявлял о необходимости введения государственных норм и контроля качества пищевых продуктов, игнорируя попытки властей ограничить его деятельность. Свое собственное изделие – кетчуп Хайнц – он рекламировал как полностью натуральный, полезный и вкусный продукт, качество которого наглядно демонстрировалось покупателям благодаря прозрачности упаковки. Сегодня сертификация пищевой продукции обязательно повсеместно.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое-где по небу. Красное, подобное пожару зарево встающего полного месяца, разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться. Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно одинокий смех. «Ха-ха-ха!» – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою. «Не пустил меня, солдат. Поймали меня. Заперли меня. В плену держит меня. Кого меня? Меня. Меня, мою бессмертную душу». Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный нескончаемый бивак затихал. Красные огни костров потухали и бледнели. Пьер взглянул в небо, вглубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я», — думал Пьер. «И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками». Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.
0: Лев Толстой. «Война и мир».

0: Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Российская группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Бои прошли в ряде районов Харьковской и Сумской областей. Подробнее о действиях «Севера» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны сообщил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Также в военном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» атаковали живую силу и технику двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Боестолкновения произошли в районах Чернещины, Дружелюбовки, Шуйковки Харьковской области, Лозового, Рубцов, Щурова, Светогорска и Красного Лимана Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 220 боевиков. Также противник утратил 10 бронемашин, 2 бронетранспортера, 13 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 2 пушки и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Американских ударов по Ирану сегодня ночью не будет. Как заявил президент США Дональд Трамп, он отменил атаки в свете прогресса на переговорах. По его словам, Соединенные Штаты, вероятнее всего, заключат соглашение в эти выходные, а возможным местом подписания документа станет Европа. Итоговые положения договора якобы согласовали все участвующие стороны. США и Израиль, а также Пакистан, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турция, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Египет и другие страны. При этом режим морской блокады останется в силе, пока договор не подпишут. Правительство России исключило авиационно-космический салон «МАКС» из перечня международных выставок военной продукции на 2026 год. Как следует из опубликованного распоряжения, на которое ссылается РИА Новости, в перечне также больше нет и гидроавиасалона 2026. Документ не уточняет причины такого решения. Индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил, что Россия зарекомендовала себя как надежный партнер Нью-Дели в поставках нефти, в отличие от США, которые действуют исключительно в своих интересах. Как передает ТАСС, глава МИДа напомнил, до 2022 года Индия почти не покупала российскую нефть, но обстоятельства вынудили выйти на этот рынок, и Москва обеспечила поставки. При этом, по словам Джайшанкара, именно США сами просили Индию покупать российскую нефть для стабилизации рынков. Позже ввели пошлины, а затем снова их сняли, чтобы снизить цены. Министр подчеркнул, что здесь нет высоких принципов и призвал не лицемерить. Также он отметил, что ни одна европейская страна не подвергалась атакам с использованием индийского оружия, чего не скажешь об европейском оружии, которое раньше применялось против Индии. ЛДПР запускает масштабный проект, который призван бороться с несправедливостью в самых разных сферах. По словам лидера партии Леонида Слуцкого, большая команда партии станет площадкой, где каждый сможет сообщить о волнующих проблемах. Особое внимание уделят защите прав многодетных семей, участников спецоперации, а также их близких.
3: Мы просто хотим справедливости, и мы – это партия, которая умеет этой справедливости добиваться. Мы возрастаем благодаря вашему к нам доверию, потому что мы действительно сумели решить то, чему нас когда-то учил Владимир Вольфович Жириновский, быть неравнодушными к людям, к их судьбе, к их проблемам. Мы должны уже сегодня решать те проблемы, которые действительно стучат в наше сердце и которые не находят пока на вашем уровне решение, поэтому вы пришли в ЛДПР. И мы эти задачи будем решать вместе.
0: В числе сегодняшних инициатив ЛДПР предложение установить минимальный размер оплаты труда детских тренеров не ниже средней зарплаты по региону, а также закрепить норму о ежегодной индексации тренерских зарплат. По словам Леонида Слуцкого, развитие детского спорта является одним из ключевых вопросов будущего России. Число доноров крови в России за последние 5 лет выросло на 20% и превысило 1,5 миллиона человек. Как сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, одновременно выросла и частота сдачи крови, поэтому общее количество процедур увеличилось на 36%, превысив 3 700 000. По словам Скворцовой, текущих запасов полностью хватает и военным госпиталям, и гражданским больницам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 12 июня, временами дождь, днем в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в российской столице от плюс 30 до плюс 32 градусов.

0: Audio Stories.
1: В языке хадза щелкающие звуки играют роль полноценных согласных. Уникальные щелчки представляют собой неотъемлемый элемент языковой культуры хадза, а вовсе не заимствование извне. В языке хадза дыхание также становится важной составляющей высказывания. Быстрый вдох или мягкий выдох кардинально меняют смысл произносимых слов, поэтому речь хадза воспринимается как изящный танец звуков и пауз, каждый из которых наполнена значимым содержанием. Особое очарование языку придает природный ритм его звучания. Повторение и подбор слов передают атмосферу повседневности народа, охоты, прогулок и рассказов. Ритм служит таким же важным инструментом понимания, как и сам лексический состав. У языка хадза отсутствует традиционная письменная форма. Лингвисты трудятся над разработкой методики записи, поскольку некоторые звуки невозможно адекватно отразить ни на английском, ни на суахиле. Стандартный латинский алфавит совершенно бессилен перед всеми нюансами звучания хадза. Язык хадза хранит в себе живую историю человечества. Им владеют лишь около 1000 жителей Танзании, и он остается одним из немногих примеров чистой лингвистической традиции.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Нарколепсия – это заболевание нервной системы, которое проявляется неожиданными и неконтролируемыми эпизодами засыпания. Они возникают абсолютно спонтанно, включая моменты активности вроде игры или приема пищи. Собаки подвержены этому заболеванию довольно редко, причем оно зачастую носит наследственный характер. Чаще всего встречается у доберманов, лабрадоров и такс. Несмотря на кажущуюся комичной ситуации, нарколепсия представляет собой серьезное нарушение сна хронического характера. Оно обусловлено недостатком особого вещества мозга, который регулирует процесс бодрствования. Специфического лечения против собачьей нарколепсии пока не разработано, но создание комфортных условий содержания, правильный уход и любовь хозяев позволяют животным вести полноценную и радостную жизнь, несмотря на недуг.
0: Audio Stories.

«Бессонница» каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон-собака-радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: В 1992 году Кристофер МакКендлас взял себе псевдоним Александр Супербродяга. Он решил отправиться в дикие края Аляски, мечтая обрести полную свободу и единение с природой. Но этот путь, задуманный как последний аккорд полного растворения в первозданной среде, закончился печально. В августе того же года он погиб от истощения, оказавшись отрезанным от мира в старом брошенном автобусе среди бесконечных аляскинских пространств. При нем нашли камеру с последней серией сделанных фотографий. Среди них особенно выделяется снимок, на котором супербродяга стоит рядом с автобусом номер 142, выглядя крайне ослабленным, однако сохраняя спокойное выражение лица. В руках он держит лист бумаги с надписью «Моя жизнь была счастливой, и я благодарю Бога. До свидания, пусть Бог благословит вас всех». Эта надпись оказалась его финальным посланием миру.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Знаки зодиака связаны с положением созвездий за Солнцем, что исторически помогало астрономам измерять время и предсказывать события. Однако сейчас их расположение часто не совпадает с реальными созвездиями. Первая причина – прецессия Земли. Ее ось медленно смещается, из-за чего небо сдвигается примерно на 1 градус за 72 года. Из-за этого положение Солнца относительно созвездий меняется. Например, раньше весной Солнце было в Овне, сейчас в Рыбах. Вторая причина – разные размеры созвездий. Знаки были разделены на 12 равных частей, но созвездия имеют разную ширину, и Солнце проводит в каждом разное время. Третья причина – существование 13-го созвездия Змееносца, через которое сейчас проходит Солнце в октябре-ноябре. Однако его исключили, чтобы количество знаков совпадало с месяцами. Например, 9 сентября традиционно относился к Деве, но по современным наблюдениям Солнце находится в созвездии Льва.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Красота древесных полимитовых улиток с острова Куба оказалась причиной угрозы их существования. Полимита славится яркими и необычными окрасками своих раковин. Высокая популярность среди коллекционеров привела к росту спроса на торговлю этими раковинами, что поставило популяцию моллюсков на грань исчезновения. Так, привлекательность окраски стала проблемой для выживания животных. Удивительные узоры привлекают внимание собирателей, которые их продают. Таким образом, уникальность и интерес исследователей оказывается сопряжены с опасностью вымирания. Теперь британская сторона планирует объединить усилия с коллегами из Кубы, чтобы спасти редкие виды улиток от полного уничтожения.
0: Audio Stories.
2: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл.

0: Аудио сторис.
1: Под горой Икена в Японии на глубине 1000 метров располагается уникальная научная установка «Супер Камиаканда». Одно из наиболее масштабных и таинственных исследований в современной науке. Внешне это гигантская камера, которая оснащена более чем 11 тысячами золотых фотоумножителей, окружающих резервуар объемом 50 тысяч тонн ультрачистой воды. Но истинная ценность эксперимента кроется в его предназначении – поиске нейтрино, практически невесомых субатомных частиц, которые свободно проходят сквозь планету, словно ее не существует. Эти мельчайшие частицы рождаются в результате мощных ядерных реакций в

0: внутри звезд, сверхновых и Солнца. Поскольку взаимодействие нейтрино с обычной материей чрезвычайно слабо, их обнаружение оказывается весьма сложной задачей. Именно это явление фиксируется высокочувствительными детекторами, позволяя ученым восстанавливать траектории и энергии нейтрино. Вода, которая используется в установке, обладает фантастически высоким уровнем чистоты, фактически становясь агрессивной средой. Любые примеси отсутствуют настолько, что вода способна вызывать коррозию материалов. Один яркий пример иллюстрирует это свойство. Обычный стальной молоток, оставленный в резервуаре надолго, постепенно разрушался под воздействием сверхчистой жидкости, которая вытягивала ионы металла в попытке достичь химического баланса.
1: Audio Stories.
2: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот это насколько правда. Яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа».
2: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

состояния. На любой дороге в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Audio Stories.
1: Спасательная служба Италии выставила счет на сумму 14 225 евро, это около 1 300 000 рублей, британскому туристу, эвакуация которого была проведена двумя вертолетами в горах Альп. Мужчина обвинен в игнорировании предупреждающих знаков о закрытии маршрутов из-за опасности схода камней. Путешественнику из Англии исполнилось 60 лет, и, несмотря на наличие специальных табличек на итальянском и английском языках, которые запрещали восхождение на маршруте высотой около 2500 метров в Доломитах, он продолжил путь по скалистым тропам. После начала камнепада британец обратился за помощью и вызвал экстренные службы. Его спасение потребовало привлечения нескольких работников спасательных служб и пары вертолетов. Пострадавший отделался испугом, но теперь обязан возместить полную стоимость операции по эвакуации. Ранее аналогичную ситуацию пережили двое бельгийских туристов, которым также пришлось выплатить штраф. Но их сумма штрафа была значительно меньше, потому что страна входит в состав Европейского союза, в отличие от Великобритании, покинувшей союз.
0: Аудио сторис.

0: студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» атаковали живую силу и технику двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях «Запада» за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Шейковка, Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Светогорск и Красный Лимон Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину «Хамви» производства США, бронетранспортер «ВАП» производства Франции и бронеавтомобиль «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошная Донецкой Народной Республики. Поражены формирования трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Боестолкновения произошли в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема в ДНР. Противник потерял 120 боевиков, 6 бронемашин, 8 автомобилей, 3 пушки и станцию радиоэлектронной борьбы. Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, Иран пока не согласовывал ни один текст соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Фарс со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде. Ранее Трамп заявил, что все детали мирной сделки согласованы, а в выходные соглашения, возможно, подпишут в Европе с участием вице-президента Джеди Венса. При этом президент США перечислил страны, с которыми, по его словам, достигнуто согласие. Это сами Соединенные Штаты, Израиль, Пакистан, Турция и ряд арабских государств. Ирана в этом списке нет. Западные СМИ, в частности газета «Гардиан», отметили, что формулировки Трампа были не вполне ясными, что и породило вопросы по поводу их трактовки. Правительство России исключило авиационно-космический салон «МАКС» из перечня выставок на 2026 год. Как следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации, в списке также больше нет гидроавиасалона 2026. При этом научная конференция по гидроавиации все же состоится, но только в сентябре 2027 года в Геленджике. Вместо «МАКСа» в мае-июне следующего года в Казани пройдет международный салон вертолетной техники. Напомню, легендарная выставка в Жуковском проводилась раз в два года с 1993-го, но последний раз в очном формате в 2021 году. Позже салон проходил только онлайн. Последние официальные комментарии про планы проведения салона звучали в прошлом году, и датой проведения считали 2026. ЛДПР будет бороться с несправедливостью в самых разных сферах и запускает соответствующий масштабный проект. Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, большая команда партии станет площадкой, где каждый сможет сообщить о волнующих проблемах.
2: Мы просто хотим справедливости, и мы та партия, которая умеет этой справедливости добиваться. Мы возрастаем благодаря вашему к нам доверию, потому что мы действительно сумели решить то, чему нас когда-то учил Владимир Вольфович Жириновский, быть неравнодушными к людям, к их судьбе, к их проблемам. Мы должны уже сегодня решать те проблемы, которые действительно стучат в наше сердце и которые не находят пока на вашем уровне решения. Поэтому вы пришли в ЛДПР, и мы эти задачи будем решать вместе.
0: Также Леонид Слуцкий направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением запустить на портале госуслуги систему оценки качества медицинской помощи пациентам и учитывать ее результаты при начислении премий руководителям больниц и поликлиник, а также при оценке работы региональных министров здравоохранения. В Москве на День России ожидается сильная жара, которая может побить абсолютный температурный рекорд. Как сообщили в гидрометцентре, днем в пятницу столбики термометров могут подняться до 31-33 градусов. Это выше суточного максимума, зафиксированного 12 июня 1998 года, когда воздух прогрелся до 30,8 градуса. Пока за все дни жары в столице ни один рекорд побит не был. Лишь накануне температура повторила достижение 1998-го, составив ровно 30 градусов. Ослабление жары придет в столичный регион в воскресенье вместе с холодным атмосферным фронтом и грозами. Высотный антициклон уступит место циклону с северо-запада, температура вернется к норме и пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу, 12 июня, временами дождь, днем в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, днем в российской столице от плюс 30 до плюс 32 градусов.

конец печальной повести. Но вспомню я глаза твои.

0: Audio Stories.
1: Петролонская пещера находится на греческом острове Халкидике. В 1960 году местные жители обнаружили здесь почти идеально сохранившийся человеческий череп. Он застыл в стене пещеры на уровне чуть выше полуметра над полом и был покрыт слоем коричневого кальцита. Череп сохранился лишь частично. У него отсутствует нижняя челюсть. Особенности строения затруднили точное определение его принадлежности к какому-то определенному виду человека – гоминидам, типа Homo sapiens или неандертальцу. Вопрос о возрасте петролонского черепа долгое время оставался открытым. Ранние научные гипотезы предлагали широкий диапазон датировок – от 170 до 700 тысяч лет назад. Недавнее научное исследование значительно уточнило оценку возраста черепа. Примененный метод уранториевого анализа основывается на изменениях соотношения количества урана и образовавшегося в результате его распада тория в минеральных слоях, которые покрывают череп. Эти слои образовались в пещере и включают небольшие примеси урана, который распадается с постоянной скоростью. Проведенное исследование позволило установить минимальный возраст черепа в районе 277 тысяч лет. Новая оценка возраста черепа из Петролоны заставляет пересмотреть знания о населенности Европы в древности. В регионе могли одновременно обитать представители различных групп древнего населения еще до появления классических неандертальцев или параллельно с ними.
0: Audio Stories.
2: Корабли постоят,

что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Я диктор Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Комплекс водяных мельниц Барбигал был открыт учеными в 1937 году. Он расположен на юге Франции и считается выдающимся образцом римского технического прогресса. Этот уникальный объект был возведен в начале II века н.э. и стал первой промышленной фабрикой в европейской истории. Сам комплекс устроен на крутом холме и состоит из 16 отдельных мельниц, которые выстроены двумя параллельными рядами по 8 устройств в каждом ряду. Система подачи воды была организована с помощью 9-километрового акведука, который обеспечивал последовательное заполнение всех механизмов. После прохождения верхнего уровня поток падал ниже, заставляя двигаться соседнюю мельничную установку. Такое решение обеспечило максимальную экономичность использования водных ресурсов. Предположительная производительность комплекса оценивалась специалистами от 4,5 до 25 тонн муки ежедневно, что соответствовало потребностям крупного поселения. Анализируя осадочные породы в дренажных каналах, исследователи установили, что работа мельничного хозяйства осуществлялась циклично, с периодическим перерывом. Возможно, кроме снабжения мукой местного рынка, продукция мельниц использовалась и для коммерческих целей. Продажа кораблям, которые прибывали в местные гавани сезонно. Римские суда плавали преимущественно весной-летом. Соответственно, зимой и осенью деятельность существенно сокращалась. Комплекс работал непрерывно вплоть до 3 века н.э., но начал медленно разрушаться и окончательно прекратил свою деятельность к 5 веку, когда Западная Римская империя пришла в упадок.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях. Это сложная тема, и проблемы с причастиями возникают и при их образовании, и ударение тоже не всегда однозначное. Начнем с ударений и разберем самую популярную ошибку с подачи гостя утреннего шоу Михаила Жебрака.
2: И каждый год на день рождения умершей жены Прасковьи Жемчуговой, ну и потом, естественно, не жены, а уже матери, бабушки.
1: Умерший, неверно. Правильный вариант – умерший. В этом слове ударение ставим на второй слог, на корень – умерший. А далее мы разберем очень интересное слово от гостя утреннего шоу Александра Романова. И там уже дело не в ударении.
3: Он рассказывает, собственно, о стачке на одном из заводов, и там ключевая сцена – это сцена выступления Троцкого перед стачующимися, значит,
4: рабочими. Ну, это до того, как Троцкий сменил гражданство.
3: Да, совершенно верно.
1: Прозвучало интересное слово «стачующиеся», но такого слова в русском языке нет. На вид оно похоже на причастие, но причастия образуются от глаголов. Однако в русском языке нет глагола «стачковать» или «стачить», и вообще нет ни одного глагола однокоренного по отношению к существительному «стачка». Поэтому все-таки не «стачующиеся», а «участвующие в стачке». И мы переходим к кратким причастиям. Слушаем, что сказал Никита Петров, гость утреннего шоу.
5: И вот как раз в начале советской власти Светланская улица, она была перемощена, да, и когда мостили, говорят, что использовали камни из надгробных плит.
1: Перемощена – это неверно. Правильный вариант – перемощена. Ударение в этой форме падает на окончание «а» – перемощена. Далее нам предстоит разобрать краткое причастие во множественном числе. И у нас есть несколько примеров.
3: Это говорило, что по большому счету все наработки были взяты из военной промышленности.
4: То есть фразы, которые из народа взяты, может быть, облагорожены немного и в народ обратно отправлены.
1: Не взяты, а взяты. Ударение в этом слове сохраняется на первом слоге. Он взят, оно взято, они взяты. И только лишь в женском роде ударение переносим на окончание. Она взята. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против мейка.

0: Аудиосторис.
1: Белый налет на шоколаде появляется из-за так называемых сахарного и жирового поседения. Когда шоколад хранится в условиях повышенной влажности, сахар в составе шоколада может поглощать влагу из воздуха. Это приводит к образованию кристаллов сахара на поверхности плитки. Эти мелкие кристаллы придают шоколаду белый оттенок. Так проявляется сахарное поседение. Если шоколад подвергается резким изменениям температуры, масло какао, которое в нем содержится, может начать отделяться от остальной массы и подниматься на поверхность. Здесь оно образует тонкий слой жира, который выглядит белым или серым. Сахарное или жировое поседение совершенно безвредны и никак не влияют на вкусовые качества продукта. Однако внешний вид шоколада ухудшается, и многие потребители воспринимают такое покрытие как признак испорченности. Чтобы избежать появления белого налета, нужно хранить шоколад в сухом месте при комнатной температуре, избегая прямого солнечного света и перепадов температур.
0: Аудио сторис.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

«Маяк». Чем может навредить человеку наше светило? Подкаст «Физики и лирики. Солнечная активность». В эту пятницу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «100 лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Рекомендовано для совместного прослушивания.

0: 1 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт «Роскошная» в Донецкой Народной Республике. Атакованы формирования 6 бригад ВСУ. Подробнее о действиях группировки за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт «Роскошная» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Малиновки, Дружковки, Николаевки, Райалександровки, Пескуновки, Константиновки и Артема. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, в том числе «Хамви» и «Сенатор», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Центр», как сообщает военное ведомство, за последние 24 часа поразили живую силу и технику 4 механизированных аэромобильной егерской штурмовой бригад штурмового полка ВСУ бригады морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Белецкого, Завида, Кудашева, Новоалександровки, Кучерова Яра, Васильевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки, Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области. Противник потерял 310 боевиков, также ликвидированы 3 танка, 2 бронемашины, 13 автомобилей и 2 полевых пушки. Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к единому дню голосования. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми. А по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, голосование пройдет в полном соответствии с законом.
3: Соответствующий указ президента будет подписан в соответствующие сроки, предусмотренные законом. Мы заранее это не анонсируем, не будем это делать и сейчас. Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае, поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством.
0: Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва назначены на сентябрь. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Разрушать культурные объекты на Украине Россия не планирует, однако наши вооруженные силы не должны забывать, что там есть другие весьма привлекательные цели, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
4: Хочется ответить симметрично. Симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых вооруженные силы забывать не должны.
0: В ночь на 10 июня украинский беспилотник атаковал здание панорамы обороны Севастополя. Выгорели помещения на площади около 600 квадратных метров. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что панорама практически полностью уничтожена, но пообещал восстановить ее. Президент США Дональд Трамп признал, что сложная ситуация с удобрениями для американских фермеров обострилась именно из-за конфликта на Украине. Он ситуацию назвал главным препятствием и добавил, что значительная часть поставок удобрений шла именно с Украины. Американский лидер выразил уверенность, что проблема скоро решится. Сейчас все это должно пойти на убыль, а цены на топливо, я думаю, будут ниже, чем 4-5 месяцев назад, добавил Дональд Трамп. Поставки российского газа в Армению продолжаются штатно, и тарифы остаются неизменными в рамках действующих соглашений. Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур республики Давид Худатян. По его словам, официальной информации о пересмотре цен нет, а с «Газпромом» ведется интенсивная работа. Ранее Министерство иностранных дел России передало Еревану письмо с уведомлением, что в случае продолжения процесса вступления Армении в Евросоюз, Москва в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что нынешние льготы на поставки газа для Армении идут за счет России. В Москве с 12 по 14 июня изменится режим работы социальных учреждений. Взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут открыты с 9 утра до 4 вечера, а в субботу до 6. Детские поликлиники в пятницу и воскресенье оказывают помощь только на дому до 3 часов дня, а в субботу ведут прием и в зданиях, и на дому. Центры госуслуг «Мои документы» и центры занятости будут закрыты только в пятницу. Центры московского долголетия не работают в День России, а в субботу и воскресенье действуют по обычному графику. Единый центр поддержки участников СВО принимает посетителей все праздничные дни без изменений с 9 утра до 9 вечера. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту пятницу временами дождь, днем в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22. В Москве переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют, днем в столице от плюс 30 до плюс 32 градусов.

0: Audio Stories.
1: В голливудском кино часто можно увидеть, что герои курят определенные сигареты. Пачка внешне совершенно неотличима от знаменитых Marlboro, но название другое – Marlboro. Эта марка была создана специально для кинематографа. Первые появления сигарет Marlboro датируются началом 1960-х годов, когда они начали мелькать в популярном телешоу «Шоу Дика Ван Дайка». Именно тогда реквизит, который имитирует настоящие сигареты, попал в эфир и постепенно получил известность благодаря другим проектам. Созданием этих фальшивых сигарет занимается компания «Эрл Хейс Пресс». Голливудская мастерская реквизита, которая существует уже больше века. Их продукция использовалась в известных фильмах, вроде «Психо» Альфреда Хичкока и в сериале «Сумеречная зона». Однако настоящий всплеск популярности пришел вместе с выходом сериала «Секретные материалы». Marlboro стали настолько узнаваемыми, что появлялись не только в новых проектах, но и проникли в компьютерные игры и музыкальные клипы. Таким образом, хотя изначально бренд существовал исключительно для экранов, он прочно закрепился в массовой культуре.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Гампер или армянский волкодав. Древняя порода пастушьих собак родом из Армении. Эта собака была выведена специально для охраны скота и защиты от хищников, особенно волков. Гампры отличаются крупными размерами, мощным телосложением и густой шерстью, которая защищает их от суровых климатических условий высокогорья. Средний рост кобелей составляет около 68 сантиметров, а вес достигает 65 килограммов. Гампры известны своей преданностью хозяевам, спокойствием и терпеливостью. Они отличные сторожа и защитники своего хозяйства. Недоверчиво относятся к незнакомцам, однако редко проявляют агрессию без причины. Эти собаки обладают высоким уровнем ответственности, часто принимают решения самостоятельно. История породы насчитывает тысячи лет. Первые упоминания о собаках типа гампра встречаются еще в древних источниках, которые относятся к временам раннего армянского государства. В течение многих веков гампры использовались исключительно местными жителями горных районов Армении. Во времена Советского Союза интерес к породе возрос, и ее начали разводить целенаправленно, сформировав стандарты внешности и характера. Сегодня гампер считается символом национальной гордости Армении и даже изображен на почтовых марках и памятниках.
0: Audio Stories.

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

0: Audio Stories.
1: Вечером 31 октября 1986 года неподалеку от швейцарского города Базель вспыхнул крупный пожар на складе компании «Сандос». Охранник заметил возгорание около полуночи, и уже вскоре на место происшествия отправились 160 пожарных. К моменту прибытия огнеборцев здание склада было практически объято пламенем. Внутри хранилось около 1350 тонн сельскохозяйственных химикатов, включающих пестициды, гербициды и прочие опасные вещества. Чтобы остановить огонь, пожарные использовали тысячи литров воды и пены. Вода вступила в реакцию с горючими веществами, образуя высокотоксичные растворы, которые стекли в канализационную систему склада, а оттуда прямо в реку Рейн. Согласно подсчетам, от 10 до 30 тонн ядовитой смеси, которая содержала ртуть, фосфаты и другие особо вредные компоненты, оказалась в воде. Уже утром следующего дня вода в Рейне приобрела кроваво-красный оттенок. Анализ речной воды выявил присутствие не менее 200 килограммов ртути, а спустя несколько дней вдоль участка длиной около 200 километров обнаружили миллионы погибших водных обитателей. Позже выяснилось,

утечка 400 литров гербицида атразина, следы которого завод попытался скрыть, переложив вину на Сандос. Другие предприятия тоже воспользовались моментом и тайно сбросили собственные отходы в реку, что усугубило масштаб экологической катастрофы. Результатом стало превращение некогда живой реки в безжизненный водоем на долгие годы вперед. Кислотные дожди, вызванные испарениями токсинов, выпали на окрестности Базеля и север Франции. Токсичная вода достигла Северного моря, отравив подземные водные горизонты и нарушив работу десятков колодцев. Несмотря на значительный ущерб, руководство Сандоза избежало уголовной ответственности, равно как и остальные заводы-нарушители. Компания Сандос добровольно выплатила компенсацию в размере 43 миллионов швейцарских франков на восстановление экологии региона. Только через десятилетия комплексных мероприятий ситуация начала улучшаться. Были построены новые системы очистки сточных вод, усиленные ограничения на выброс отходов, проводились ежедневные анализы качества воды, реализованы проекты восстановления биоразнообразия. В начале 21 века рыба семейства лососевых вновь вернулась в Рейн. Аудио сторис.

теперь, друзья, однополчане, боевые.

0: Audio Stories.
1: Синайский кодекс – это самая древняя сохранившаяся рукопись священного писания на греческом языке, датируемая 4 веком нашей эры. Она была найдена немецким ученым Константином фон Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синайском полуострове в середине 19 столетия. Согласно воспоминаниям ученого, случайно спасенные от уничтожения страницы готовились монахами монастыря для утилизации. Позже выяснилось, что большая часть рукописи все еще хранилась в монастырских архивах. Только в 1859 году, получив статус официального представителя российского императора Александра II, Тишендорф смог заполучить полную версию документа. Монастырские власти приняли решение подарить кодекс российскому царю, защитнику православной веры, после длительных обсуждений. Царь выплатил монахам значительную сумму – 9 тысяч рублей золотом. Кодекс стал гордостью императорской публичной библиотеки в Петербурге, пока революция 1917 года не поставила его судьбу под угрозу. Уже в 1920-х годах возникли разногласия относительно правомерности передачи рукописи русским властям. Константинопольский патриархат выдвинул обвинение в мошенничестве, утверждая, что монахи были введены в заблуждение. Историки подготовили обширную докладную записку, доказывая законность сделки. Тем не менее, советская власть решила избавиться от кодекса. Страна переживала эпоху форсированной индустриализации, остро нуждалась в иностранной валюте для покупки западного технологического оборудования. Атеистическое государство видело в древней книге лишь товар, который мог принести доход государству. В конце концов, переговоры привели к решению продать кодекс Британскому музею. Покупатель проявлял значительный интерес, предлагая колоссальные деньги – 100 тысяч фунтов стерлингов. Для приобретения уникального артефакта британцы организовали народную кампанию сбора средств среди населения. Операция по вывозу состоялась зимой 1933 года. Рукопись покинула Ленинград тайно. Так груз избежал обыска таможней. Эта сделка вызвала негодование среди монашества монастыря святой Екатерины, которые пытались возвратить утраченное сокровище, однако усилия оказались тщетными. Сегодня храмовая община владеет лишь фрагментами, которые были найдены позднее в стенах здания, а также отдельными листами, оказавшимися случайно в фондах современной Российской национальной библиотеки.
0: Аудио Stories.

0: Маяк.
1: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту. На свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он ждучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет.

потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

лета. Ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Орио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.

0: Маяк. Песенка о медведях из «Кавказской пленницы», «Лесной олень», «Чунга-чанга», «Знойная танго» из «Бриллиантовой руки», «Колыбельная» из мультфильма «Умка». Эти песни прославили свою исполнительницу. Хотя для бесчисленных поклонников ее имя долгое время оставалось тайной. Аида Ведищева. Специальный выпуск «Аудиосторис Маяка». Слушайте в эту пятницу с 23.00. Из дневника.
1: 31 декабря 1928 года. У меня в ящике долго валялся 5-копеечный циркуль, совершенно новый. Раз я попробовал его иголкой стронуть застрявший в винтовке патрон, сломал иголку и циркуль забросил. Случилось однажды, пришла мне в голову мысль вычертить совершенно особенную мишенку для пристрелки винтовки. Необходимо было сделать правильный 3-дюймовый кружок на бумаге. Я вспомнил о циркуле, взял обыкновенную иголку и примотал ее ниткой к ножке очень крепко и вылечил сломанный циркуль. Кружок вышел отличный. Что же вы скажете? Этот леченый циркуль, цена которому и в новом-то виде всего 5 копеек, теперь занимает почетное место среди охраняемых мной вещей и вообще очень мне симпатичен. Есть у меня одно старое кресло, еле дышит, а служит, и еще клеенка на столе не расштопанная, любимые очки, тоже вылеченные мной домашним способом. Вглядитесь в собственную жизнь, и вы увидите, что весь уют ее и счастье обеспечивается старыми слугами.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: 9 ноября 1970 года на побережье рядом с городом Флоренс в США был выброшен труп кашалота длиной около 14 метров и массой 8 тонн. Животное погибло несколькими днями раньше, и гниющая плоть издавала ужасный запах. Обычно применяемые способы утилизации – закапывание, расчленение или сожжение – оказались неприемлемы. Зарывание столь массивного тела в песок представляло опасность повторного вымывания волнами. Разрезка потребовала бы значительных ресурсов, и чиновники остановились на самом простом варианте решения проблемы. При поддержке военных консультантов ВМС США и специалистов-взрывников было решено взорвать тушу кита динамитом, рассчитывая, что крупные фрагменты будут растащены птицами-падальщиками. 12 ноября местные жители, журналисты и представители общественности собрались посмотреть на зрелище. Подводные заряды установили с подветренной стороны животного, надеясь, что ветром остатки отнесет подальше в море. После детонации произошел взрыв, последствия которого вышли далеко за рамки ожиданий. Облако из песка, жира и частей тела взлетело вверх на высоту около 30 метров. Фрагменты кита упали на землю на расстоянии до 500 метров вокруг, засыпая собой территорию пляжа, автостоянки, машины и строения. Особенно драматичным стал случай с автомобилем марки «Oldsmobile». Местный житель купил его недавно по акции под названием «Огромная скидка размером с кита». Большой кусок туши пробил крышу этого автомобиля. Птицы, которым предназначалось съесть остатки туши, не прилетели. Вероятно, звук взрыва отпугнул их. Большинство останков остались лежать на берегу, и сотрудникам пришлось самим заняться ручной сборкой и утилизацией. Хотя серьезных травм никто не получил, неприятные ощущения от случившегося оставались длительное время. Сегодня подобные случаи предпочитают решать иначе. Туши погибших морских животных либо оставляют разлагаться естественным путем, либо аккуратно хоронят. Audio Stories.

0: в Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Восток» атаковали формирование механизированной двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в Днепропетровской и Запорожской областях. Подробнее о действиях «Востока» за прошедшие сутки сообщил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах Маломихайловки, Сорочино, Новоселовки, Александровки, Барвиновки, Великомихайловки и Лесного. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, бронетранспортеры «Страйкер» и «Спартан», бронеавтомобили «Хамви» и «Оскош», 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки «Днепр» поразили формирование механизированной бригады ВСУ в районах Григоровки и Орехово Запорожской области. Уничтожены 50 боевиков противника, также ликвидировано 15 автомобилей и 7 станций РЭП. Иранская сторона пока не приняла решение о заключении соглашения с Соединенными Штатами, заявил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. Он подчеркнул, что Тегеран не пойдет на компромиссы по принципиально важным вопросам. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что очень близок к сделке с Ираном, и сторонам осталось лишь доработать некоторые аспекты. В то же время западные СМИ напоминают, что американский президент и раньше неоднократно заявлял о близости соглашения, но тогда эти ожидания не оправдались. Любые попытки наращивания военной активности в Арктике приведут к ответным шагам, заявил посол России в Канаде Олег Степанов. Он подчеркнул, что Москва рассматривает Арктику как пространство мира и сотрудничества, но обеспокоена курсом ряда стран на милитаризацию региона. Подобные действия, по его словам, не укрепляют безопасность, а любое одностороннее наращивание военной активности неизбежно вынуждает отвечать. Степанов напомнил, что Россия – крупнейшая арктическая держава и заинтересована в сохранении северных широт как территории низкой напряженности. Премьер-министр Михаил Мишустин дал правительству поручение начать подготовку к новому отопительному сезону. По его словам, необходимо продолжать добиваться надежного снабжения россиян теплом и горячей водой.
3: Коллеги, нужно продолжать делать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы нашего жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, добиваться надежного снабжения наших граждан теплом и горячей водой и электроэнергией. В этой связи нужно начать подготовку к следующему сезону. Надо проверить тщательно состояние инфраструктуры, потребности в ресурсах, модернизации, закупить оборудование, соответствующие конкурсные процедуры провести, оперативно организовать работы и, конечно, держать этот вопрос на личном контроле.
0: Глава Кабинета министров отметил, что ряд субъектов России получил дополнительную поддержку – более 7 миллиардов рублей. Эти деньги пошли на приобретение блочно-модульных котельных, закупку мазута и другие технологические инструменты, добавил Мишустин. Больничный Эльвиры Набиуллиной не должен быть поводом для теории заговора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Ну, я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье Набиуллиной. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговоров и так далее.
0: Глава Банка России Эльвира Набиуллина все еще находится на больничном. По этой причине она не смогла принять участие в конференции «Российский фондовый рынок», которая была организована 9 июня. Также Набиуллина не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме. Помидоры стали самым подешевевшим продуктом в России по итогам мая. Как сообщили в Роспродсоюзе, средние цены на них снизились почти на 21% по сравнению с началом месяца. В топ наиболее подешевевших продуктов также попали огурцы со снижением в 16,5% и куриные яйца чуть больше 7%. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сравнил лето в московском регионе с биполярным расстройством. По его словам, в День России будет еще жарко, но в субботу и воскресенье ожидаются интенсивные дожди и грозы.
1: В День России в столице нашей Родины сохранится 30-градусный зной. Вечером возможен дождь и гроза. В выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями. В субботу днем посвежее до плюс 25-28, а в воскресенье до 21-24. В общем, это лето, похоже, не будет знать покоя и продолжит страдать биполярным расстройством погоды с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы.
0: Евгений Тишковец добавил, что сейчас температура воды в водоемах московского региона и всей центральной России варьируется от плюс 17 до 24 градусов, а во второй декаде июня она будет комфортной для купания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня временами дождь и до плюс 22. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем в российской столице температура составит от плюс 30 до плюс 32 градусов.

0: 17 лет, а мне 17 лет.
1: Маяк.
0: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редко вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали, там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик с неба.

0: Audio Stories.
1: Страсть к кофе возникла среди населения Османской империи в XVI веке. Первую кофейню открыли в Стамбуле, и после того, как горожане оценили вкус нового напитка, подобные заведения начали множиться повсеместно. Они превратились в своеобразные клубы для общения, где не предлагалась еда, но гости свободно вели беседы, независимо от своего социального статуса, уровня образования или богатства. За ароматной чашкой кофе завязывались дискуссии на самые разнообразные темы. И даже богатые горожане переместились сюда из собственных домов, предпочитая атмосферу общественных собраний. Доступ в кофейни был ограничен исключительно мужчинами. Женщинам посещать их было запрещено, а сами мужчины зачастую коротали здесь большую часть свободного времени, обмениваясь слухами, договариваясь о деловых сделках, либо обсуждая политические события. Среди постоянных клиентов выделялись янычары, которые активно участвовали в разговорах и дискуссиях на острые социальные и государственные проблемы, порой затрагивая личность самого султана. Особое значение имели заведения, отмеченные знаком военного подразделения, которые принадлежали самим янычарам. Хотя двери таких кофеен формально оставались открытыми для всех, основными посетителями становились представители этого элитного войска и сторонники агрессивных взглядов. Подобные заведения часто превращались в центры заговорщической активности, служили местом сбора для планирования мятежей и политических выступлений против официальной власти. Поскольку янычары составляли мощную военную силу, правительство внимательно следило за их деятельностью. Для контроля над ситуацией власти направляли тайных агентов, которые подслушивали и информировали полицию и самого султана. Однако полной ликвидации влияния янычаров достичь не удавалось, поскольку любые попытки закрыть кофейни оказывались неэффективными.
0: Audio Stories.

0: аудиосторис.
1: Развитие ксенотрансплантологии, которая включает пересадку органов животных человеку, продолжается многие десятилетия. Но главная цель пока не достигнута. Сердце и прочие важные органы, заимствованные у животных, не приживаются у людей. Несмотря на попытки изменения генома донорских организмов, врачи сталкиваются с трудностями при имплантации свиных сердца, почек и печени. Новый этап исследований прошел в Китае, где была проведена первая в истории успешная трансплантация свиных легких. Их пересадили 39-летнему мужчине, который умер от кровоизлияния в мозг. Орган, который пересадили, подвергся 6 различным генным изменениям. Были устранены 3 гена, которые снижают риск иммунизации, и введены 3 человеческих гена, которые защищают ткань от отторжения. Хирургическое вмешательство состоялось в мае 2025 года. Первоначально процедура прошла успешно. В течение первых 3 суток не было зафиксировано симптомов отторжения либо инфекций. Однако на 4-й сутки появились признаки отечности легкого и повреждений тканей, которые возникли из-за временного прекращения кислородоснабжения во время операции. На 6-е сутки возникли проблемы, обусловленные воздействием антител пациента на имплантированный орган. К 9-му дню активность негативных реакций снизилась, но дальнейшие наблюдения оказались невозможны из-за решения семьи пациента остановить эксперимент. Легкие представляют собой наиболее сложный объект для пересадки из-за высокого числа кровеносных сосудов. Это увеличивает вероятность атаки иммунной системы и возникновения тромботических осложнений. Эксперты считают, что такая технология необходима для тех больных, кто не может ждать подходящего человеческого донора.
0: Аудиосторис.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути сверну.

0: Аудиосторис.
1: Группа американских исследователей провела масштабное научное изыскание среди более чем 6000 добровольцев. Участникам проводили анализы крови и задавали вопросы относительно частоты приступов дневной сонливости. Затем команда ученых детально изучила почти 1000 метаболитов, выделенных из образцов крови участников. Метаболиты – это молекулы, которые присутствуют в кровотоке и участвуют в процессах обмена веществ. Среди множества исследованных молекул специалистам удалось выявить 7 ключевых соединений, которые прямо влияют на ощущение бодрости днем. Эти соединения выступают своеобразными биологическими индикаторами утомляемости, некоторые из которых зависят от рациона питания. Например, жирные кислоты омега-6 обладают природным тонизирующим действием. Их источник – орехи, семена, зерновые культуры, жирная рыба и морские растения. А вещество тирамин оказывает противоположный эффект, вызывая повышенную сонливость. Тирамин содержится в зрелых сырах, копченостях, ферментированных продуктах, переспелых плодах овощей и фруктов. Особенно заметна связь между высоким уровнем тирамина и усталостью именно у мужчин. Полученные результаты вносят вклад в создание персонализированного подхода к лечению синдрома хронической усталости. Индивидуально подобранные рекомендации по коррекции образа жизни и пищевого поведения позволят эффективно бороться с постоянной утомляемостью.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Аура селенит – это минерал, который состоит из золота и селена. Ранее его возможно было только синтезировать искусственно в лаборатории. Долгое время поиски природного аналога оставались тщетными. Дело в низкой химической активности золота, которая крайне редко вступает в реакции. Впервые природные образцы ауры селенида были обнаружены на Камчатском месторождении, которое расположено на глубине всего около километра ниже земной поверхности. Исследовательская группа обработала около 20 килограммов породы традиционным способом, применяя дробление, просеивание и промывание водой. Анализ полученного материала позволил увидеть мельчайшие частицы нового минерала, внешне похожие на грифель карандаша. Минерал оказался неизвестным науке и отсутствовал в международной минералогической базе данных. Чтобы подтвердить открытие, ученым потребовалось изготовить синтетический аналог и провести сравнительные тесты. Новый минерал получил имя молитоевоемит в честь места обнаружения. Вслед за ним были официально утверждены еще три новых элемента, включая толстыхит, названный в честь докторской степени российского ученого-геолога Надежды Толстых. Последующие изучения привели к открытию еще двух минералов – гачингита и ауроселенида. Эти минеральные образования возникают в верхних горизонтах Земли, куда попадают растворы из глубинных очагов магмы. Поднимаясь вверх, раствор кипит, выпуская частицы металлов, в частности золота и серебра, которые осаждаются чаще всего в виде прожилок внутри кварца. Обнаруженные на Камчатке минералы сформировались в сильно кислом растворе. Ключевую роль сыграло присутствие кислорода, который обеспечил протекание окислительных процессов.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк». Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Audio Stories.
1: Ученые из Австралии установили, что прием отдельно парацетамола и ибупрофена способствует увеличению количества генных мутаций у кишечной палочки. Это повысило ее сопротивляемость антибактериальным средствам. Совместное применение двух препаратов только усиливает этот неблагоприятный процесс. Добавление ципрофлоксатина в сочетание с этими анальгетиками увеличивало частоту мутирования клеток, что дало возможность микроорганизмам вырабатывать устойчивость не только к одному этому антибиотику, но и к другим схожим медикаментам. Хотя большинство видов кишечной палочки являются частью естественной микрофлоры желудочно-кишечного тракта и не вызывают заболеваний, отдельные штаммы несут опасность тяжелых отравлений, кишечных инфекций и воспалений мочевыделительной системы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лекарственно устойчивые микроорганизмы каждый год становятся причиной гибели около 5 миллионов человек. Неверное использование антибиотиков ускоряет появление и распространение опасных супербактерий и усложняет борьбу с инфекционными заболеваниями. Без кардинальных изменений к 2050 году ежегодное число жертв инфекционных болезней, вызванных такими бактериями, может достичь 10 миллионов.
0: Audio Stories.
2: Без азарта, однообразно, как в раю.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Силами северной группировки российских войск освобожден населенный пункт Ахримовка Харьковской области. Подробнее о действиях севера за прошедшие сутки на брифинге Минобороны сообщил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневая, Басова, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотень, Могрица, Рясная и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих. Танк, бронеавтомобиль производства США, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: В военном ведомстве добавили, что бойцы западной группировки поразили живую силу и технику 5 бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. Бои прошли в районах Чернещины, Дружелюбовки, Шиковки, Харьковской области, Лозового, Рубцов, Щурова, Светогорска и Красного Лимана Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 220 боевиков.